0: отключки. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю, естественно, с бейсбольных полян. Вчера было достаточно много матчей. Один матч был рекордным. Команда Милуоки Брюверс выиграла у команды Сиэтл Маринерс со счетом 22-0. Никогда в истории главных бейсбольных лиг ни одна команда не побеждала с таким счетом под ноль. 22-0. Окей, посмотрим, что происходит в восточных группах Американской национальной лиги. В восточной группе Американской лиги Янкис выиграли в Балтиморе, Торонто выиграла в Тампе, Бостон Ред Сакс выиграл дома у Аризоны. На востоке национальной лиги Филадельфия победила дома Майами, Мэтс потерпели дома поражение от Сан-Диего. На востоке Американской лиги у Тампы 75 побед, у Янки 70, у Бостона 68. На востоке национальной лиги уверенно лидирует команда Атланта Брейвс. Она одержала 74 победы. В чемпионате женской НБА команда Нью-Йорк Либерти пытается войти в четверку лучших. Если она войдет в четверку лучших, то в первом раунде кубка будет иметь преимущество своей поляны. Но вчера Либерти играли в Чикаго и были биты со счетом 93-86. Действующие чемпионки баскетболистки Лас-Вегаса проиграли дома Атланте. Индиана играла в Торонто, победила со счетом 101-95. Кэтлин Кларк набрала 24 очка и выдала 7 голевых пасов. В турнире лидирует Миннесота, 29 побед. У Голден Стейт 25 побед. У Индианы 24 победы, Либерти на шестом месте. Турнир теннисистов в Цинциннати вчера был третий раунд. У девочек большинство посеянных шагнули дальше. Первый номер турнира Арина Соболенко пошла дальше. Четвертый номер турнира Коки Гауф пошла дальше. Восьмой номер турнира Мира Андреева пошла дальше. Андреева шестой номер. Вот восьмой номер Элина Светолина сошла с дистанции. У мальчиков сошли с дистанции. Четвертый номер турнира Даниил Медведев. И 13 номер турнира Андрей Рублев. Мы с вами на футбольных полях. Вчера в Лиге чемпионов начались последние квалификационные серии. Команды, которые выиграют эту серию, шагнут в основную сетку Лиги чемпионов. Вчера было 3 матча, все 3 завершились в ничью. Команда «Динамо» из Загреба, это столица Хорватии, играла с норвежским клубом «Викингом», счет 2-2. Команда турецкая «Фенербахче» играла с французским «Лионом» 1-1.

0: Дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Дэвидсон Радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Флинт. К сожалению, надо сказать, что вот та эмиграция, которая была у нас, она, к сожалению, она закончена. Мы сейчас, когда говорим о том, что мы находимся в новой какой-то Америке, то есть знаете, многие люди не понимают, о чем мы говорим. Понимаете, вроде бы вся та же самая Америка, мы там живем дальше и так далее. Нет, на самом деле мы в другой Америке. Мы в другой Америке, эта Америка изменилась с нами, и вообще как таковая, изменение, это же, вы понимаете, оно никогда не стоит на месте. Оно всегда меняется, но просто мы, к сожалению, что-то упустили по дороге, каким-то образом проморгали эту ситуацию, и надвигаются какие-то постоянные вопросы, которые нас постоянно мучают, и Вот я вчера разговаривал с целым рядом людей, я сейчас не буду говорить подробности, но, в общем... И я задаю вопрос, почему? Потому что мне очень множество пришло имейлов по поводу того, что я рассказывал в четверг, в пятницу, о моих каких-то предложениях и так далее. Смотрите, давайте пройдемся просто по тому, что у нас происходит. Прежде всего, есть такой консервативный, я считаю просто его нормальным человеком, Виктор Дэвид Хэнсон. Он интересную фразу сказал в своем обращении, буквально два дня назад, что мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не гибли в окопах Первой мировой войны, не жертвовали все во время Второй мировой войны, лишь для того, чтобы выслушивать новичков, новоприбывших в Америку, поучающих нас, почему Америка – это страна расизма и пороков. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирали ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Белла-Вуд, до Иводжимы. Лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявляли, ваша конституция – мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим. Хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Я то же самое месседж скажу. Это не есть расизм. Знаете, когда нам говорят, это расизм. Нет, это не расизм. Нормальный человек, вы понимаете, имеет право, и даже не право, наверное, скорее всего, даже обязанность защищать свой собственный дом. Защищать то, что его. В Америку никто никого не тащит силком. Если вы приехали сюда, значит, вы согласились заранее с условием, что есть такая Америка, так как она есть. Так как ее уже построили, поэтому из-за того, что ее так построили, она такая процветающая. Поэтому вы не можете сюда, например, принести тот ислам, в котором есть на сегодняшний день в этом нашем сумасшедшем мире, и сказать, что это та же самая Америка. Нет. Почему-то ни одна исламская страна так себя построить не смогла. Значит, об этом это что-то говорит. Потому что ислам является основополагающим фактором этих стран. От Марокко до Пакистана. И сейчас даже, понимаете, к сожалению, величайшему моему, я должен сказать, что это становится и основой, или вернулось обратно в Центральную Азию. Советская власть это долго выбивала, оттуда вычищала. К сожалению, это возвращается обратно. Причем возвращается в какой-то жуткой форме, потому что это возвращается в виде антисемитизма, которого там никогда не было. Или был в минимальной форме какой-то. Вы понимаете, в чем дело. И ты начинаешь задавать себе вопросы, что происходит.

0: это в чем Америка виновата? Нет, это именно какие-то местные условия. Местные вот эти верования, традиции и так далее, которые привели вот к такому краху, что все эти страны являются, понимаете, в разной степени помойкой. И я не вижу, понимаете, большой очереди в коммунистический Китай. Не вижу большой очереди в Россию попасть. Я не вижу большой очереди попасть в какие-то, понимаете, замечательные страны Африки. Со, всех их, со всеми их революциями и режимами и так далее. Вот, вот, вот пожалуйста, население в Соединенных Штатах, население геев, периодически произносят фразу, что они за Палестину. Ну вот, пожалуйста, вчера буквально парламент Сенегала, такой замечательной страны, принял решение, что за сожительство двух мужчин, даже не за брак, за сожительство, их будут сажать минимум на 10 лет в тюрьму, из которой вы, скорее всего, не выйдете никогда. Вот за это дают 10 лет. Скажите, хоть одно где-то выступление есть, хоть в одной нормальной вот этой всех этих организациях о правах человека, Amnesty International, об одном, о другом, о третьем, о десятом. Где вот хоть одно что-то выступили по этому поводу? Если это фактически акт человека независимческой какой-то теории. Понимаете, что людей будут сажать за то, что у них такая сексуальность. В Америке этого не делают. В Европе, в нормальных странах этого давным-давно не делают. От этого ушли, потому что эти страны развиваются, а эти стоят на месте, где-то в каких-то древних, каких-то веках. Вот это вот Сенегал, вот это вчера, понимаете, всесборная овация была принята в парламенте. Дальше, по вопросам того, что вот ко мне пришли. Мне начали учить, меня поучать начали, что типа цивилизация началась не в Европе и так далее. Я не сказал, что человеческая цивилизация началась в Европе. Господа, не надо мне вкладывать ваши мысли в мою голову. Это немножечко смешно, понимаете? Потому что цивилизация человеческая, то есть самое древнее какие-то происхождения, это Шумер, то есть Месопотамия. Это сегодняшний Ирак, вот что-то между Ираком, Сирией, вот и далее, в разливах двух рек, Тигра и Ефрата. Это самая древняя цивилизация. Где-то порядка, ну, давайте так говорить, где-то 4,5 тысячи лет до новой эры. Это вот примерный вот срок основания этой цивилизации. Есть отдельные города, которые старее. Например, Иерихон. Иерихону порядка вот, на сегодняшний день 10 тысяч лет. Но это один город, а не цивилизация. Европейская цивилизация началась прежде всего в Греции. В Греции. Потом перешла в Рим. И Европа на сегодняшний день, ну и Америка, и все проекции вот этой европейской цивилизации наследовали оттуда законы, философию, метафизику, критическое мышление, логику, построенную на законах и определениях, на доказательствах математику, политическую теорию, политологию, построение государства, науку, как вести историографию, риторику, каким образом вести споры. Кстати, очень многие у нас-то не умеют делать. Литературу, этику, эстетику, образование, гражданскую культуру вне религиозной культуры. Что такое гражданство, что такое гражданин, публичные дебаты, это все пришло из Греции. Театр, планирование городов, архитектурные законы какие-то, архитектурные украшения. Четкое, понимаете, разделение на, понимаете, вот это вот здесь подходит одно, один стиль, здесь другой. Образование общественное. Появление четкого алфавита. Это все пришло из Греции. Не из Египта, не из Шумера, не из Вавилона. Понимаете, вот это основание тогда пришло из Греции. Частично, Греция это впитала себя из древнееврейской культуры. В частности, понимаете, какие-то есть зависимости алфавита, есть очень множество переклич тканей греческой философии и еврейской философии. понимаете, то есть, потому что Греция развивалась примерно, то есть, вот главный, то, что называется Axial Age, когда в Греции произошел какой-то внезапный взрыв мысли и вообще развития, это где-то 5 век до новой эры, это тот же самый 5 век до новой эры, когда это эра пророков в Иудее. Поэтому, возможно, были какие-то переклички, понимаете, между ними. Мы четко установить это не можем. Но факт остается фактом, что европейская цивилизация в сегодняшнем виде, вот именно основана на вот этой греческой культуре. Дальше, когда уже появилась вот эта проекция иудаизма в виде христианства, то есть, надо сказать, что европейская культура адаптировала себя иудейско-христианские ценности. Законы, вот так далее, вот понимаете, 10 заповедей, фактически, которые лежат в основе любого европейского, американского, австралийского закона. Что бы мы тут ни говорили, как бы мы ни спорили на эту тему. Как они применяются, это, скорее всего, вот идет из Греции. А то, что закон сам по себе, это написал тот, вернее, принес с горы Синай тот самый Моисей, ну, извините. Вот как-то так. И вот это неотложная истина. Понимаете? Поэтому, когда я вот говорил вот то, что я говорил в четверг и в пятницу, вы посмотрите, вот на сегодняшний день то, что происходит с нами, или вернее, что нам предлагают делать вот эта вся эта толпа товарищей слева, они проводят так называемое, то, что называется на английском conditioning. На русском я вот нашел все-таки какое-то вот слово, которое подходит, которое объясняет, это называется обработка. То есть нас обрабатывают на сегодняшний день в политическом и идеологическом смысле слова для принятия того, чтобы мы приняли, что черное это белое, а белое это черное. Они пытаются нам сейчас доказать, например, что вот в том виде, которым есть на сегодняшний день, ислам это религия любви и мира. Это, извините, вранье. Вранье, потому что в исламе, в Коране, есть полно каких-то проповедей и заповедей, которые являются, и это, кстати говоря, пишут специалисты по исламу, что более поздний ислам, то есть они вот я вам цитировал Аян Хирша Али, она говорит, что есть часть ислама, который базируется на более ранних высказываниях Мухаммеда духовных, которые были в Мекке, потом его выгнали из Мекки, он, видимо, осерчал на все это, и начал писать более военизированные проповеди, которые являются мединским, вот в Медине. Написано, они более именно такие радикальные. Но давайте смотреть дальше. Давайте смотреть даже не настолько идеологию, сколько на практику. Вот эти все страны, которые где на сегодняшний день есть ислам, эти страны не были изначально вот с нулем каким-то в виде религии. Они были христианские. Египет был христианский. Ирак, Сирия были христианские. В Персии, в Иране была совершенно своя религия, которая была уже к тому, сколько лет уже? Ну, где-то 1500 лет. У них были свои боги, свои, как говорится, свой пантеон и так далее и тому подобное. Это было в Иране. Были свои верования какие-то в Турции, вот так далее. Если это не были греки, допустим, то там были какие-то свои верования. Бывшая хетская цивилизация. В Египте были до христиан, там были до совершенно другие боги, и так далее, древний Египет и так далее. То есть, грубо говоря, каким образом вдруг все эти христианские и просто самобытные какие-то религии вдруг все стали исламом? Это что, все произошло, они все дружно, разом вступили в ислам? От полного офигения, от счастья этой религии, что ли? Боже упаси, их завоевали, их подчинили... Возможно, многие вступили из-за страха, то есть, как я уже рассказывал, что вот соседнюю деревню сожгли, а эта деревня решила, слушайте, мы не хотим быть сожженными, давайте мы войдем в этот чертов ислам, чтобы нас никто не трогал, и уже будем так, как они требуют. И вот посмотрите, если вы хотите выйти из ислама, вот капусты, когда у вас, допустим, вся эта, вам ничего не угрожает, вам говорят, что вам после этого отрежут голову. То есть выйти вы из него не можете. Что это за мирная религия? Что это за религия мира вообще как таковая? Я вот все пытаюсь понять. Дальше. Те мусульмане, которые заявляют, что они moderate, то есть они как бы умеренны. Окей. Значит, они должны тогда признать, что они фактически не признают все аяты, ну то есть все главы Корана. и шариата. То есть они признают только то, что они хотят признать. Но этого то, если они это не делают, значит, они тогда вам голову морочат, их морочат голову самим себе. Значит, они просто обычные мусульмане, именно старого такого толка, а не новые мусульмане, которые понимают, что, что нужно каким-то образом принять критическое мышление даже по отношению к религии. Вот есть евреи, например, что не религиозные, они не принимают целый ряд каких-то устоев, которые есть в иудаизме как таковые. Ну хорошо, они все равно себя считают евреями. Правильно, почему? Потому что они не соблюдают какие-то для них, допустим, дикие там трактаты. Окей. Но это есть среди мусульман, это не признается. Значит, либо вы, значит, вы тогда признаете, что окей, да, я вот хочу выпить там коньяка, допустим. Это считается большой табу в исламе. Ну, значит, значит, я какой-то новый мусульманин, или я не мусульманин, неважно, как вы называете это, но я уже не могу тогда говорить, что я мусульманин. Потому что в, на сегодняшний день в практике, или в, как, даже так в юрисдикции, такого понятия, как умеренный ислам, нет. И когда мы про это говорим, то есть такие вот, допустим, как Эрдоган, говорят, нет такого понятия умеренного, есть только ислам вообще, а умеренного нет. То есть даже когда мы хотим его найти, мы проецируем то, что давайте вот действительно найдем какую-то нормальную, приемлемую форму, понимаете, сосуществования, где они друг друга должны убивать по этой религии, или по религиозным каким-то там, я не знаю, наработкам с обеих сторон. А именно, понимаете, давайте сосуществовать. Они нам говорят, нет, такого быть не может, есть только единый ислам. Во! Вот в этом вся беда. Вот в этом вся беда. Потому что мы именно должны говорить о том, что в том виде, каком он есть на сегодняшний день, ислам это, вот ислам без умеренных мусульман или тех, которые не соблюдают, является военизированным культом захвата. Это не религия. Это именно военизированный культ. Человеконенавистнический культ. Который, понимаете, готов подставить детей и женщин ради соблюдения, ради выяснения каких-то целей. Вот, например, вот вышла сейчас статья, я не сегодня про нее говорить не буду, но, значит, вышла статья одного австралийского автора, который говорит, что Хамас считает колоссальным успехом то, что произошло сейчас в Газе. Что то, что убили вот Израиль, то, что, как говорится, убил в ответ на, там, на вот этот вот акт 7 октября больше 70 тысяч палестинцев, это для них колоссальный успех. Ты начинаешь думать, боже мой, о каком успехе речь ведется? О каком успехе ведется речь вообще как таковая? Что мы обсуждаем? Однако это считается так, вы понимаете? Люди в этом уверены. Дальше, ну, тут у нас остается буквально несколько секунд, я скажу, то есть меня обвиняют еще в расизме. Тогда ли, что вот типа ты там против одних меньшинств, тогда ли, я не против меньшинств, нет. Я против сумасшедших меньшинств или тех, кто себя проецирует. Вот, например, сейчас идет от республиканской партии черная женщина Даниэль Картер Уолтерс. Она идет, пытается попасть на место мэра Чикаго. Абсолютно здравый, нормальный человек. Все, для меня она уже белая. Белая не по цвету кожи, а по своей голове. Потому что цвет кожи меня, в принципе-то, не волнует. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсидей. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я тоже приведу интересный пример. Вот Билл Марр, которого многие ура-патриоты справа терпеть не могли и сейчас даже не могут и так далее. Но вот, понимаете, реальная, на самом деле, любовь к Соединенным Штатам, она не определяется любовью конкретно к Трампу. Для меня это совершенно четко понятно. Поэтому даже вот вне Трампа, но вот Билл Марр интересную вещь сказал такую, которую и он понимает, и я понимаю, и всем остальные понимают. Вот он пишет: You have to answer one question. Do you like Western civilization? Because that's what we are, and that's not negotiable. То есть, еще раз, повторю на русском. Вы должны ответить себе на один вопрос. Нравится ли вам западная цивилизация? Потому что это то, что мы есть. И это не подлежит обсуждению. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы не собираемся изменить свои истины, свое поведение, свои какие-то наработки. Понимаете, снять все памятники Вашингтону или Джефферсону, или Гамильтону, или еще кому-то. Почему? Потому что они кому-то сейчас не подходят по их сегодняшним установкам. Потому что когда-то они владели рабами, или были белые, или потому что совершали не то, что было абсолютно прогрессивно и правильно, как говорят сегодняшним днем. Мы не собираемся это делать. И не должны собирать, мы должны защищать это. Вы понимаете, каждый вот этот памятник Вашингтону, как это не глупо, может быть, звучит для многих, это олицетворение вашей жизни, господа. Это олицетворение ваших прав. Потому что, понимаете, если вы не реагируете на то, что сняли какой-то памятник какому-то Джефферсону, ну и черт с этим Джефферсоном, вы скажете, кто он такой, блин? Жил там когда-то непонятно какой-то там, я не знаю, третий президент Соединенных Штатов. Ну и черт с ним. Он на мою жизнь не влияет. Нет, он влияет на вашу жизнь, господа. Он влияет на вашу жизнь в прямом виде. Почему? Потому что он написал «Биль о правах». Потому что он был один из самых продвинутых президентов. Потому что он продвигал ту самую свободу, которую вы сейчас пользуетесь. Если его отменят, отменят и вас. И отменят его свободы тоже вместе с ним. Неужели не ясно? Понимаете, как только начинаются нападки на какую-то личность, начинается отказ от того, что эта личность предлагала сделать. То есть отказ от идеологии. И на что это они меняют? На вот этот вот ислам? Или на что они предлагают это поменять? На пролетарский интернационализм? Мы уже жили с ним. Мы уже слышали про это. Про эти прекрасные идеи. Все от них поубегали, кто куда может. Вот певица, например, христианская певица из Ливана, Элиса. Красивая молодая женщина. На Востоке очень много красивых, именно красивых женщин. Вот она, понимаете, взяла, понимаете, куфею, понимаете, и говорит, я ее не буду носить. И бросила в толпу. Вот интересно, понимаете, вот что с ней будут делать после этого. Понимаете, ей кидают ее обратно, она ее кидает им. Понимаете, еще раз повторяю, вот эти все страны, которые сегодня исповедуют ислам, от Индии, там самая большая minority, это мусульмане, до Марокко, до стран Африки и так далее, они когда-то не были исламом, понимаете, страной ислама. Туда пришли завоеватели, покорители, которые убили мужчин, изнасиловали женщин, отправили детей в рабство. И вот таким образом эти страны стали исламскими. И это то же самое, что они сейчас делают с Европой и с Америкой. Они просто это делают более тонкими методами, более современными методами, при поддержке наших полезных идиотов слева. Потому что наши полезные идиоты слева нашли хорошую благодатную почву, понимаете, на объединении, в том, что они объединяют свои марксистские идеи с исламизмом, который приходит из этих стран. Вот о чем ведется речь. И все это сдобрено. Если кто-то еще, понимаете, пытается, как говорится, мыслить в эту пользу, сдобрено жутким антисемитизмом, который идет, ну, как вот лакмусовая бумажка любого подобного процесса. То есть, если вы думаете, что это пройдет рядом с вами, потому что вы, типа, поддерживаете там Карла Маркса какого-то. Карла Маркса поддерживали все русские революционеры. Еврейского происхождения. Зиновьев, Сокольников. У них же еврейские фамилии были, на самом деле. Зиновьев — это псевдоним. Троцкий — это псевдоним. Он был Бронштейн, на самом деле. Сокольников был Бриллиант. Понимаете? Роза Люксембург, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все вот эти еврейские деятели. Урицкий. Чем они все закончили? Ну, возьмите, откройте самый простейший учебник истории. Вы увидите длинный список закончивших. И чем они закончили? Всех, понимаете, прикончили. С 36-го по 41-й год. Всех. С их идеями Маркса. Почему? Потому что вот эти все эти мечтатели о светлом будущем идут в начале. Потом их место занимают намного более прагматичные личности, которые начинают пользоваться их трудами, их достижениями, в свою собственную пользу. И тут вот этот весь этот утопический коммунизм или утопический марксизм, тут же заканчивается, начинается сталинизм, намного более практичный. Или Мао Цзэдунщина, или еще что-то. Ну вот интересный момент тоже случился, что Краун-принц, ну, то есть фактически наследнику иранского престола Резе Пехлеви на конференции задали вопрос. Он говорит на шести языках, дядька. Свободно на французском, свободно на английском, свободно на немецком. Ну, конечно, на персидском и так далее. И его спрашивают, скажите, вы агент Израиля? Он говорит, нет. Но мой дедушка прятал евреев. Это ему задал немецкий гарри. Он говорит, в то время, когда вы их сжигали в печах. Браво. Действительно так и было. Понимаете, это же самая большая ирония нашей жизни сейчас. Потому что иранцы когда-то, иранцы, иранские дипломаты, иранская королевская семья, вообще как таковые, несмотря на там на целый ряд каких-то, то есть Реза Шахова звали его деда, как и его зовут фактически. Да вот, Реза Шах был, в принципе, он симпатизировал Гитлеру в чем? Ему нравился немецкий порядок, ему нравилось то, что немцы, как и персы, себя называют арийцы, то есть это считалось одна как бы такая родственная нация, что они ищут там какие-то там истинные для философии немцы искали в Гималаях и там в Персии и так далее и тому подобное. Но при этом Реза Шах никогда не следовал вот этим вот российским установкам, которые были в Германии. И это действительно факт, что иранцы спасли очень большое количество евреев. И как иранские дипломаты, иранские торговцы в Европе, в Германии в частности, и вообще как таковые. Поэтому это ирония жизни, что когда, знаете, Ахмадинежад, президент Ирана, когда-то заявлял, что он не знает, что такое Холокост, понимаете, ну, то есть знаете, это была насмешка над всеми теми иранцами, которые рисковали своей жизнью ради евреев. Поэтому этот ответ, это просто браво. Правильно, ваши деды сжигали евреев, а мой дед их прятал. Вот в чем разница. Понимаете? Ну, дальше вот смотрите. Закран Мамдани, понимаете? Он начинает тоже, вот это называется, я еще раз повторяю, вот это слово, запомните, conditioning, обработка. Вот он вас обрабатывает. Он заявляет с высокой трибуны в Нью-Йорке, что американцы должны взглянуть по-другому на ислам и на пророка Мухаммеда в смысле своей миграции. Что он типа, что он представляет из себя свободную миграцию. Ну вот интересный факт такой, чтобы вы знали, что когда Мухаммед вернулся обратно в Мекку, завоевав ее, он тут же оттуда выселил всех христиан и евреев и запретил им входить в этот город в любое другое время. На сегодняшний день зайти не мусульманам в Мекку не запрещено. Ну, то есть, если вы никому не скажете, что вы не мусульмане, ну, наверное, вы можете туда попасть. Но, в принципе, лучше не надо. До сегодняшнего дня не мусульмане запрещены входить в Мекку. Потому что они считаются грязными и нечистыми. Понимаете, то есть мы что, превращаем Нью-Йорк в новый, как у новое подобие какого-то исламского государства, как типа Мекки? Что давайте изгоним оттуда всех нечистых? Понимаете, вы поймите, это все имеет свою какую-то, потому что если это он упоминает пророка Мухаммеда, он упоминает вот эту вот миграцию. Не я. Я не пытаюсь провести невидимые линии. Нет, это он их проводит. Я просто вам рассказываю, что стоит за этим. Еще раз повторяю, когда его вначале выгнали из Мекки, и он бежал в Медину. Ну вот мы уже знаем про это. Там он написал более воинственный вариант ислама. Он потом пришел, завоевал Мекку обратно. Один такой есть факт. Они считают, что его оттуда выгнали евреи. Еврейские торговцы. Почему? Потому что, ну так, между нами говоря, потому что Мухаммед был абсолютно неграмотный купец, понимаете, неграмотный, по-моему, даже писать, читать не умел толком. Он начал заимствовать какие-то еврейские тексты для того, чтобы организовать новую религию. Ну так, новую религию, организовывай новую религию. Нет, он взял просто, вы же помните, что такое ислам. В исламе практически все пророки, это Моисей, его зовут Муса. Царь Соломон, Сулейман. Иосиф, это Джозеф. Или Юсуф. Что вы думаете, они что-то придумали новое, что ли, свое? Будда тоже пророк. То есть они взяли и объединили всех, все известные верования, которые существуют в этом мире. Иисус Христа, Иисус Христос, это пророк. Наравне, то есть считается, что Мухаммед выше их, потому что он последний пророк. Сам последний заключающий. Но то, что всех их уважают, там Соломона и Моисея, да. Ну так это же получается, то есть одногромождение разной религии в одну и подчинение одному какому-то одному человеку, понимаете, ну извините, это действительно неграмотность. То есть это ничего нового не придумали, это просто взяли, соединили все, что было до них. Ну, дальше опять-таки, тут мне задают вопрос, почему, значит, я, например, там, вот люблю одних, не люблю других в странах, например. То есть вот почему, например, я при всей моей критике существующей системы в Украине поддерживаю Украину, то есть против России. Ну, потому что, слушайте, в России всю жизнь ненавидит Америку. Всю жизнь. Восторгаются ею, как говорится, в тряпочку, но при этом ее ненавидят. Почему я предпочитаю Тайвань Китая, потому что Китай хочет разрушить Америку, Тайвань хочет с ней сотрудничать. Почему, например, понимаете, почему я поддерживаю Израиль, понимаете, а не арабские страны или Палестину, потому что Израиль вполне себе любит Америку, понимает ее, пытается с ней сотрудничать, понимать ее и так далее. Арабские страны, понимаете, пытаются нас шантажировать или предать даже. Почему я поддерживаю такого, как Шах Иран в Иране? Почему? Потому что, ну, потому что он противостоит исламистам и в Иране, и в Америке, и вообще как таковой в мире. То есть он один из символов антиисламизма. Понимаете, поэтому вот эта вот вся вот эта философия, что поддерживаю я или так далее, понимаете, это не есть расизм, это есть здравый смысл. Я поддерживаю тех, кто поддерживает мою страну. У нас тут также был разговор по поводу искусственного интеллекта. Некоторые говорят, что надо прекратить это делать и так далее. Но вот выступил, вернее, это был такой разговор с Тедом Крузом. Это был разговор, подкаст Теда Круза. Там пришел и Илон Маск и так далее. И он интересную вещь сказал такую, что он говорит, что на сегодняшний день Америка выигрывает вот эту войну или вот эту гонку за искусственный интеллект. Но все сведется в течение там каких-то лет, сведется к производству вот этих вот новых чипов, новых микросхем. Значит, если эти чипы, на сегодняшний день они выпускаются на 100% в Тайване. Поэтому если Китай, допустим, захватывает сейчас Тайвань, то мир фактически становится полностью на колени перед Китаем. Значит, поэтому они срочно ведут вот создание новой огромной фабрики. Если вы не видели, как вот это на, то есть, когда я говорю огромный, то я говорю огромный, 10 квадратных километров. Смотрите, это фабрика будет одна. Причем я думаю, что это только первая очередь, которую они сейчас строят в Техасе специально для производства этих чипов, потому что они поняли, что, к сожалению, Тайвань ненадежен и так далее. Вот сейчас вот опять-таки Илон Маск ведет переговоры с израильским одним гением, который создал компанию, который вот, создал технологии, вернее, тоже связанные с AI, который сейчас что-то в течение каких-то там что-то нескольких месяцев достигла 7 миллиардов долларов в цене. Вот он хочет ее сейчас купить и, как говорится, притворить в жизнь. Это какой-то гений, молодой парень в Израиле. Кто-то придумал. Я даже не знаю, что. Клянусь, если я начну сейчас объяснять, я уверен, я напутаю. Я не хочу вдаваться в это. Я не специалист по чипам, не по искусственному интеллекту, ничего. Но что-то придумал, что стоит этих денег. И вот. То есть идет битва не на жизнь, а на смерть. С такими, как Китай. Почему? Потому что Китай... Не потому что я не люблю китайцев, боже упаси. Когда мне говорят, что китайцы захватили весь Бруклин, я говорю, ребятки, а что же вы хотите? Они работают. Их дети учатся. Они вкалывают. Они работают в каком-то там вонючем ресторане, понимаете, на вынос. Годами. Накапливает доллар к доллару. Каких к ним претензий? Они осуществляют в полном виде этого слова американскую мечту. Это вы ее не осуществляете, а они, да. У меня никаких претензий к китайцам нет. У меня к ним есть только претензии, если они являются скрытыми кротами китайской коммунистической системы, которая пытается фактически, прежде всего, неправдой, прежде всего, попытками похитить технологии, выйти вперед для контроля за всем остальным миром. Америка не пытается контролировать мир. Америка пытается предложить миру наилучшее, что предложено в мире, видит своей системы, видит своего опыта жизни. Если вы хотите, следуйте американской системе, вот если вы будете ее следовать с более или менее там точностью, то у вас получится нечто подобное. Потому что это уже доказанная модель. Я не говорю, что это идеальная модель, нет, вообще, то есть Америка далеко не идеальна. В Америке полно пороков, и если мы с вами начнем говорить о каких-то вещах, что мы должны исправить, поверьте, споров будет намного больше, чем на этом, хватит времени на этом радио, поверьте мне. Но это нормальный человеческий спор, где мы пытаемся сказать, а как решить наши проблемы, понимаете? Это как две хозяйки или там больше хозяев на кухне спорят, как лучше сварить борщ. Есть миллионы разных видов или подходов, как сварить борщ. Но одних он получается вкусно, у кого-то нет. Поэтому это легитимный момент. А вот когда мы говорим о том, что Америка фактически единственная, кто вот смог достигнуть таких колоссальных величин, это действительно правда, это действительно аксиом. Уже доказанное. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим про Элона Маска или про, понимаете, кого-то, когда они говорят про вот эту гонку, эта гонка совершенно реальная, она совершенно реально существует. И вот этот искусственный интеллект, он будет определять весь последующий век. Я не могу сказать, что все будет идеально с этим искусственным интеллектом. Там есть много чего нерешенных вопросов. И что будут делать люди без работы, которую искусственный интеллект заберет. Это все легитимные, опять-таки, вопросы, легитимные дебаты. Но самое плохое, что вы можете сделать, это остановить разработку этого искусственного интеллекта, потому что вы боитесь, что а вдруг они что-то сделают такое, что у вас... Типа заберут там деятельность какую-то. Это самое плохое, что вы можете сделать. Потому что работу у вас все равно заберут. Разработку все равно продолжат. Но теперь будут, понимаете, вы теперь станете, как говорится, озлобленным врагом этого искусственного интеллекта. Видите, не надо превращаться в лудитов. Знаете, которые лудиты были? Я вот много раз рассказывал, повторю еще раз. Когда в конце 18-го, начале 19 века началась... Первая индустриальная революция началась в Англии, прежде всего. Появились вот эти паровые машины, паровые молоты. И да еще и до паровых машин появилась, прежде всего, появился первый ткацкий станок, который подменял собой работу 100 женщин. Женщины до этого сидели массово, пряли пряжу, знаете, вот с этим вот, тем самым веретеном с колесом. Та самая вот эта знаменитая сказка о Золушке, которая, или спящая красавица, которая укололась веретеном, понимаете, и обратилась в вечный сон. Пока ее, значит, не поцеловал принц, и так далее, она проснулась. Вот сидели эти женщины, кололи, конечно, все веретеном свои все пальцы и ткали пряжу, для чего, из которой делалась одежда. Вот так вот люди жили изо дня в день. Причем пряжа была очень добротная, это называлось полотно тогда. Сукно. Делалось в основном она из шерсти, что делало ее, конечно, очень жаркой, но тем не менее. И вот появляется вот этот станок. Все эти женщины увольняют. И вот когда началась вот эта массовая установка этих станков, станки работали не от тяги бензином там, или мазутом, или электричества не было тогда еще. Не было мазута, даже парового молота не было, ну, то есть парового вот этого двигателя не было. Они двигались, знаете, на чем? На энергии воды. В реках ставились мельницы, которые за счет движения воды в реке крутились. И вот это создавало необходимую тягу для этих станков. Поэтому в Америке все фабрики практически называются mills, мельницы. Вот обратите на это внимание. И почему-то все вот эти вот фабрики находились вдоль рек. Потому что там была дешевая бесконечная энергия для этих самых станков. И вот когда появились эти станки, начали массовые увольнения людей, то в Англии возник религиозный такой полумифический культ генерала Луда или Лада, который как бы говорил, что возьмите молоты, дети мои, и разбейте эти станки на куски, потому что это изделие дьявола. Они пожирают детей, они пожирают вас, это изделие из ада. И вот рабочие бывшие и вот, брали эти молоты, топоры, разбивали эти станки, поджигали фабрики, поджигали мануфактуры, поджигали верфи, где это все производилось и так далее. Для чего? Для того, чтобы остановить вот эту индустриальную революцию, первую, которая оставила их без работы. Ну, чем это кончилось? Был принят закон, что лудитов вешали прямо на воротах фабрики без суда и следствия. Как только вот было, тебя поймали вот с поличным, поджигая там фабрику или ломая станки, все, прямо на воротах фабрики тебя вешают. То есть, ну, поверьте мне, эти лудиты же ничего не добились. Не потому, что их повесили. Их было очень много. Потому что они не могут остановить прогресс. Как мы сегодня не можем остановить вот этот искусственный интеллект? Что мы можем сделать? Это мы можем максимально приблизить то, чтобы этот искусственный интеллект забирал какие-то простейшие работы, а не наиболее сложные, где все-таки будет еще долго господствовать человек. Так, сделаем перерыв и продолжим.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
12: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
15: Информация к этому часу.
16: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. 80-летнему Дональду Трампу приписали роман с его 35-летней помощницей Натали Харп. Новую волну слухов спровоцировали публикации СМИ после выхода книги журналистов «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман и Джонатана Свона. При этом никаких подтверждений романтических или сексуальных отношений между Трампом и Харп нет. Натали, экс-телеведущая One American News Network, сейчас она занимает должность исполнительного ассистента президента, постоянно сопровождает его и помогает работать с соцсетями, в том числе записывает публикации под диктовку и приносит распечатки новостей. Особое внимание привлекли личные послания Харп, как утверждают авторы книги. В одном из них она написала Трампу, цитирую, «Вы все, что имеет для меня значение». Сам президент якобы говорил сотрудникам, что Натали любит его не меньше, чем жена и дети. Президент Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Трамп собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТС. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией, обвинил ее в злоупотреблении властью. «Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марка Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС. Его заявление о том, что коррумпированные чиновники понесут наказание, написал Биби в соцсети X. Вчера казначейство США ввело санкции против председателя МУС Тамока Акане и старшего прокурора Абдулла Эссее». Экс-первая ракетка мира Винус Вильямс получила специальное приглашение Wild Card для участия в основной сетке одиночного разряда US Open. 46-летняя теннисистка, дважды выигравшая турнир в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621 место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
14: Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Yeah.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Вот мне тут буквально вот пришел имейл, который мне заявляет, что турки никогда христианами не были. Ну, окей. Но Турция, вот современная страна Турция, это была когда-то часть Византийской империи. И чтобы вы знали, самый главный христианский храм и самый большой по размеру в течение тысячи лет, с 5 века, был храм с Божьей мудрости, Хая София, это Божья мудрость, в Константинополе. То есть тот самый город, который сейчас называется Истанбул. Почему он называется Истанбул? Потому что Византийская христианская империя была завоевана исламскими завоевателями из Турции, османами, турками-османами. Знаете, вот так между нами говоря. И все, кто, как говорится, жили на ее землях, включая какие-то тюркские племена, и так далее, были автоматически переведены в ислам. Понимаете, не все тюркские племена были с самого начала в исламе. Вот интересный такой факт, чтобы вы знали, который часто вот в русской, например, истории не упоминается. Когда была знаменитая битва Дмитрия Донского с Мамаем, то есть почему вокруг Мамая внезапно объединились... Олег Рязанский был такой князь, который предал, типа, вот, Москву и объединялся с Мамаем. Ему также помогал литовский князь Ольгерд. Знаете почему? Простая очень объяснение. Мамай был христианином. Вот этот Мамай монгол, монгольский завоеватель, хан Золотой Орды, он был христианин. Я не знаю, какой конкретный вариант, по-моему, он был несторианец. Но он был христианин, то есть один из вариантов ортодоксального, то есть один из вариантов православия, ну, так скажем. Поэтому с ним, понимаете, его не видели как инородца или инфидела, он считался своим человеком. Поэтому для них не было большой разницы, что объединяться с христианином Мамаем, понимаете, или с христианином Дмитрием Донским. Что, это Москва была счастьем, что ли? Это просто случайность, что Донской выиграл эту битву. И возвышение Москвы продолжилось. Вот так вот, чтобы вы знали. Так вот, еще один такой вот пример. Вот, значит, Чарли Кёрк, покойный, вот на своих лекциях в одном университете, одна девочка, видимо, из исламских стран какая-то, и так далее. Она во что? Она одета? Она одета в джинсы, одета в кофточку с таким с декольте красивым. Там какие-то браслетики носят. Ну, красивая девка. Нет, ну, ради бога, пусть она будет из исламских каких-то стран. И он ее спрашивает, вы мусульман? Говорит, что вы у вас страдаете исламофобией. Она говорит, вы мусульманка? Она говорит, да, я мусульман. Он говорит, скажите, покажите мне лучшую модель исламского государства. Что вы можете, что вы там не можете делать на публике, что вы можете делать здесь? И он ей говорит, вот, например, вы не носите различные головные уборы, вот разные платки и так далее. Вы любите это делать на Западе? Он говорит, да. Она говорит, ну вот вам один из примеров. Вы можете водить машину? Нет, не можете. Можете владеть property, то есть владеть какой-то какой-то недвижимостью в исламских странах? Нет. Вы считаетесь равными мужчинами? Нет. Ну так что мы обсуждаем тогда? Что мы тогда обсуждаем? Вот вам, пожалуйста, разница между мужчинами и женщинами, понимаете, в исламских странах. Видите, если девочек даже, самых маленьких, наряжают хиджаб для того, чтобы мужчины типа не хотели их, ну так извините, это значит, воспитано в обществе какое-то хулиганство. Что если мужчина хочет вот эту женщину, даже маленькую девочку, то есть он педофил, это считается нормальным. Как это может быть нормальным? Как нормальный взрослый человек без отклонений в голове может хотеть, допустим, там, я не знаю, девятилетнего ребенка?

0: только сексуально хотеть. Понимаете, на Западе это уже давно норма, что это не есть нормально. На Западе, вот смотрите, среди каких-то королей часто заключались браки. Допустим, ему там королю какому-нибудь там 4 года, или там принцу, а его будущей жене там, допустим, 3 года. И между ними заключался брак. Но этот брак не вступал в свою законную силу до истечения возраста, когда они становились половозрелы. То есть брак заключался на бумаге, как договор. Но брак считался в западной традиции только это когда произошел секс между мужем и женой. До этого брак не считался, так называется, consummated, то, что называется. Это было обязательное условие. То есть первым делом заключалась вот эта вот, понимаете, религиозная церемония, подписывались какие-то бумаги, договоры. Потом должна состояться была церемония сексуальная. Причем сексуальная церемония между этими различными лордами и так далее, если это было очень что-то очень такое специально показное, должно было совершаться в присутствии свидетелей. То есть делялась какой-то простынкой, или там прозрачной какой-то, и так далее, и молодой, как говорится, муж должен был овладеть своей молодой женой в присутствии целого ряда родственников и свидетелей, которые там молились или, как говорится, наблюдали за всем этим, потому что, почему, это, ну, то есть, я понимаю, что это было связано частью с любопытством подобной процедуры. Но вторая часть была самая главная, то, что, понимаете, что теперь были свидетели, что они действительно переспали вместе, и из-за этого они теперь официальный муж с женой по законам Европы, которые в то время таким образом работали. Понимаете? В исламе этого нет. В исламе тебе это нормально, что взрослый мужчина может фактически сделать переспать с ребенком. Понимаете, но это прекратили делать. И я повторяю, есть разница между договором, брачным договором и на будущее, и конкретным браком. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, так вот если начать говорить, понимаете, Ливан был христианским, и Сирия была христианским. Ирак был христианским, Иордания была христианской, Турция была христианской, Египет был христианским, Ливия была христианской, Тунис был христианским, Алжир был христианским. Это все вот эти, это вся вот эта вот длинная череда стран, это все они вступили внезапно в ислам, потому что им было делать нечего. Значит, понимаете, господа, вам дают историю в том виде, в каком, знаете, в таком сладко обертанном виде, где вам фактически морочат голову. А вот если снять всю вот это, вот эту, всю эту, вот всю вот эту дополнительную обработку, то получается, что там совсем не такая лестная картина, как вам кажется. Ну, вообще, в принципе, идет миграция в обратную сторону, потому что все-таки, понимаете, вот в Америке, я не знаю, я так понимаю, что именно Америка должна возглавить этот новый крестовый поход, этот вот против вот этого сумасшествия. Потому что вот, например, я, кстати, говорил, что так это будет, но, в общем, как-то вот никто тогда меня не услышал, что Куомо, которого выгнали из демократической партии, вот он убил Омара, он интересную вещь сказал, он говорит, что то, что существует нехватка продуктов для каких-то людей, допустим, там какое-то не абсолютно сытое существование, это, конечно, серьезная проблема. Но то, что Мамдани учредил на 100 миллионов попытку кормить людей за счет этих 5 продуктовых магазинов, это театрикс он называет, то есть это театральная постановка. То есть он пишет, 5 магазинов для 8 миллионов человек. Ну, на самом деле, не 8 миллионов человек, а большой метрополитен Нью-Йорк с пригородами до 23 миллиона человек. И он дальше пишет, он говорит, все, что мог сделать Иисус Христос когда-то, это накормить 5000 человек 5 буханками хлеба и рыбой. Он говорит, если у вас есть проблема с голодными, он говорит, то нужно думать каким-то образом накормить их вне получения фудстемпов. То есть увеличить какие-то благотворительные кухни, возможно, говорить о массовом понижении цен на продукты, допустим, заключать какие-то договора с большими компаниями, что-то такое. Вот, то есть тут разные варианты, можно думать, что нужно делать по этому поводу, если действительно голодные существуют. Я так понимаю, что мы должны все-таки говорить о том, что в стране такое количество бездомных и именно ментально больных людей на улицах, которые ничем не лечатся и так далее. Я считаю, что, конечно, вот этот вот момент, что в 87-м году взяли, закрыли сумасшедшие дома и всех выпустили на улицы, это была колоссальная ошибка. Я думаю, что мы должны обратно возрождать вот эту систему insane asylums, то, что были, где этих людей кормят, поят, моют, за ними ухаживают и так далее. Любая страна должна иметь возможность заботиться о своих ментально больных. Понимаете, потому что есть люди откровенно брошенные. И они не про... Понимаете, и это не вопрос чистой вот благотворительности, это вопрос нашей с вами безопасности тоже, потому что очень многие из этих брошенных людей, они ментально больны. Они шизофреники, вот как вот этот вот сумасшедший, который бросился на вот эту девочку Ирину и зарезал ее. Он был, он был официальный шизофреник, который нигде толком не жил, не работал, не существовал и так далее. Его никто не лечил, никто им не занимался, далее его выпустили на улицу, вместо того, чтобы его держать где-то в каком-то заведении, лечить, кормить и так далее и тому подобное. Повторяю, господа, нам будет дешевле платить какие-то там копейки дополнительные вот со всей страны для того, чтобы этих людей держать в каких-то вот подобных заведениях, нежели держать их на улице и бояться за собственную жизнь. Это, и это не социализм, это здравый смысл, еще раз повторяю. Вот, понимаете, вот это вот все мои ответы на вопросы сегодняшние, которые у нас есть. Я получаю миллионы мейлов, я пытаюсь все-таки каким-то образом все это ответить. Ну, разумеется, не все получается. В общем, то, что вы получаете, то получается. Так, наш телефон 718-303-9090. Если у вас есть еще какие-то вопросы, понимаете, или споры по поводу и так далее, то пожалуйста. Но я так вот... Знаете, все-таки считаю, что мы должны защищать собственную страну и защищать собственные порядки. И не бояться, что нам говорят, что мы исламофобы, или что мы еще что-то и так далее и тому подобное. Мы не должны этого бояться, понимаете? Мы должны, не должны бояться изображать Эндрю Джексона или Гамильтона на наших купюрах, понимаете? Или, возможно, даже я бы лично вот читал. Это была бы, наверное, хорошая идея, что 200-долларовые, допустим, выпустить 200-долларовые бумажки, и там каждый раз печатать фотографию нынешнего президента, допустим, или вообще президентов Соединенных Штатов, одного за другим. Это будут почти коллекционные купюры. Но, в принципе, они будут иметь хождение. И вот я считаю, что это должно быть сделано, что там должны показываться какие-то основные события, которые произошли в Америке исторически, основные какие-то деятели, в том числе президент Соединенных Штатов. Мы не должны стесняться собственной истории. Потому что из-за того, что мы вот так вот действуем, собственная история нас все время загоняет вот в это прокрустово ложе, что вот ваши, понимаете, все эти исторические личности, это все жуткие мерзавцы. Нет, господа. Американские исторические личности – это наиболее лучшее, что есть из всех исторических личностей в этом мире. Потому что есть намного больше в разы мерзавцы, которые, как говорится, почитаются и им поклоняются. Поэтому вот я вам скажу такую вещь, что у меня есть вот один повод для радости. Вот республиканский кандидат, в чем умеренный мужик на самом деле. Майк Роджерс, он лидирует в Мичигане против вот этого Абдуля Аль-Саеда. Слава яйцам, что там проснулись нормальные люди, нормальные головы, которые, понимаете, хотят нормального конгрессмена-сенатора для себя самого. Понимаете, они не хотят того сумасшедшего исламиста, который говорит, что Америка заработала 9-11. Мы имеем, понимаете, вы имеете право сказать, я не хочу такого человека близко даже в нашей стране. Его надо выгнать оттуда к чертям собачьим. Потому что человек, который говорит, что он говорит, что мы заработали 9-11, в Америке жить не должен. Понимаете? Вот о чем я говорю. Добрый день, вы в эфире.
1: В куире нахуй, козел ты, ебаный, жидовская морда, блядь. Иди нахуй, пидорас, еб твою мать, блядь.
0: Понятно.
1: Хуесос.
0: Ага. Ясно. Ну, слушайте, идиотов хватает. Ну, что делать? Видите, какое прямо целая тирада. Ну-ну. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро. Вы знаете, я поражаюсь нашей стране. Мы можем кормить нелегалов, давать им бесплатное питание и кров, и медобслуживание. А этих блаженных мы просто забываем. Мы помогаем стольким странам. Это же ничтожные деньги по сравнению с тем, что мы отдаем, чтобы содержать вот этих больных где-то.
0: Это же не вопрос содержания, вы понимаете? Это не вопрос, это вопрос политической дилеммы с ними связанной.
2: Да, они просто не пойдут голосовать. Они не пойдут голосовать.
0: Нет, дело не в этом. Дело не в этом, спасибо. Дело не в этом. Левая часть общества считает, что вот эти сумасшедшие на улицах, они не сумасшедшие, они совершенно нормальные типа граждане, которые предпочитают жить на улице. Нормальный человек на улице предпочитать жить не может, вы понимаете, на чем с этого. Ну вот, и поэтому мы их не можем прятать, никакие сумасшедшие дома, это даже не вопрос голосования для них, а то, что мы не можем их туда прятать, потому что мы таким образом нарушаем их права. Более того, они даже считают, что люди вот с таким здоровьем имеют право покупать оружие или что-то подобное. Понимаете, вот каким-то вот образом, вот, потому что это тоже их право. Мы сталкиваемся совершенно и с правой стороны, и с левой стороны. С правой стороны хотят этим заниматься, потому что не хотят лишних людей на каком-то велфере. Ну, уж поймите, их надо фактически посадить на какое-то пособие. Это будет с ваших и моих денег. Мы вынуждены это делать. Здесь-то это понятно почему. Но с другой стороны, слева они говорят, что если вы их создаете, вы нарушаете их права. У нас дилемма в государстве из-за этого. Поэтому вот о чем ведется речь. Так, еще раз. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Это Илья. Значит, если была моя воля, я бы вашу сегодняшнюю речь просто бы вставил в рамку и каждый день бы ее просматривал. Все, чем вы сегодня говорили.
0: У вас радио выключить, у вас эхо.
3: Да. Все, о чем вы сегодня говорили, я поддерживаю и одобряю абсолютно. Я хотел маленькую деталь подчеркнуть. Значит, вот все эти двуногие, которые кричали, что черный цвет имеет значение, значит, они призывали отказываться от всего, кроме английского, американского языка. Вы понимаете? Я думаю, что прежде чем отвергать все, что принесла цивилизация, они должны были бы отказаться от языка колонизатора и начать разговаривать на своих великих и могучих, грубо говоря, языках. Так? Но они этого не сделали. Они продолжали и продолжают использовать английский язык. Вот в чем парадокс. Как вы считаете? Спасибо.
0: Ну, я думаю, что они просто не могут замахнуться на это, потому что, то есть, они понимают, что это не сработает. Ну, я так думаю, что это не вопрос, что они любят английский язык конкретно. Что иначе они... А что они скажут? Они начнут... Вся вот эта вот братья левых начнут... Они что, сильно грамотные? Они начнут говорить на свахили? Или на языке мумба-юмба? На какой язык они перейдут? Коренных народов? Они не являются коренным народом, они не знают эти языки. Короче. Добрый день, вы в эфире.
4: Я, во-первых, хочу сказать, что это потрясающе, что он звонит такие сумасшедшие, которые там говорят всякие глупости, потому что это подтверждает, что ваше шоу реальное. Это настолько здорово, спасибо, что я бы даже им платил, наверное. Потому что это просто... Ну, что многие американцы...
0: Подтверждает, что я существую.
4: Нет, подтверждает, что у вас нет сканера, который проверяет тех, кто звонит, как в американском
0: шоу. Нет, у меня нету сканера, к сожалению, эти... Товарищи все время меняют телефоны, поэтому их
4: отследить сложно. Вы должны были бы им платить, потому что я подтверждаю, что ваше шоу реальное, это потрясающе, это первое. Второе, я не согласен с вами насчет сумасшедших, потому что это было сделано, если помните, был фильм «Полет над гнездом кукушки», когда показывали сумасшедший
0: дом. Я знаю.
4: Да, и если помните Советский Союз, сколько много людей сидело в сумасшедшем доме, и вспомните, сколько много людей получило штамп в паспорте, что он сумасшедший, не мог куда устроиться на работу. Это очень сильное в руках government оружие, которое нельзя ему давать. То есть я согласен с этим, что с этим относиться осторожно, к тому, чтобы сказать, что все сумасшедшие будут звонить, а потом скажут, что вы сумасшедшие или я сумасшедший, и мы так и да, сумасшедшие. Потому что
0: ну, каждый из нас по-своему, да. Этого
4: штата принимает лекарства от всяких причин, там, от депрессии, того, что можно разделять сумасшедшего и сумасшедший дом. Родственники могут записнуть, правительство может записнуть. То есть я считаю, что это как раз хорошо, что этого нет пока сейчас. То есть я тут с вами не согласен. По поводу крестового похода, я думаю, что это тоже не совсем правильно. Мне больше нравится идея, которую вот Кушнер продвигает, это Аврамическое соглашение, потому что я считаю, что это правильный подход. То есть должно быть какое-то согласие между всякими религиями, ведь не надо устраивать драку. В исламе полно интересных вещей, в иудаизме, в христианстве супер полно идей, и людям нужно это. Когда в Советском Союзе не было иудаизма, многие мои друзья перешли в христианство, потому что нужно было какой-то
0: спасибо, духовный... Спасибо, я должен уходить на перерыв. Я вам только отвечу просто. Значит, вы поймите, сосуществование, то, что вот вы говорите между религиями, ну вот скажите, оно работает, это сосуществование? Вот мы имеем сосуществование ислама и христианства, они вообще это работают? Нет. Я считаю, что эти аккорды Абрамовы это относительно временное состояние. Временное. Просто вопрос заключается в том, что на сегодняшний день исламские страны имеют целый ряд противоречий внутри себя, поэтому они пытаются воспользоваться мощью Израиля как дополнительным рычагом в свою пользу. Вот что такое Абрамическое соглашение. Это не соглашение людей, которые пришли к пониманию, что лучше жить в мир. То же самое Египет со временем Кэмп Дэвид подписал с Израилем, потому что он не мог победить Израиль. А хотел земли свои обратно. И вот они решили пойти на компромисс. Что нам с этим Израилем связываться? Черт с ним. Может быть, придет время когда-нибудь. Пока нет. То есть именно вот ударение на слово «пока». Что касается сумасшедших домов, вы понимаете, ситуация такая. Что я понимаю вашу боязнь по этому поводу. И там были, конечно, злоупотребления и в России, и в Советском Союзе, и в Америке. Но, к сожалению, понимаете, злоупотребления могут быть везде. Злоупотребления есть в домах престарелых. Мы разгоним дома престарелых? Вот я видел знаменитое видео, где какой-то черный санитар просто бьет кулаками старика какого-то в доме престарелых. Но вы же не отменяете дома престарелых. Есть злоупотребления в домах вот этих juveniles, где вот это содержат детей беспризорных. Мы же не разгоняем эти заведения. Значит, то же самое с сумасшедшим домом. Эти заведения нужны, потому что очень большое количество людей на улицах является больными. Больными и опасными. И это защита наших с вами прав. Понимаете, что нас не прирежет какой-то сумасшедший. Так, перерыв и продолжим.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Но новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. У сумасшедшего есть огромное преимущество перед нормальным. Он убьет и его даже не посадит. А вот если нормальчик убьет, его скот-то смертный казнь. Вот их преимущество. Конечно, право надо таких людей изолировать, чтобы они не угрожали обществу. Вы правы.
8: Спасибо.
9: Алло.
8: Да,
9: вот,
8: да.
9: А вы бы могли бы написать письмо этому младшему Кеннеди. Вы бы могли это сделать. Но... компетенциативная связь должна быть. Вы должны объяснить, сказать, вот бы лучше выгодировать. Дешевле обойдется и меньше будет всяких нехороших дел. Вы это можете, пожалуйста, сделайте. Спасибо.
8: Спасибо. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Добрый день, вы в эфире.
10: Алло. Добрый день, Саш. Доброе утро, Саш. Вы знаете, я с вами полностью согласен, что выгнать этого негодяя надо из Америки, который сказал, что мы суду судили 11 сентября. По дороге с ним еще надо было бы выгнать этих студентов, которые в Колумбийском университете и в других университетах жгли наш американский.
8: Мы не можем... Я понимаю, о чем вы говорите. Я с вами согласен, что это надо сделать. Для того, чтобы мы это сделали, мы должны подвести под эту законодательную базу. Мы должны вот то, что я говорил в четверг и в пятницу. Должен быть новый мувмент с нашей с вами стороны и вообще здравых людей, которые объявят, что ислам в сегодняшнем виде не является религией, это является военизированным культом, антизападным культом, который занимается разрушением стран, куда они попадают. И они должны быть запрещены законодательно. Должен быть запрещен ислам в виде... Пусть они говорят о неоисламе. Вот если они начнут чистить свои какие-то священные тексты, тогда это другой вопрос. А так они не могут говорить о каком-то варианте моделированного ислама, если они принимают его целиком. Скажите, есть моделированный коммунизм? Тоже нету. Тоже нету. Значит, и коммунизм должен быть запрещен. Они должны это сделать законодательно. Когда они это сделают, тогда у нас появится инструмент серьезно начать чистить наше общество. А это надо делать, потому что или мы придем к гражданской войне. Понимаете, где начнется стрельба. Начнется стрельба между теми, кто хочет сохранить Америку такой, как она есть, и теми, кто хочет ее поменять в какое-то вот невообразимое что-то. Вот о чем я говорю. Я предпочитаю, чтобы были законы. Я предпочитаю, чтобы действовать законным порядком. Но это нужна пропаганда, это нужно делать очень серьезно для того, чтобы мы с вами, как говорится, получили эти инструменты в руки. Этих инструментов на сегодняшний день нет. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро.
8: Добрый.
1: Ну, я это все вашу идею понимаю, так что это придется всем университетам, которые получали деньги и получают деньги от арабского мира. И все замазанные политики, им придется деньги отдавать, правильно?
8: Им не придется отдавать, они, хотя они могут не брать дальше, понимаете, мы можем...
1: Это же глупость, они же будут продолжать это все делать, и вы знаете об этом.
8: Значит, нужно разработать возможность... Слушайте, проследить потоки денег очень просто. Это самое простое, поверьте, я работал в банке, мы все прекрасно знаем, как отмываются деньги, как они поступают.
1: Ну, конечно,
8: так далее. Это,
1: конечно.
8: Все, это проще простого. Если взять... запретить получение этих денег, то это очень просто проследить, чтобы этого получения не было. Вопрос в том, что у нас нет законодательства на сегодняшний день.
1: Ну правильно, но вы же сами знаете, что Трамп пытался, его Харвард послал на 3 буквы и другое.
8: Потому что нету закона... Трамп пытается это делать, вы меня извините, безграмотно. Вот как он взялся за эту 14-ю поправку, ее никто не поменяет под него. Что дети рожденных иммигрантов здесь не должны получать гражданство. Это малограмотность, понимаете? Вот они малограмотно действуют. У него администрация, либо они сами дилетанты, либо они не понимают, насколько они по-дилетантски действуют. Они не могут, они должны создать новое законодательство, а не пытаться изменить под себя старое.
1: Это вы очень понимаете? Длинный процесс, вы знаете об этом.
8: Конечно,
1: это очень длинный,
8: конечно.
1: Это очень длинный процесс. Не на год, не на два, это на десятилетия. А в это время, на десятилетия, сорняки растут.
8: Так, окей, я понял. Спасибо. Если мы сейчас вот делаем то, что делает Чарли Кирк, организовываем какой-то мувмент серьезный, который... начинает провозглашать вот то, что провозглашал Кёрк, что мы против вот этого воинственного ислама, мы против коммунизма, мы начинаем, говорится, учить этому детей, начинаем ходить по университетам, начинаем агитировать и так далее. Вот эту агитацию, то, что сейчас республиканцы не делают, а ее надо бы сделать, вот на этом одном мы можем начать, вот понимаете, уже что-то строить. И таким образом появляется какая-то серьезная умственная теория, база, чего мы требуем, понимаете, а просто стоять на улицах, кричать, я не хочу того, я не хочу это, или действовать указами. Вы поймите, все, что сделал Трамп на сегодняшний день, можно и будет отменено за один день. Все, что он сделал. Почему? Потому что он действует указами. Все его указы отменят в первый же день, что придет к власти президент-демократ. За один день. И это не надо будет ничего для этого делать, никаких серьезных там... движений, потому что он действует указами. А нужно действовать законами. Значит, если мы хотим действовать законами, тогда мы должны готовиться к этому. Если мы хотим избрать нормального мэра в городе Нью-Йорке, мы должны готовиться к этому, готовить такого человека на мэра Нью-Йорка. Не просто взять, находить кого-то в шкафу, какого-то запыленного сливу, который продал все это с потрохами, а именно находить нормального человека. Вот в чем дело. Мы даже, конечно, нам нужно с чего-то начинать. Это займет время. Вне всяких сомнений. Что вы думаете? Конечно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы должны это делать, и мы должны к этому идти. Людям надо объяснять, с ними нужно проводить беседы. Их надо образовывать. Это длительный процесс, разумеется. Но этот процесс надо хотя бы хоть где-то когда-то начать. Если мы его начнем, то все, понимаете, начнет куда-то нормально образовываться. Появится хоть какая-то альтернатива. Проблема заключается в том, что когда Кёрка убили, это его движение стало переходить чисто вот в какое-то христианское русло. Значит, получается так, что любой еврей туда вступать не будет, не захочет никак. А это должно быть единое течение. Понимаете? Может быть, множество разных каких-то там проповедников, которые это делают. Но это не должно быть религиозное, это должно быть именно построенное на том, что это соответствует всем в стране. Ты за западную цивилизацию, ты за то, чтобы защищать Запад и так далее. Вот, кстати говоря, вот это вот. Женщина, про которую я говорил, Али, она вот организовала Defend the West, защищайте Запад. Это должно быть, это теория уже фактически существует. Ее чуть-чуть надо вот подчистить, и все, и она будет совершенно четко работать. Нам надо просто, понимаете, перестать действовать, что мы всего боимся. Республиканская партия в том виде, как она сегодняшний день, всего боится. Я не говорю, что нужно выступать сумасшедшими радикалами и кричать, что мы ненавидим мусульман на улицах. Это тоже делать не надо. Потому что таким образом мы сами себя делаем маргиналов. Сумасшедших маргиналов. Мы должны говорить, что мы ненавидим, что представляет из себя ислам на сегодняшний день. Что мы хотим что-то делать с этим. Что мы хотим, как говорится, проводить реформы. Что мы хотим себя защитить. То есть надо правильно калибрировать этот месседж. Если все это начать делать, повторяю, это все будет работать. Потому что и в Америке, и в Западной Европе полно людей, которые, как говорится, уже на сегодняшний день сыты по горло вот этим сумасшествием, которое у нас имеет место на улицах. Сыты по горло эти. И мы прекрасно можем это раскрутить. Прекрасно. Разумеется, это займет время, разумеется. Это очень опасное дело, потому что, как вы видите, Кёрка убили. Поэтому здесь надо ездить, надо оперировать с массами, это подставлять голову и так далее. Знаете, ничего просто так не бывает. Когда мне сказал один израильтянин, он говорит, для того, чтобы что-то решать с Газой, нужно подставлять свою голову. Да? Хочешь что-то в этой жизни добиться, надо подставлять свою голову, к сожалению. Особенно, когда мы говорим о войне. А у нас идет война, господа. Мы просто не хотим это признать или не хотим это сказать в откуда. Понимаете? У нас идет война, которую не мы начали, но которую с нами ведут. Ведут с нами почему? Потому что мы представляем все то, что они ненавидят. Они ненавидят белых. Нас записали в белые, окей, понимаете? Белые, причем не по цвету кожи. Нас записали, потому что мы что-то имеем, потому что мы чего-то хотим-то добиться. Нас записали в белый, нас записали во враги рода человеческого, что мы за частную собственность, что мы за нормальное образование, не за левое образование, а за нормальное образование. Что мы не хотим быть, понимаете, чтобы было какое-то классовое общество, они фактически говорят, что должно быть общество привилегий. Привилегии по цвету кожи, привилегии по рождению, привилегии по угнетенным и так далее и тому подобное. Но привилегии. А мы хотим, чтобы было по заслугам. В конечном счете, что мы хотим? Мы не хотим, чтобы какие-то сумасшедшие, тоже, опять-таки, мирные мусульмане, в кавычках, влетали в здание на 9-11, как произошло. Когда погибло 3000 человек. Вот этого мы не хотим. Понимаете, мы имеем право этого не хотеть. И когда люди прыгали в окна для того, чтобы не сгореть живьем. Вниз головой летели. У меня эти картины, понимаете, вот этих вот людей стоят перед глазами. И мы все это взяли, забыли и пошли дальше. Вот этого не должно быть.
11: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
12: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: просто.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На американских и мировых финансовых рынках зафиксированы колебания индексов на фоне распродажи акций компаний, связанных с разработками в области искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния остается рост цен на сырьевые товары и динамика государственных облигаций. Министерство финансов совместно с налоговой службой предложили новые правила для получения некоторых видов вычетов по подоходному налогу. Инициатива направлена на усиление контроля за соответствием заявителей всем установленным законом критериям. Белый дом опубликовал распоряжение о приостановке введения дополнительных пошлин на канадские товары, включая молочную продукцию, алкоголь и автомобили. Пошлины планировалось задействовать сегодня, однако страны договорились продолжить переговоры для урегулирования торговых разногласий. Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Томоко Акана, председателя Международного уголовного суда и гражданского лица Японии. Премьер-министр Японии Санае Такаити на пресс-конференции в Токио выразила глубокое сожаление в связи с решением США и заявила, что правительство планирует провести консультации с американской стороной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительно влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду, и это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
0: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
3: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. И начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики «Vision Palace». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете, поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки, поляризованные хамелеонами диодителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеон, очков с антибликовым покрытием. Очки диодителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем говорить? Тема, на мой взгляд, достаточно интересная. Тема об одном учебнике истории Соединенных Штатов. Значит, вы прекрасно знаете, что нашу страну, те, кто ее любит, называют exceptional country, удивительная, исключительная страна. Первым так назвал Соединенные Штаты француз Алексис де Токвиль. Он путешествовал по Соединенным Штатам в начале 30-х годов, 19 века. И вот после этого путешествия он написал прекрасную книгу, которая называется «Демократия в Америке». Кстати, книжка эта переведена на многие языки, в том числе она переведена на русский. И вот в этой книжке он и называет Соединенные Штаты исключительной страной. Ну и повторю еще раз, каждого, кто любит Америку, есть возможность гордиться такой исключительной страной. Однако, далеко не всякая исключительность может вызвать гордость. И вот сегодня мы поговорим об одной исключительности.

нашей стране, исключительной стране. В 1980 году, повторю, 80-й год, 1980 год, увидела свет книга профессора Бостонского университета Говарда Зинна. Говард Зинн. Книга называлась так: «Народная история Соединенных Штатов». «A People's History of the United States». Вот в этой книге история рассматривается исключительно через негативную призму. Есть угнетаемые и угнетатели, есть бедные и богатые, есть борцы за справедливость и есть силы, подавляющие этих борцов, и так далее, и так далее. Белая краска и черная краска. И книга Зинна не затерялась, ни в коем случае не затерялась в Монблане, скажем так, в океане книг по американской истории. Книга Зинна попала в список бестселлеров вскоре после публикации и встречается с тех пор постоянно. Общий тираж уже достиг 4 миллионов экземпляров. 4 миллиона экземпляров. Я должен сказать, дамы и господа, что я прочитал книгу Зинна в нулевые годы. Ну, то есть к этому времени она уже существовала примерно четверть века. После первой публикации я не слыхал и раньше, но я, руки дошли только в нулевые годы. И во время чтения, причем это громадная книга, я ее не прочитывал за неделю или за две недели, я ее мурозил где-то год-полтора. Я читал, и я совершенно удивлялся, потому что «Народная история» в Соединенных Штатах, вот эта книга, она отличалась от всех остальных. Отличие совершенно негативное описание автором своей страны. Окей, авторы других книг, конечно, нормальные историки, они тоже обращали внимание на то, что в нашей стране было, ну, не все хорошо. Ну, например, на институт рабовладения обращали внимание. Обращали внимание на то, что у женщин отсутствовали избирательные права. Незавидное положение иммигрантов, в первую очередь, это были ирландцы-католики. Почти подневольный труд рабочих, детский труд, масса недостатков. И в любой истории Соединенных Штатов об этом есть естественное место. Потому что история нашей страны – это немолочные реки с кисельными берегами. Что есть, то есть. И добросовестный историк, подчеркиваю, добросовестный историк любого периода американской истории всегда обратит внимание читателя не только на плюсы, но он обратит внимание, естественно, и на минусы. О некоторых минусах есть гора исследований. Ну, например, о решении Верховного суда по делу, дело называлось так, Дред Скотт против Стэнфорда. Это дело Верховный суд решал 1857 год, за 4 года до начала гражданской войны. В этом суде просто-напросто записано, что черные американцы, будь то они рабы, будь то свободные, не являются гражданами Соединенных Штатов, и я даже процитирую, не имеют прав, которые белый человек обязан уважать. Ну, они вообще бесправные. Повторю еще раз, об этом деле написаны горы книг. Историки ничего не замалчивают. Говард Зинн многое замалчивает. Ну, например, в народной истории им написаны нет даже упоминания Роберта Фултона. Это человек, который изобрел пароход в 1807 году. Нет упоминания Самуэля Морзе, ну, автора аппарата Морзе, с чего начался телеграф. Это был аппарат Морзе 1836 год. Нет Айзека Зингера, изобретателя швейной машины. Машина была изобретена в 1850 году. Я специально обращаю внимание на людей, которые что-то изобретали, в то время, когда в нашей стране

0: называл рабовладельческие силы. Зин вообще их, этих людей просто не упоминает. Ну, например, в изложенной им истории присутствует черный раб Нед Тернер, который в 1831 году в Вирджинии поднял восстание. Восстание продолжалось 2 дня. За это время восставших было около 70 человек черных. Они убили 55 белых мужчин, женщин, детей, никого не щадили. Тернер и его сообщники были казнены. Так вот, о восстании Тернера существует богатая литература. Документальные книги есть. Роман Уильяма Сайра Янек, который называется «Признание Теда Тернера». Этот роман был, кстати, удостоен Пулитцеровской премии. И авторы описывают восстание рабов. Зин, он делает вид в своей книге, что вот он первый написал о восстании этих рабов. Причем, интересная деталь, это то, что проходит через всю книгу. Он лично своего мнения, автор лично своего мнения не высказывает. Он оперирует цитатами различных авторов, представляя себя читателю нейтральным наблюдателем. Дескать, читатель, сами решайте. Однако, подобранные им цитаты не оставляют никакого сомнения, что он на стороне восставших. Ну, восстали против рабства. Ну, а то, что резали белых, женщин и детей, окей, так было, ничего страшного в этом нету. И к любому другому, скажем так, достаточно спорному эпизоду в истории Соединенных Штатов или негативному, он выставляет себя нейтральным наблюдателем. Я приведу пример, который, скажем, для нас, людей, которые с корнями из бывшего Советского Союза, знающими российскую историю, он достаточно интересен, поскольку он перекликается с историей американской. В 1892 году было совершено покушение на Генри Клея Флика. Флик был управляющим крупным сталелитейным заводом в Питтсбурге. Покушение совершили иммигранты из России, анархисты Александр Беркман и Эмма Голдман. Исполнителем был Беркман, исполнителем. Готовила его к покушению Эмма Голдман. Если бы Беркман убил Флика, он был бы приговорен к смертной казни. Флик остался жив. Ну, в итоге Бергман получил 20 лет тюрьмы, но отсидел всего 14 лет. Так вот, в рассказе о покушении Зин не оправдывает преступника, но и не осуждает. Он сохраняет нейтралитет. Причем, как он сохраняет нейтралитет? Он цитирует автобиографию Бергмана и автобиографию Эммы Голдман. Выбранные им цитаты безошибочно свидетельствуют, это понимает каждый читатель. Он не огорчился бы в случае убийства капиталиста Фрика. Но случается, что автор этой книжки истории «A People's History of the United States» не прячется за маской нейтрального наблюдателя. Например, он не скрывает положительного отношения к Юджину Дебсу. Юджин Дебс – это основатель социалистической партии в Соединенных Штатах. Причем Дебс, рассказы о нем не покидают десятки страниц. Есть специальная глава в этой книжке, называется «Социалистический вызов». Так вот, Дебс, он проходит через всю эту главу. Процитирую Зина, что он пишет о Дебсе. Дебс был голосом партии, которая номинировала его 5 раз президента Соединенных Штатов. Газета «Appeal the Reason», в которой Дебс сотрудничал, у нее было 500 000 подписчиков. Это Зин этим восторгается. Ну, прекрасно, он восторгается Юджином Депсом, в конце концов. Ему нравится. Теперь, а что касается Джорджа Вашингтона. Джорджа Вашингтона в книге, в этой народной истории, Еленове гораздо меньше места. Он упоминается всего лишь 5 раз. 5 раз. Война за независимость не получила в книге отдельной главы, как, например, социалистическая партия получила отдельную главу. Зин не скрывает своего отношения к войне за независимость. Я процитирую то, что он пишет о войне за независимость. Цитата. Революционные лидеры с недоверием относились к толпам бедняков. Однако они понимали, что революция не находит отклика у рабов и индейцев. Им следовало заручиться поддержкой вооруженного белого населения. Причем вот это интересная деталь. Да, индейцы были с англичанами против армии Вашингтона. Этому есть объяснение, но этого объяснения нет в книге Зина. Все дело в том, что в 1763 году король Георг III издал специальный указ, запрещавший белым поселенцам, в Северной Америке двигаться на запад от Апалачи, потому что на запад от Апалачи в основном были земли, на которых обитали индейцы. Таким образом, индейцы прекрасно понимали, что если война за независимость 13 американскими североанглийскими колониями Северной Америки будет выиграна, то указ Георга III, ну, его можно, так сказать, на него не обращать внимания, и поселенцы начнут двигаться на запад от Апалачи. Поэтому индейцы в этой войне за независимость колоний Англии, они были на стороне англичан. Но в книге Зина никакого объяснения вообще на этот счет не существует. Лидеров революции Зин называет так. Правящим классом. Это правящий класс. Он подчеркивает, цитирую, Джордж Вашингтон был богатейшим человеком в Америке. Джон Хэнкок был процветающим бостонским купцом. Бенджамин Франклин был богатым печатником. И так далее, и так далее. Зинни сообщает читателю, что Бенджамин Франклин был выдающимся ученым, изобретателем, что он основал Филадельфийский университет и библиотеку. Читателю следует усвоить только один факт, два факта. Франклин, во-первых, белый, а во-вторых, богатый. То есть отрицательный персонаж. Вот он отрицательный персонаж. И Зин не может, конечно же, упустить возможности изложить своего отношения к Конституции, созданной белыми и богатыми мужчинами. Я прочитаю вам сравнительно небольшую цитату, как он характеризует Конституцию. Цитата. Если за политическими причинами принятая Конституция усматривалась с экономической точки зрения, она защищала экономические интересы. Этот документ предстает не просто как плод усилий мудрых людей, стремившихся создать достойное и упорядоченное общество, как результат деятельности определенных групп, пытавшихся сохранить свои привилегии и при этом предоставить достаточный объем прав и свобод такому числу граждан, который обеспечивал бы им поддержку со стороны населения. Окей, иными словами, эти создатели этой конституции, ну, естественно, белые мужчины, среди этих мужчин были рабовладельцы, им на толпу было вообще наплевать. Конституция написана для того, чтобы не пострадали их экономические интересы. Ну и каким-то людям предоставлены какие-то права. Ну, чтобы эти люди за них потом голосовали. Дамы и господа, легко догадаться, что Говард Дин, он, кстати, сразу же скажу, умер в 2010 году, ему было 88 лет. Он не был поклонником капитализма, это совершенно ясно из того, что мы читаем. Сам он себя называл так, это он сам себя называл. Отчасти анархист, отчасти социалист, возможно, демократический социалист. Незадолго до смерти, отвечая на прямой вопрос, не марксист ли он, Зин сказал, цитирую, «Да, я в некотором роде марксист». Несколько слов о нем, о его пути. Этот в некотором роде марксист. Он родился в Бруклине в 1922 году в семье еврейских иммигрантов. Отец, его отец, Эдди Зин, он был уроженцем Австро-Венгрии. Он эмигрировал в Америку до Первой мировой войны. Дженни Зин, по мужу Зин, она уроженка, ее фамилия была Рабинович, Джен Рабинович. Она приехала в Америку из Иркутска, ну, позже, до Первой мировой войны. Родители познакомились, когда работали на фабрике. Хотя они были людьми с высоким уровнем образования. В их квартире всегда были книги. Они переезжали с места на место. И по словам будущего историка, он читал Чарльза Диккенса в раннем школьном возрасте. Еще учась в школе, Роберт познакомился с друзьями отца, рабочими левых взглядов. Парень закончил школу в 40-м году, ему было 18 лет. Начал работать на военно-морской верфи в Нью-Йорке. С вступлением в Соединенных Штатов во Вторую мировую войну он служил в авиации. Участвовал в бомбардировках Германии. И с тех пор стал противником всех войн, потому что бомбардировщики бомбили и гражданское население. После войны, я, дамы и господа, делаю небольшую точку, в своем рассказе будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну Дэвидсон Радио, будет новости, я вернусь через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Минюст направил в суд подробное обоснование по делу бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Прокуроры отстаивают позицию, что его публикация в соцсетях содержала закодированный призыв к насилию, отклоняя ходатайство защиты о закрытии дела. В Нью-Йорке на 7-й авеню прошел международный диалог представителей религиозных и культурных общин. На встрече обсуждались вопросы культурного взаимодействия, гуманитарной помощи и развития общественного диалога. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк совместно с федеральными ведомствами расширил зону обследования в округе Эри для проверки земельных участков и частных территорий на предмет радиационного загрязнения.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, дамы и господа, еще раз напомню, спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики «Дворец зрения». Окей. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Дамы и господа, повторю еще раз, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым прежним хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас запросто в этом может убедиться, если побываете в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. И я продолжу рассказ об этом человеке, но его книге. Значит, война закончилась, и он после войны поступил в Колумбийский университет. Я сразу же хочу... напомнить, или кто-то из вас не знает, что вскоре после войны был издан закон, который назывался G.I. Bill, солдатский Билл. Солдат называли G.I. Значит, этот прекрасный закон, он, кстати, действует и по сей день, позволял ЗИНу и ветеранам войны учиться в университетах либо вообще бесплатно, либо за минимальную цену. В Колумбийском университете ЗИН получил степень магистра, это в 1952 году. Затем он защитил докторскую диссертацию, он стал доктором философии по истории и политологии, это 1958 год. Интересно, его докторская диссертация Фориэлла Лагардия в Конгрессе. Мы все прекрасно знаем, особенно, конечно, знают нью-йоркцы. Фиорелла Лагардия был знаменитым нью-йоркским мэром, республиканец в 30-е годы. Знаменитый аэропорт, назван его именем. В этом аэропорте я достаточно много бывал, когда работал в такси. Так вот, ЗИН написал о том, каким он был законодателем в Конгрессе. И эта книжка, диссертация, была защищена в 1958 году. Книжка вышла... издана в 59-м году. Причем книга была признана одной из лучших книг по американской истории. Я сразу же хочу заметить, что у него прекрасный журналистский стиль. Читается то, что он пишет, очень легко. Мне его народная, воротит от его народной истории Соединенных Штатов, но я должен признать, что эта книжка очень хорошо написана. Он талантливый человек. Так вот, книжка вышла в 59-м году. Но несмотря на вот этот успех, ЗИН целый год не мог найти работу, преподавательскую работу. А в 1960 году, его взял на работу колледж Спилмана в Атланте. Значит, что это за колледж? Колледж очень интересный. Он основан в 1881 году в Атланте, это столица штата Джорджия. Основан исключительно для черных, причем для черных девочек. И до сих пор это женское учебное заведение, оно существует, этот колледж существует где молоденьких афроамериканок. Зин стал там преподавать. Так вот, после академического года, год 62-63, то есть 3 года он там проработал, он был уволен. Уволен за политические взгляды. О, значит, что это политический взгляд? Интересная деталь. Значит, долгое время, со дня основания, хотя преподаватели, студентки были черные девочки, преподавателями были в основном белые, и были президентами этого колледжа тоже были белые люди. Но в 1962 году, впервые в истории этого колледжа, президентом этого колледжа стал черный человек. Так вот, став президентом этого колледжа, звали его, кстати, Альберт Мёрли. Он, конечно, посещал лекции преподавателя, его интересовало, так сказать, как доносится наука для студенток этого колледжа. И, бывая время от времени на лекциях профессора Зина, и знакомясь с литературой, которую профессор рекомендовал этим студенткам, президент колледжа пришел к выводу, профессор занимается левой пропагандой, радикализацией левой. В то время, это 60-е годы прошлого века, в Южных Штатах, в том числе и в Джорджии, проходила борьба за равноправие, и профессор Зин готовил студенток не столько к трудовой деятельности, сколько к участию в этой борьбе. Ну и поэтому он был уволен. Уволен в 63-м году. Год он был без постоянной работы. А в 1964 году он получил место профессора политологии в Бостонском университете. И преподавал в этом университете почти четверть века до выхода на пенсию в 1988 году. Итак, напомню, он поступил в этот университет в 1964 году. Вскоре он получил теньюра. Как мы с вами знаем, если профессор имеет теньюр, он неприкосновенен, так сказать. Его уволить нельзя, но для того, чтобы уволить, он должен совершить какое-то немыслимое преступление, уголовное преступление. 64-й год. В 71-м году президентом Бостонского университета стал Джон Силберг. Он демократ был, но демократ кеннедиевских взглядов, он из Бостона. Причем интересная деталь про Джона Силбера. Он был одним из известнейших руководителей высших учебных заведений в Соединенных Штатах. Значит, когда он стал профессором, президентом Бостонского университета, он убедился, что многие выпускники этого университета понятия не имеют о компьютерах. Ну, какие-то люди, они заканчивали там, не знаю, социологи, не знаю, там литературоведы, археологи, бог знает кто. И он издал распоряжение, что ни один человек не получит диплома, если он не знает и не понимает и не может работать на компьютерах. Он объяснил это очень просто. Мы вступаем в компьютерный век. И если люди не знают, что такое компьютер, им трудно устроиться на хорошую работу, а может, они будут без работы. Причем Бостонский университет был первым в Соединенных Штатах, где было принято это правило. Итак, он, став президентом, он не только издал такой приказ, он стал бывать на лекциях преподавателей, профессоров. И он, когда побывав на лекциях профессора Зина, он удивился, как этого человека вообще взяли на работу. Он этого просто понять не мог. Но, повторю еще раз, Зин был уже постоянным профессором, увольнять его было нельзя. В 1980 году, к этому времени он работал в университете в Бостонском 6 лет, вот в этом году, в 80-м, вышла в свет народная история Соединенных Штатов. До этого профессора историка Зина знали коллеги, у него были другие книжки, коллеги знали, но общенациональной известности у него никакой не было. эта книга принесла ему общенациональную известность. Левая Америка ему аплодировала. Что же касается коллег-профессоров, окей, дамы и господа, я подготовил несколько высказываний о книге Зина. Первое высказывание я вам хочу прочитать. Это писатель-коммунист Говард Фаст. Ну, люди моего поколения, так сказать, прекрасно знают, как Говарда Фаста печатали слева направо и справа налево, переводили на русский язык. В Советском Союзе он был одним из любимейших американских писателей. Одним из любимейших. Кстати, в 1956 году Советский Союз с ним порвал, потому что когда Красная Армия, Советская Армия вошла в Венгрию, подавила в крови венгерскую революцию, то многие возмутились, в том числе возмутился Говард Фаст, и он был отлучен от Советского Союза. Это 1956 год. В 1953 году Говард Фаст был награжден Международной премией за укрепление мира между народами, медалью имени Сталина. Значит, 1953 год. Причем у него паспорт был отобран, он был лишен государственным департаментом возможности ездить за границу, поэтому он не смог поехать в Москву для того, чтобы получить медаль и денежку какую-то, но ему была вручена медаль, грамота и денежки в посольстве Советского Союза в Нью-Йорке в 1954 году. Итак, Говард Фаст, вот что он сказал о книжке Зина. Цитирую. «Замечательная, великолепная книга. Ее должен прочитать каждый американец, будь то студент или кто-либо другой, желающий понять свою страну, ее полную историю и надежды на будущее». Это отзыв коммуниста-писателя. Теперь я подобрал два отзыва профессоров, левых профессоров, либеральных профессоров. Это тоже интересно, потому что как либеральные профессора оценивают книжку Зина. Вот, например, профессор Гарвардского университета Оскар Хандлин. Оскар, ну, во-первых, он называет всю эту книжку, он назвал ее «Сказка». Это сказка. Также он обвинил Зина в намеренном игнорировании важнейшего исторического контекста и некритическом использовании подобрых вторичных источников. То есть, очень хорошо, он подбирает вторичные источники, то есть те источники, которые он цитирует, он подбирает эти источники под свою точку зрения. Значит, если какой-то источник, так сказать, какой-то историк написал о каком-то случае в истории Соединенных Штатов, в каком-то историческом периоде, и Зин с ним не согласен, он его цитировать не будет. Он подбирает вторичные источники. Это у нас сказал профессор Гарвардского университета. А вот профессор истории Джорджтаунского университета Майк Казин, опять-таки, он левый, он либерал, поэтому нас интересует мнение либералов. Что он сказал о книжке Зина, о народной истории? Зин не объясняет, почему миллионы простых американцев исторически поддерживали капиталистические и консервативные движения. По мнению... Дальше. Зин превратил историю в притчу, в которой всемогущая элита противостоит совершенно пассивным, легко поддающимся обману народным массам. Повторю еще раз. Это о книжке Зина написал не какой-то консервативный историк, это написал либеральный историк, профессор Джорджтаунского университета. А теперь послушаем, что сказал о книжке Зина Дэвид Горовиц. Ну, я напомню, Дэвид Горовиц, к сожалению, покойный, известнейший публицист, который начинал свою сознательную жизнь. Он вырос в семье, ну, американских, скажем так, коммунистов. Он был коммунистом от рождения, но когда он стал взрослеть и знакомиться с, вообще с с тем, что происходит в Соединенных Штатах и в мире, он стал консерватором. То есть он просто-напросто отверг марксизм. Вот что он сказал в 2010 году, когда Зин скончался. Он, так сказать, как говорится, о покойниках либо хорошее, либо ничего. Но Дэвид Горовиц этому правилу, он это правило не соблюдал. Вот что он сказал о книжке Зина. Цитирую. «Намеренно искажает прошлое, чтобы внушить молодым американцам ненависть к собственной стране. Олицетворяет собой маргинальное мировоззрение, которое сумело изменить в худшую сторону сознание миллионов молодых людей». Горовиц не ошибся. Сказанное им в 2010 году спокойно находит подтверждение сегодня. Миллионы американцев, голосующих на выборах за социалистов, коммунистов, исламистов, то есть за кандидатов, которые не скрывают свои неприязни, ненависти к Америке, к ее истории, они достойные ученики мистера Зина. Теперь, это очень важно, дамы и господа. Это я выяснял для того, чтобы мне просто было интересно. Эта книжка является из учебником истории в американских школах или в американских колледжах, университетах. Что я выяснил? Ну, во-первых, мы с вами должны прекрасно знать, что в отличие от страны, из которой я приехал, ну, скажем, Советский Союз, в Америке нет общенациональных учебников. Ну, в Советском Союзе было просто. Если русскоязычный учебник по истории, один вообще на всю страну. Учебник литературы, один на всю страну. Все учебники на всю страну. Ну, особенно там, где на русском языке, так сказать, говорят. Так? В Америке ничего подобного нету. Поэтому в разных штатах очень многое зависит от того, от Board of Education, то есть от того, кто руководит вопросами образования в том или ином штате. Но во многих штатах совершенно в школах, и в паблик-школах, и в частных школах совершенно разные учебники истории. Так вот, ни в одной школе, кто бы там ни был у власти в штате, левые, не знаю, так сказать, социалисты, никто бы не был, ни в одной школе этот книга Зина People's History of United States, она не является обязательным для чтения. Не является обязательным. То же самое в университетах. Нет университетов, где преподается, скажем, история Соединенных Штатов, по истории Соединенных Штатов преподается в многих университетах, где бы книжка вот эта Зина «История, народная история» была принята как учебник. Но очень важное оно. И школьные учителя, и университетские профессора, преподаватели, они очень часто рекомендуют литературу, есть обязательная литература, которой они должны пользоваться, а есть литература, которую рекомендуют. Так вот, в массах школ, в колледжах есть преподаватели, профессора, которые рекомендуют школьникам как дополнительный источник для изучения истории Соединенных Штатов прочитать книжку мистера Зина «История Соединенных Штатов», «Народная история Соединенных Штатов». Поэтому совершенно неудивительно. Значит, эта книжка, изданная в первый раз в 1980 году, к нынешнему, к 2026 году, продано 4 миллиона, около 4 миллионов экземпляров. Можете себе представить, какое число американцев просто введено, ну, скажем, ну, одурачено даже не то слово. Скажем, я даже скажу так. Сколько миллионов американцев, прочитав эту книгу, пришли к выводу, что они живут в ужасной стране, в стране, которую создали белые рабовладельцы, белые богатые белые люди, в стране, в которой существовала рабовладельство. И как эта страна Божия, мы слышим, это же в его книжке, в книжке Дина, американцы живут на землях, которые отняты у индейцев, значит, американцы завоеватели, империалисты. Миллионы сегодняшних американцев, к сожалению, считают так, как считал Зин. Во многом потому, не обязательно только поэтому, во многом. Но те люди, которые усвоили эту книжку, они очень хорошо усвоили ненависть к Соединенным Штатам. И вот что еще, кстати, сказал Дэвид Горовиц. Дэвид Горовиц, может быть, это слишком сказано, слишком, ну, я не хочу сказать грубо, слишком резко. Он сравнил народную историю Соединенных Штатов, написанную Зином, он сравнил с гитлеровским «Майн кампф». Я, кстати, должен сказать, мне это сравнение с одной стороны понравилось. С другой стороны, я в чем-то не согласен с Горовцем. И вот почему объясню. Тот из вас, кто читал «Майн кампф», я читал «Майн кампф». Достаточно интересная книжка, с моей точки зрения, чтобы узнать, так сказать, суть. Гитлер ни в коем случае не является ненавистником своей страны. Он ненавидит Веймарскую республику, естественно. Он ненавидит политиков, которые привели к поражению в Первой мировой войне. Но он восхищается историей своей страны, историей Германии. То есть он прошлым Германии, средневековой Германии, Германии Бисмарка. Поэтому сравнивать его, то есть, может быть, эта книжка такая, история, написанная Зином, такая же гадость, как «Майн кампф», безусловно, такая же гадость. Но в отличие от Зина, который ненавидит свою страну, об Адольфе Гитлере мы этого сказать не можем. И читая эту книжку, я, дамы и господа, я подготовил большую статью об этой книжке, она будет напечатана. Она у меня прочитана где-то в 2003-2004 году, она у меня все подчеркнуто желтыми фломастерами, поэтому мне не пришлось долго искать цитаты. Почему я обратился к этой книжке именно сейчас? Потому что из-за того, что происходит в нашей стране на выборах, что вперед шагают с развернутыми красными знаменами ненавистники Соединенных Штатов. Это они на себя называют демократами-социалистами. Окей. Неважно, как они себя называют, они во многом коммуняги, среди них громадное количество исламистов. И эти люди баллотируются как демократы, участвуют, мы знаем, в демократических праймерис, и в демократических праймерис они достигают больших успехов. Другое дело, что произойдет в ноябре на всеобщих выборах, на промежуточных выборах, но они задают тон демократической партии. Кстати, вчера демократический праймерис в штате Флорида. И на посты сенатора, на разные самые, в том числе и на пост губернатора, потому что Десантис, он служил 2 срока, он уходит в отставку по Конституции Флориды, он не может быть губернатором больше 2 сроков, больше 8 лет. Где республиканский праймерис выиграл интереснейший человек, конгрессмен, черный конгрессмен из... Я надеюсь, что он и победит. А вот у женщин было интересно, женщин, у демократов были интересные праймерис. Мистеру Велдману, помните, там есть 2 брата Велдмана, один из которых играл такую существенную роль на первом импичменте Трампа. Я думаю, вы помните, тем более он выходец с Украины, так сказать, вообще. Он был официальным кандидатом демократической партии, официальным. В его избирательном кошельке, скажем так, было 16 миллионов долларов. 16 миллионов долларов. Его соперницей была черная женщина, которая вообще от больших людей демократической партии не получила ни одного цента. Она абсолютная коммунистка. Она не скрывает, что она не любит Соединенные Штаты. Ее программа, ну, я должен сказать, что так Зин бы поставил, если бы он принимал ее экзамен, он поставил бы A+, 5 с плюсом. И она победила официального кандидата Демократической партии с преимуществом 8%. Вот социалисты, что сегодня они делают. Именно поэтому я решил напомнить вам, а кому-то рассказать о книжке Зина «Народная демократия», «Народная история Соединенных Штатов». Будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
0: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство финансов и налоговое управление завершили подготовку регламента, ограничивающего доступ лицам без легального статуса к ряду налоговых вычетов, включая и ITC. Трамп отложил на 3 дня введение 50% пошлин для Канады. Поводом для паузы стало достижение предварительных договоренностей с премьер-министром Марком Карни. Госсекретарь Марко Рубио объявил о введении санкций против руководства Международного уголовного суда, включая председателя Тамока Акана и старшего обвинителя Абдулае Сие. Министерство юстиции направило официальные судебные возражения против закрытия дела бывшего директора ФБР Джеймса Коми, настаивая на трактовке его публикаций как призыва к нарушению порядка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально-инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Дэвидсон Радио.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 августа. Сегодня на бирже был положительный день. Индекс Доу Джонса прибавил 119 пунктов, 0,2%. 53 463 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 16 пунктов, 0,2%. 7708 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 331, прибавив 41 пункт или 0,15%. Транспортный индекс минус 0,15%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,5%. Нефть плюс 71 цент, $85.65 стоит 1 баррель нефти. Золото подскочило на $161.50. 1 унция стоит $4582.10. Серебро плюс $3.67.04 стоит унция серебра. $1 равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,339%. За 10 лет можно получить 4,641%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,189%. За границей сегодня Англия плюс 0,15. Франция минус 0,1. Германия минус 0,15. Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей упал на 3,2%. Шанхай минус 2,4%. И Гонконг поднялся на 0,1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna. Их лекарство, их вакцина, которую они готовят вместе с Мерком против меланомы, показала очень хорошие результаты в последней стадии тестирования, и они подскочили сегодня на 177%. Estée Lauder прибавила 16,3%, Мерк поднялся на 12,6%, Alexandria Real Estate и Marvel Technologies также были в плюсах. В минусе были Seagate Technologies, Steel Dynamics, Western Digital, Dell Technologies, LM Research. На NASDAQ Strategy, Marvel Technology, COCAT, Mercado Libre и Alnylam Pharmaceuticals были в плюсах. В минусе были Nebius, Seagate, Western Digital, LM Research и Teradyne. На Dow, Merck & Company, Salesforce, Amgen, The Walt Disney и Nike были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Honeywell, Goldman Sachs, JP Morgan и Travelers. Microsoft сегодня прибавил 2,68, Oracle поднялся на $1.02, Coinbase поднялся на 13,97, Meta плюс 2,36, Amazon плюс 6,39, Nvidia упала на 2,18, сегодня Dell минус 31,10, Devon Energy плюс 36 центов. Marvel поднялся на 21,27. DoorDash плюс 3,87. Broadcom минус 17,52. Apple плюс 6,80. Home Depot плюс 6,81. И Palantir прибавил 3,65. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.

0: таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
2: Действительно, Алексей Орлов, передача «Моя Америка» продолжается, и я думаю, что через 15 минут, сейчас мы поговорим о шахматах, вы сможете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычно, я напомню, 718-303-90-90, 718-303-9090. Ну и имейте в виду мой интернетский адрес, если вы хотите вступить со мной в переписку по тем или иным вопросам, ну и если хотите купить какой-то из моих книжек. Мой интернетский адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно, Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин Vision Palace, Дворец Зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается по той или иной причине. Я нуждаюсь в корректирующей оптике к очкам. Цены из-за тарифов повышаются. Трамп негодник. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Да, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Особенно, когда едешь и солнце бьет в морду, такие очки незаменимы. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор, Флекси была прав. Очки хамелеоны. Очки с антибликовым покрытием, очки для водителей, вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться. Если вы побываете в этом дворце, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону, телефон 718-998 8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Героиня у нас сегодня, дамы и господа. Ну, кто-то скажет, что спорт, шахматы – это не спорт. Нет, шахматы все же спорт, есть шахматные олимпиады. И я сегодня вам расскажу об одной девочке. Ну, я думаю, что любители такие, настоящие любители шахмат, они достаточно хорошо знают, но я не думаю, что они знают большинство, даже любители шахмат. Это девочке 11 лет. Живет она в Англии. Имя ее такое Боджанан, а фамилия Шанандан. Ну, естественно, имя и фамилия выдают нам, что она не англосаксонского происхождения. Действительно. Она родилась в Англии, но родилась в семье выходцев из Индии. Причем есть какие-то тальское население в Индии. Вот она из тальского населения в Индии. Она родилась, точная дата, 7 марта 2012 года. То есть ей сейчас в 12 году она родилась, 26 год, ну, соответственно, от 26 от нее 12, сколько будет лет? Я не могу сосчитать, вы мне поможете. Итак, дамы и господа.

0: Этой девочке, где-то девочка, она чемпионка Англии. Причем она стала чемпионкой Англии в 11 лет. Самая юная чемпионка не Англии, Великобритании, United Kingdom. То есть это и Англия, это и Шотландия, это и Северная Ирландия, и это Уэльс. Она научилась играть 6 лет. Научил играть ее папа. Но уже через 2,5 года она обыгрывала папу. Значит, на сегодняшний день она занимает среди шахматисток первую строчку в рейтинге Англии. Причем она побеждает не только женщин, но побеждает и мужчин. Например, недавно она обыграла 60-летнего гроссмейстера, уже, правда, в годах, гроссмейстер Петер Уэллс. И она, это уже зафиксировано в рекордах Гиннесса, она стала самой юной девочкой, победившей гроссмейстера в классические шахматы. Более того, она съездила во Францию и выиграла во Франции у гроссмейстера Марка Андреа Муроци. Суперзвезда. Значит, повторю еще раз, интересная деталь. Когда 5 лет ей было, не 4, 5 лет, когда папа познакомил ее с шахматами. Ей просто понравилось, как ходят фигурки по доске. Ну и она сказала, она в куклы, она, правда, тоже играла, но ей фигурки шахматные понравились больше. Она попросила, чтобы ей показали, папа показал, как ходят фигурки. Ну и оказалось, что у девочки шахматный талант. Долгое время папа ее учил играть в шахматы, с папой занималась, но потом, когда выяснилось, что папа она обыгрывает, как бы сказали, боксер одной левой обыгрывает, то потребовался уже квалифицированный тренер, который бы стал ей преподавать шахматы. Значит, когда ей было 10 лет, она впервые приняла участие в женском турнире в Лондоне. Именно женском, там в основном были уже взрослые девушки и женщины. И она держала победу. Чемпионат Европы среди школьников в 22-м году, то есть сколько же ей было лет в 22-м году. То есть она выиграла этот чемпионат среди школьников, выиграла все 24 партии. Просто-напросто убрала все 24 партии. Теперь бывший чемпион Великобритании Питер Ли. Ну, правда, он тоже уже в годах, бывший гроссмейстер, ну, 79 лет. Она обыграла тоже такого старичка, не пожалела. Он старше. Ее папа годится этому гроссмейстеру в сыновья. В 23-м году она завоевала главный женский приз на чемпионате Европы по блицу. То есть она играет прекрасно не только в классические шахматы, но она играет и в быстрые шахматы. Причем это тоже несколько удивительно. И она сама говорит, что возраст, у нее берут интервью налево и направо, она с удовольствием беседует с журналистами, она говорит, что возраст не помеха. Вот одно из интервью, которое она давала агентству Рейтер. Тоже это, я цитирую эту девочку. У нее спросили, было ли страшно садиться играть напротив уже взрослых людей. Она отвечает, поначалу было немного страшно, но теперь я привыкла. Я считаю, что разница в возрасте и не имеет абсолютно никакого значения. Я скажу так, она считает, что разница в возрасте не имеет значения. Но если мужик-гроссмейстер проигрывает этой девочке, то его, естественно, беспокоит разница в возрасте, как это так, она может его, так сказать, обыграть. Причем она учится в нормальной школе, она не учится по интернету, она учится в школе, она входит в 7-й класс, это по американской системе, это 6-й класс. И она абсолютно не отличается как ученица от всех остальных, правда, так сказать, иногда ей разрешают удалиться из школы на какое-то время, потому что она должна принять участие в шахматных соревнованиях. А теперь, значит, Что касается уже международных активов, она в этом году получила звание мастера ФИДЕ, стала самой юной шахматисткой в истории, выполнившей норму международного мастера. Рекорд был установлен легендарной Юдит Полгар. В 1998 году она стала международным мастером, младше, чем Юдит Полгар. Кстати, ну, Юдит Полгар, она действительно, она легендарная шахматистка. Это единственная женщина, которая в истории входила в десятку по классификации, в десятку сильнейших гроссмейстеров мира, шахматистов мира. Она обыгрывала Каспарова, она обыгрывала Крамника. Это Юдит Полгар. Станет ли эта девочка Шанан Дан такой же? Ну, кто знает. Во всяком случае, шахматная литература сейчас, уже в шахматной литературе начинаются публиковаться партии с ее комментариями. Я должен сказать, я об этом прочитал. Я, не, скажем так, не большой знаток и потребитель шахматной литературы. Я не знаю, я в данной ситуации верю вот то, что я вам сказал. Это было напечатано в Wall Street Journal. Ну, я просто верю этому изданию, что если они так пишут, значит, так на самом деле и обстоит дело. Значит, сейчас она готовится к очередным международным турнирам. И ее цель, она не скрывает эту цель, как можно быстрее получить звание гроссмейстера. Причем ее победа в чемпионате Великобритании, она выиграла чемпионат Великобритании, причем она выиграла чемпионат Великобритании, в котором играли и мужчины, и женщины. Это только ее начало. Опять-таки, то, что она сказала после победы. Я была бы рада, я хочу двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. Я думаю, дамы и господа, что нам нужно запомнить имя этой юные шахматистки, потому что, наверное, в какое-то время, пройдет 3-4 года, и она начнет постоянно участвовать в турнирах мужчин. Юдит Полгар, она вообще в турнирах женщин, ну, уже когда она стала, она практически, если мне не изменяет память, практически не участвовала. Ее турниры женщин просто-напросто уже не интересовали. Значит, что интересно, если говорить о том, что вот эта девочка с корнями из Индии, скажем так, то, что она в Англии родилась, то есть это сразу же воскресает в памяти знаменитую Веру Менчик. Ну, любители шахмат, конечно, знают это имя. Вера Менчик, она после развала, то есть после Советского Союза, образовался Советский Союз и всех этих дел, большевиков. Она жила в основном в Англии. Англия была ее местом ее обитания. И вот то, что эта девочка Шанан Дан тоже англичанка, ну, независимо от того, какая у нее национальность, она англичанка, это дает возможность вспомнить ее с Верой Менчик. Я большой любитель шахмат, дамы и господа, хотя моя шахматная категория, я бы сказал так, третий домашний разряд. Значит, в былые времена я мог бы, наверное, то есть не мог бы, наверное, а было, выиграть у первого разряда, ну, 2-3 партии из 10. Но когда я играл с кандидатами в мастера, они меня выносили вперед ногами, как угодно, 10 из 10, 20 из 20, то есть есть определенный уровень в шахматах между первым разрядом, я имею в виду советские времена и кандидатами в мастера. То есть люди, у которых было звание кандидата в мастера, это уже были, по большому счету, серьезные шахматисты. Перворазрядники – это все еще были любители. Итак, вот эта девочка Шанан Дан. Ну и поскольку речь у нас зашла об Англии, а у меня есть еще 3 минуты до перерыва, я, конечно, у меня есть возможность напомнить, что в ближайшую пятницу, у нас сегодня среда, послезавтра в Англии стартует чемпионат премьер-лиги. В этот первый день моя команда «Арсенал» – это чемпион Англии. «Арсенал» стал победителем, выиграл премьер-чемпионат, турнир премьер-лиги, это чемпионат Англии впервые с 2004 года, то есть сколько лет прошло. Итак, чемпионат Англии. В пятницу Арсенал играет с командой Ковентри Сити. Эта команда вошла в высшую лигу из второй лиги. Ну и, судя по всему, так сказать, хотелось бы верить, что Арсенал в этой игре покажет, что он действительно является чемпионом. Чем интересен предстоящий чемпионат Англии, мы, кстати, об этом будем говорить, конечно же, в воскресенье, что в большинстве команд, в сильных командах, почти во всех, кроме Арсенала, сменились главные тренеры. В премьер-лиге играет 20 команд, в 9 командах новые тренеры, причем новые тренеры это в Манчестер-Сити, это в Ливерпуле, в Челси, в Тоттенхэме, ну и практически в Манчестер Юнайтед. То есть из команд большой шестерки только Арсенал имеет тренера, который уже много-много лет работает, Микель Артета. И если говорить о предстоящих европейских турнирах, они тоже достаточно интересны. В премьер-лиге 20 команд и 9 команд из 20 будут играть в европейских турнирах. Причем в Лиге чемпионов будет играть 5 команд. Это Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Астон Вилла и Манчестер Юнайтед. В Лиге Европы будут играть 3 команды: Кристал Палас, Бермуд и Сандерленд. И в Конференц-лиге будет играть команда Брайтон. То есть ни одна другая страна не представлена 9 командами в европейских турнирах. Нам предстоит интересный футбольный сезон. Месяц назад мы простились с Кубком мира, ну а теперь у нас начинается футбольный сезон. Чемпионат Испании, кстати, уже начался. Окей, дамы и господа, на этом я ставлю точку в монологе. Будет перерыв на рекламу, перерыв на новости. Потом я вернусь к вам, и я надеюсь, мы начнем с вами обсуждать какие-то дела. Причем вы можете поднимать абсолютно любые вопросы, совсем не обязательно поднимать вопросы, рассказывать о книге, от которой я вам рассказал. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в проспект Хейтс проходит очередной этап городской кампании «Talk to Tenants». Администрация Мамдани запустила ее после серии слушаний, на которых жители рассказывали о плесени, тараканах, отсутствии отопления, сломанных лифтах и многолетних проблемах с владельцами домов. Город хочет не просто принимать жалобы через 3.11, а помогать жильцам коллективно добиваться ремонта и соблюдения своих прав. Сегодня соответствующая программа проводится в проспект Хейтс. Затем встречи запланированы во Флашинг, Ист Харлем и Вашингтон Хайтс. Для администрации Мамдани эта часть более широкой стратегии защиты арендаторов становится одним из центральных направлений работы Сити Холл. Продолжается масштабная модернизация линии метро G. МТА подтверждает, что в августе и сентябре на линии будут продолжаться изменения движения из-за модернизации сигнализации и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, в августе МТА проводит отдельные работы на линиях L, N, R и W, включая замену и модернизацию путей. Перед поездкой в ближайшие дни разумно проверять актуальные изменения. Официальный раздел МТА обновляется по мере проведения работ. Городские штатные политики сообщили, что 6-летняя ученица школы 89 в Элмхёрст и ее мать депортированы в Эквадор после задержания Федеральной иммиграционной службы ICE на прошлой неделе. Информацию подтвердили член Ассамблеи штата Каталина Круз и член Сити Кансел Шекар Кришнан. Для Нью-Йорка эта история выходит далеко за пределы одной семьи. Она становится частью продолжающегося конфликта между городскими властями и федеральной администрации вокруг иммиграционной политики. Особенно чувствительно то, что речь идет о ребенке, посещавшем городскую паблик скул.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Перед тем, как принимать звонки, я еще раз напомню, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин Vision Plus. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете прекрасный ответ на этот вопрос. Поспешите в Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Plus. Vision Plus вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ. Очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. Дамы и господа, помните, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, первый у нас будет, насколько я понимаю, Алекс. Вы на проводе, Алекс, я вас слушаю. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Нету связи?
2: Что-то прерывается. Или нет? Слышно меня или нет?
1: Я слушаю вас, я вас слушаю.
2: Да, в общем, я говорил, что я соболезную всем практически по поводу кончины Саши Гранта. Я его знал еще с конца 90-х годов, когда я не был никаким там журналистом или еще кем-то, был начинающим, так сказать, шоуменом. И хотя я с Сашей часто не соглашался в последние годы, но я бывал у него в передаче и пару раз даже играл музыкальные треки, которые я с друзьями записывал у себя в музыкальных подборках. Ну и это человек, на взглядах которого, на статьях которого, так же, как на ваших, я в свое время учился и рос как бы в знаниях по Америке, американской политике. Во-вторых, что касается этого историка Ховарда Зина, ну, может, он был обижен на Америку, потому что он был еврей, и в его времена еще как бы евреев не всюду пускали. Может, у него отсюда такой суперкритический взгляд. Но я думаю, что это показатель силы Америки, когда она внутри себя имеет таких ярых критиков, которые влияют на умы миллионов людей, но при этом все равно Америка пока что побеждала. И в горячих войнах, и в холодных войнах, в интеллектуальных войнах и так далее. А спросить я вас, хочу вот что. Как получается, что при самом патриотичном и консервативном президенте США сворачивают, ну, снижают сильно уровень учений с Южной Кореей, своим союзником, потому что у президента хорошее отношение с северокорейским диктатором, это при том, что этот диктатор продолжает помогать Путину убивать украинцев. Как получается, что при самом консервативном и патриотичном президенте США голосуют вместе с КНДР и Россией в ООН против продления полномочий комиссара по правам человека? И что вы могли бы сказать по поводу Тяньаньмэнь? Кто в Америке затормозил принятие каких-либо санкций в наказание за то, что в свое время в 89-м году китайский режим коммунистический сделал со своим народом. Вот, собственно, все. Я слушаю ваши ответы.
1: Спасибо. Окей. Во-первых, в 89-м году президентом был, насколько я понимаю, Джордж Буш, папа. И то, что было связано вот с площадью Тяньаньмэнь, ну, мы все прекрасно помним этот рисунок, там человек перед танком стоит. И отношения с Китайской Народной Республикой ухудшены не были. Более того, спустя, по-моему, 10 лет, ну, чуть меньше уже при президенте Картере, при президенте Билли Клинтоне Китайская Народная Республика была принята в Международную торговую ассоциацию. Что касается вашего вопроса, связанного с Южной Кореей и Северной Кореей, ну, во-первых, так сказать, я не называю Трампа самым консервативным президентом. С моей точки зрения, самым консервативным президентом был Калвин Кулидж, так сказать, но это уже история. Вы сказали, что он больше дружит с Северной Кореей. Я понятия не имею, дружит ли он с Северной Кореей. Вообще, я должен сказать, что я к тому, что говорит Трамп, отношусь по-разному. Для меня у любого президента, не только Трампа, важно действие, его, так сказать, работа, что он делает по тому, по другому делу. Да, Соединенные Штаты отменили, по-моему, военные учения то ли с Южной Кореей, то ли с Японией. Почему это сделано, я понятия не имею. Я не могу комментировать то, в чем я вам прямо скажу, мало разбираюсь. У меня отношения с Северной Кореей, с Южной Кореей сейчас, с Японией, меня в данный момент, для меня это все на втором плане. На первом плане это внутренняя жизнь Соединенных Штатов, предстоящие промежуточные выборы. А если говорить на международном плане, то это Иран и Израиль, и то, что происходит в Украине в связи с путинской агрессией. А Южная Корея для меня и Северная Корея находятся на втором плане. Я прошу прощения, но это, так сказать, мое личное мнение. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Ну что я вам могу сказать? Вы понимаете? Вы меня слышите, Алексей?
1: Да.
3: Все эти левые социалисты, коммунисты, марксисты, понимаете, они действуют все очень агрессивно. И очень боюсь, конечно, я ни к чему не призываю, да, но в принципе очень боюсь, если консерваторы будут себя вести так, как они себя ведут, то у нас может появиться, не знаю, в каком ближайшем будущем, но мэр Нью-Йорка у нас уже появился такой, типаж, как Мамдани. Но вот на демократических праймерис очень многие социалисты и марксисты, как вы назвали, они выиграли праймерис. Посмотрим, что будет дальше. Но, что я хочу сказать, как должны действовать демократы, я не знаю. Но есть примеры, как действовали другие, люди в других странах. Так, небольшой пример, это 72-й год Чили, Сальвадор Альенде, Пиночет против Сальвадора Альенде. Вот он действовал нормально. Если бы у Чили остался Сальвадор Альенде, то они бы оказались там, где они оказались. Боюсь, чтобы Америка не оказалась с президентом типа Сальвадора Альенде. Вот так.
1: Окей. Я должен сказать, что я тоже боюсь, чтобы Америка не оказалась президентом. Ну, он был социалист-коммунист Сальвадор Аленде. Но, к сожалению, я, так сказать, и с иронией говорю, и без иронии. К сожалению, у нас нет Пиночета. И, во-первых, просто-напросто по конструкции Соединенных Штатов, ну, у нас Пиночет просто-напросто, то есть, невозможен. Потому что как бы мы ни относились к Конституции, к трем ветвям власти, исполнительной, законодательной, судебной, все-таки конструкция Соединенных Штатов, она не позволяет, во всяком случае, сегодня появиться какому-либо Пиночету. Будет этот Пиночет, не знаю, коммунист, исламист, радикал, республиканец, неважно. Сегодня у нас Пиночета быть не может. Но если представить на одну секунду, что планы нынешних социалистов, марксистов, исламистов, они предлагают ликвидировать Сенат, то есть оставить только Палату представителей. Они предлагают ликвидировать выборы с выборщиками, только общее голосование. Знаешь, все дело в том, чтобы их пожелания вообще сбылись. Ну, это нужно переписывать Конституцию, нужно принимать поправки Конституции, это практически невозможно. Я не знаю, так сказать, что произойдет на предстоящих промежуточных выборах. Я сконцентрирую свое внимание, естественно, на выборах в Сенат в Мичигане, потому что кандидатом демократической партии, ну, стал просто-напросто человек исламист. Его сестра родная, она профессор в Чикагском университете. То, что она говорит в Чикагском университете, ну, только то, что у нас есть свобода слова, потому что она поносит Соединенные Штаты как только может. Более того, она поносит руководство Чикагского университета. Ее братан, который стал Аль-Саид, стал кандидатом демократической партии, ну, он... То есть он, они говорят, мы демократические социалисты. Он коммунист плюс исламист. Более того, его тесть, он является одним из руководителей американского отделения Brother, этот, мусульманское братство. То есть абсолютно организация, которая во многих странах признана террористической. В Соединенных Штатах она не признана террористической. В Египте она признана террористической. В Саудовской Аравии она принята террористической. То есть этот кандидат в Сенат Демократической партии в Мичигане, он, ну, просто исламист. Цель его, так сказать, цель всей этой братьи переписать, чтобы Соединенные Штаты перестали быть такой страной, какой является Соединенными Штатами. Причем интересная деталь. Они не ставят задачу добиться этого через 5 лет, через 10 лет, через 50 лет. Их цель переписать Соединенные Штаты. И если на это потребуется 100 лет, они возражать не будут. Но эту гниду, эту гадюку нужно уже давить в зародыш. И пока что этого не получается. И это, в общем-то, опасное явление. Очень опасное явление. Будем смотреть, что произойдет на промежуточных выборах, ну и потом на выборах президентских в 2028 году. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я считаю, что Трамп в очень тяжелой ситуации сейчас. Вот когда звонят, вот первый особенно позвонивший, он всегда утверждал, что он не антитрампист, он сторонник Трампа, Якобзон. Но нам нужно сейчас его поддерживать, потому что альтернативы Трампу нету. Вроде бы как бы он какие-то странные вещи делает. Но нужно понять одну такую вещь, что реального расклада сил на всех фронтах. А Трамп идет борьбу по всем фронтам. В том числе, допустим, и социалистическими, ну не социалистическими, социалистскими либеральными режимами в Европе. Прогнившей Европе, которая давно уже не является, и в Канаде в том же самом, прежде всего Испания, Канада, вот он с ними идет борьбу. Он ведет борьбу с Китаем. И реального расклада мы не знаем. Этот расклад знает он. Видимо, вот этим вот может объясняться так, какая-то может быть его нерешительность или что-то вот такое, опять же. Мы не знаем этого. Мы это узнаем только, когда он уйдет от власти, что-то он объяснит. Сомнений в том, что Трамп патриот Америки, и сомнений так, как он, что он себя представляет, что в 80 лет у него могут измениться какие-то на старости лет, вдруг он станет каким-то слабаком или там, не знаю, я в этом абсолютно исключен. Он вынужден маневрировать, делать какие-то маневры, потому что какие-то расклады, какие-то силы.
1: Только сказать, я голосовал за Трампа трижды. Совершенно не значит, что все, что делает Трамп, меня устраивает. Все я одобряю. Мне, например, трудно одобрить то, что Трамп говорил добрые слова о Путине. Меня это выворачивает наизнанку. Или то, что Трамп говорит какие-то добрые слова об этом северокорейском диктаторе. Меня переворачивает наизнанку, потому что Трамп президент демократической страны. Мы живем в демократической республике. И мне трудно оправдать любого руководителя такой страны, вне зависимости от того, республиканец он или демократ, так сказать, который говорит какие-то хорошие слова о руководителях совершенно диких режимов, типа нынешнего российского режима и северокорейского режима. Ну вот, что касается ваших слов, что... Трампу нет замены. Замены есть всем. Другое дело, что я надеюсь, что Трамп 2 года будет еще хорошим президентом. Во всяком случае, меня интересуют в первую очередь внутренние дела. Более того, я сразу же хочу... Мы будем неоднократно говорить о промежуточных выборах. Я хочу, чтобы мы все прекрасно усвоили одну ситуацию. Исполнительная власть, даже если не поддерживается исполнительная власть законодательной властью, исполнительная власть может очень многое. Я напомню, как образец и Билла Клинтона, и Барака Обаму. Билл Клинтон через 2 года правления... Были выборы, промежуточные выборы. Он потерпел сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Конгресс обе палаты попал под контроль республиканской партии. Тем не менее, Билл Клинтон прекрасно существовал и прекрасно руководил страной. Согласны мы с тем, как он руководил или нет? Исполнительная власть, от нее очень много зависит. То же самое Барак Обама. Он победил в 2008 году, и обе палаты, и палата... Нижняя палата и верхняя были под контролем его однопартийцев. В 2010 он потерпел сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Но, тем не менее, он оставался действующим президентом и делал многое. Опять-таки, мне не нравится многое из того, что он делал, но исполнительная власть ей может многое. Поэтому, если вдруг после предстоящих промежуточных выборов окажется обе палаты Конгресса окажутся под контролем демократической партии, в этом ничего страшного нет. Мне это не нравится, мне этого не хочется. Но опять-таки ничего страшного нет, потому что исполнительная власть может сделать очень многое. И начинать паниковать сегодня, что вот Трамп проиграет, что там будет в последние 2 года. В последние 2 года будет очень много, он может сделать очень и очень многое. Не будем паниковать. И призыв у меня к избирателям только один. Правящая партия проигрывает промежуточные выборы во многом потому, что у избирателей этой партии, у них нет энтузиазма, дескать, мы впереди, мы можем сидеть дома, а оппозиционная партия, она всегда хочет взять реванш. Поэтому она во многом, поэтому она побеждает. То же самое может произойти в этом году, если люди, которые голосовали за Трампа, останутся в день выборов сидеть на пятой точке, то республиканцы выборы проиграют. Нужно это действительно ясно осознавать. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я хотел сказать, что английская девочка, она не уникальное явление в детских шахматах. Можно выделить, я просто быстро перечислил сначала мальчиков. Решевский 100 лет назад, Ботвинни в те же годы, в таком же возрасте играли с гроссмейстерами. Потом дальше Шифер попозже, Капабланка вот с малых лет играл с сильными. Решевский ездил по Америке с сеансами, и не видно было, его возил товарищ по городам Америки. В Европе была война тогда. И потом дальше из советских Чебурданидзе, Майя Грузинка, тоже начинала с дама пионеров. Каспаров и Корякин даже 12 лет стал гроссмейстером. Ну и другие там делают. Вы же Юдит Полгар сказали, Жужа Полгар, который жила в Квинсе тут у нас в Америке. Я хочу сказать про нашего хозяина непрямоугольного кабинета. Человек, чел, вы смягчаете очень. Видите, вы судите по действиям. Остался на уровне 4-5 класса средней школы. Кто-то научил играть его в гольф, бить по мячу в поле чистом. Или научил отличать козыря от простых шестерок, козыря каждый. И вот он этим козыряет. А действия, а результаты ноль. Мышление... Я уже сказал, на каком уровне. Так что просто...
1: Нужен, окей, ноль. Я приведу только один пример. Я плачу налоги меньше, чем я платил до того, как Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Закон 2017 года, закон, связанный с налогами, помог лично мне снизить налоги. В этом году, после принятого год назад закона Big Beautiful Bill, Я впервые за многие годы вообще не платил никаких налогов в федеральную казну. И только штатом заплатил. Это благодаря закону, принятому Трампом. Поэтому говорить, что Трамп ничего не сделал, Трамп закрыл южную границу. Через эту границу в нашу страну во время администрации Джо Байдена пришли миллионы людей. Среди этих миллионов людей громадное количество преступников. Поэтому утверждать, что Трамп ничего не сделал, это может только совершенно слепой человек. Трамп сделал очень много хорошего. Благодаря Трампу мы имеем 3 судей в Верховном суде, совершенно прекрасных. Эти судьи были номинированы Трампом в его первую каденцию. Поэтому утверждать, что Трамп ничего хорошего не сделал. Окей, но если вы так считаете, то считайте, только это абсолютная неправда. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории. До следующего воскресенья. С любителями спорта я встречусь завтра утром. Всего хорошего. Мне помогал, как всегда, сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
0: Моя Америка.
6: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховная Рада одобрила назначение Евгения Хмары новым министром обороны Украины. Хмара – бывший высокопоставленный командир сил специальных операций. Его назначение стало частью серьезной перестройки военного руководства Владимиром Зеленским. Голосование прошло на фоне нового антикоррупционного расследования. Утром украинские антикоррупционные органы объявили специальную операцию, затрагивающую депутатов парламента и представителей президентского окружения. Детали дела пока полностью не раскрыты. Объединенные Арабские Эмираты объявили о приостановке всех финансовых, торговых и экономических операций с Ираном до дальнейшего уведомления. Поводом стал утренний инцидент. Министерство обороны Эмиратов заявило, что обнаружило две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана в направлении морского судоходства. Ракеты упали в море, о человеческих жертвах и разрушениях не сообщается. Иран обвинения отвергает и называет их безосновательными. Все это происходит на фоне провала мирных переговоров США и Ирана и продолжающихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Министр иностранных дел Китая Ван И сегодня прибыл в Южную Корею. Это его первый официальный визит в страну за 5 лет. Визит происходит в необычный момент. Трамп накануне распорядился резко сократить совместные американо-южнокорейские учения и заявил, что хочет вновь попытаться наладить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Учения сокращены с 11 до 5 дней с 17 по 21 августа, а часть операции отменена или заменена компьютерными симуляциями. Сегодня стало известно еще об одной важной детали. Министр иностранных дел Южной Кореи признал, что решение Трампа застало Сеул врасплох. Южнокорейские власти заранее о нем не знали. Китай, являющийся главным политическим союзником Северной Кореи, теперь явно пытается использовать возникшее дипломатическое окно. Ван И заявил в Сеуле, что Вашингтон должен отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: встанете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
1: Корабль прекрасно обслуживается.
0: Между тем, семьи моряков рассказывают совсем другое. Нехватка еды. В какой-то момент матросы получали полчашки риса и две лепешки в день. Сломанные туалеты, плесень в душевых, поломанные стиральные машины и острая нехватка мыла, зубной пасты и дезодоранта. Несколько матросов, по имеющимся данным, пытались совершить суицид. В четверг на прошлой неделе министр войны Пит Хексет заявил, что условия службы на корабле полностью искажены СМИ. Однако через час после этого Пентагон объявил, авианосец Джордж Вашингтон уже направляется на Средний Восток на замену Линкольну. Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Цао признал небольшое число случаев психических расстройств на борту и сказал, что рационы питания корректировались, когда свежие поставки были недоступны, но ни одного пропущенного приема пищи не было. Сенатор Ричард Блюменталь написал Хекситу письмо с требованием объяснений, назвав условия на Линкольне отвратительными. В понедельник истек 60-дневный мораторий, который США и Иран заключили в июне для переговоров о прекращении войны. И вместо мирного соглашения мир получил новые угрозы.

Коммерческих танкеров и сухогрузов остаются на якоре в ожидании, уйти им некуда. Трамп также заявил, что не намерен продлевать перемирие и не торопится с соглашением, но подтвердил, что неформальные контакты с корпусом стражи исламской революции продолжаются. Параллельно он снова заявил, что считает отличной идеей объявить Ормузский пролив территорией США. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер провел почти 4-часовые переговоры с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху по американскому плану урегулирования в Газе. Накануне Кушнер встретился с лидерами Хамас в Египте. По его словам, они говорили правильные вещи. Кушнер заявил, что прогресс в вопросе разоружения Хамаса может начаться уже через 30 дней в части изъятия оружия. Засыпка части тоннелей возможна в течение 60-90 дней. При этом зять Трампа подчеркнул, восстановление Газы не начнется до полного разоружения. Однако Нетаньяху дал понять, что Израиль не выведет ни одного солдата из Газы и не допустит начала восстановления до полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора, включая каждое оружие от легкого до тяжелого и каждый туннель. Израильский премьер выразил глубокий скептицизм относительно готовности Хамаса реально разоружиться и попросил объяснить, зачем Кушнер вообще встречался с его лидерами. Пока стороны договаривались, Трамп заявил в интервью Fox News, что хочет, чтобы Израиль прекратил авиаудары в Газе, имея в виду те, которые не направлены против непосредственных угроз. Ну а еще Трамп приказал министру войны Питу Хексету существенно сократить масштаб ежегодных американо-южнокорейских военных учений, которые начались на этой неделе. Причины две. Первая – Сеул отказался присоединиться к войне с Ираном, которую Трамп называет легкой. Вторая – Трамп сослался на очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заявил, что учения посылают Пхеньяну совершенно неуместный и даже враждебный сигнал. Я поручил министру войны Питу Хексету существенно сократить совместные военные учения, написал Трамп в соцсетях, добавив, что отменить их полностью уже слишком поздно. 11-дневные учения с участием 18 тысяч южнокорейских солдат были разработаны для повышения боеготовности Альянса против северокорейских угроз. Решение вызвало критику со стороны оппозиции. Сенатор-демократ Марк Келли, бывший пилот ВМС, напомнил, что Северная и Южная Корея формально все еще находятся в состоянии войны. Военные аналитики предупреждают, перевод авианосца Джордж Вашингтон в Персидский залив на замену Аврааму Линкольну уже оставил западную часть Тихого океана без ключевого военного актива в тот момент, когда Китай демонстрирует все больше признаков агрессивности. Ну а рейтинг одобрения Трампа упал до исторического минимума его президентства – 33% по данным опроса Reuters Ipsos, завершенного в понедельник. 64% американцев выразили недовольство его работой. Для сравнения, в первые дни президентства его рейтинг составлял 47%, то есть за полтора года он упал минимум на 14% пунктов. Нынешний показатель повторяет антирекорд первого срока, зафиксированный в декабре 2017 года. Главная причина – война с Ираном и ее экономические последствия. Еще за два дня до начала войны средняя цена галлона бензина в США составляла менее $3. Все это лето она держится выше 4. Трамп, который шел на выборы с обещанием обуздать инфляцию и избежать затяжных войн, на митинге в Гарден-Сити в Нью-Йорке в пятницу заявил: платить чуть-чуть больше за бензин – это нормальная цена за то, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. 80% американцев, включая 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в войне с Ираном затянется на долгое время. Лишь 16% ожидают ее завершения в ближайшие недели. Впервые за десятилетие больше избирателей, 38% против 35%, доверяют экономику демократам, а не республиканцам. На фоне ноябрьских выборов в Конгресс республиканцы все тревожнее смотрят на перспективы сохранить большинство в Палате представителей, а демократы уже прицеливаются к Сенату. Оставайтесь с нами на RTN. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь.

0: вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Гавайи пережили первое за 155 лет приближение урагана к Большому острову. В субботу ураган Лала первой категории прошел в 30 километрах от южной оконечности острова, официально не сделав прямого касания суши, но обрушив на штат проливные дожди, шквалистый ветер и наводнение. В воскресенье Лала ослабла до статуса тропического шторма. Один человек погиб в дорожной аварии. Следствие выясняет, была ли она связана со штормом. Более 100 домов на юге Большого острова разрушено или повреждено. Около 60 тысяч жителей остались без электричества. В отдаленных районах свет может не появиться неделями. Ливни принесли местами до 90 сантиметров осадков. На склонах вулкана Мауна-Кеа начались оползни. Губернатор Джош Грин объявил чрезвычайное положение. Все государственные учреждения, школы и суды закрыты. Жителей предупреждают, опасность не миновала. Дороги перекрыты поваленными деревьями, оборванными проводами и оползнями. А в Индиане завершается неделя катастрофических наводнений. 7 человек погибли. Уровень воды в реке Уайт-Ривер в Индианаполисе достиг исторического максимума за 113 лет, более 7 метров, превысив рекорд 1913 года. Среди погибших 4-летний мальчик, которого раздавило деревом, упавшим на его спальню во время шторма, 18-летний абитуриент университета, которого унесло течением реки, и 58-летняя женщина, чья машина была смыта с затопленной дороги. Последней жертвой стал 31-летний велосипедист. Его обнаружили в воскресенье утром в провале, образовавшемся на размытой дороге в округе Генри. Около 130 тысяч домохозяйств в штате по-прежнему остаются без электричества. На пике отключения без света сидели около 300 тысяч. Губернатор Майк Браун объявил режим чрезвычайного положения и запросил федеральную помощь. Трамп пообещал поддержку, ситуация начинает улучшаться, однако синоптики предупреждают о новом цикле дождей. Сегодня жители Майами решают судьбу одного из самых необычных архитектурных памятников Флориды – морского стадиона на острове Вирджиния-Ки. На референдуме горожане голосуют за или против 40-летнего контракта с компанией Global Spectrum на реставрацию и управление стадионом. Компания готова вложить до 10 миллионов долларов в обмен на право проводить здесь концерты и мероприятия и развить прилегающую территорию в общественный парк. Стадион был построен в 1963 году по проекту кубинского архитектора Хилберто Браво и стал единственным в стране специализированным местом для гонок на моторных лодках. Здесь снимался Элвис Пресли, пела Глория Эстефан, выступал покойный Джимми Баффет. Однако в 92 году ураган Эндрю нанес зданию серьезный ущерб, и с тех пор стадион стоит закрытым, заросший граффити и включенный в Национальный реестр исторических мест США. Полная реставрация может обойтись в 54 миллиона долларов. Противники референдума указывают на то, что генеральный директор Global Spectrum был обвинен в сговоре при проведении торгов. Но сторонники называют сегодняшнее голосование последним реальным шансом спасти это здание. В Лексингтоне, штат Кентукки, 16-летний Дижон Робертсон был застрелен в парке Чарльза Янга в центре города во время летнего праздника. Еще 4 ранены, среди них 4-летний ребенок и 14-летний подросток. По подозрению в убийстве задержан 18-летний Джаметриус Гриффин. Ему предъявлены обвинения в убийстве, нападении и уничтожении улик. Он содержится под стражей без права выхода под залог. Момент стрельбы попал в объектив видеоблогера, снимавшего мероприятие. О трагедии стало известно губернатору Кентукки Энди Беширу прямо во время политического ужина, примерно в 1,5 километрах от места событий. Еще одна стрельба произошла в кампусе Госуниверситета Вирджинии поздно ночью в субботу, всего через несколько часов после торжественной церемонии для первокурсников, на которой с напутственной речью выступил бывший квотербек НФЛ Кэм Ньютон. 5 раненых, один в критическом состоянии. Подозреваемый 19-летний Камрон Харрис из Хенрика был обнаружен полицией спустя более 12 часов. Он прятался в шкафу в одном из студенческих общежитий. Харрис не является студентом университета. Ему предъявлено 8 уголовных обвинений в злоумышленном нанесении ранений и применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления. 4 из 5 пострадавших также не являются студентами. Единственный студент, 20-летний юноша, он выписан из больницы. Кампус был заблокирован на несколько часов, однако занятия в понедельник начались по расписанию. Университет Вирджинии – исторически черный университет, основанный в 1882 году. В аквариум «Шетт» в Чикаго прибыли еще 4 белуги из закрытого канадского тематического парка «Маринленд» у Ниагарского водопада. Киты по именам «Каспиан», «Пикачу», «Рейн» и «Секорд». Вторая группа белуг, доставленных в Чикаго, первые 4 прибыли в июле. Всего из «Маринленд» планируется перевести 30 китов и 4 дельфинов в аквариумы США и Испании. Канадское правительство одобрило план спасения, который, по всей видимости, предотвратил массовую эвтаназию животных. С 2019 года в «Маринленд» погибли 20 китов. Каждого из них перевозили в специальных стропах и термостатированных контейнерах. Впервые в истории подобные операции проводятся в таком масштабе.
1: Мы отслеживаем все признаки, которые говорят нам о том, что они физически и психологически здоровы каждый день. Работать с белугами – это настоящая радость.
0: Животных сначала познакомили с уже живущими в аквариуме китами через специальные ворота, чтобы подобрать им наиболее подходящих соседей по воде. Остальные киты из «Маринленд» будут доставлены в аквариумы в Атланте, Сан-Антонио, Сан-Диего и Валенсии. Один из самых неприятных попутчиков в истории человечества – постельный клоп. Его изображения находят в египетских гробницах, а сами насекомые сопровождают людей тысячи лет. И сегодня они снова на подъеме, и специалисты по борьбе с вредителями предупреждают – число обращений в Нью-Йорке растет с каждым годом.
2: Постельный клоп – крошечное кровососущее насекомое, которое, вопреки названию, встречается далеко не только в постели. Клопы – настоящие автостопщики. Они путешествуют с нами в вещах. Они не заползут через входную дверь и не влетят через окно. Мы сами приносим их домой.
0: Особая опасность возвращения из отпуска специалисты советуют: не вносите чемодан в спальню, оставьте его или в гараже, или на балконе. Всю одежду сразу бросайте в сушилку на высокую температуру на 20-30 минут. Жар выше 48 градусов убивает клопов на всех стадиях. Если они все же попали в дом, не экспериментируйте с самолечением. Это задача для профессионалов.
2: Если вы их увидели, не паникуйте. Есть четкие шаги по устранению. Главное – сохранять бдительность во время путешествий и следить за окружающей обстановкой.
0: Тем, кто живет в Нью-Йорке, эта тема особенно актуальна. По данным компании Orkin, в 2026 году Нью-Йорк занял 12-е место в стране по числу заражений постельными клопами, поднявшись сразу на 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Так что совет специалиста – сохранять бдительность после поездок для нью-йоркцев звучит как никогда своевременно. В калифорнийской Санта-Розе прошел 50-й юбилейный конкурс самой некрасивой собаки в мире. Победителем стала 6-летняя мопсиха Джинни Лу из Юки, Калифорния, с выпученными глазами и языком, постоянно свисающим на бок. Ее хозяйка Мишель Грейди получила приз в $5000. История Джинни Лу особенная. Она была спасена с южнокорейской фермы по производству собачьего мяса и усыновлена через организацию Park Rescue 4 года назад. В прошлом году она заняла 2-е место и, наконец, в 4-й попытке взяла главный титул. 2-е место досталось белой собачке Пинки, помеси чихуахуа и померанского шпица. И 3-е – чихуахуа Отто. Среди 9 участников конкурса была и 12-летняя китайская хохлатая Клара. Она специально прилетела из Польши. Несмотря на название, конкурс создан вовсе не для насмешек. Его цель – продвигать усыновление бездомных животных и напоминать, что каждая собака заслуживает любви независимо от внешности. В этом году Джинни Лу уже побывала в эфире «Шоу Today» в Нью-Йорке прямо в жемчужном ожерелье. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк и Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в США. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network. Для своего анализа ученые взяли 10 музыкальных альбомов, выпущенных с 2017 по 2022 год, у которых было самое большое число прослушиваний на Spotify в течение первого дня релиза. Авторы исследования сравнивали количество аварий в день выхода альбома с двумя периодами – за 10 дней до и в течение 10 дней после релиза. Для этого они взяли данные из реестра дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом США. Приняв во внимание дни недели, в которые были выпущены альбомы, а также праздники и времена года, исследователи обнаружили, что число ДТП со смертельным исходом в день релиза популярных альбомов увеличивается примерно на 15% в сравнении с обычными значениями. Исследователи добавляют, что рост числа ДТП был заметнее среди определенных групп людей. Это молодые водители, водители-мужчины, люди, которые ехали в автомобиле одни, и те, чья машина была оборудована встроенной мультимедийной платформой. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
3: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Доходности долгосрочных гособлигаций остаются около многолетних и многодесятилетних максимумов. Причина – опасения инвесторов из-за огромных государственных долгов, высокой стоимости энергии и риска возвращения инфляции. Особое внимание приковано к Соединенным Штатам, где госдолг приближается к 40 триллионам долларов. Сегодня Вашингтон размещает еще 16 миллиардов долларов 20-летних облигаций. Одновременно нефть дорожает уже четвертый торговый день подряд. Главная причина – отсутствие прогресса между США и Ираном и продолжающаяся неопределенность вокруг Ормузского пролива. Трамп в последний момент приостановил введение новых 50% тарифов на ряд канадских товаров, которые должны были начать действовать сегодня, 19 августа. Трамп сообщил, что откладывает введение пошлин на 3 дня, заявив о достижении договоренности с Канадой. Канадская сторона подтверждает прогресс в переговорах, но отмечает, что несколько ключевых вопросов пока окончательно не решены. Сегодняшняя отсрочка предотвращает немедленный торговый удар, но пока не означает, что конфликт полностью закончен. Следующие 3 дня станут решающими. На этой неделе в Нью-Йорке начала работать система, позволяющая владельцам крупных зданий покупать специальные экологические кредиты, чтобы компенсировать часть обязательств по Local Law 97, одному из самых амбициозных климатических законов города. Закон требует от крупных зданий значительно сократить выбросы углекислого газа. Причина проста. Здания дают примерно 2/3 всех углеродных выбросов Нью-Йорка. За превышение установленных лимитов владельцам грозят серьезные штрафы. Но теперь часть требований можно выполнить через покупку кредитов, средства от которых должны идти на проекты чистой энергетики. Защитники окружающей среды опасаются, что новая система позволит состоятельным владельцам просто заплатить вместо дорогостоящей модернизации зданий. Владельцы и корпоративы отвечают, без такой возможности некоторые необходимые ремонты обойдутся им в суммы, которые они просто не способны оплатить. Перед городом стоит классический нью-йоркский вопрос. Как добиться климатических целей и при этом не переложить огромные расходы на жильцов и владельцев квартир?
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 21. 3114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Джаред Кушнер, зять президента Трампа, который вместе со Стивом Виткофом ведет ближневосточное направление, дал эксклюзивное интервью телеканалу Fox News сразу после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и встречи в Каире с представителями Хамас. Он рассказал, насколько близка группировка к тому, чтобы сложить оружие, что удалось согласовать с израильской стороной и на какой стадии находятся контакты с Тегераном. Давайте посмотрим это интервью с переводом на русский язык. Мистер Кушнер, спасибо, что согласились поговорить с Fox News. Вы только что вернулись из Иерусалима, где встречались с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Вчера вы были в Египте на встрече с представителями Хамас. Если говорить о перемирии в Газе, насколько Хамас близок тому, чтобы сложить оружие. Вчера в Каире у нас прошла отличная встреча с посредниками, с Хамас и с Национальным комитетом. Это новое технократическое палестинское правительство, которое возьмет управление на себя, когда ему передадут контроль. Они подтвердили все свои обязательства по мирному плану президента Трампа и по дорожной карте из 15 пунктов, которую мы прорабатывали с ними последние 4 месяца. Там они обязуются сдать оружие. Звучит это как что-то немыслимое, ведь Хамас вооружен очень давно, и все это время оставался страшной террористической организацией. Но сейчас, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, действительно готовы на это пойти. Премьер-министр Нетаньяху недавно назвал эту дорожную карту неприемлемой. Вы просите премьер-министра изменить позицию? Думаю, так он воспринял план, когда получил его. А сегодня у нас была очень-очень хорошая встреча. Мы провели с ним и его командой почти 4 часа, разбирая все детали. Они высказали ряд обоснованных опасений, и мы смогли на них ответить. Например, мы твердо стоим на том, что план восстановления Газы у нас есть, но восстанавливать ее мы не позволим, пока не пройдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать новые деньги в место, где все это тянется так долго, если там опять все захватят террористы и все снова разбомбят. И мы не собираемся ограничивать право Израиля защищать себя, если возникнет непосредственная угроза. Дальше мы разобрали и сам механизм, что нужно сделать, чтобы реально
12: забрать оружие. И если мы будем действовать сообща, с этой встречи мы, я думаю, ушли с договоренностью сотрудничать и работать по разным направлениям демилитаризации и по гуманитарным шагам, которыми мы хотим улучшить положение в Газе, то подвижки мы можем увидеть уже дней через 30. Надеюсь, начнется вывоз части оружия, а в следующие 60-90 дней, надеюсь, начнут засыпать туннели. Так что прогресс может быть довольно скоро, но нам нужно содействие обеих сторон. Вчера в Египте вы встречались с главой Хамас Халилем Аль-Хайей. Он взял обязательство сдать оружие в ближайшие 30 дней. Да, на прошлой неделе он подписал соответствующий документ, а вчера еще раз подтвердил это обязательство. И скажу так, мы прошли большой путь. Год назад в Газе было 20 заложников и 28 тел. То, чего удалось добиться под руководством президента Трампа за этот год, результат по-настоящему выдающийся. Никто не верил, что мы сумеем закончить эту войну. Она порождала очень много ненависти и раздоров в мире. Многие не верили, что у нас получится. А когда получилось, не верили, что заложников действительно выпустят живыми. И вот впервые с 2014 года в Газе нет израильских заложников, ни живых, ни погибших. Это открыло возможность. Дальше мы сосредоточились на том, как выстроить план, чтобы палестинцы в Газе жили лучше. Мы направили в зону боевых действий больше помощи, чем когда-либо в истории. Мы изменили сам механизм ее доставки. Кстати, ООН тратит на одного человека в Газе втрое больше, чем в Сирии. То есть там давно сложился целый механизм воровства и коррупции. И работая с Организацией Объединенных Наций, мы сумели многое в этом поменять. Теперь Хамас ворует из этих денег заметно меньше, а в идеале вообще ничего. В результате уровень недоедания в Газе сегодня один из самых низких в мире, а Хамас дошел до точки, когда продолжать уже не может. Мы изолировали их в арабском мире. И, надеюсь, мы сможем сделать это по-хорошему, забрать оружие и двигаться дальше. Для Израиля, как мы считаем, это ситуация, в которой выигрывают все. Потому что если Хамас действительно добровольно отдаст оружие и туннели за следующие 60-90 дней, это, очевидно, снимет с Израиля огромную угрозу безопасности, достижение почти немыслимое. Вчера вы встречались с представителями Хамас. Вы верите, что они искренне в стремлении к миру? Они говорили все то, что нужно, но, конечно, очень и очень трудно доверять террористической организации, которая совершила такие страшные злодеяния. Встреча прошла вполне доброжелательно, и они говорили все правильно, так что мы дадим им шанс проявить себя. Но судить будем по действиям и конкретным шагам. Надеюсь, это окажется правдой. И повторю, над этим работают не только Соединенные Штаты. Мы со Стивом работаем и с египтянами, и с катарцами, и с турками, и с эмиратцами, и с саудовцами. Все помогают нам создать нужное давление, чтобы сделать то, что правильно для палестинцев в Газе. Отстранить Хамас от власти и провести демилитаризацию, чтобы восстанавливать Газу можно было на пользу ее жителям. Хамас публично увязывает любое разоружение с выводом израильских войск из Газы. Удалось ли вам прояснить эти позиции на встречах? Да, сейчас Израиль стоит на желтой линии, о которой мы договорились на переговорах о первоначальной сделке в рамках плана из 20 пунктов, и сейчас нужно, чтобы Хамас показал, что настроен серьезно. Когда мы добьемся от них полного выполнения соглашения и проведем демилитаризацию, тогда будем обсуждать вывод израильских войск. Конечная цель, чтобы Израиль из Газа ушел, но только тогда, когда Хамас будет реально разоружен, и там появится полноценная власть, которая, надеюсь, поможет людям развиваться. Мы не хотим, чтобы Газа когда-либо стала угрозой для Израиля. И, думаю, хорошая сторона сегодняшней встречи в том, что мы с премьер-министром Нетаньяху сошлись на том, что цели у нас абсолютно одинаковые. Демилитаризованная Газа и настоящий мир на юге. И если у нас это получится, для Израиля это может стать поразительной переменой стратегического характера. Тема Газа и палестинцев напрямую связана с соглашениями Авраама и с вашими усилиями привлечь к ним новые страны. Вы верите, что при администрации Трампа круг участников расширится? Да, верю. У нас идет много содержательных, активных переговоров с разными странами, с какими-то это очевидно, с какими-то нет. И думаю, как только ситуация с Газой сдвинется вперед, это, надеюсь, снизит здешнюю напряженность. Нам нужно пройти израильские выборы, а израильская политика, как вы знаете, штука сложная. Так что, надеюсь, после израильских выборов появятся возможности для расширения. Но президент Трамп занимается этим очень плотно. У него были прекрасные разговоры со многими странами, и это правильное дело. В соглашениях Авраама они предложили региону совсем другой подход. Все всегда говорили, что нормализации не может быть, пока не решен палестинский вопрос. А на первом этапе соглашений Авраама мы показали обратное. Эмиратцы оказались крупнейшими донорами Газы и очень много сделали для палестинцев. И именно наличие отношений с Израилем позволяет им помогать палестинцам добиваться лучшей доли. Исключает ли администрация Трампа признание палестинского государства? Думаю, прежде чем вообще говорить о государстве как о политической конструкции, мы хотим увидеть, что палестинцы способны управлять сами собой. И если брать палестинскую администрацию, то она очень далека от той планки, которой нужно соответствовать, чтобы претендовать на государство. Им нужно провести много реформ, и в этом с нами согласны и саудовцы, и французы, все. И сделают ли они это на самом деле вопрос отдельный. Они обещают реформы уже 10 лет. Что до Газы, если там появится национальный комитет, палестинский технократический орган, и он покажет, что умеет управлять на благо жителей Газы, тогда, может быть, позже мы поговорим и о политической перспективе. Но сначала нужно доказать, что у палестинцев может быть власть, которая, во-первых, обеспечит безопасность своим людям и своим соседям, а во-вторых, будет создавать людям возможности жить безопасно и лучше, развивать экономику, привлекать хорошие инвестиции и, надеюсь, жить мирно. При этом я убежден, что Израиль очень хочет жить в мире. Страна прошла через 3 года войны. Это было очень тяжело и для государства, и для людей. Объезжая регион, я вижу, что люди устали от войны. Мне кажется, они готовы к чему-то новому. Просто иногда это трудно. Кто сделает первый шаг? И как выстраивать доверие, когда его почти не осталось? Но мы видим много позитивных сигналов. А президент Трамп уже совершал на Ближнем Востоке чудеса и твердо намерен и дальше делать то, что все считают невозможным. В понедельник истек меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. На каком этапе переговоры с иранским режимом? Сейчас президент Трамп сосредоточен на экономическом давлении. Он твердо стоит за блокаду. Посмотрите на иранскую экономику. Ей сейчас намного хуже. Плохо было и до войны, а теперь намного хуже. Но президент Трамп очень четко объяснил, почему он поступил именно так. Он убежден, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И если Иран готов довести до конца ту сделку, которую они с нами обсуждали, отказаться от возможности создать ядерное оружие, то он, разумеется, готов заключить соглашение, которое может быть прекрасным для иранского народа. Он к этому открыт. Но пока они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы... что имело бы смысл для нас. Президент Трамп сказал Fox News, что у администрации есть закрытый канал связи с высокопоставленными представителями КСИР. А что это за канал? И есть ли прогресс с этими людьми за пределами политического руководства? Да, в детали я вдаваться не могу, но скажу, что контакты между правительством США и разными частями иранской власти на всех уровнях сейчас интенсивнее, чем когда-либо. Идет много хорошего диалога, и это, я считаю, очень-очень полезно. Ведь нельзя договариваться друг с другом, не понимая друг друга. Нужно обмениваться позициями. Между Америкой и Ираном доверия действительно немного, после стольких лет без отношений и без диалога. Но сейчас они включились всерьез, и это скорее хорошо. Хотя до взаимопонимания мы еще не дошли. Президент Трамп будет очень терпелив. Он не хочет гнать к сделке. Он заключит правильную сделку тогда, когда она созреет. Но разговор идут активные и позитивные. Посмотрим, что будет. А насколько это недавно? Ну, разговоры идут довольно часто. Что вы считаете главным препятствием на пути к соглашению с Ираном? Они должны быть готовы к настоящей сделке. Если же они будут пытаться схитрить, придержать какие-то карты и выторговать уступки ни за что, президент Трамп хочет честной сделки, такой, где выигрывают обе стороны. Но базовые условия, они должны захотеть быть нормальной страной без ядерного оружия и без финансирования терроризма в регионе. Если они на это пойдут и всерьез возьмутся за тот огромный потенциал, который у них есть, у них, по-моему, пятые в мире запасы природных ресурсов. У них замечательный народ, замечательная история, потенциал колоссальный. И если они предпочтут реализовать его, а не экспортировать революцию и раскачивать регионы и весь мир, тогда он, конечно, будет очень открыт такой сделке и даже с воодушевлением на нее пойдет. И последний вопрос тоже про Иран и меморандум. А что теперь? Меморандум истек. Иранцы по-прежнему атакуют суда в Ормузском проливе, они по-прежнему угрожают жизни президента Трампа. Переговоры продолжаются? Как я и сказал, контакты у нас продолжаются, а когда сделка будет готова, она будет готова. Сделки даются тяжело. Знаете, что забавно? Президент Трамп всегда берется за невозможные сделки. Многие политики говорят, это очень спорно, это очень сложно, а он мыслит как хозяин, а не как арендатор. Он сейчас на втором сроке, у него огромный опыт, и его цель заниматься по-настоящему большими вещами, которые будут менять мир, и тогда, когда он уже не будет президентом, и когда его уже самого даже не станет. Поэтому он и сосредоточен на крупном, поэтому он занимается и этой темой. Но он будет держаться до тех пор, пока не получится то, что он считает правильной сделкой.
13: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 – это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярные обследования. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгас, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгас возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгаса обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгас и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгас. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой, и таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс, живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти». Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос: почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти? 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке, стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос: что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге «Завтра начинается сегодня». Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Дэвид Зон Радио. В Нью-Йорке 1:00.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвид Зон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке все больше людей перестают платить за проезд в общественном транспорте. В июне оплаченных поездок стало на 8% меньше, чем год назад. МТА недосчиталось около 31 миллиона. Часть людей перестали платить после обещания мэра Мамдани сделать автобусы бесплатными. Глава ведомства Джан Лейбер говорит, что градоначальник не может изменить тариф, это решает штат. Американские вузы в новом учебном году могут недосчитаться до 112 тысяч иностранных студентов. Если прогноз сбудется, колледжи и университеты недополучат около 3 миллиардов долларов, а экономика потеряет примерно 40 тысяч рабочих мест. Заявок в докторантуру также стало на 20% меньше, а число зачисленных иностранных студентов сократилось на 17%. Одна из главных причин – визовые ограничения и ужесточение миграционной политики. Для сравнения, в 2024-2025 учебном году иностранные студенты принесли экономике США около 43 миллиардов долларов. Названа дата Супербоула 2027. НФЛ проведет традиционную игру 14 февраля в день Святого Валентина. Мероприятие состоится на стадионе в Калифорнии. Матч совпадает с Днем президентов, что означает, что большая часть страны будет отдыхать. Стадион SoFi в Инглвуде уже принимал Супербоул в 22-м году, когда Рэмс обыграли Cincinnati Bengals со счетом 23-20. Предыдущий суперкубок прошел 6 февраля в Санта-Кларе и запомнился яркими музыкальными номерами. Хедлайнером выступил Bad Bunny. Его шоу стало первым полностью испаноязычным в истории. Вместе с ним на сцену вышли Рики Мартин и Леди Гага.
9: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ой, снова здравствуйте. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. И понятное дело, что к нашим пожеланиям присоединяется компания «Бруклин Сифуд». Это наши друзья Эдик и Настя. Прямой поставщик лучшей зернистой икры в нашу страну. Ребята уникальные, и продукция у них уникальная, высочайшего качества. Если еще не слышали, рассказываю. В магазине Number One Cover по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню представлена вся палитра свежайшей, роскошной черной икры. В этом морском бутичке есть практически все лучшие деликатесы, но только все, которые вы можете вообразить, и даже больше. Каспийская, Паюшная, Осетровая, Калуга. Восхитительная красная икра, рыба, французские блинчики, оливковое масло, трюфели, крабы, кальмары. Боже, чего там только нет. Огромный выбор гастрономических удовольствий. А главное, это огромная польза для здоровья. Вы зайдите, зайдите, попробуйте. Будете очень приятно удивлены. Number One Cover. Здесь все на высочайшем уровне. Количество, качество, сервис. И для вашего удобства все это дело можно прикупить на фудстемпы. Бруклин Сифуд, они первые ребята, кто этого добился. Это очень важно. Раньше люди не то что себе позволить подобного не могли, даже помыслить об этом не смели. Из Number One Cover вы не уйдете без подарка. Веруша и Ируша. Вот они непременно порадуют, порекомендуют. Именно то, чего давно просит душа. 718-701-0506, 718-701-0506. Ну, а если хотите попасть на производство, туда, где все начинается, и прикупить всего побольше, ну, например, 100 банок икры или огромного тунца. 100 банок икры для чего? Ну, для какого-то небольшого городка, допустим. Позвоните Насте. 718-715-0969. Пароль «Стар», как мир. Завтрак туриста, банка черной, банка красной. И жизнь удалась. Бруклин Сифуд. Всегда повторяю, не устаю. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящее. Так, приступаем к пище духовной. Сегодня продолжим рассказ о людях, которые один в поле воин, о тех, благодаря которым земля еще вертится. Я здесь почему-то Высоцкого вспомнила. Был один, который не стрелял, а потом сразу вспомнила. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не мы, увы. И вопрос, как и прежде, а я бы смог? И вот в связи с этим давайте-ка я начну с письма. Не доказано, правда, что приписывают Аврааму Линкольну, но я уверена, что этот текст никому не навредит. Это письмо учителю своего сына. Я понимаю, он должен будет узнать, что не все люди справедливы, не все искренни. Но научите его к тому же, что на каждого подлеца найдется герой, что на всякого эгоистичного политика найдется преданный лидер. Научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг. На это потребуется время, я знаю. Но если можете, научите его тому, что один заработанный доллар намного ценнее, чем 5 найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами. Если сможете, уведите его от зависти. Обучите секрету негромкого смеха. Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над задирами и хвостунами легче всего. Если можете, научите его интересоваться книгами. И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами. Птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма. Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать. Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается. Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей стороне. Научите его выслушивать всех людей, Однако научите его также все то, что он слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее. Если можете, научите его смеяться в печали. Научите его, что нет стыда в слезах. Научите его смеяться над цинниками и остерегаться чрезмерной слащавости. Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда не торговать ни сердцем, ни душой. Научите его не слушать воюющую толпу, но встать и сражаться, если он считает себя правым. Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему иметь мужество, чтобы быть нетерпимым ко всему плохому. Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым. Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. Это нелегкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать. Он такой хороший, мой сын. И есть такая историческая справка, что хотя этот текст широко известен во всем мире как письмо Линкольна, большинство историков сходятся во мнении, что нет никаких документальных свидетельств, рукописей или упоминаний в архивах того времени, подтверждающих его авторство. Этот текст впервые появился в печати в середине 20 века, но благодаря глубокому гуманистическому смыслу закрепился в культуре именно под именем Авраама Линкольна. Ну разве это так важно на самом деле? Текст прекрасный. Так, история, значит, такая. Его зовут Райан, и он родился в Канаде в мае 1991 года. Когда он был ребенком, ему было всего 6 лет, его учитель рассказывал классу о том, как живут дети в Африке. Глубоко тронутый тем фактом, что некоторые даже умирают от жажды, в то время как он мог просто подойти к крану и выпить чистой воды, Райан спросил учительницу, во сколько обойдется доставка воды в Африку. Учительница рассказала об организации под названием Water Can, которая могла бы построить колодцы примерно за $70. Вернувшись домой, мальчик подошел к своей матери Сьюзан и сказал ей, что ему нужно $70, чтобы купить колодец для африканских детей. Мать сказала ему, что он должен заработать эти деньги тяжелым трудом и давала ему случайную работу, которая позволяла Райану зарабатывать несколько долларов в неделю. В конце концов, он сэкономил $70 и пошел в Water Can, где ему сказали, что фактическая стоимость бурения скважины составляет $2000. Сьюзан ясно дала понять, что он не может отдать ему все эти деньги, но Райан не сдавался. Он пообещал, что вернется с полными $2000. Он продолжал подрабатывать по соседству, чтобы собрать деньги, вдохновлял своих братьев, соседей, друзей присоединиться к нему и помогать, пока они не насобирали необходимую сумму. В январе 99 года в деревне на севере Уганды пробурили скважину. Когда строительство колодца было закончено, школа Райана начала помогать и установила контакт со школой, расположенной рядом с колодцем. Так Райан познакомился с Аканой, мальчиком, который каждый день боролся за то, чтобы ходить в школу. Райан был так тронут, что попросил родителей отвезти его к Акане. В 2000 году он прибыл в деревню, где сотни людей приветствовали его, выстроились в коридор и скандировали

Ребенок, у которого есть сердце, способное сострадать, и настойчивость, способная действовать. Усилия Райана Хрелджика привели к созданию фонда Ryan's Well Foundation, который к настоящему времени реализовал проекты по водоснабжению и санитарии для более чем 1 600 000 человек. Райан продолжает заниматься вопросами глобального доступа к чистой воде, занимая должность исполнительного директора своего фонда. И, может быть, главное здесь не вода. Может быть, главное здесь вера. Вера одного мальчика в то, что добро возможно. И вера его матери в то, что труд делает это добро настоящим. И у меня, знаете, возник вопрос. А может быть, у этого мальчика Райана был учитель, который прочел письмо Авраама Линкольна? Вот скажите по-честному, вы когда-нибудь задумывались, сколько раз в день ваша жизнь зависит от человека, имени которого вы даже не знаете? Ну, например, диспетчер, там, архивариус, личный ассистент или старый тренер. Давайте посмотрим на еще один поразительный случай, когда один маленький человек изменил судьбу, ну, не знаю, целой эпохи, наверное. Вот представьте себе 1979 год. Индия, штат Ассам. Берега реки Брахмапутра, пожирающая все на своем пути, эрозия почвы превратила огромную песчаную косу в выжженную мертвую пустошь. 16-летний местный парень по имени Джават Паенг гулял по этому песчаному острову после очередного наводнения. Увидел страшную картину. Сотни змей, выброшенных водой на сушу, погибли от нестерпимой жары. На песчаном пустыре не было ни единого дерева, чтобы дать им хоть какую-то тень. Тогда Джават пошел к старейшинам своей деревни и спросил, можно ли посадить там деревья. Ему ответили, на этом песке ничего не вырастет. Ну вот тебе 20 бамбуковых саженцев, попробуй, если делать нечего. Парень взял эти саженцы, переплыл на лодке на мертвый остров и посадил их. На следующий день он вернулся, чтобы полить их вручную. А потом еще раз и еще. Джават бросил школу, переселился на этот песчаный остров и начал каждый божий день сажать деревья. Чтобы удобрить бедный песок, он ведрами привозил туда красных муравьев и дождевых червей. Он носил воду вручную из реки, пока не придумал бамбуковые оросительные системы. И вот прошло почти 40 лет. Бюрократы, экологи, чиновники, они даже не подозревали, что происходит на этом острове. Пока в 2008 году в департамент лесного хозяйства не поступил сигнал. В районе речной косы обнаружено, внимание, стадо из 100 диких слонов. Когда инспекторы приехали на место, у них перехватило дыхание. Вместо песчаной пустыни перед ними простирался настоящий тропический лес площадью более 550 гектаров. Вдумайтесь! Джават Паенг в одиночку вырастил экосистему, куда вернулись бенгальские тигры, носороги, олени, птицы. Один человек. Его считали чудаком. Он просто молча день за днем побеждал пустыню. И победил.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350 тысяч порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500 тысяч. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850 тысяч. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
7: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Привет всем, кто только что подключился. Пытаемся мотивировать народ помнить о тех, кто делает добрые дела без лишнего шума. Хочется напомнить. Пожалуйста, будьте повнимательнее к своим близким. Питайтесь правильными мыслями и качественными продуктами. Например, из магазина Number One Cover, что по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Зайдите, посмотрите и сами все поймете. Франция. Конец 19 века. Сельский почтальон по имени Фердинанд Шеваль каждый день проходил пешком по 30 километров, разнося письма и посылки по отдаленным деревням. Его жизнь была невероятно однообразной и тихой. До одного весеннего дня 1879 года. Шагая по проселочной дороге, Шеваль споткнулся о камень необычной формы. Он поднял его, разглядел и поломал голову над его удивительной природной формой. Шеваль положил камень в карман, на следующий день вернулся на то же место и нашел еще несколько странных камней. И вот тогда у простого почтальона рождается безумная мечта – построить сказочный дворец. Без архитекторов, без образования, без денег, без строительных бригад. И вот вдумайтесь, следующие 33 года его жизнь выглядела так. Днем он разносил почту, а в своей тележке вез назад найденную вдоль дорог красивую гальку, известь и цемент. Соседи, понятное дело, крутили пальцем у виска и называли его сумасшедшим. Но каждую ночь при свете масляной лампы почтальон Шеваль вручную выкладывал стены своего идеального дворца. Он смешивал стили, высекал из камня фантастических зверей, гигантов, пагоды и библейские сюжеты. В 1912 году, когда ему исполнилось 76 лет, дворец был завершен. Сегодня идеальный дворец почтальона Шеваля признан официальным памятником истории и культуры Франции. Великие художники Пабло Пикассо и Андре Бретон восхищались им как шедевром наивного искусства. Человек, над которым смеялась вся деревня, доказал: если у тебя есть мечта, тебе не нужна армия строителей. Достаточно одной почтовой тележки и веры в то, что даже из простых камней, о которые споткнулся, можно сотворить чудо. Не бойтесь спотыкаться, не бойтесь упасть. Главное – подняться и шагать дальше за своей мечтой.

перенесемся в Детройт. Обычный холодный осенний вечер. Под мостом или у входа в метро замерзают люди. Люди, которые лишились дома. И вот ровно в 7 вечера на углу улицы паркуется старенький минивэн. Из него выходит пожилой мужчина в простой куртке, вытаскивает огромную 50-литровую кастрюлю с дымящимся густым домашним мясным супом. К нему тут же выстраивается очередь. Он не спрашивает документов, не требует выслушать проповедь и не снимает происходящее на телефон для соцсетей. Он просто наливает суп, дает кусок свежего хлеба и говорит: «Держись, дружище, завтра будет лучше». Этого человека зовут Добби МакГроу. 30 лет назад он был преуспевающим мелким предпринимателем. Однажды в сильный мороз он увидел на улице замерзающего человека и отдал ему свой обед. Но, вернувшись домой, Добби понял, что не может спокойно спать в теплой постели. И они вместе с женой начали варочную эпопею прямо на своей кухне. Каждый божий день, без выходных, праздников, отпусков, они чистили десятки килограммов картошки, моркови, мяса на свои собственные деньги. И вот однажды, когда журналисты все же его выследили и спросили, ну зачем он тратит все свои сбережения, силы на людей, которых общество предпочитает не замечать, Добби просто пожал плечами и сказал: «Знаете, когда вы даете человеку тарелку горячей еды, вы ведь не просто даете ему калории, вы даете ему знать, что он все еще человек». Вы возвращаете ему достоинство. И еще одна зарисовка для усиления аппетита, так сказать. В Нью-Джерси есть шикарный ресторан. Интерьер стильный, чистота идеальная. Пахнет свежим мясом, запеченным хорошо так, ароматными травами, соусом каким-то необыкновенным, домашним хлебом. На столах все как полагается, льняные салфетки, свежие цветы. За одним из столиков сидит человек в дорогущем костюме. За соседним мужчина в поношенной куртке с мозолистыми руками. В меню этого ресторана цен нет. Вообще нет. И кассового аппарата здесь тоже нет. Внизу чека стоит строчка «Заплатите, сколько можете». А если денег нет, просто помогите на кухне или в зале за один час работы. Кто это место создал? Кто каждый день стоит у этой самой плиты? Похоже с виду на очередной социальный проект какого-нибудь благотворительного фонда. Но здесь все гораздо интереснее. Все началось с женщины по имени Доротея. Почти 40 лет она остается в тени своего суперзнаменитого мужа, рок-иконы, идола, под чьи хиты «It's My Life» и «Always» сходили с ума миллионы фанаток по всему миру. Пока он покорял мировые арены, Доротея задалась простым вопросом: как вернуть достоинство тем, от кого отвернулся весь мир? Именно она придумала концепцию ресторанов J Soul Kitchen. А ее муж никто иной, как Джон Бон Джови, не просто дал на это деньги. Журналисты, случайно заглянувшие на задний двор этого ресторана, были шокированы неоднократно. Рок-звезда с мировым именем, продавший 130 миллионов альбомов, по выходным абсолютно без шума и пыли,
мыл посуду на кухне. А его жена Доротея стояла на раздаче. Она встречала каждого бездомного, каждого попавшего в беду человека. Встречала так, как самого дорогого гостя. «Когда человек голоден и сломлен, — говорит Доротея, — ему нужна не просто тарелка супа, выданная через окошко. Ему нужно уважение. И в нашем ресторане мы не делаем разницы между тем, кто заплатил $100, и тем, кто пришел помыть полы за тарелку горячего супа. Они все сидят за одним столом». За годы работы этот скромный семейный проект выдал сотни тысяч бесплатных горячих обедов и помог крышей над головой десяткам семей. Без камер, фейсбуков, отчетности этой, без громких пресс-релизов. Обыкновенная, простая человеческая забота, которая была создана двумя людьми, которые, имея весь мир у своих ног, выбрали тех, кому они нужнее, у кого нет ничего. Вот такие они, настоящие незаметные герои нашего времени. И, кстати, в отличие от многих рок-звезд, Джон славится образцовой личной жизнью. Со своей женой Доротеей Харли он познакомился еще в школе и состоит в браке с 89 года. Они вместе воспитали 4 детей. Может быть, они тоже читали письмо Линкольна?

Вот такие бывают люди. О них не часто говорят в новостях. Их имена не всегда помнят. Их лица не появляются на первых полосах. Но они, собственно говоря, к этому не сильно стремятся. Для кого-то они герои. Для меня, например. Для Акмали Тахирова. Просто они однажды увидели рядом чужую беду и не прошли мимо. Один колодец копает, другой человека спасает. Третий отдает годы жизни тем, кого прежде вообще не знал. И никто из них в этот момент не думает. Не думает о том, что на самом-то деле меняет этот мир к лучшему. Наверное, мир вообще меняется именно так. Не какими-то отчетами в соцсетях, не громкими речами, обещаниями, а такими маленькими, фрагментарными, человеческими поступками, о которых порой знает всего несколько человек. Мы просто рассказали несколько таких историй. На самом деле их гораздо больше. И мне очень хочется верить, что они нам нужны не только для того, чтобы восхищаться кем-то другим. Может быть, для того, чтобы иногда просто оглянуться вокруг, остановиться. Потому что для того, чтобы сделать этот мир хоть немного лучше, совсем не обязательно быть выдающимся героем. Просто достаточно иногда не пройти мимо. Просто не пройти мимо. Вот такие вот дела. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, Акмалюшка. Спасибо всем тем, кто был с нами на протяжении этого времени. Не прощаемся надолго. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире и вне его. Чао, какао.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

И вот вам еще одна история. Непридуманная, кстати говоря. В 1973 году обнаружили женщину, которая жила так, словно время остановилось в 1873 году. Одинокую, забытую и замерзшую. Ханне Хаксвелл было 47 лет, когда о ней узнали. Три десятилетия она провела в полном уединении на ферме Лоубиргат, расположенной в отдаленном каменном домике йоркширских Пеннин, одном из самых суровых и холодных уголков Англии. Там не было ни электричества, ни водопровода, ни центрального отопления, ни телефона. Соседи отсутствовали на многие километры вокруг. Лишь Ханна, ее коровы и жестокие зимы с температурами, часто опускавшимися ниже 20 градусов по Фаренгейту. В 1973 году команда йоркширского телевидения услышала о женщине, живущей словно в викторианскую эпоху. Они отправились на ее поиски, и их находка потрясла не только их, но и всю Британию. Коттедж Ханны представлял собой двухкомнатный каменный дом с такими тонкими стенами, что внутри зимой появлялся лед. В доме не было ванны, был уличный туалет, а воду она брала из ручья, который замерзал на месяцы. Для питья ей приходилось растапливать снег. У нее было всего одно платье, одно пальто и одна пара ботинок. Вся одежда была в заплатках. Ее доход составлял около 5 фунтов в неделю, это примерно 10 долларов, которые она получала, продавая 1-2 коровы в год. Рацион состоял из овсянки, картофеля и овощей, выращенных на каменистой почве. Радио, телевизора и газет у нее не было. Единственными ее спутниками были коровы, за которыми она ухаживала вручную на удаленных пастбищах, куда современная техника не могла добраться. Жизнь Ханны в 1973 году напоминала быт ее бабушки в 1873. Она жила так одна с подросткового возраста. Документальный фильм «Слишком долгая зима» вышел в январе 73-го, и вся Британия была поражена. Зрители увидели, как Ханна просыпается до рассвета в своем ледяном жилище, разбивает лед в ведре с водой, кормит коров вручную и пробирается по колено в снегу, чтобы ухаживать за животными. Она рассказывала о зимах, когда не могла покинуть дом несколько дней подряд, и о лете, когда работала по 18 часов в сутки, кося сено вручную, так как не могла позволить себе технику. При этом она никогда не жаловалась. «Я справляюсь», — говорила она просто. «Делаешь то, что нужно». Ответ на фильм был ошеломляющим. Тысячи писем и пожертвований пришли со всей страны. Люди присылали деньги, продукты, теплую одежду. Ее называли героиней и символом британской выносливости. Однако Ханна не выбирала такой образ жизни ради доказательств кому-то чего-то. Ферму она получила в наследство еще подростком. Родители умерли рано, оставили ей хозяйство с долгами, и хозяйство едва-едва обеспечивало выживание. После выхода фильма многое изменилось. Благодаря пожертвованиям в доме провели электричество, Ханна смогла приобрести небольшой обогреватель, крышу отремонтировали, а лед внутри перестал появляться. Впервые она перестала быть совсем одна. К ней начали приходить люди. Она получала письма со всей страны. В 88 году, в возрасте 62 лет, Ханна продала ферму и переехала в небольшой коттедж с современными удобствами. И следующие 30 лет она жила как местная знаменитость.
но всегда оставалась скромной. Скончалась Ханна в 18 году, когда ей был 91 год. А ее история живет не только как символ стойкости, но и как напоминание о забытой бедности, о силе простой женщины, которая никогда не стремилась к славе, но изменила свою жизнь, просто оставаясь сильным человеком. После обретения национальной популярности скромная фермерша была приглашена на торжественный обед в лондонском отеле «Савой», где ее личным гостем стала королева-мать Елизавета, выразившая ей свое глубокое восхищение. За всю жизнь до 60 лет Ханна ни разу не покидала пределы родного региона. Но на пенсии она неожиданно для всех стала ведущей серии телепередач о путешествиях, впервые в жизни посетив Париж, Германию, Австрию, Италию и даже Соединенные Штаты. Несмотря на долгие годы полной изоляции, Ханна обладала удивительно красивой, грамотной и поэтичной речью старой Англии, что мгновенно очаровало миллионы телезрителей и помогло ей позже написать несколько автобиографических книг, ставших бестселлерами. Ее старая и некогда заброшенная ферма Лоубергат теперь бережно охраняется как объект культурного наследия, а окружающие ее пастбища были официально объявлены природным заповедником под названием «Луга Ханны». Ханна Хаксвелл стала настоящим культурным феноменом Великобритании, чья реальная жизнь за кадром скрывала еще несколько удивительных деталей. В молодости у Ханны был единственный серьезный ухажер – местный фермер, который предлагал ей руку и сердце, но с условием продажи Лоубергат. Ханна категорически отказалась продавать родную землю. Она выбрала одиночество и тяжелый труд вместо семейного комфорта. Не имея электричества, Ханна проводила долгие зимние вечера за чтением старых книг при свете одной парафиновой свечи, которую экономила, из-за чего научилась запоминать огромные массивы поэзии и прозы наизусть, цитируя их в темноте. Ханна долгие годы тайно обожала музыку Паваротти, которую изредка слышала по транзисторному радиоприемнику, который появился у нее позже. После обретения славы ей организовали личную встречу со всемирно известным тенором, что она называла главным чудом всей своей жизни. Каждая из ее коров имела имя и собственный характер. Ханна утверждала, что разговаривает с ними как с людьми, и именно это общение помогло ей сохранить абсолютное психическое здоровье и безупречную речь за 3 десятилетия полного одиночества. История Ханны Хаксвелл – это уникальный пример подлинного человеческого достоинства, стойкости и внутренней чистоты, которые не смогли сломить ни экстремальная нищета, ни суровые годы изоляции. Она не искала славы и не жалела себя, принимая удары судьбы с редким смирением, но в итоге получила заслуженное признание всей нации, став символом несгибаемого британского духа и доказательством того, что искренность и благородство остаются неизменными вне зависимости от эпохи. Искренность и благородство. Луча на повороте для Ханны Хаксвелл.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Рейтер публикует большое расследование военных, размещенных администрацией Трампа в Вашингтоне. Трамп направил на улицы столицы тысячи военнослужащих, объяснив это необходимостью борьбы с преступностью. Однако анализ судебных документов показал, военные крайне редко непосредственно предотвращают преступления или задерживают подозреваемых. Большинство выполняет вспомогательные функции, охрана объектов, патрулирование и поддержка правоохранительных органов. Законодательство нашей страны значительно ограничивает использование вооруженных сил для обычной полицейской деятельности внутри страны. Трамп утверждает, что присутствие военных создает эффект сдерживания и помогает местным правоохранительным органам. Критики отвечают, что масштаб операции не соответствует ее реальному влиянию на преступность. Новый опрос Рейтер Апсос показал, большинство опрошенных американцев считают, что Трамп неуместно использовал свою власть для личной финансовой выгоды после возвращения в Белый дом. Речь идет не о судебном решении и не о доказанном правонарушении. Это именно восприятие избирателей, зафиксированное опросом. Белый дом отвергает утверждение о неправомерном обогащении Трампа, но политический результат важен. Вчера другой опрос Рейтер Апсос показал, что общий рейтинг одобрения Трампа снизился до 33%, самого низкого значения его нынешнего срока. Теперь к недовольству войной с Ираном и стоимостью жизни добавляется вопрос личных финансовых интересов Трампа. До выборов остается меньше 3 месяца, поэтому такие показатели становятся все более важными для кандидатов-республиканцев в конкурентных округах. Очень необычное расследование началось в Стейтен-Айленде. 19-летнего молодого человека нашли без сознания в квартире в районе Нью-Спрингвилл. Он скончался. На теле, по данным полиции, были видимые повреждения. Теперь следователи пытаются понять, что происходило в квартире перед смертью. Полиция допрашивает мать погибшего после того, как, по словам следователей, некоторые ее заявления не совпали с тем, что офицеры увидели на месте. Есть еще одна странная деталь. Соседи сообщили полиции, что вообще не знали о проживании 19-летнего молодого человека в этой квартире. Матери никаких обвинений на данный момент не предъявлено. Причину и характер смерти должен определить городской патологоанатом. Имя погибшего пока официально не раскрывается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Добрый солнечный день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидс Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А в среду это значит, что у нас с вами программа «Радио Ринг». Тема у нас, в общем-то, по-моему, была достаточно семейная. О близких и трогательные слова вы рассказали и написали о тех людях, которые находились с вами рядом и кому вы благодарны, о ком вы помните. Напомню, сегодня в программе у нас есть те, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. Напомню, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, это округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вам необходима помощь, если вам необходима работа в этих районах, вы можете обратиться в агентство Welcome Care и приступить к работе. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство также награждает ценными и дорогими подарками тех, кто работает на протяжении определенного времени. У вас будет страховка, у вас будут отпускные, у вас будут больничные. Обратитесь в агентство. Это старейшее агентство, говорящее на разных языках, в том числе на русском языке. Около 20 языков, по-моему, используются в агентстве для тех людей, которые хотят говорить на своем. Это касается и работников, это касается и пациентов. Предлагается целый ряд интересных программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов помощи в сутки можно оформить. И если пациент по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать и должен находиться в nursing home, но хотел бы оставаться дома, программа 12 плюс 12. Если вы перенесли травму, аварию, перелом, возможно, инфаркт или инсульт, и вам нужна краткосрочная, то есть непостоянная помощь на дому, то такая программа тоже есть. Если, например, вы хотели бы поменять агентство и прийти со своим пациентом, такое тоже возможно. 718-232-4850. Офисы агентства Welcome Care есть во всех районах нашего большого Нью-Йорка.

Главное, родители, не пропустите момент, не рассчитывайте, что ребенок самостоятельно все перерастет. Не все можно перерасти. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care. С нами как в семье. Я также хотел бы напомнить, что через четверг, не завтра, а в следующий четверг, послезавтра. То есть следующий четверг, который будет у нас 27 числа, вы сможете встретиться с замечательным специалистом в эфире Дэвидсон Радио, с Гальпериным Марком Яковлевичем. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. К нему прислушиваются люди, которые испытывают боль по всему миру, а на Первом канале в программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Он как консультант принимает участие уже более 14 лет. Поверьте, это специалист высочайшего класса. Его офис в Бруклине расположен по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. 718-743-0900. Добро пожаловать, пароль Братславский. Пароль Братславский плохого не посоветует. Ну, а сейчас, дорогие друзья, я хотел бы сделать еще один небольшой анонс. Анонс нашей уже вроде как будто бы утвержденной встречи. Встреча с замечательным музыкантом, потрясающим исполнителем, человеком, который многие-многие годы радует Европу, ну, не только Европу, но в большей части, как казалось, Европу, своим талантом, своим голосом, своим пением, исполнением. Это Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, ученая степень в области музыки. Друзья, это эксклюзивный человек, реально эксклюзивный человек, и редко, по-моему, у нас не в таком статусе, не в такой позиции не приезжали такого уровня исполнителей. Я не говорю, конечно же, о Карнеги Холл или о больших театрах в Манхэттене, но вот такой человек, который говорит на 11 языках, поет на 11 языках, но в частности говорит и по-русски, и по-украински. Родился он в Киеве. Он родился в 75-м году в Киеве, в известной актерской семье. Является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Закончил с отличием Одесскую консерваторию, вокальную аспирантуру и докторантуру в Высшей музыкальной академии Фрайбурга в Германии. Его педагогами были профессора Василий Навроцкий, Людмила Иванова Одесса, Ульрих Фурер Швейцария, Дитрих Фишер Дискау, Маркус Горицкий, Азис Картель Германия. Ну, важным этапом творческой деятельности певца стало сотрудничество со звездой Голливуда сэром Питером Устиновым, с которым Константин работал в Цюрихе над созданием совместной концертной программы из писем и романсов Рахманинова. Ну, гастролировал, как я и говорил выше, он в огромном количестве стран и городов. В Париже, в Страсбурге, в Тулузе, в Амстердаме, в Риме, в Неаполе, в Генуе, в Берлине, в Штутгарте, в Мюнхене, в Кёльне, в Лейпциге, Дюссельдорфе, Ахене, Санкт-Петербурге, Москве, Чикаго, Сан-Франциско, Мадриде, Цюрихе, Барселоне, Порто, Тель-Авиве, Брюсселе. Мы встретимся с ним в Нью-Йорке 15 ноября. Освободите, пожалуйста, свои планы на 15 ноября, потому что такое пропустить просто нельзя. Кстати, дату пока сказать не могу, но на 9 канале будет показан проект «От реки до моря», вы знаете, в котором снимается Ян Левинзон и парень Илюша Аксельрот. Вот веселый проект, они часто и у нас на радиостанции крутятся в эфире, и это реально веселые люди, а не простых случайных людей к себе не приглашают. Так вот, Константин Риттель-Кобылянский был вот буквально несколько дней назад, 12 числа, они записали новую программу, и она скоро должна появиться в эфире. Я надеюсь, что в эфире Дэвидсон Радио, возможно, она тоже появится, но прежде она появится как раз на 9 канале. Вы сможете это увидеть. Многие пользуются коробочками, и нашими коробочками, и могут посмотреть 9 канал. Аккомпаниатором будет бессменный концертмейстер, замечательная пианистка Элла Пасик. Элла Пасик – общепризнанный специалист. Она человек, который посвятил музыке практически всю свою жизнь. Ее знают и в Израиле, конечно, очень хорошо знают.

она являлась и организаторами, и реально является концертмейстером и аккомпаниатором огромного количества замечательных музыкантов в свое время. И сейчас она сотрудничает с Константином, и они приезжают вместе. Их концерт пройдет в синагоге, это еврейский центр, на где-то там, получается, Ocean Parkway и Neptune Avenue. Я думаю, вам хорошо знаком этот еврейский центр, и вы сможете его увидеть, и вы сможете его услышать. Я вас лично приглашаю и вам действительно рекомендую. 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Вот так. Где можно будет заказать билеты? Я надеюсь, билеты будут на театр.com. Вот, и билеты будут у некоторых распространителей, не у всех, но у некоторых будут. Обязательно сможете об этом узнать из эфира David Zen Radio. Я хотел бы начать свою программу небольшой музыкальной заставочкой в его исполнении. Кстати, он с момента трагических событий в Израиле, он как раз прилетел на гастроли и остался в Израиле, сказал, что я не уеду, у него еврейские корни, я не уеду, пока наша страна не победит. Вот, ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Be my love.

0: Вы, конечно, услышали, что это не тенор, это баритон, еще баритон-кавалер, особое звание. Ну вот, сможете увидеться и услышать. Он потрясающий рассказчик, как вы понимаете, его жизнь полна различных историй, приключений, о которых он удивительным образом рассказывает на встречах, на вот таких вот встречах со зрителями. Вы будете и смеяться, и плакать от радости. Так что 15 ноября... вы должны для себя забронировать прямо сегодня в календаре. Потом узнаете и выясните, где будут продаваться билеты. И, конечно же, занимайте места поближе. Это очень и очень интересно. Я буду вести эту программу, познакомлю вас. А дальше сами получайте удовольствие. Что ж, дорогие друзья, время открывать нашу программу. Тем более, что тема хорошая. Начну я с Александра Штейна сегодня. Тема о близких и о близости. В хорошем смысле этого слова. Воодушевляет. Спасибо, да. Спасибо. Обнимаем как можно близко. Всегда ваши Галя и Саша, несмотря на то, что живут действительно сегодняшний день на другом конце Америки, совершенно с другой стороны ее. Но вы остаетесь очень близко для нашей семейки и для меня лично. Моя гражданская позиция от Александра Штейна. Покладист я. И без амбиций. Весьма далек от перебранки, моя гражданская позиция всегда зависит от гражданки. Любви несметно проявление, на то она и есть любовь. Не отдаю я предпочтения, я рад позиции любой. Я не из тех, кто ночь и утро штудирует литературу, вникая в схемы Камасутры, ее позиции, фигуры. Лелею мысль хулиганку. Ее всегда с собой несу. Коль гражданин есть и гражданка, то их позиции не суть. Это, между прочим, очень классно. Конечно же, в семье могут быть у мужа и у жены разные позиции по некоторым вопросам. Но на то они и муж, и жена для того, чтобы отвести в сторону все разногласия и заниматься воспитанием детей и получением удовольствия от жизни. Мой близкий друг. Посвящение Малину. Саша Штейн. Кто он, близкий человек? Не талисман, не оберег, не тот, кто предо мною рядом, а тот, кто обладает взглядом. На смысл жизни бытия отреагирует, как я. Уверен, не моргнувший веком, что стать мне близким человеком, может тот, кто громогласно промолчит со мной согласно. Рядом он или вдалеке, на нам знакомом языке. Всегда подмога и подруга, подмога и подпруга, плечо подставим друг для друга. Доверие всему основа, все понимаем с полуслова, на пару сеем, жнем и косим, из дома мусор не выносим. Отныне чувства на контрасте, от доброй ночи, утром здрасте, когда смешно до слез смеемся, пока мы ими не напьемся. Когда беда случится, плачем, а как иначе? Ну, скажите, как иначе? Это было здорово, это был Александр Штейн, и в таком случае, наверное, первую часть нашей сегодняшней программы, тем более, что у нас осталось совсем немного времени, я продлю еще одним стихотворением от Александра Штейна. Тоже о близких, тема о близких. Я составил нынче списки всех людей мне очень близких. Дважды их перепроверил, все сомнения умерил. Да, в порядке эти списки, ни одной в них нет описки. Нету в этих списках близких по соседству и постели. В них лишь те, на самом деле, с кем хлебал из общей миски. С кем мы в истинном доверии, для кого открыты двери. Я с людьми из этих списков проходил через чистки. Связаны душой и честью до последних вздохов вместе. Мы пьянеем друг от друга, голова все ходит кругом. Без волнения и риска мы пьянеем, но без виски. Преклоняюсь низко-низко пред людьми, навечно близких пред друзьями в этих списках, кто лежит под обелиском. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Время у нас в Нью-Йорке 2 часа 30 минут. Время прерваться на рекламную паузу, на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620М. Сразу мы продолжим, сразу после рекламы мы продолжим.
1: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в проспект Хейтс проходит очередной этап городской кампании «Talk to Tenants». Администрация Мамдани запустила ее после серии слушаний, на которых жители рассказывали о плесени, тараканах, отсутствии отопления, сломанных лифтах и многолетних проблемах с владельцами домов. Город хочет не просто принимать жалобы через 3.11, а помогать жильцам коллективно добиваться ремонта и соблюдения своих прав. Сегодня соответствующая программа проводится в проспект Хейтс. Затем встречи запланированы во Флашинг, Ист Харлем и Вашингтон Хайтс. Для администрации Мамдани эта часть более широкой стратегии защиты арендаторов становится одним из центральных направлений работы Сити Холл. Продолжается масштабная модернизация линии метро G. МТА подтверждает, что в августе и сентябре на линии будут продолжаться изменения движения из-за модернизации сигнализации и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, в августе МТА проводит отдельные работы на линиях L, N, R и W, включая замену и модернизацию путей. Перед поездкой в ближайшие дни разумно проверять актуальные изменения. Официальный раздел МТА обновляется по мере проведения работ. Городские штатные политики сообщили, что 6-летняя ученица школы 89 в Элмхёрст и ее мать депортированы в Эквадор после задержания Федеральной иммиграционной службы АИС на прошлой неделе. Информацию подтвердили член Ассамблеи штата Каталина Круз и член Сити Кансел Шекар Кришнан. Для Нью-Йорка эта история выходит далеко за пределы одной семьи. Она становится частью продолжающегося конфликта между городскими властями и федеральной администрации вокруг иммиграционной политики. Особенно чувствительно то, что речь идет о ребенке, посещавшем городскую паблик скул.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
19: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
1: И джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Врославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Давайте возьмем звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Приветствую.
3: Здравствуйте, дорогая семейка. Я хочу прочитать...
0: Здравствуйте, Рафаил, здравствуйте.
3: Да, это Рафаил, да-да. Хочу прочитать стихотворение, посвященное очень близкому мне человеку. Когда умерла наша мама, мы сиротами стали, четверо детей. И мамина сестра осталась с нами, посвятила нам жизнь до конца своих дней. Всех четверых нас вывела в люди. Мы стали инженерами, врачами. Мы ее дети были и будем. Она наша вторая мама. Во многих странах и дети, и внуки вспоминают вновь и вновь ее чистое сердце и добрые руки. Ведь недаром ее звали Любовь.
0: Спасибо, спасибо, дорогой Рафаил, спасибо, рад вас слышать. Еще одна работа, значит, в данном случае это работа Давида Шмелькина, «Доброе слово вдогонку» называется. «Мы, товарищи, стали сватами, его сын, моя дочь, чтобы дружба продлилась навек, и победы детей мы по-братски делили между нами, а тем более зная, какой он был человек. Товарищ, приятель, спортсмен и конструктор, и доктор технических всяких наук». Пробежкой встречавший он каждое утро, и просто надежный, и преданный друг. И добрый человек, и добрый друг, одно мы с ним не разделили. Славу для внучки, звездочки любви, он пел ей песни поэта Акуджавы, я пел свои, я песни пел свои. Замечательно. Ну и «Чужие люди» — это шутка тоже от Давида Шмелькина. «Привет, племянница, полжизни не встречались». Наверное, не было того, что попросить. Мы с твоей мамой 10 лет в начале, да только жизнь сумела разделить. Но вот вопросов обо мне, а не полслова. О шефе идиоте битый час, бери мой стол второй, почти что новый. Мой интерес уже на жизнь угас. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Это шутка, еще раз говорю, это шутка, и я хочу, чтобы вы к этому отнеслись как к шутке, хотя здесь глубокая мысль-то и заложена. Но я ее расшифровывать не буду. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Шурик, я вас приветствую, да. Да, рад вас слышать, дорогой Шурик.
12: Сейчас радио. Бог жизнь и землю людям дал. На славу потрудился. Я в эту жизнь не опоздал и вовремя явился. Судьба забросила меня в толпу людского братства, где создалась моя семья. Она – мое богатство. Затем Господь мне жизнь продлил, чтобы ею наслаждаться. Меня во внуках отразил, и нет ценей богатства. Остались в прошлом города и дальняя дорога. Живу и знаю, что города – подарок мне от Бога. Ну, в памяти моей супруги, которая ушла из жизни – я написал песни, один куплет я хочу посвятить ей. Уплывают годы, словно льдины, безвозвратно тая по весне. Счет годам ведут мои седины, но любовь всегда живет во мне. Моя любовь, подаренная мне великим Богом, она во мне. Я с ней шагал по жизненным дорогам. Моя любовь, она как жизнь неповторима, как сладкий сон в объятиях женщины любимой, в объятиях женщины любимой. Светлая память моей супруги, подарившей мне друг замечательных сыновей. Все, спасибо.
0: Спасибо, Шурик, конечно, и от нас тоже передаем светлую память вашей жене.
12: Спасибо.
0: Спасибо. Это был Шурик Александр Кривопал. Мы дружим уже много-много лет. Спасибо, Шурик, за участие в эфирах, за участие в программах. Вот, давайте послушаем вас. Здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте, Мишенька.
0: Здравствуйте, Эстер.
13: Да-да, спасибо, спасибо за все ваши передачи, за такие красивые стихи. Вы очень прекрасно поставили этого певца. У него не только баритон, у него и тенор. Такой красивый, потрясающий голос. Ну, будем иметь в виду, вот 15-го, да, ноября, вы сказали?
0: 15 ноября, да, да.
13: Да, да. Мишенька, я хочу два слова сказать про Гранта, если можно. Это был очень достойный, очень талантливый. Такой, знаете, все у него к месту и ко времени. Последовательный. Я хочу сказать, что все его вот эти произведения, которые он нам давал, все эти программы, один был лучше другого, и криминальный его. Все, знаете, с музыкальным сопровождением, со стихами прекрасными. Мы никогда его не забудем. Светлая память о нем будет всегда в наших сердцах. Как Топалера, как был Мумлик, там еще кто-то, Борис Талис у вас. Очень-очень прекрасные у вас были журналисты. Я хочу сказать, что, знаете, в памяти его Гранта в Квинте, в прекрасном ресторане «Кинг Дэвид», так торжественно хотели отметить его вечер в памяти. Сделали 5 столов, прекрасные делали этот меню, очень-очень богатые. И вы знаете, только 2 стола всего было, говорит.
0: Эстер, да-да, я знаю эту историю, я об этом говорил в воскресной своей программе. Дело в том, что очень многие, кто дружили и любили Гранта, знали и любили Мишу Гулько, и просто реально не имели возможности пойти в ресторан.
13: Да. Да, вы молодец, вы провели проводы, говорят, митинг вы там провели, молодец. Но вы знаете, у меня там муж контролирует кашрут, он говорит, что 3 стола пустые были. Мы хотели Мишу найти, да. Чтобы дать, говорит, определенный лепту внести в Дэвидсон радио. Я, говорит, его не нашел. Ну, давайте, спасибо. Извините, конечно. Мы будем его...
0: Спасибо. Сюда. Спасибо, спасибо, Эстер. Спасибо огромное. Всегда можно найти меня, тем более, что вот в частности в связи с концертом с этим, возможно, лепта-то и пригодится. Я хочу сказать, дорогие друзья, что как бы, ну, понятно, что эта тема в эфире будет всплывать еще неоднократно, поскольку и Александр Грант был частью нашего эфира, частью нашей жизни, и также Михаил Гулько тоже был частью нашей жизни и, конечно же, огромной частью наших эфиров на Дэвидсон Радио, поскольку неоднократно он был гостем программ, в том числе и Александра Гранта. Вот, и, а я делал о Михаиле Гулько много программ, посвящения его дню рождения, его огромный концерт в Мастер-театре, его выступление на одном из моих проектов, который назывался «Старая гвардия», и на, когда я открывал тему «Шансон» в Нью-Йорке, это фестивали были, начиная с 2012 года, Михаил всегда принимал участие. Отдельная тема, не хочу на это сейчас просто брать время, потому что много работ, которые мне надо вам представить, хотя бы частично. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
20: Ну, здравствуйте, Лукава, как всегда, ваша. Мне на вас такую символику. Ответь мне, Грейс, мы позывные услышь. Корабль вышел в дрейф, вокруг власти тишь. Твои сосредоточенные тетради, ты пишешь мелкой вязью для своих учеников. У меня уже много дневников, но ты услышь. Грейс, ты услышь. Хоть гладь и тишь, хоть гладь и тишь. Еще одно можно?
0: Нет, в следующий раз позвоните, хорошо. Людмила, спасибо. У вас хорошо получается, это точно, это наша Лукова. Вот так я буду вас теперь представлять, что вы наша Лукова, Людмила Лукова. Григорий Абрамович, пусть миром правит доброта, пусть это будет так. И продается с молотка то, с чем ей едят. И каждый может доброту адресовать себе. А я желаю всю свою, мой друг, отдать тебе. Честно скажу, я ожидал Григория с этим звонком. Вот, это в прошлой программе еще было написано и посвящено мне. Спасибо, Григорий. А я такую красивую работу хочу посвятить всем вам, дорогие радиослушатели. Как Дин Рид, Бога просил снять мне 50 назад. Я бы лучшее творил, я б не делал все подряд. Я б к подруге не остыл и любил ее одну. Я б детей с ней народил, чтоб прославили семью. Бог услышал или нет, я не знаю до сих пор. И я жду каждый рассвет, глядя в зеркало в упор. За моей спиной года, мысли те, что крайне лишни в моем возрасте, когда я далек так от мальчишки. Дорога не была простой, из тех, что сами выбираем, и уходящих в мир иной мы добрым словом поминаем. Нам не дано о них узнать. Они порой нас могут видеть и наши мысли направлять так, чтоб ничем нас не обидеть. И мы их помним, никогда родных за прошлое не судим. Жаль, там не ходят поезда, чтоб передать, как мы их любим. Правда, какие слова, как правда. Знаете, я вот говорил иногда, бывает так. Слушаешь кого-то или читаешь чьи-то стихи, и вдруг понимаешь, это же я вот именно это хотел сказать, но у меня этих слов во рту не образовалось. Вот как собака, все понимаю, сказать только не могу. Стало близкое далеким, сколько лет уже прошло, и с тем чувством же глубоким вспоминаешь это все, как вставала утром мама и на примусе еду для меня разогревала ту, что очень я люблю. До сих пор, и как ребенок, ложкой той, что берегу, точно так, как было дома, ем и чай в прикуску пью. Мама, мамочка родная, как забыть мне это что? Ты без папы воспитала поросенка своего. Это все Григорий Абрамович, трогательные работы, посвященные близким. Наше счастье! Нет запрета вспоминать, что было там, ночью, днем, перед рассветом, бегать по родным местам, встретиться нам невозможно. Но и видеть мамино лицо, пусть расплывчато сегодня, и в душе твоей тепло. В природе, на мой взгляд, есть брак. И о четвертом поколении вперед мы знаем мало так, и редко сходимся во мнении, а им легко судить о нас, имея новые смартфоны, в которых видят без прикрас, как мы любили, с чем знакомы, и кто так рано посидел, кому на жизнь добра хватало, и кто чертовски надоел, и что с хорошим этим стало. А я о предках знаю что, моя прабабка пострадала. Погром под Уманью за то, что в ней еврейское начало. Замечательные, замечательные работы, и хорошо, что у меня есть возможность вам их представить. Отто Заславский. Господин президент, вы хотите интим? О семье хоумворком поведать? С юных лет откровения мозг запретил о родстве в задушевных беседах. Нарушая табу, отступаю на шажок. Галерея с портретами близких. Что скрывать, к ним явился давно голышом, жить годами на общей подписке, прописке. Я с детства маменькин сынок. И у жены под каблуком. В достатке власти есть у дочки, верховной к папе, к паре мужиков. Коллега, зять и старый батя, свободен лишь айтишник сын, в труде, харчах, питье, наряде, в сетях раздольем закусив. Избитых, наперед смотревших, мой батя, мамин старший брат, таких учителей не встретишь 100 000 всяких перебрав. Не зря с одесского кичмана от дядьки песню я узнал. Сестра граненому стакану, после которого не пьян, закончив рекогносировку с остатком фото от коллег, мне близких будто братьев кровных, проверенных за много лет. Не зная близости, близость чем измерить? Нажму слегка на тормоза, закрою, не захлопну дверь и в параллель для дум глаза. Красиво это было, хорошо, дорогой Отто. Давайте еще одну вашу работу, такую длинную, прочтем. Прочтем. Давайте сделаем по-другому. Давайте прочтем еще одну работу от нашего нового участника, члена семьи, Павел Рахшмир. Он из Санта-Моники, из Калифорнии, прислал на «О близком человеке», работа «О близком человеке». Я так понимаю, ну ладно, здесь все будет понятно и так. В курортной небольшой библиотеке нашла супруга много лет назад в подшивке Нивы 19 века легенду-притчу древней прозы клад. И так понравилась нам притча эта, что текст немедля переписан был, я, выполнив обязанность поэта, стихом легенду притчу изложил. На берегу в тени большого древа скучал в одиночестве бог Магадева. Себе компаньонку создать он решил, из пены морской бог девицу слепил. Сидят они двое под деревом кучно, вот женщине нашей становится скучно. И просит девица у Бога Творца и верного сотворить молодца. Сказал Бог: ну, это несложный запрос. И вот лижет руку ей преданный пес. Но вскоре повторный заказ поступил. Хочу, чтобы кто-то ласкал и любил. Змею Бог создал, власть большую имея, обвивает змея нежно женскую шею. Довольна девица, но ей всего мало. Певицу своей красоты заказала, исполнил заказ, восхваляя девицу, поет на плече голоститая птица. Не унимается женщина: в качестве пажа хочу получить я бесстрашного стража. Желание мое ты исполни скорей. Охранником стал рыжий лев, царь зверей. Пес предан, змея нежно шею ласкает, птах звонко поет, лев очаг охраняет. Со временем женщине все надоело, разгневала женщина, криком вскипела. Все звери стать жертвами не пожелали, они уползли, улетели, сбежали. Осталась девица одна, просит Бога: сейчас я хочу, но совсем уж немного, создать существо, чтобы всех заменило, мной восхищалось, любило, служило, хранило мне, вторило, нежно ласкало, мою красоту громче всех воспевало, но было б со мной и не убегало, когда я во гневе, девица сказала. Задумался Бог: надо сделать не хуже, наиболее близким должно быть оно, задачу решил, сотворил он ей мужа. В ответ на вопрос, кто ближе и родней, родных по крови, в том числе родителей и детей, развеивает притча все сомнения, в ней четко имеется определение того, кто этот имерек. Сторонник и защитник, обожатель, друг, нередко самый близкий человек, любимые, супруга или супруг. Замечательно и красиво, и написано здорово. Просто-просто замечательно. Класс. Индийский бог Магадева — это он же Вишну. Бог воплощения. Небольшая коррекция по тексту. Ну и еще раз я бы хотел вернуться к чему-то, что еще не было в эфире. Лето 2026, Отто Заславский. У меня была подруга, ничего между нас такого. Настоящей бабой русской мозг был классно упакован, память как у ЭВМа, знаний разных не измерить, подходи с любой темой, широко открыты двери. Вопросом же еврейства проверялось многократно, чисто даже не надейся, 100% опрятность. Полоскать такую тему обоюдно не спешили, как цыка скребущей теме мы ж в такое время жили. И к тому ж во многом схожи даже одногодки дочки, лет по 40 каждый прожил, пропустив иметь сыночка. Но девчоночки какие, то и этой 40 скоро замуж, только пусть судьба подкинет не вразрез, чтоб папе с мамой. Вот такой была беседа между мной и подругой, словно изучалась кредо откровенно узким кругом, понимая все конкретно, славянина предпочту я, запах чувствую зловредный, хоть мозгами негодую. Так ответила мне сразу, чтобы снять еще вопросы. Я ж в стеснении грубо вмазал жизни зацепивший прозу. Если ты имеешь выбор, славянин, но дерьмоватый, и еврей здесь либо-либо, с ним порядок может сватать, ни секунды не промешкав, над вопросом не потея, щелка, чем с дерьмом орешки, лучше выберу еврея. А потом, слегка смутившись и потупив очи долу, как-то вся засуетилась, запершила, видно, в горле, просто вырвала случайно неожиданный вопросец. Слышу голосом печальным, у меня прощения просят. Я простил, за что не знаю. Мать не хочет вред дитяти. Было то со всеми нами, и с графой советской пятой. У меня была подруга, ничего между нас такого. Настоящей бабой русской мозг был классно упакован. Это, похоже, история, которая записана в стихах и сегодня представлена вам, дорогие друзья. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Добрый день, Мишенька. Добрый день, Пашонечка. Это Белла Костенкова. Мишенька, я прочту стихотворение о папе. О маме у меня много написано. Я хочу о папе прочесть. Отец мой... В бедной родился в семье, таких в том селе было много. Наперекор
20: тому времени и судьбе, он сам себе выбрал дорогу. Когда ему было 13 лет, ушел он из дома в люди. Ему со слезами смотрели вслед родители. Что с ним будет? Не потерялся он с 30-х, как сам подростков, мальчишек. И хоть сутей было много других, набил он немало шишек. Он детство свое не любил вспоминать. Там было ему очень горько. Хоть были в нем оба, отец и мать, а радости не было столько. Мой папа стал мастером высший класс. Он пел музыкантом, поэтом. И если бы жив был, и если бы жив он был сейчас, то сам рассказал бы об этом. Он дал мне все то, чего сам не имел. Любовь и тепло, и ласку. Вот только внукам своим не успел почитать перед сном сказки. Храню в своем сердце память о нем. Пусть время несется, спешит. Я благодарна ему за то, что он подарил мне жизнь. Спасибо, Мишенька. Спасибо вам.
0: Спасибо, всем. Белочка. Спасибо, да. Спасибо за работу о папе. Действительно, работа о маме мы слышали. Заканчиваю я одной еще работой. Еще одной работой. Так. Ну, давайте вот этой. Григорий Абрамович, об этом я хочу сказать, а вас прошу поверить, что женщин нужно понимать, чтоб чувства их измерить. И место, где сейчас живу, дает увидеть это не просто так, а наяву, не держит под секретом. Они желают быть вдвоем, пол противоположный, им нужен в ложе не чужом, а здесь и долгосрочный, а ожидание того бывает неприглядным. И временами берут то, что кричат «случай частным». И я был рад, подсевший к той, кого счел недотрогой, узнать, что друг есть молодой у бабушки глубокой. Друзья, хорошие, добрые стихи, которые призывают нас к жизни, к радости жизни. И тема, которую я хочу дать в следующей нашей программе, она тоже из нашей прошлой жизни, но мне кажется, для многих тех, кто, невзирая на возраст, продолжает быть на все всегда готовым, эта работа покажется интересной, во всяком случае, вам будет о чем задуматься и чему порадоваться при следующей нашей встрече. Будь готов, всегда готов. А вот на что, к чему, когда и с кем, об этом вам предстоит написать. А мы с Павлом Куклиным встретимся с вами в следующую среду. На календаре будет 26 число. Мы будем вас ждать и всегда готовы к нашей встрече. Я лично всегда готов, а Павел тоже всегда готов. Спасибо всем и до встречи в эфире завтра.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтические компании Merck и Moderna объявили о прорыве в онкологии. Персонализированная mRNA-вакцина Intismeran Autogen в комбинации с препаратом Keytruda успешно завершила третью фазу клинических испытаний. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого пациента на основе мутационного отпечатка его опухоли. Исследование показало статистически значимое снижение риска рецидива и метастазирования у больных с меланомой второй Б, четвертой стадии после хирургического удаления. Ученые из Массачусетского технологического института разработали метод защиты клеток при криоконсервации с помощью природных сахаров, триголозы и сукрозы вместо вредных химических растворителей. Пропуская слабый электрический ток через клеточные мембраны, исследователи доставляют сахара внутрь клеток, предохраняя их от кристаллизации льда. Это значительно повышает выживаемость CAR-T-клеток и стволовых клеток при транспортировке и хранении, снижая стоимость и упрощая внедрение иммунотерапии рака в клиниках. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пригрозил, что разбомбит Оман, если эта страна не перестанет вмешиваться в процесс урегулирования конфликта с Ираном. Трамп заявил, что недоволен участием США в военных учениях с Южной Кореей. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху провел встречу с Джаредом Кушнером, посвященную дальнейшей реализации американского плана по сектору газа. Экспортеры нефти из стран Ближнего Востока наладили тайные поставки через Ормузский пролив. Американцев все больше беспокоит строительство мечети по всей стране. Федеральные власти США начали принимать меры для сохранения реки Колорадо после того, как 7 штатов не смогли договориться о новом плане распределения воды. Первый серийный электромобиль Ferrari Lius продали на благотворительном аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Умерла американская актриса Хайден Панеттиери, ей было 36 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
4: Президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом Fox News Треем Ингстом пригрозил, что разбомбит Оман, если эта страна не перестанет вмешиваться в процесс урегулирования конфликта с Ираном. Цитирую, если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их чертям, заявил Трамп. Оман в течение 3 месяца выступал посредником на переговорах с Ираном по вопросу открытия Ормузского пролива. Ранее администрация Трампа уже выражала недовольство посреднической ролью Омана и в Белом доме 15 июня заявили, что оманская сторона была отстранена от переговорного процесса по инициативе Вашингтона. Цитирую, мы были очень недовольны тем, как оманцы выполняли свою работу. Нам казалось, что они вели себя очень двулично и как будто работали на иранцев. Поэтому мы, так сказать, исключили их из этого процесса. Так приводят СМИ слова источников администрации Трампа. В начале американско-иранской войны Оман помогал поддерживать неофициальный канал с Тегераном и содействовал открытию воздушных коридоров для стран Персидского залива. Однако в начале июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщила, что Соединенные Штаты усилили давление на Оман, так как Белый дом не устраивает нейтральная позиция этой страны. Вашингтон, цитирую, все чаще расценивает позицию Омана по отношению к Тегерану как враждебную по отношению к США. И по словам американских и арабских официальных лиц, оказывает давление на Оман, требуя от него выбрать сторону и разорвать дипломатические отношения с Ираном, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, администрация Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже ударами после того, как Белый дом получил разведданные о возможном участии страны с Ираном в сборе платы судов за проход по Ормузскому проливу. Министр финансов США Скотт Бессон также пригрозил султанату в социальных сетях введение санкций, если тот начнет взимать плату судов за проход через пролив. Накануне стало известно, что Иран и Оман согласовали схему судоходного маршрута через Ормузский пролив после почти 3 месяцев переговоров. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В Тегеране подчеркивают, что договоренность касается исключительно Ирана и Омана, как двух прибрежных государств. Ее целью называется обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив при сохранении суверенных прав обеих стран. В конце июля Оман предлагал создать региональный механизм коллективного контроля над проливом. Предполагалось, что проходящие суда смогут делать добровольные отчисления на обеспечение навигации, экологическую безопасность и поисково-спасательные операции. Однако Иран отверг идею равноправного коллективного управления. 5 августа иранский МИД сообщил, что стороны согласовали географические координаты нового маршрута. Замглавы ведомства Казем Гариб Абади тогда отмечал, что схема носит временный характер и может действовать от 2 до 4 месяцев. По словам Гариб Абади, северный маршрут в районе острова Ларк и южный путь через Оманские воды планируется закрыть. Новый маршрут должен пройти преимущество через территориальные воды Ирана и частично через воды Омана. Рейтерс сообщал, что договоренность позволит Тегерану контролировать суда, входящие через Ормузский пролив в Персидский залив. 10 августа агентство также писало, что США готовы снять морскую блокаду с иранских портов и судов после объявления соглашения о бесперебойном судоходстве. 14 августа Трамп заявил, что в скором времени может объявить Ормузский пролив американской территорией. Он в очередной раз заверил, что США сейчас де-факто контролируют пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана. В Тегеране его слова назвали безумием, и в соцсети X замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади написал следующее. «Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. Пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и пока они не признают реальность своего поражения и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду». Конец цитаты. Президент Дональд Трамп заявил, что недоволен участием США в военных учениях с Южной Кореей и поручил главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб совместных маневров. Учения «Ульчи Freedom Shield», направленные на сдерживание КНДР, начались в понедельник. Цитирую, учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, последний раз, отмечают СМИ, лидеры встречались в 2019 году. «Я недоволен», пишет Трамп, «что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей». Так он написал в True Social. Трамп также посетовал, что Сеул отказался присоединиться к США в войне с Ираном. «Я недавно спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран. На что они ответили: нет, спасибо», написал Трамп. «Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, оплачивают США, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение», добавил американский президент. Трамп сказал, что отменять учения, которые продлятся ближайшие 11 дней, слишком поздно, поэтому он приказал военному министру Питу Хексету существенно сократить масштаб учений. На прошлой неделе военное командование США и Южной Кореи провело совместную пресс-конференцию, посвященную учениям. На ней было объявлено, что нынешние маневры по масштабу не будут уступать учениям прошлых лет. В них примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих. В ходе пресс-конференции военные также затронули тему отправки северокорейских войск для участия в войне России против Украины. Представитель армии США Райан Дональд заявил, что учения учитывают и эту угрозу, имея в виду северокорейских солдат, возвращающихся с фронта. Северокорейские власти традиционно осуждают совместные учения США и Южной Кореи, называют их репетицией вторжения. В пятницу МИД страны заявил, что Пхеньян будет отстаивать свое право на самооборону. Я процитировал. А в минувшую субботу президент Южной Кореи Ли Джо Мён предложил Северной Корее начать переговоры об окончании войны, которая формально продолжается уже больше 70 лет. Цитирую, давайте отбросим наше стремление угрожать друг другу и как прямые участники начнем дискуссию об окончании этой затянувшейся войны, сказал президент Ли на церемонии по поводу годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. Благодаря этому, продолжаю цитату, возможно, удастся обсудить эффективные меры, при помощи которых можно будет остановить развитие ядерных средств Северной Кореи, добавил Ли. Ну а КНДР твердо заявляет, что не намерена отказываться от своего ядерного арсенала, и на заявление южнокорейского лидера в Пхеньяне, как обычно, никак не отреагировали. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху провел в понедельник продолжительную встречу с Джаредом Кушнером и представителем

реальные шаги по сдаче оружия. Если этого не произойдет, Израиль рассчитывает получить международную поддержку для действий по разоружению группировки. Еще одним предметом переговоров была свобода действий Цахаля. Израиль намерен сохранить возможность наносить удары по представляющим угрозу целям и продолжить ликвидации террористов. Нетаньяху также дал понять, что Израиль не отойдет от желтой так называемой линии, если ситуация в сфере безопасности этого не позволит. Канцелярия премьер-министра сообщила, что стороны договорились создать две рабочие группы. Одна займется демилитаризацией сектора Газы, вторая – инфраструктурой сектора и проблемами жителей. Кушнер, напомню, прибыл в Израиль после переговоров в Египте с руководством Хамаса, на котором американская сторона, на которых на переговорах добивалась начала практического процесса разоружения группировки. Экспортеры нефти из стран Ближнего Востока наладили тайные поставки через Ормузский пролив. Такие поставки, наряду с другими мерами, помогают удержать мировые цены на нефть на уровне 80-90 долларов за баррель. Нефть провозят через Ормузский пролив на судах с отключенными транспондерами, а затем перегружают на танкеры в Оманском заливе, чтобы транспортировать дальше. О масштабах тайных поставок, отмечает Bloomberg, свидетельствуют снимки со спутника Sentinel-1. На снимках, сделанных 11 августа, видны около 150 судов разного размера у побережья Омана. В январе в этом районе было лишь около 40 судов. Сколько именно нефти транспортируется через Ормузский пролив таким образом, точно неизвестно. Источники Bloomberg лишь заявили, что в сутки перевозятся более 4 миллионов баррелей нефти, не вдаваясь в детали. Глава Министерства энергетики США Крис Райт ранее заявил, что в начале августа через Ормузский пролив, несмотря на блокаду, прошли около 9 миллионов баррелей нефти в сутки. Это примерно половина от объема, который транспортировался через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном. До начала войны через Ормузский пролив, напомню, проходило до 20% мирового транзита нефти. После начала войны Иран закрыл пролив для прохода судов, и это спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть. Соединенные Штаты, в свою очередь, ввели морскую блокаду, не пропуская суда в иранские порты. Иран атакует суда, пытающиеся пройти через пролив без его разрешения, а Соединенные Штаты в ответ на эти атаки наносят удары по иранской военной инфраструктуре. Американцев все больше беспокоит строительство мечетей по всей стране. Теперь тревогу вновь забили в Маккинни, штат Техас. Городской совет единогласно, 7 голосами против нуля, одобрил строительство новой мечети. Это отражает растущее распространение подобных учреждений по всей стране. Недавние исследования показывают масштабы этого роста. Исследование мечетей США US Mosque Survey, проведенное Институтом социальной политики и понимания ISPU совместно с организацией Faith Communities Today, выявило 2769 мечетей по всей Америке в 2020 году. Это на 31% больше, чем в 2010 году. Только в Нью-Йорке проживает больше 720 тысяч мусульман, и как минимум в 15 штатах численность мусульманского населения превышает 100 тысяч человек. Техас стал особенно ярким примером этого роста. Согласно исследованию ISPU за 2020 год, в штате насчитывалось 224 мечети по сравнению со 166 в 2010 году. Рост составил 35%. Согласно онлайн-каталогам, к 2025 году в Техасе насчитывается уже до 330 мечетей. По имеющимся сообщениям, только с 2023 года открылось 47-48 новых мечетей, в том числе крупные группы мечетей в районах Даллас-Форт-Уэрт и Хьюстона. Но можете спросить, в чем проблема, ведь Соединенные Штаты гарантируют свободу вероисповедования. А проблема заключается в том, что ислам не только проповедует религию, но и что его последователи нередко поддерживают политический ислам и его распространение по всему миру, особенно нормы шариата. Ислам не только регулирует каждый аспект жизни мусульман, но и требует, чтобы не мусульмане жили в соответствии с его предписаниями, зачастую себе во вред. Американцы оказываются под угрозой, когда мусульманские общины предпочитают соблюдать нормы шариата, несмотря на то, что они могут напрямую противоречить законодательству США, нашей Конституции. Кроме того, мусульманские практики проникают в традиционную культуру и политику. Рост численности приводит к росту влияния.

0: По всей территории США десятки мусульманских кандидатов баллотировались на различные должности, от членов школьных советов до судей, и некоторые из них были избраны. Мусульманские избиратели нередко голосуют как единый блок, а это означает, что даже небольшая, но организованная группа населения может влиять на местные выборы, особенно там, где другие сообщества разделены. Хотя сегодня такие победы пока имеют ограниченный масштаб, тенденция очевидна, отмечают средства массовой информации. По мере роста общин растет их влияние на общественную жизнь. Возможность того, что исламское влияние будет расти практически во всех сферах нашей жизни, вызывает тревогу, сообщают газеты. Мусульмане смогут влиять на школьные учебные программы в соответствии со своей повесткой, принимать судебные решения в качестве судьи и продвигать законы, которые будут поддерживать интересы мусульманских общин. Поскольку ислам стремится управлять странами, в которых проживают мусульмане, наша Конституция Соединенных Штатов может оказаться под угрозой. Два республиканских конгрессмена, Кит Селф и Чип Рой, осознали опасность шариатского права и создали в Палате представителей Конгресса фракцию «Шариа Фри Америка Кокус» – фракции «За Америку, свободную от шариата». Шариат, цитирую, является доминирующей силой, несовместимой с Конституцией США, утверждает фракция. Американский образ жизни подвергается осаде со стороны радикалов, представляющих культуру, которая ведет войну против нашей Конституции и западных ценностей, заявил конгрессмен Селф. Мы видели, что происходит, когда страны позволяют подобное проникновение. Такие страны, как Франция и Англия, находятся на грани утраты своей идентичности и суверенитета. Те же силы действуют сегодня и здесь, в Америке. И если мы их не остановим, они также завоюют нашу страну. Конец цитаты. Хотя многие известные исламские организации настаивают на том, что не заинтересованы во введении шариатского права в правовую систему США, существуют свидетели обратного, свидетельства того, что их целью является именно это – введение шариатского права в правовую систему. В социальных сетях распространяется серия видеозаписей, на которых известные американские мусульманские активисты излагают скоординированную стратегию по преобразованию системы управления США в соответствии с исламскими принципами. На видеозаписях с недавних конференций выступающие хвастаются тем, что в США, цитирую, 43 депутата законодательных органов штатов являются мусульманами и прогнозируют, что, еще одна цитата, в течение следующих 6 лет у нас может оказаться около 50 членов Конгресса. Конец цитаты. Выступающие прямо призывают своих сторонников использовать правовую систему, закон, чтобы изменить закон, выступая за введение шариатского права посредством политической власти. Сначала сосредоточившись на органах местного самоуправления, а затем переходя к более высоким государственным должностям. Один из ораторов заявил: «Ислам – это джихад, ислам – это социальная система, ислам – это политическая система». Он утверждает, что Аллах повелевает нам изменить и заменить эту систему. Конец цитаты. Несмотря на опасения относительно ислама, большинству штатов не удалось найти способ юридически запретить строительство этих исламских центров. Сообщения о шариатских судах в Техасе, особенно в районе Даллас-Форт-Уэрт, вызывают обеспокоенность. Хотя их описывают как добровольные исламские арбитражные комиссии, не обладающие обязательной юридической силой, их существование и распространение подчеркивают более широкую реальность. Общины создают структуры для решения гражданских и семейных вопросов, основанных на исламских принципах. Даже будучи добровольными, такие системы отражают более широкую организацию общества, способную влиять на нормы и ожидания в отдельных районах. Губернатор Грег Эбботт подписал закон, прямо запрещающий создание шариатских судов в Техасе. Однако то, как этот закон применяется на практике и каким образом он взаимодействует с добровольными исламскими арбитражными комиссиями, остается неясным. Многие представители исламской общины продолжают использовать эти структуры под видом посредничества или гражданского арбитража, что вызывает вопросы относительно контроля за их деятельностью, соблюдения законодательства американского и долгосрочного влияния на местные сообщества. Федеральные власти начали принимать меры для сохранения реки Колорадо после того, как 7 штатов не смогли договориться о новом плане распределения воды. Река обеспечивает водой около 40 миллионов человек и более 2 миллионов гектаров сельхозугодий. Но из-за засухи и чрезмерного употребления запаса воды сокращаются, сообщает Wall Street Journal. В апреле Бюро мелиорации США объявило о мерах, направленных на повышение уровня воды в озере Пауэлл, искусственном водоеме на реке Колорадо, расположенном на границе штатов Юта и Аризона. Федеральные службы США начали экстренный спуск воды в озеро из расположенного выше по течению водохранилища и сократили плановые сбросы в него на 20%. По прогнозам, это позволит сохранить уровень воды выше минимальной отметки для работы ГЭС до марта, пишет Wall Street Journal. Однако проблема сохраняется. Федеральное бюро решило вмешаться, поскольку 7 штатов, которые зависят от воды реки Колорадо, не могут согласовать новый план водопользования. За последние 25 лет штаты Нижнего бассейна – Аризона, Калифорния и Невада – потребляли примерно вдвое больше воды, чем штаты Верхнего бассейна – Колорадо, Юта, Вайоминг и Нью-Мексико. Хотя потребление значительно сократилось в последние годы, этого оказалось недостаточно. Согласно новому плану федеральных властей, Нижнему бассейну, возможно, придется сократить потребление на 40% по сравнению с установленной нормой. Представители штатов выразили протест, в первую очередь, от новых мер пострадает Аризона. Из-за рекордно низкого снежного покрова в скалистых горах приток воды в Пауэлл значительно снизился. Засуха в регионе продолжается с 2000 года. Запасы озер Пауэлл и Мид также сокращаются. В июле их совокупный объем достиг минимального уровня с 1957 года. Первый серийный электромобиль Ferrari Льюз продали на благотворительном аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Это стало рекордной суммой для нового автомобиля, когда-либо проданного на аукционе. Автомобиль, созданный при участии британского дизайнера Джонни Айва на торгах R.M. Sotheby, ушел более чем в 35 раз дороже своей обычной стоимости. Все средства от продажи направят на образовательные программы фонда Ferrari. Покупателя уникальной версии Льюз не раскрыли. Выставленный автомобиль получил индивидуальную отделку, специальные колеса и тормоза, а также белый цвет кузова. Премьера Льюз вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники марки посчитали, что Феррари отошла от привычного дизайна и утратила часть своей идентичности. Среди критиков оказался и бывший глава компании Лука Ди Монтезмола, заявивший, что новая модель может уничтожить легенду. С критикой выступил также вице-премьер Италии Маттео Сальвини. При этом главный дизайнер Феррари Флавио Мансони назвал подобные споры естественной частью процесса инноваций и выразил уверенность, что со временем автомобиль получит признание. Льюз стал первой полностью электрической моделью Феррари и вывел итальянскую марку на рынок электромобилей, где сейчас лидируют Тесла и китайские производители. Умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Ей было 36 лет. О причинах смерти не сообщается. «Мы с глубокой печалью сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден», говорится в заявлении отца актрисы. Она была невероятным светом и стихийной силой, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам зрителей, которые смотрели ее на экране. Конец цитаты. Карьеру в кино и на телевидении Хайден Панеттьери начала в 5 лет, снявшись в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет». Наибольшую известность она получила за роли в сериалах «Герои» и «Нэшвилл». Актриса также снялась в фильмах «Вспоминая титанов», «Модная мамочка», «Крик 4» и других. За роль в «Нэшвилле» Панеттьери дважды была номинирована на «Золотой глобус». 2009 по 2018 год Хайден Панеттьери встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кая Евдокия. Как пишет Variety, после расставания пары опеку над ребенком получил Кличко из-за проблем Панеттьери с наркозависимостью и послеродовой депрессии. В мае 2026 года Панеттьери опубликовала книгу мемуаров, которая рассказала о послеродовой депрессии, наркозависимости и восстановлении, травмах, домашнем насилии и потерях.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. У микрофона Леонид Вишневецкая. Исследователи из Чикагского университета трансформировали штамм полезных кишечных бактерий Bifidobacterium longum в микроскопические фабрики по доставке лекарств. Модифицированные бактерии способны проникать внутрь плотных опухолей поджелудочной железы, восстанавливать иммунный ответ и активировать Т-клетки. В лабораторных тестах метод продемонстрировал синергетический эффект в сочетании с традиционной химио- и лучевой терапией. Ученые из медицинского центра Гарвардского университета и европейских исследовательских институтов представили результаты клинических испытаний нового класса биопрепаратов. Разработанный терапевтический метод направлен на селективное блокирование специфических воспалительных цитокинов, вызов которых приводит к разрушению суставной ткани. В отличие от традиционных иммунодепрессантов, новый подход позволяет точечно нейтрализовать патологический процесс, не подавляя общий иммунитет пациента. В ходе исследований у группы участников наблюдалось устойчивое снижение воспалительных маркеров и замедление деградации хрящевой ткани. Эксперты отмечают, что комбинация этих препаратов с новейшими биомаркерами крови позволит диагностировать и останавливать развитие заболевания на самых ранних стадиях.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного у многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Ральф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьесы Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорхе Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорхе в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.

одна из самых популярных пьес Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Вебстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Just Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 80-летнему Дональду Трампу приписали роман с его 35-летней помощницей Натали Харп. Новую волну слухов спровоцировали публикации СМИ после выхода книги журналистов «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман и Джонатана Свона. При этом никаких подтверждений романтических или сексуальных отношений между Трампом и Харп нет. Натали – экс-телеведущая One American News Network, сейчас она занимает должность исполнительного ассистента президента, постоянно сопровождает его и помогает работать с соцсетями, в том числе за записывает публикации под диктовку и приносит распечатки новостей. Особое внимание привлекли личные послания Харп, как утверждают авторы книги. В одном из них она написала Трампу, цитирую, «Вы все, что имеет для меня значение». Сам президент якобы говорил сотрудникам, что Натали любит его не меньше, чем жена и дети. Президент Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Трамп собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТЭС. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией, обвинил ее в злоупотреблении властью. «Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марка Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС. Его заявление о том, что коррумпированные чиновники понесут наказание, написал Биби в соцсети X. Вчера казначейство США ввело санкции против председателя МУС Тамока Акане и старшего прокурора Абдуллая Сее. Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс получила специальное приглашение Wild Card для участия в основной сетке одиночного разряда US Open. 46-летняя теннисистка, дважды выигравшая турнир в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621 место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
5: Добрый день, дорогие друзья. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк и Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Павел Кухлин, Акпаль Тахира в отпуске. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанное с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Хочу поблагодарить всех, кто заходит на сайт davidsonradio.com и делает свои пожертвования для того, чтобы наша радиостанция могла развиваться и добавлять новые передачи. Спасибо всем. Ну что, Александр, как меня слышно?
6: Слышно, Грегори. Добрый день. И добрый день всем нашим радиослушателям, конечно же.
5: Ну, рассказывайте, насколько я понимаю, все-таки ветер дует в наши паруса, да? Так сказать, Америка все больше и больше понимает, что никакой сделки с Ираном не будет, и придется применять какие-то методы. Что скажете по этому поводу?
6: Вы знаете, давайте так, я расскажу, что произошло на этой неделе, потом мы поговорим о том, куда мы идем, если идем куда-то. Однозначного такого ответа пока нету. Трудно сказать. Итак, на этой неделе срок истек. Срок 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Вот 17 августа он благополучно истек. Никакого мира, никакого соглашения, никаких договоренностей. То есть ничего. Мы остались все там же, в том же той же точке пути, откуда практически все начиналось, и возвращаемся благополучно к апрельской ситуации. То есть был меморандум, сегодня о нем почему-то даже не вспоминают, так или иначе. Никаких, как я уже сказал, договоренностей нету. В самом Ормузском проливе ситуация остается практически такой же. То есть Вашингтон говорит, что пролив открыт и защищен Соединенными Штатами, но иранцы говорят, что они будут блокировать на всех уровнях движение судов, и говорят, что полноценное открытие Ормузского пролива невозможно без базовых требований. Этих базовых требований у них 6. Они включают снятие санкций, разморозку активов, полное обеспечение Ирана правом торговать нефтью и вывод американских сил вообще с Персидского залива. Вот они говорят, если вы вывезете, значит, все свои войска и свои базы уберете, ну вот тогда мы будем говорить о том, чтобы открыть коридоры. Вот
5: и ни слова вот про уран, да? И ни слова про уран.
6: Про уран вообще, нет. Про уран вообще сейчас ничего, это где-то там находится, неизвестно где, на каком-то 101-м месте. Иногда говорится что-то такое там представителями и Трампом, и все это. Но такое впечатление, что все сегодня сконцентрировано исключительно на этом Ормузском проливе, но никакого продвижения нету. Теперь. Что у нас говорит Трамп? Трамп, он опубликовал карту Ормузского пролива и подписал это новая территория США. Вот, ну, как это толковать? Я не знаю, как это толковать. То есть это присоединенный будущий штат морской? Не знаю. Не хочу даже пытаться вникать в эти слишком высокие для меня материи. Ранее он обещал разбомбить Иран к чертовой матери. Так и сказал. We will bomb the shit out of them. То есть, ну, вот просто. Просто и Оман. Оман, не Иран, я подчеркиваю. Княжество Оман. А почему?
5: Потому видите, что... Александр, даже я поверил, когда я начинал передачу, вот то, о чем вы сейчас говорите, да. Ну, вселило в меня даже какую-то надежду.
6: Ну, то, что он Грегори разбомбит ОМОН?
5: Нет, но то, что он объявил американской территории Ормузский пролив.
6: Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, как можно назвать Ормузский пролив территории Соединенных Штатов? Ну, может быть, все. Ну, Гренландия у нас уже, собственно, является территорией Соединенных Штатов. Теперь Ормузский пролив. Все но замечательно.
5: Я шучу. Я шучу, но ведь заявление-то было, я же не придумал, правда?
6: Нет, вы не придумали. Нет. Он заявил. Он опубликовал карту Ормузского пролива, и подписано на этой карте «Новая территория Соединенных Штатов». Так и подписано. Вот. То есть все, появляется новый морской штат. Называться будет Ормузский пролив.
5: А что он тушуется? Пусть вместе с Ираном. Только Ормузский пролив. Да, ну, сделает Иран.
6: Иран будет да. Еще одним штатом
5: Соединенных. Именно так, да.
6: Вы знаете, я пускай Израиль-то будет еще одним штатом Соединенных Штатов. Ну, почему нет в конце? Да весь Ближний Восток, по большому счету. Грегори тоже можно объявить в целом, что это новая территория Соединенных Штатов. Почему нет? Ничего не мешает, я считаю. Понимаете, вот это вот то, что мы слышим. Как это трактовать? Ну, конечно, никто не знает, как это трактовать. И поэтому от этих всех разговоров пока не, кто называется, не холодно, не жарко.
5: Вы знаете, никак. Проблема в том, что я думаю, что и сам Трамп не знает, как это трактовать. Вот это проблема. То, что там...
6: Вот и вы правы, да, и сам Трамп не знает, как трактовать. То есть он сказал, да, ну, замечательно, теперь надо как-то это... А может быть и никак не надо, Гренландия опять-таки она уже она уже, как мы знаем, давно да. часть территории Соединенных Штатов, тоже, как, впрочем, и Канада, собственно говоря. Канада же тоже уже аннексирована. Вот. Так что, но в Иране они, они говорят намного более яснее, более ясным языком. Они заявили о том, что они намерены перейти от оборонительной стратегии к полностью наступательной. Это их слова. Полностью наступательной. Они заявляют это сразу несколько чиновников. Один из этих чиновников заявил агентству Рейтер. Другой, это председатель какой-то комиссии, я, конечно, не помню его имя, в иранском Меджлисе. И еще один потом выступил, что они переходят к наступательной стратегии. Значит, по их словам, речь идет несколько недель, в течение которого США должны начать реализацию меморандума, то есть выполнение тех обязательств, которые там есть, что им надо. Опять-таки снятие санкций, разморозка активов, вывод американских войск, ну, полное предоставление по судоходству иранскому трафику нефтяному и так далее. Вот это то, что им надо. А заместитель главы КСИР еще и заявил, что им следует, ну, американцам, естественно, ожидать стратегических сюрпризов. Каких стратегических сюрпризов, не очень ясно, честно говоря. Но появляются сообщения, в частности, Financial Times, английская. Она опубликовала, что Иран готовится, готовится наносить удары по Европе, в частности, по Болгарии. В Болгарии находятся американские базы. Вот по Болгарии они намерены наносить удары. А также по Кипру. Там находится британская база, она уже использовалась во время прежнего конфликта против Ирана, и уже они были один раз обстреляны иранцами. Вот они говорят, что они будут теперь обстреливать американские и английские базы, но не только уже в Восточном Средиземноморье, на, по сути, на юго-восточной Европе, в Балканах. Еще один вариант, который указывает Financial Times, я думаю, что я тут слышал уже вариант, что они намерены повредить оптоволоконные кабели, которые расположены на дне Ормузского пролива. И это, конечно, тоже может. Там действительно достаточно густо усеяно этими оптоволоконными кабелями, собственно говоря, как и Баб-эль-Мандебский пролив, который идет через Красное, ведет к Красному морю. Хуситы уже, собственно, повреждали их. Вот иранцы тоже намерены, значит, намерены повредить. Это тоже будет удар по мировой экономике, по...
5: И вообще... это коснется Израиля тоже, да?
6: Израиля, я думаю, это коснется скорее, Грегори, не напрямую, но косвенно. Так же, как это коснется, собственно говоря, и весь западный мир. Потому что эти кабели, они так или иначе проложены для того, чтобы поддерживать нормальное судоходство, регуляцию и так далее.
5: Ну,
6: и,
5: конечно, по Красному морю не доходят кабели до Израиля?
6: Доходят. Это тоже, это, конечно, нарушает. Конечно, это нарушает. Мы говорим просто об Ормузском проливе сейчас. А Красное море – это другая сторона Саудовской Аравии. И это идет через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море. Конечно, нарушает. Это нарушает и наносит ущерб всем государствам, которые находятся вот на этом побережье. Это Египет, это Иордания, это Саудовская Аравия, само собой разумеется. И это, конечно же, Израиль. То есть, конечно, последствия будут. Еще один вариант, который они планируют, это использование хуситов. Хуситы уже, они, в общем, они разузись плечо, разгуляйся рука, то есть они уже действуют очень и очень, я бы сказал, активно. Они обстреляли саудовский военный корабль, они обстреливают их военные катера, они наносят удары, пытаются наносить по инфраструктуре саудовской, в частности, по предприятиям «Арамко», это ведущие нефтеперерабатывающие заводы, комплекс даже, я бы сказал, Саудовской Аравии. Они также атакуют, собственно, международно признанное правительство Йемена, то есть это грозит перерасти в гражданскую войну в Йемене, а гражданская война это хаос, это дестабилизация, это крики, это гуманитарная катастрофа. В общем, все, что угодно. Вот на сегодняшний день это те средства, которые есть у Ирана. Я забыл еще сказать. Прилетел, побывал там, может быть, он сегодня находится там, Галибаф, представитель иранского меджлиса, парламента в Ирак. И в Ираке, по всей видимости, он будет встречаться, хотя это не афишироваться, с шиитскими милициями, которые, ну, естественно, они субсидируются Ираном, они поддерживаются Ираном и так далее, чтобы и их привести в действие, и их, так сказать, нацелить на правильные объекты. А объекты это, опять-таки, те же американские военные базы, и Саудовская Аравия, и Эмираты. То есть иранцы, они, в отличие от Трампа, они не делают этих всяких эпатажных заявлений, но они, судя по всему, и в самом деле готовятся к такой, я бы сказал, многоплановой войне. Знаете, не то, что это отдельная какая-то будет, отдельное направление, в котором будут вести там боевые действия. Нет, это будет именно многоплановый конфликт, который может, ну, действительно разжечь весь ближний.

0: о том, что Россия поставляет Ирану взрывчатку и компоненты дронов для восстановления арсенала. Это сообщил представитель европейского правительства. Он представил документ, ну, так пишет, по крайней мере, НБС, представил какой-то документ, это все делается анонимно, и это нашло подтверждение у западных дипломатов. Поставки идут через Каспийское море, Запад не может это контролировать, идут из российских портов в Иран, то есть Иран стремительно восстанавливает, как и полагается, ему свою, ну, свою боевую мощь.
1: Откуда у России избытки вооружения? Им самим нужно для ее собственной войны в Украине. Я что-то не очень понимаю.
0: Но судя по всему, помните, когда украинцы разбомбили там корабль в Каспийском море, и они говорили о том, что это были грузы, ну, я не помню, кто кому там пересылал, наверное, все-таки Россия Ирану пересылала, потому что Ирану тот час пересылать явно нечего. У него весь запас этих беспилотников просто исчерпан. Но, по-видимому, что-то происходит. То есть, как говорится, своих не бросаем. И Кремль хочет сделать все, чтобы усилить Иран, усилить таким образом вот эту вот свою ось, в которую он входит, и ослабить Соединенные Штаты. Естественно, может быть, я даже не исключаю, он хочет использовать Иран как своего рода шантаж. Чем больше вы будете поддерживать Украину, тем больше мы будем поддерживать Иран.
1: Нет, там другая история, знаете какая? Я вот сейчас подумал, что помогая Ирану, Россия сильно-сильно увеличила продажу своей нефти. То есть они создали ситуацию, когда Америка же вынуждена снимать санкции с России для того, чтобы хоть как-то нормализовывать мировую цену на нефть. Поэтому, наверное, России действительно выгодно помогать Ирану для того, чтобы сохранять нестабильную обстановку на рынке нефти и газа.
0: Да, очень возможно, очень действительно возможно. Помните, мы с вами говорили о том, что Россия очень выигрывает от всей этой ситуации. Россия выигрывает неправильно. И, конечно, ей выгодно, чтобы это продолжалось. Я не думаю, что одно противоречит другому на самом деле. Вполне возможно, это две совпадающие друг с другом цели, которые и политическая, и экономическая, которые друг другу дополняют просто. Вот. На сегодняшний день вот мы видим это то, что происходит, собственно говоря, вокруг Ирана. Опять-таки, я говорю, у меня впечатление, что Иран хорошо понимает, к чему он идет, несмотря на крайне тяжелое экономическое положение. А Трамп, Трамп есть Трамп, он что-то говорит. Вопрос, насколько все это будет подтверждаться какими-то реальными действиями. Пока я очень сомневаюсь, что он готов перейти к действиям сколько-нибудь решительно.
1: А скажите, вообще ситуация во всем регионе тоже накаляется? Другие страны тоже ведут себя очень как бы настороженно? Действительно Иран создал обстановку, когда его боятся? Или это больше слова?
0: Нет, боятся, конечно, боятся. Вот он, понимаете, они обстреливают все эти Арабские Эмираты, арабские государства. Вот совсем недавно, на этой неделе, они снова обстреляли Объединенные Арабские Эмираты. И это при том, что Объединенные Арабские Эмираты – это своего рода такая прачечная. Там отбеливаются иранские деньги, там проходят иранские вот эти вот нефтедоллары, которые таким обходным путем поступают в Тегеран. То есть, казалось бы, ну зачем ему трогать Объединенные Арабские Эмираты, если это его прачечная? Нет, они их все равно обстреливают, они все равно их атакуют, бомбят, неважно как, они атакуют и Иорданию, и другие княжества. То есть они запугивают, ну, как нормальный любой гангстер, который в своем квартале, он запугивает всех, чтобы боялись, молчали, чтобы не могли даже глаз поднять. Вот это его тактика. Поскольку эти все государства, они очень надеялись, что Соединенные Штаты вмешаются и защитят их. Хотя у них трусливая позиция, конечно, потому

0: что у них масса современных вооружений, там военно-воздушные силы, если у них вместе, то это вообще потрясающая армада. Но они боятся, они не хотят, они надеялись, что Соединенные Штаты как-то разберутся с Ираном, а поскольку Соединенные Штаты не торопятся, и Венс заявил о том, что наша главная цель – добиться, чтобы было снижение нефти. Но когда ты говоришь такие слова, то Иран понимает, что он на правильном пути, что надо давить еще дальше. Это же понятно совершенно. Когда ты говоришь гангстеру, что ну, я хочу как-то урегулировать, то он понимает, ну хорошо, ты урегулируешь, но только на моих условиях. Ну, абсолютно предсказуемая психология. И поэтому, конечно, боятся. Несомненно, Грегори, они их боятся. Они очень боятся, что в конце всей этой истории они увидят обновленный, еще более сильный и уверенный в себе Иран. И они пытаются найти какую-то свою нишу, так скажем, чтобы не пострадать, чтобы уцелеть и сохранить свой навар, которого у них немало.
1: Другими словами, обстановка полностью не определена.
0: Совершенно. То есть, сегодняшний день нет. Нет. Нет,
1: понятно.
0: То есть, совершенно. То есть, как я уже сказал, вот этот срок меморандума истек. Ничего не происходит. Вроде бы происходят какие-то дипломатические переговоры, продолжаются, но иранцы говорят, и не только говорят, они показывают, что мы полностью готовы к возобновлению боевых действий. А в Белом доме, видимо, не могут принять какое-то решение. То есть, более того, вот недавно поступила новость, совсем буквально недавно, что иранцы заявили, что соглашение по Ормузскому проливу, вот уже оно достигнуто, почти достигнуто. И 40% этих доходов пойдут на нужды иранской армии и иранской безопасности. То есть они договорились о том, что... Во-первых, о новом порядке прохода через Ормузский пролив и сборы, что они будут забирать пошлины. Это чистый рэкет проходящих судов. Они будут собирать вот эту вот дань и будут направлять его на вооружение, на финансирование своей армии, своих группировок, прокси и так далее. Вот такая ситуация. Но после этого обещания Трампа бомбить Оман к чертовой матери, но Оман, найти главного врага в лице Омана, конечно, можно. Вопрос, что дальше?
1: Знаете, что я читал? Что проблема на военных американских кораблях, что там какие-то болезни, бунтом, наверное, нельзя назвать, но у военных на этих кораблях у них начались тоже какие-то проблемы. Что-нибудь слышали по этому поводу?
0: Нет, я про это... Нет, Грегори, про это я не слышал ничего. Нет. В смысле, вы имеете в виду эпидемия?
1: Множество... Нет. Да? Множество попыток суицида.
0: Нет.
1: Да, суицида нет, у военных.
0: Да. Нет, ну, это то есть... я не читал. Нет.
1: Ну, нет. Вот такая информация была точно.
0: Да. Да, это я не читал. Единственное, что я могу сказать, не знаю, так это или нет, что понятное дело, что, понимаете, в войне вот такого рода на истощение, да, понятное дело, что Иран намного сильнее. Это надо абсолютно ясно понимать, потому что это безжалостный режим. Им движет только стремление к власти, к победе и их религиозная фанатичная идеология. И им все равно, что там будут люди есть, что они будут пить, пускай они хоть и мрут в канавах, им это абсолютно все равно. Они будут продолжать закручивать гайки, стоять на своем и так далее. Америка — это демократия, как любая демократия, Израиль, любая другая. Она более уязвима, она постоянно вынуждена считаться с какими-то своими экономическими интересами, текущими интересами. Тут выборы, у тех выборы, у этих выборы, тут критика. То есть, если воевать с такой страной, как Иран, ни в коем случае нельзя вести войну на истощение, потому что Иран намного сильнее в этой войне. Америка должна была бы действовать именно с точностью до наоборот. быстрая, стремительная военная кампания, уничтожающая всю их инфраструктуру, погружающая весь этот режим в хаос. Вот это тогда, используя свое технологическое военное производство, только это могло бы привести к победе. В войне на истощение западные страны не выдерживают, конечно, по сравнению с восточными диктатурами, да и вообще с любыми диктатурами.
1: А несколько слов о Газе. Насколько я понимаю, есть о чем поговорить.
0: Да. В Газе у нас тоже происходят дела. Тоже танцуют все, что называется. Значит, приехали сюда представители, ведущие Совета мира, знаменитые. Вначале состоялось так. Давайте я расскажу, как это было. Джаред Кушнер приехал в Газу, не в Газу, а в Египет. Из Газы в Египет приехали тоже представители Хамаса, Халиль Аль-Хая, это нынешний глава политбюро Хамаса. Ну и там они встретились. Вот встретились два одиночества, Джаред Кушнер и Халиль Аль-Хая, и обсуждали возможность каких-то шагов по координации действий, перехода к мирному процессу, реализации пунктов плана. Ну, сказать Грегори, что это смешно, это мягко можно только очень сказать, потому что мы прекрасно знаем, что такое Хамас, что это такое исламистская идеология, что такое террористическая организация, но о чем с ним можно обсуждать? О чем можно обсуждать, знаете, с пироманом вопросы пожарной безопасности? Но это выглядит приблизительно так, именно так. Тем не менее, Джаред Кушнер обсудил с Халилем Аль-Хая, после чего вместе со всей компанией, компания была большая, веселая, это Младенов, который главный представитель вот Совета мира, он был посланником ООН по израильско-палестинскому конфликту по Газе. Это и Тони Блеер, это и другие разные деятели науки и культуры. Они приехали в Иерусалим. В Иерусалиме они встречались с Нетаньяху, и там они заключили соглашение о том, что первым шагом должна стать передача Хамасом оружия для уничтожения под контролем США. Но, вы знаете, тут же всегда, как любят в Америке говорить, да, насколько я знаю, что дьявол скрывается в деталях. Потому что передача Хамасом оружия под контролем США выглядит очень хорошая формулировка. И насколько мы знаем, Израиль даже принял эту формулировку. Я попозже немножко скажу, почему. Но дело-то в другом. Дело в том, кому передается это оружие. Согласно этим договоренностям, оружие должно передаться некому палестинскому органу, который будет управлять Газой. Это палестинский орган, это те же деятели из Рамалы, из палестинской автономии. Откуда они, кто они? Ну, понятное дело, что они никто, и звать их никак. То есть какие-то люди, которых назначили, которые будут слушаться Хамас и выполнять то, что им говорят Хамас, иначе они просто не будут, буквально не будут, они в живых не останется. Да, я вижу, что сейчас новости. Давайте продолжим тогда эту тему потом.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
16: Знаешь, какой он красавчик.
17: Выглядит как огурчик.
18: Я давно его знаю, он очень способный.
19: Он очень хороший человек.
15: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
20: Операцию я беру на себя.
15: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
21: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
22: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я снова приветствую нашу аудиторию. Среда. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Быстровой в Иерусалиме. Звукорежиссер Павел Кухлин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Может быть, появится возможность брать ваши звонки. И мы продолжаем то, о чем говорил Александр перед тем, как мы ушли на рекламную паузу. Микрофон ваш, Александр.
0: Да, Грегори. Итак, я закончил на том, что оружие будет передано Хамасу под для уничтожения под контролем США, но не Израилю будет передано, а будет передано некому палестинскому административному органу, который должен взять на себя управление Газой. То есть это все фикция. И надо очень хорошо понимать, что все это фикция. Этот весь орган, это не будет не более чем маскарад, и за кулисами которого будет стоять тот же Хамас. Вопрос в том, почему Биби пошел. На это на встрече присутствовали также и глава Шабака, глава военной разведки. Ну, в общем, все, кому, как говорится, все, кому надо там присутствовать. Почему Биби на это пошел? Я предполагаю, что Биби решил сыграть в такую игру по типу «мы сейчас проявляем, делаем шаг к доброй воле», идем навстречу, соглашаемся, чтобы, значит, началась эта передача оружия, поскольку настаивает Трамп, на Трампа давит и Катар, и Турция, то есть они-то хотят спасти свое любимое детище, это понятно совершенно. И мы соглашаемся, ну, это я предполагаю, не более чем. И посмотрим, как это будет. Если они начнут передавать, то, ну, хорошо, тогда уже будет другой разговор. Но я опять-таки думаю, что по логике Биби передавать они не будут, они будут от этого уклоняться, потому что Хамас – это Хамас, мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, а раз тогда Израиль сделал шаг вперед, пошел им навстречу, а те отказываются выполнять соответствующие требования, то тогда уже у Израиля развязываются руки. Это мое предположение, не знаю, но на самом деле, если действительно ситуация будет таковой, что Хамас начнет передавать оружие даже под контролем Соединенных Штатов вот этому какому-то совершенно фиктивному органу, то это значит, что оружие не будет на самом деле уничтожено. Это значит, что оно будет где-то складировано, оно будет находиться в сохранности и безопасности, и потом, когда надо будет, оно будет возвращено благополучно Хамасу в надлежащем самом состоянии. Еще один момент, который обсуждался на этих переговорах с Кушнером и с компанией, это возможность нанесения удара по террористам. И надо сказать, последние дни, вы знаете, отметились очень такими серьезными ударами. То есть был нанесен удар по командирам Нухбы. Они там собирались где-то в городе Газа, пишут в кафе, другие пишут там в какой-то частной квартире, не суть дела. Нухба — это спецподразделение Хамаса, напомним, которое осуществило резню 7 октября. В результате этого удара были уничтожены командиры рот, командиры взводов, боевики, которые принимали участие в бойне и так далее. Формальное объяснение, что они представляли угрозу для Сахала, но я не знаю, какую угрозу они представляли. Просто их уничтожили, и это очень хорошо, что их уничтожили. Далее уже сегодня, по-моему, или вчера вечером, не помню, были нанесены, ликвидированы два командира Хамаса в центральной Газе, в северной части сектора. Был уничтожен командир там взвода военного крыла Хамаса и муниципальная провинция в городе Газа. То есть удары продолжают наноситься. На данный момент, то есть армия не только не снизила объемы действий, но и, наоборот, у меня такое впечатление увеличило их. Если уже возвратиться как-то, попытаться подвести итог, то давайте скажем, что по согласованию, значит, Хамас, согласованию Совета мира с израильским правительством, Хамас должен сделать реальные шаги по передаче оружия вот уже на предстоящей неделе. Ну, теперь нам предстоит увидеть, будет эта передача оружия или не будет, и тогда уже, соответственно, будут соответствующие сценарии, как могут развиваться события.
1: А что происходит на территориях других стран вокруг Израиля? Есть какие-то интересные события?
0: Да, есть. Есть, Грегори. Значит, позавчера, если я не ошибаюсь, ВВС Сахала атаковали военный аэропорт на севере Сирии, не на юге, граничащий с Израилем, это я хочу, чтобы просто радиослушатели поняли, а на севере Сирии, около турецкой границы, то есть в противоположном конце этой страны, страна не такая маленькая, это аэропорт называется Абу-Дахур, и это в провинции Идлиб. То есть это где-то 60-70 километров всего-навсего от турецкой границы. Утверждается, что где-то выпущено было 8 ракет, другие говорят, что меньше, больше, не суть. Дело, что там происходит? Дело в том, что, судя по всему, началось восстановление этого аэропорта, который был разрушен во время гражданской войны, и сирийские власти начали восстанавливать его, этот аэропорт, военный аэропорт, аэродром, но это полбеды, а беда-то в том, что там должна была быть дислоцирована турецкая армия. То есть, надо, опять-таки, понимаете, то есть режим Эль-Джулани, это, по сути дела, ставленник Сирии, Турции, это марионетка Эрдогана. И Эрдоган намерен полностью утверждать контроль над всей Сирией, а это уже означает выход Турции к нашим границам и прямая угроза Израилю, потому что Турция сегодня ничуть не лучше Ирана, если то, что мы слышим от Эрдогана и всей его братья, ну, это даже, я бы сказал, превосходит в некотором смысле аятол. Таким образом, Турция сегодня стратегический противник Израиля, хотя она входит в НАТО, но это, конечно, просто анахронизм какой-то. Турция в НАТО, Североатлантический блок и Турция мусульманских братьев, это, конечно, просто я бы сказал, верх абсурда, но это то, что есть.
1: Насколько я понимаю, Турция считается второй армией мира после американской.
0: В НАТО. Не мира, а в НАТО. В НАТО, совершенно правильно, да. Это не имеется в виду сравнение с Китаем, с Россией, там, и какими-то, с Индией, другими армиями.
1: Ну да, конечно.
0: Но в НАТО, Грегори, да. Турция считается, турецкая армия по величине, по силе считается второй после американской в Североатлантическом блоке. То есть огромная армия, хорошее вооружение, модерное вооружение, продвинутое, не то что у Ирана. То есть это крайне опасный и злобный противник, и предполагают, что это вот уничтожение этого военного аэродрома, где должна была быть база Турции, это предупреждение напрямую Эрдогану о том, чтобы он не пробовал влезать в Сирию и тем самым угрожать Израилю, потому что у Израиля уже был прецедент, когда был Асад, который стал марионеткой, превратился в марионетку Ирана. Так вот, сейчас мы наблюдаем подобные процессы, что Эль Джулани, он стал, давно уже стал марионеткой Эрдогана, он был с самого начала, и просто он будет вот проводником турецких интересов. Это был недвусмысленный посыл Эрдогану, по всей видимости, что не лезь на территорию Сирии, иначе тебе придется иметь с нами дело. Так что вот это крайне любопытное развитие событий. Мы тоже не знаем, к чему оно может привести, потому что, как я уже сказал, Турция настроена очень и очень агрессивно. И не только против Израиля, кстати. Они настроены очень агрессивно и против соседних христианских государств, членов НАТО. И Греции, и Кипра, и так далее. Угрожают им, шантажируют их. То есть вот эта вот такая любовь Трампа к Эрдогану или Джулиани, но это выглядит, ну, мягко говоря, просто, ну, я не знаю, как даже лучше сказать, ну, нарушение просто всех разумных представлений о политике.
1: И как вы считаете, куда это все приведет? Потому что ситуация, получается, накаляется очень серьезно.
0: Да, ситуация действительно накаляется. Пока Турция осудила, ну, осудила, они всегда были, понятно, осуждают, никаких ответных действий пока не было. Они тоже громко кричат, но вступать в прямой конфликт я не думаю, что они хотят. Да, опять-таки, это страна НАТО. То есть получается так, что они должны для того, чтобы развязывать войну, получить карт-бланш со стороны НАТО. Это карт-бланш им НАТО не даст на это. Но, во всяком случае, ситуация очень запутанная. Опять-таки, надо учесть. Мы помните, мы говорили, я не помню уже или нет, о том, что на прошлой неделе Турция, Пакистан и Саудовская Аравия создали такое свое мини-мусульманское НАТО. То есть подписали договор о сотрудничестве, о безопасности и так далее, поддерживать друг друга. Турция, как мы с вами вот говорили, ведущая страна вообще сегодня, ведущая армия на Ближнем Востоке. Пакистан обладает ядерной бомбой, Саудовская Аравия обладает финансами. Вот такое получается такое сочетание, знаете, то, что доктор приписал. И это, конечно, представляет опасность. Хотя многие полагают о том, что это будет направлено против хуситов, против Ирана, потому что это суннитский блок, и Иран — это шиитский блок со всеми своими сателлитами. На мой взгляд, это все абсолютно однозначно направлено именно против Израиля. Так что ситуация может быть, конечно, ну, совсем непредсказуема.
1: Давайте, прежде чем мы вернемся в Израиль и поговорим немножко о выборах, которые, насколько я понимаю, лихорадят страну, давайте возьмем один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
10: Добрый день, меня зовут Борис. Во-первых, спасибо вам за то, как вы ведете передачу. Не тянете одеяло на себя, так сказать, как некоторые делают. Ну, спасибо Александру за его объемный анализ. Я вот что хотел спросить. Вот после войны судного дня была организована комиссия, которую возглавлял председатель Верховного суда Израиля. Но сейчас я слыхал, например, Александр против того, чтобы комиссию возглавлял, ну, комиссию по случившемуся 7 октября возглавлял председатель Верховного суда. Вот я бы хотел его мнение, почему и что изменилось.
1: Спасибо, спасибо за добрые слова. И, Александр, понятен вопрос, да?
0: Да, конечно. Спасибо Борису тоже от моего имени. Вы знаете, я, вы правы, я против, потому что сегодня суд наш, судьи вообще и Верховный суд, богат он у нас называется, он превратился уже не столько в суд, сколько в средство политической манипуляции, интриг, жонглирования и так далее. Они однозначно левые, они сотрудничают с левыми партиями, с левыми СМИ, с левой оппозицией и так далее. То есть и это все вызывает опасения, что если комиссия будет создана и контролироваться вот этим вот богатством, которые находятся в очень тесных отношениях, там даже личные отношения есть, просто личные, дружеские, я не знаю, какие отношения с нашими представителями генералитетов, офицеров разведслужб, собакам и так далее, что все это не прояснит картину вот этих вот событий чудовищных 7 октября, а напротив запутают ее. И поэтому я считаю, что отдавать им право на то, чтобы вести расследование, ну, это все равно, что, знаете, что волкам вести расследование о том, как они зарезали ягнят. Позиция главы правительства мне более понятна, потому что он предусматривает создание парламентской комиссии, в которой бы ходили и оппозиция, и коалиция, и представители семей погибших, а не только какие-то высокопоставленные шишки, у которых свои интересы, и которые заинтересованы в том, чтобы скрыть и спрятать все свои упущения ради политических соображений, карьерных и так далее. Поэтому мне это ближе. Вы знаете, я вообще как бы хотел бы, чтобы этим занималось какое-то ответственное и объективное лицо, известное своей честностью. Вот у нас, например, был и он и есть, госконтролер. Его зовут Эгельман, и он пытался, интересно, что он пытался, госконтролер, заняться непосредственным расследованием вот всего того, что было до 7 октября, и то, что последовало после 7 октября, и ему не дали. И вы знаете, Борис, кто ему не дал? Ему не дали те же судьи богатца. Дважды он пытался начать расследование, дважды они пресекали его попытки и говорили, что сейчас не время, сейчас не актуально, идет война, потом. То есть, с одной стороны, они кричат о том, что давайте создадим комиссию, с другой, когда госконтролер, человек известный своей порядочностью и объективностью, со своей командой пытается расследовать, они ему говорят, нет, стой, ты никуда не пойдешь, потому что сейчас не время. Это мне говорит о том, что они не намерены вскрыть правду, они намерены утаить правду. Вот поэтому я, конечно, против этого.
1: Ну что, рассказывайте, а что происходит в стране в преддверии выборов?
0: Вы знаете, во-первых, позавчера прошли праймериз в Ликут, определились те, кто пойдут в первых рядах, потому что ситуация там такая. Где-то, 20-25 мест будет у Ликуда, вряд ли будет больше, хотя по ряду источников, каналов, которые заказывают социальные опросы, там до 30 с чем-то они достигают, но, скорее всего, нет. Определились эти счастливчики. Нельзя сказать, что там много новых лиц, много новых людей. По сути дела, все мы увидели старых знакомцев. Забронированы были места для министра обороны Исраэля Каца и для министра иностранных дел Гедеона Сара. Это объяснялось, и, в общем-то, вполне разумно, что, находясь на таких ответственных постах, они просто не могут заниматься политическими интригами, играми и так далее. Это действительно вполне можно считать оправданным аргументом. В остальном, как я уже сказал, особых-то сюрпризов не было. При этом позиции Ликуда, они не то чтобы резко снижаются, но они не растут. То есть Ликуд где-то застыл там 23 мандата. Вровень идет бровь в бровь, даже иногда с некоторым опережением бывший генерал Айзенкот, о котором мы говорили, который никак себя не показывает, в качестве генерала-то себя не показал, потому что он ничего не сделал для предотвращения и 7 октября, и эти сбалы и так далее. Ну и как политик он тоже никак себя абсолютно не показывает, какие-то общие пустые слова. Резко продолжает падать где-то 13-14 мандатов блок Бьяк, это то называется, вместе Беннета, бывший премьер-министр, который был полтора года, вот тогда под его руководством было правительство, с его другом, братом, с Лапидом, тем самым Лапидом, который отдал газовые шельфы, часть газовых шельфов Хизбалле в самый конец каденции их пребывания к власти. Ну, а за ним идут уже все остальные. Там и Либерман, у него где-то 9-10 мандатов, и религиозные партии, и прочие. При этом растет сегодня количество правых партий, которые появляются на свет как грибы. Вот появилась партия во главе с бывшим послом Израиля в ООН Гилядом Арданом и Эдельштейном, ну, выходцем, естественно, кто знает, из бывшего Советского Союза, узником Сиона. Они создали правую такую светскую праволиберальную партию. Еще появляются партии, пока я не буду называть все имена, потому что это все, но мы пока находимся еще в развитии событий, все это не определилось, многие другие партии, это совершенно ситуация какая-то непонятная, потому что если эти партии пойдут все в, знаете, каждая пойдет сама по себе, то тогда, скорее всего, просто правый лагерь потеряет 5-6 мандатов, наверное.
1: Понятно. Давайте возьмем еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, я вижу.
1: Представьтесь, пожалуйста.
3: Корреспондент вчерашний Комсомолкин, как вел передачи двухчасовые, сам транслировал, так и транслирует. Получается, что к вам обращаться бесполезно. Вы перед ним танцуете, я не знаю, а людей не слушаете.
1: Ну, я не знаю, о чем речь, но будем считать, что мы действительно не слышим. Ну что, давайте поговорим буквально последние несколько минут о прогнозах. Что вы прогнозируете на следующей неделе?
0: Очень трудно сказать, Грегори, что может быть. Дело в том, что иранцы готовятся к конфликту, и я не исключаю, что они могут так или иначе инициировать этот конфликт. Они могут в очередной раз обстрелять американские объекты, какие-то государства Персидского залива, могут спровоцировать, организовать какие-то беспорядки в Ираке и попытаться натравить толпы на американские гражданские объекты, военные объекты и так далее. То есть они готовятся к осуществлению провокаций, и можно ожидать, что этих провокаций будет. Почему? Потому что логика-то их проста. Чем больше мы будем, опять-таки, как логика любого гангстера, любого бандита, чем больше мы будем их давить, чем больше мы будем их гнобить, тем скорее они, то есть американцы пойдут на переговоры, ведь они же нерешительны, они боятся, значит, будем их добивать. Вопрос в том, что, опять-таки, в голове у Трампа и на что он готов пойти. И вот этот вопрос, на этот вопрос у нас нет ответа, как вы справедливо сказали, что я не уверен, что и у самого-то Трампа есть ответ на этот вопрос пока, кроме вот этих деклараций там о том, что мы объявим Ормузский пролив и американской территории разбомбим чертовы матери Оман, пока мне трудно что-то сказать.
1: А ситуация, на ваш взгляд, не выходит из-под контроля? Потому что это продолжается уже достаточно долго. И как вы считаете, вот так оно и будет? Непонятно, тени толкай, как мы говорили в прошлый раз.
0: Или все-таки... Да, Грегори, она очень может легко выйти из-под контроля, потому что, я еще раз говорю, иранцы, как и любые на Ближнем Востоке, да и не только на Ближнем Востоке, зачастую во всем мире, они чувствуют, что враг слаб, боится, не уверен, они наращивают давление и переходят к еще большим провокациям. И есть всегда этому граница, то есть и невозможно все это терпеть, значит, какие-то провокации могут спровоцировать военные действия уже со стороны Америки, такое вполне возможно. То есть это может взорваться, и я подозреваю, судя по тому, что я наблюдаю тем тенденциям, что иранцы хотят этого сценария. Так что вполне возможно, хотя не обязательно, мы увидим некое развитие событий.
1: И смотрите, если та информация, о которой я говорил, проблемы на американских кораблях, приходится принимать решение или уводить эти корабли на дислокацию куда-то, на отдых, или начинать военные действия. Получается, тянуть и тут особенно не получится долго.
0: Да, Грегори, конечно, невозможно держать армию в подвешенном состоянии. Еще раз я говорю, демократическая страна не может вести войну на истощение с режимами, тем более такими жестокими восточными религиозными фанатичными режимами. Не может. Она проиграет, поэтому очевидно, и армия тоже страдает. Армия теряет боевую такую мотивацию, готовность воевать, вот это бесконечное стояние. И это, конечно, не здорово. Это бьет по морали военных тоже, несомненно. Военные должны заниматься своим делом, а не непонятно торчать под аравийским солнцем 24 часа в сутки, неизвестно зачем.
1: Наше время истекло, к сожалению. Это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой. Звукорежиссер Павел Кухлин помогал нам, и мы прощаемся до полудня в следующую среду. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Спасибо, Грегори, спасибо всем радиослушателям большое. Спасибо.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
16: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
23: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
24: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
26: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Мой адвокат.
30: Юрий Прохин.
31: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
32: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
33: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
34: хорошо получается.
33: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
34: Дэвидсон Радио.
33: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
35: Дэвидсон Радио.
36: Мы любим Нью-Йорк.
35: В Нью-Йорке 5 часов утра.
37: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
35: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
36: Новости на
35: Дэвидсон Радио.
36: Информация к этому часу.
37: У микрофона Лена Вишневецкая. В Риме из-за резкого снижения уровня воды в реке Тибр прямо напротив Ватикана из воды полностью показались руины древнеримского моста императора Нерона. Местные гиды быстро сориентировались и уже предлагают туристам экспресс-экскурсии по руинам, шутя, что сам Нерон вряд ли рассчитывал на такую бесплатную рекламную кампанию спустя 2000 лет. Дан Ханс, владелец клуба «Канзас-Сити Чифс», прокомментировал то, что его не включили в список гостей на свадьбу звезды НФЛ Трэвиса Келси. В эфире телевидения Ханс с улыбкой заявил: «Меня не пригласили, потому что я слишком плохо пою для их компании, но я честно работаю над своим вокалом к следующему разу». В Новой Зеландии любительский футбольный матч пришлось прервать на 20 минут из-за альпака, сбежавшего с соседней фермы. Животное выбежало прямо на середину поля, забрало мяч и категорически отказывалось уходить, пока фермер не приманил его любимым лакомством под громкие аплодисменты болельщиков. Жители Нью-Йорка активно обсуждают загадочный арт-объект или просто странную находку. Гигантский клубок из волос и ниток, обнаруженный прямо на тротуаре в центре города. Горожане соревнуются в остроумии в соцсетях, гадая, принадлежит ли этот памятник местным парикмахерским или же это секретный объект современного искусства. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха 60%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
36: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordic Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
10: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
10: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: That has great rehab, right?
10: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
11: Perfect.
12: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
14: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов.
33: Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
1: Да, как хорошо.
3: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня мы немножко поговорим на тему не только о гипнозе, но если хватит времени, я расскажу, как в моей работе то, о чем частично мы будем сегодня говорить, как это бывает и как это выглядит. И о чем же я хотел... чуть не забыл, что вы можете мне позвонить после передачи, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если я по какой-то причине вдруг не отвечу, с кем-то буду параллельно говорить в это время, или вдруг буду работать, вы можете написать или оставить голосовое сообщение, я вам обязательно перезвоню, я всегда всем перезваниваю. И мы начинаем. Начинаем на такую очень интересную тему. Я думаю, что вам будет интересно тоже. Эта тема меня очень много лет она цепляла. И в связи с тем, что идет наука вперед, много чего я узнаю, много узнают физики, химики. И вот как раз все созрело. Я хочу, чтобы вы тоже на эту тему услышали то, что я буду вам говорить. И у вас... Я уверен, что вас это зацепит, и у вас появятся определенные тоже свои мысли. Вроде, хотя я буду говорить о вещах достаточно, может быть, таких немножко грустных, но вы поймете, что не все так плохо в нашей жизни. О чем же я хочу с вами поговорить сегодня? Я хочу поговорить с вами о переходе туда, куда мы все уходим, когда наш земной путь заканчивается. Заканчивается наш земной путь, и... Вы знаете, что в больших городах очень много людей кремируют, и что остается от человека после того, как его кремировали. И если вы когда-то смотрели на эту погребальную урну по-настоящему, деревянную, металлическую или картонную, когда крышку приоткрывают, что мы видим внутри? Мы видим белый пепел, который просто тихонечко лежит себе в полумраке, и как будто это все, что осталось от целого человека. От человека, который прожил десятилетия, который любил, дышал, который вчера утром смеялся за завтраком, разговаривал со своими близкими. И мы смотрим на эту коробку и молчим. И где-то внутри, почти беззвучно, у каждого из нас, я уверен, что возникает одна и та же мысль. Вот и все. Вот сколько от нас в итоге остается. Но сегодня мы здесь поставим эту мысль немножко под сомнение. Не для утешения, не ради поэзии, а потому что физика, настоящая, холодная, честная физика, говорит нам кое-что совершенно другое. Кое-что, о чем почти никто никогда не задумывается, стоит перед этой урной, потому что если вы не занимались конкретно очень глубоко физикой и другими науками, просто эти мысли даже не придут в голову. Я хочу сразу предупредить, что это разговор не о похоронных обрядах, не о вере, не о скорби. Разговор такой достаточно неудобный, тревожный, но освобождающий истине, которую Вселенная нам навязывает самим фактом своего устройства. И к концу нашей передачи вы поймете кое-что странное. Вы поймете, что то, что Вселенная делает с нами в момент кремации, как это ни странно, это не уничтожение, это высвобождение. Но прежде чем я объясню, что это значит, Я хочу, чтобы вы задержались на одном очень простом вопросе. Один вопрос, который он висел и передо мной, этот вопрос, и несколько недель, и несколько месяцев, пока все я собирал в кучу, чтобы у меня было такое, ну, полного понимания, естественно, быть не может, но, тем не менее, какое-то было понимание. И один вопрос, на который у обычного человека нет ответа, но у которого есть точный, измеримый физический ответ. Куда исчезают 67 килограмм? Запомните эту цифру, мы в процессе передачи, мы к ней вернемся, это будет очень важно. Мы вернемся к этому числу очень скоро. И то, что я расскажу вам дальше, изменит то, как вы смотрите на воздух, которым вы дышите. И я хотел бы, чтобы мы были честными. И если вы когда-нибудь думали о смерти, вы думали, потому что мы взрослые люди, и даже я, когда был маленький, я об этом думал. И я знал, что все думают. И кто-то думает в метро, возвращаясь с работы, кто-то в кровати перед сном, кто-то едет в своей машине, все равно думает. Даже когда где-нибудь на барбекю человек, то когда мы думаем, то, скорее всего, мы представляем себе кремацию примерно так. Огонь, тело, пепел, все, конец. Человек вкатывается в пламя, и все, что от него остается, помещается в коробку, размером примерно с обувную коробку. Пара-тройка килограмм серо-белого праха. Целая жизнь, которую сжали в горсть. Это вот что-то такое интуитивное. Это то, что видят глаза. И потому это то, что, во что мы верим. Но здесь скрыта огромная ошибка. И это не эмоциональная ошибка, не философская ошибка. Это ошибка научная, это физическая ошибка. Ошибка, которую Вселенная не прощает, потому что в физике существует один закон, у которого во всей известной Вселенной нет ни одного исключения, ни единого, ни в одной лаборатории мира, ни в одном ускорителе частиц, нигде в глубинах космоса, вот просто нигде. И этот закон называется законом сохранения массы и энергии. Я просто... по первому образованию физик, мне немножко это билось, эти темы всегда, хотя я уже толком ничего не помню, потому что это образование было очень давно. Но тем не менее, я не буду говорить очень сложно, я буду говорить очень просто так, что я думаю, любой наш слушатель поймет, о чем мы говорим. Так вот, этот закон сохранения массы и энергии, казалось бы, да, название такое сложное, но у него очень простой смысл. О чем он говорит? Что во Вселенной ничто не возникает из ничего и ничто не исчезает в никуда. Материя может только менять форму. Вода становится паром, лед становится водой, дерево становится дымом и углем. Вроде бы форма меняется, но количество энергии и массы все равно остается. А теперь давайте немножко посчитаем. Ну, посчитаем не страшными математическими формулами, а просто логически посчитаем так, чтобы любой человек понял, о чем я говорю. Возьмем человека весом примерно 70 килограмм. Еще раз, сколько весит пепел, который остался в той коробочке, которая напоминает обувную после кремации? От 2 до 3 килограмм плюс-минус, не больше. Проверено миллионами кремаций по всему миру. А где остальные 67 килограмм? Вот этот вопрос, пожалуйста, не пропустите. Просто задумайтесь, посидите с этим вопросом немножко и придите к выводу, что 67 килограмм не могут они просто исчезнуть. Это не Вселенная, где вещи проваливаются в шляпу фокусника и растворяются навсегда. Это не эстрада, это не сцена. Это не разрешается законами природы. Тогда возникает вопрос, куда делись эти 67 килограмм? И здесь начинается настоящая история, потому что ответ на этот вопрос, он гораздо более странный, чем вы можете предполагать. И он приведет нас в неожиданное место. Он приведет нас в легкие незнакомца, который стоит с нами рядом в вагоне метро. Ну, об этом чуть-чуть сейчас позже. Но чтобы отследить, куда исчезают 67 килограмм, нам надо сделать одну вещь, которую физики делают в первую очередь. Надо спросить, из чего это вообще сделано? Посмотрите сейчас на свою руку. Вам кажется, ваша рука плотная, твердая, целая. Вы смотрите на нее, да, вот она рука, можно что-то ей взять. Но с точки зрения физики это почти иллюзия. Потому что наше тело – это скопление атомов. И пространство между этими атомами гораздо больше самих атомов. Если увеличить один атом до размера футбольного стадиона, то ядро атома в центре этого стадиона будет размером с муравья. Все остальное – абсолютная пустота. Ваше тело, по сути, почти целиком пустое. Пустое пространство, которое удерживается силами, которых мы не видим. Мы их можем только чувствовать, и то в определенных только обстоятельствах. Теперь давайте возьмем точные цифры. Это уже не поэзия. Это данные из измерений. По массе человеческое тело состоит из 4 элементов, которые вместе составляют почти 96%. Кислород 65%, углерод примерно 19% и водород около 10%.

конденсационная печь. Печь, которая по международным стандартам разогревается примерно до 900 градусов Цельсия, иногда чуть-чуть выше. И здесь начинает происходить то, о чем вам никогда не рассказывали. Вот послушайте очень внимательно. Начнем с воды, с той самой воды, из которой мы на две трети примерно состоим. И вы все видели, что происходит с водой, когда она кипит. Утром, когда варите пельмени или сосиски, чайник свистит, из носика поднимается пар, вода превращается в газ. Простое ежедневное явление. А теперь представьте, что происходит с водой не при 100 градусах Цельсия, а при 900 градусах Цельсия. При такой температуре вода не испаряется в привычном смысле слова. Она взрывается в пар, она просто это, такой взрыв происходит. Молекулы вибрируют, и вибрируют так яростно, что не могут удержаться друг за друга ни секунды. Жидкое состояние становится физически невозможным. 45 килограмм воды из тела за считанные минуты превращается, взрываясь в водяной пар. А теперь самая важная часть. Вопрос, к которому подводит нас весь этот расчет. Куда девается этот пар? Очень просто. Он поднимается, он выходит из трубы крематория, он смешивается с воздухом города, он входит в облака, он падает где-то далеко в виде дождя, он попадает в реку, в озеро, в стакан воды, который кто-то себе наливает завтра там на кухне, может быть, я даже налью. Остановимся на секунду. 45 килограмм не остались в урне, они не исчезли, они тихо растворились в атмосфере, которой мы дышим прямо сейчас. Это не поэтическая метафора, это точный физический факт. Прямо сейчас, пока вы слушаете меня, в каждом вдохе, который вы делаете, скорее всего, есть молекулы воды из тела человека, который ушел из этого мира десятилетия назад, может быть, два десятилетия назад, может быть, вашего прадедушки, может быть, какого-то незнакомца из другой страны. Атомы не имеют имен. Они не помнят, кому они принадлежали. Но остановимся, это только 45 килограмм, а у нас есть еще 22 необъясненных. И следующая часть, это еще страннее. Углерод в нашем теле, это структура, это то, из чего сделаны наши мышцы, наша кожа, наши нейроны, наша ДНК. 13 килограмм углерода в теле, которое весит, мы примерно взяли, 70 килограмм. А что же происходит с углеродом в печи при 900 градусах Цельсия? Он встречает кислород и вспыхивает. Это называется окислением. По сути, это горение. Каждый атом углерода в нашем теле соединяется с двумя атомами кислорода и превращается в молекулу углекислого газа С2. А углекислый газ – это тоже газ, и он тоже уходит в атмосферу точно так же через трубу крематория. И вот теперь цифры сходятся. 45 килограмм воды в пар, 13 килограмм углерода в углекислый газ, плюс азот, водород, другие мелкие элементы, которые тоже улетают в виде газов. Итого, те самые 67 килограмм, о которых я говорил в начале, они не исчезли, они вышли в небо. Но и это еще не конец истории. Не конец истории про углерод, потому что углекислый газ не остается в атмосфере навсегда. Его поглощают деревья через процесс, который называется фотосинтезом. Деревья, травинки, какие-то кусты. Каждый листок берет С2 из воздуха, разбирает его на атомы, оставляет углерод внутри себя, а кислород отдает обратно. Мы все знаем, что деревья выделяют кислород, забирая углекислый газ и его используя как строительный материал. Это значит, что атомы углерода, которые когда-то составляли мышцы человека, которого вы любили, сейчас могут находиться в яблоке, которое лежит у нас на кухне, в листочке дерева, под которым мы вчера сидели, в хлебе, который мы съедаем или который будем съедать. Атомы человека, которого больше нет, теперь распределены по всей биосфере

0: планеты. И теперь я должен остановиться и сказать вам кое-что очень важное. То, что я сейчас описал, это еще не самая странная часть. То, что я описал, это только физика на уровне химии. А настоящая загадка начинается глубже, гораздо глубже. И она касается не атомов, а того, что делает вас вами. Я хочу сказать, что после небольшой рекламы, которая очень скоро будет, оставайтесь, потому что дальше будет гораздо интересней. И у нас возникает вопрос, а что ж тогда лежит в этой маленькой коробке? Что это за 2-3 килограмма пепла в той коробке, которая похожа на обувную? Что это? Это не человек. Это минералы. Точный химический анализ показывает то, что мы называем пеплом. Пеплом на 48% состоит из фосфата и на 25 с небольшим процентов из кальция плюс небольшое количество натрия, калия, там всякой мелочи. По сути, это фосфат кальция, минеральная основа наших костей. Кальций и фосфор имеют температуру плавления гораздо выше, чем дает крематорий. И кальций плавится при 842 градусах Цельсия. Но у него есть фосфатные соединения, которые очень устойчивы и которым нужна гораздо более высокая температура. Поэтому они не превращаются в газ, а они остаются как минеральный скелет нашего скелета. Понимаете, что это значит? Тот белый пепел, который родственники хранят на полке или развивают над морем, или где-то в парке, там, как хотел человек, как просил, это не человек. Это не то, что осталось от него. Это остаток остатка. Это тень минеральной инфраструктуры, которая когда-то удерживала настоящего человека вертикально в поле гравитации. Настоящий человек, что это? Еще раз, 45 килограмм воды, 13 килограмм углерода, который уже в воздухе, уже в облаках, уже в легких других людей, которые вдохнули этот воздух. Кремация – это не сжатие человека до маленькой коробки. Кремация – это буквально расширение его физического присутствия из масштаба одного тела до масштаба всей атмосферы Земли. Это не уменьшение, это взрыв масштаба, это увеличение. Но и это еще не самое странное. Потому что вы можете спросить, хорошо, атомы сохранились, но атомы одного кислорода совершенно неотличимы от атомов другого кислорода. Тогда что же именно сохранилось от конкретного человека? Что делало его им? Что делало человека человеком? И здесь как раз-то физика делает шаг, от которого у многих ученых до сих пор перехватывает дух. Возьмите атомы кислорода в вашей крови прямо сейчас. И возьмем атом кислорода в воздухе автобуса, который проезжает, или автомобиля мимо вашего окна. Как их физически различить? Да никак. Они абсолютно идентичны. Они не близнецы. Они буквально одно и то же. Близнецы больше различаются. Атомы абсолютно идентичны. Атомы не носят никаких бейджиков с именами. Тогда что же делает вас вами, если это не тип атомов, а делает вас вами то, как атомы связаны между собой. Это узор, организация, это информация. Ваше тело – это около 37 триллионов клеток, соединенных в конкретный узор. Ваш мозг – это около 86 миллиардов нейронов, которые соединены в конкретный узор, который никогда не повторится ни у кого другого во Вселенной. И именно этот узор, они сами, эти атомы, это и есть вы, это и есть я. И теперь, если вы следите внимательно, я вас не очень запутал, то у вас должен возникнуть очень тревожный такой вопрос. Огонь разрушил этот узор. И здесь на сцену выходят знаменитые физики, которые говорят нам следующее. Когда нам кажется, что что-то исчезло, мы должны вначале проверить, действительно ли оно исчезло или просто ушло туда, куда мы не можем заглянуть. Не доверяйте интуиции, исследуйте механизм. Это подход физика любого серьезного физика к миру. И механизм говорит нам следующее. В квантовой механике есть принцип, который называется сохранение квантовой информации. И этот принцип утверждает, что любой физический процесс во Вселенной в принципе обратим. Можно вернуть его назад. И квантовая механика запрещает, она буквально запрещает полное стирание информации о состоянии системы. То есть представьте, вы сжигаете книгу, страницы горят, буквы исчезают, все превращается в пепел, в дым, в тепло. Кажется, что содержание книги ушло навсегда. Но мы все с вами помним слова Булгакова о том, что рукописи не горят. И физика говорит, как раз там подтверждая слова Булгакова, что значит литературный гений. Физика говорит, что в точном направлении каждой молекулы дыма, в точной скорости каждого фотона света, в точном узоре тепла, которое появляется из пламени, исходная информация книги остается, она закодирована, чудовищно сложно, практически нечитаема, но закодирована. И то же самое происходит с человеком в крематории, в направлении, в котором улетает каждая молекула водяного пара, в скорости, с которой каждая молекула СО2 покидает трубу, информация об исходном узоре тела записана в состоянии Вселенной. Она не исчезает. Она просто становится нечитаемой. Пока нечитаемой. Пока у нас нет механизмов для того, чтобы это прочитать. Разница между тем, что исчезло и нечитаемо, она принципиальна и она фундаментальна. Нечитаемо – это одно, а исчезло – это совершенно другое. И вот на этом мы пока остановимся. Небольшая сейчас будет реклама. Не уходите, оставайтесь со мной. Самое интересное впереди. И мы получаем надежду, и получаем надежду, что не все пропало. Что, как в старом фильме, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Нет, мы поговорим об этом сразу после рекламы. А сейчас небольшая реклама.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зон Радио.
3: I like New York in June.
1: Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Англии пожилая пара заказала в местном кафе традиционный клубничный десерт со сливками и обнаружила внутри настоящий живой отряд муравьев, обустроивших себе муравейник прямо в ягодах. Владельцы заведения отреагировали мгновенно. Извинились, отменили чек и подарили гостям сертификат на бесплатные обеды, пообещав тщательнее проверять живую природу в фермерских поставках. В одном из отелей Великобритании умный робот-пылесос не распознал дверной проем, выехал на улицу и уехал в неизвестном направлении. Администрация отеля вывесила в соцсетях шуточное объявление о разыскиваемом беглеце, а нашли его лишь на следующий день у соседнего кафе, где он тихо отдыхал у бордюра с разряженным аккумулятором. В Финляндии прошел традиционный ежегодный чемпионат по метанию резинового сапога. В этом году победу одержал участник, отправивший обувь почти на 40 метров. Победитель пошутил, что секрет его успеха – многолетняя практика быстрой смены обуви во время финской дождливой погоды.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
0: И мы продолжаем с вами. Остаюсь я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей передачи я вам рассказывал о том, что с нами случается после того, как заканчивается наш земной путь, при условии, что нас отвезли в крематорий. И это реально очень интересно. И об этом мы задумываемся о смерти, но мы не задумываемся, и мы, нам негде узнать, как это все выглядит и как это все происходит. И я говорил о том, что информация о нас, информация вообще в принципе, это та же энергия, она не исчезает, она становится нечитаемой. То есть она есть, просто у нас пока не хватает каких-то механизмов, каких-то способностей, хотя есть медиумы, есть там разные люди, которые говорят, что они встречаются с мертвыми и вещают, но у науки пока таких механизмов никаких нет. Так вот, если вы все-таки еще сомневаетесь, что Вселенная так упорно хранит информацию, я хочу вам рассказать о самом экстремальном тесте этой идеи. О черных дырах, вот знаменитые черные дыры. И сейчас мы коснемся, что же это такое. Что такое черная дыра? Это объект гравитации такой силы, что даже если в нее попал свет, уже свет от нее не уходит. Вы можете в черную дыру бросить все, что угодно, камень, книгу, планету. И интуитивно нам кажется, что это уничтожение, что все туда попало и все пропало. Нет, нет. Был такой гениальный человек Стивен Хокинг. Я думаю, многие из вас его видели, у него отказали мышцы, он ездил на колясочке, он говорил с помощью прибора только потому, что у него мышцы горла, у него все мышцы были атрофированы. Так вот он в 1974 году он сделал открытие, которое физику просто перевернуло. Что это было? Черные дыры – это не полностью черные дыры. Они очень слабо излучают тепло. Это то, что назвали излучением Хокинга. По его фамилии, естественно. И через невообразимо долгие сроки они полностью испаряются. И вот тогда возник вопрос, который физиков мучил десятилетиями. А что происходит с информацией, которая попала в черную дыру? Если она стирается, то вся квантовая механика ломается. А если ломается квантовая механика, как бы она далеко вам казалась, что она вас никак не касается, еще как касается. Если ломается квантовая механика, ломаются смартфоны, лазеры, полупроводники. Вся наша технологическая цивилизация построена на предположениях, что квантовая механика работает. Никто не знает точно как, но есть такие теории, следуя которым ученые получают фантастические результаты вот в виде телефонов, планшетов, ноутбуков и там куча-куча всего, без чего мы сегодня просто не можем жить. И в 2016 году Хокинг вместе с Перри и Стромингером предложил решение, концепцию мягких волос, он назвал это, вокруг черных дыр. То есть это тонкие квантовые следы, которые сохраняют информацию обо всем, что когда-либо туда упало. Вот представьте, насколько интересно, потому что может быть информация о наших близких, о наших далеких, она же должна куда-то деваться. Ее захватывают черные дыры, но она никуда не девается. Она не дирается. И споры об этом продолжаются и сегодня, но общий такой консенсус физиков таков, что информация не стирается даже там, даже за горизонтом событий. А теперь подумайте, что это значит для маленькой коробки с пеплом, для того, с чего я начал сегодняшнюю передачу. Если даже черная дыра, самый экстремальный разрушитель во Вселенной, не может стереть информацию, а тогда чего говорить нам о печи-крематории, которая при 900 градусах якобы что-то уничтожает? Нет, информация человека, которого вы любили, она по-прежнему записана во Вселенной. Просто в той форме, которую мы, ну, может быть, никогда, может быть, какое-то время, пока мы не можем это расшифровать. Не хватает, я говорю, просто технических средств для этого. И здесь возникает следующий, еще более странный вопрос. Если информация сохраняется, почему мы не можем собрать ее обратно и восстановить человека? И ответ в двух словах. Есть такой второй закон. Представьте ящик, в котором аккуратно сложены 10 пар носкочков, которые разложены по цвету. И представьте, что мы взяли этот ящик, потрясли. Носки перемешались. И как бы мы ни трясли его дальше, они никогда сами по себе не соберутся обратно и не лягут в том порядке, в котором они были до того, как мы начали трясти эту коробку. Что это такое? Это энтропия. То есть, не буду пугать страшными словами, простыми словами, во Вселенной все естественно движется от порядка к беспорядку. От правильно разложенных носочков к перемешанным носочкам, от целого стакана к разбитому, от живого тела к атомам, которые оказываются распыленными по всей атмосфере. И обратное движение от беспорядка к порядку, оно не запрещено физикой. Но просто вероятность его настолько ничтожно мала, что во всей истории Вселенной это, скорее всего, никогда не случится. То есть теоретически человека вроде как можно, физика не запрещает, что его можно восстановить назад. Но просто это настолько минимальная величина, что считается, что это никогда не может случиться. И человеческое тело – это состояние, вот просто представьте, такого невероятно точного порядка, 86 миллиардов нейронов, каждый на своем месте. 37 триллионов клеток, которые каждая выполняет свою задачу. Триллионы триллионов атомов, которые выстроены в один единственный уникальный узор, которым каждый из нас является. И атомы после кремации – это состояние невероятно высокого беспорядка. Они рассеяны по всей атмосфере, по всем деревьям, по всем облакам. И информация о них, она по-прежнему во Вселенной. Да, но собрать ее обратно статистически невозможно. То есть теоретически можно, но это, я говорю, настолько маленький шанс, что он просто нереален. Запомните это. Информация не стерлась, она просто стала нечитаемой. Она рассеялась настолько тонко, что мы просто больше не можем ее прочесть. И это только первый уровень. Потому что теперь мы подходим к той части, о которой я предупреждал вас в самом начале. Части, которые переворачивают все, что вы знаете о времени. Потому что как мы обычно думаем о времени? Прошлое ушло, будущее еще нет. Существует только настоящее. Это такая тонкая движущаяся линия, где все происходит. Но физика говорит нам, что эта теория, она глубоко ошибочна. И сейчас мы вспомним гениального человека Альберта Эйнштейна, который в марте 1955 года, всего за несколько недель до собственной смерти, написал письмо семье своего ближайшего друга Мишеля Бессо, который только что умер. И в этом письме есть строки, которые вошли в историю физики. И для нас, людей, которые, я надеюсь, что вы тоже верите в физику, различие между прошлым, настоящим и будущим – это лишь упрямо устойчивая иллюзия. Это не поэзия, это следствие его теории относительности. Физики называют это моделью блочной вселенной. И согласно этой модели, время – это измерение, точно такое же, как и пространство. Есть три пространственных измерения, которыми все мы пользуемся – длина, ширина, высота. Есть четвертое измерение – это время. Все вместе они образуют структуру, которую физики называют пространство-время. И теперь самое трудное для интуиции. Представьте, что вы едете из Вашингтона в Майами. Вы выехали с вокзала. Но значит ли это, что тот вокзал, из которого вы выехали, он исчез? Конечно, нет. Он по-прежнему там. Вы просто удалились от него в пространстве. И физика говорит, что со временем то же самое. Ваш вчерашний ужин, ваш первый день в школе, момент вашего рождения, все это по-прежнему существует в структуре пространства времени. Ничего не стерлось. Мы просто удалились от этих координат во времени. Или еще, если точнее сказать, вот, представьте пленку старого фильма. Не как сейчас все в цифре, а пленку. На этой пленке 24 кадра в секунду, которые дают движение. И когда мы смотрим фильм, нам кажется, что что-то движется, что-то происходит, кто-то влюбляется, что-то заканчивается. Заканчивается фильм, но сама пленка просто лежит. Первый кадр и последний кадр существуют одинаково одновременно. Они оба записаны на пленку. Наше сознание просто скользит по этим кадрам один за другим и создает иллюзию потока времени. Что это значит для человека, которого больше нет? Это момент, когда кто-то входит в крематорий. Это одна координата в пространстве времени. Но остальные моменты жизни человека. Первое слово в детстве, которое было сказано. Первый шаг. Первый раз, когда он влюбился. Какой-то вечер, когда он смеялся со своими близкими за столом. Эти все события точно так же записаны в структуре пространства времени. Огонь их не стер. Огонь – это просто одна точка в четырехмерной скульптуре, которую представляет собой каждая жизнь. Каждая прожитая секунда навсегда высечена в геометрии Вселенной. Я знаю, о чем вы можете спросить сейчас, о чем вы можете подумать. А что же насчет сознания? Атомы сохраняются, информация сохраняется, каждый момент навечно записан в пространстве времени. А что же происходит с ощущениями быть собой, с этим внутренним «я», которое прямо сейчас слушает мой голос? Что же делать с опытом этого сознания? Я могу здесь сказать вам самое честное, что могу. Наука сегодня не дает полноценного ответа на этот вопрос. Потому что это одна из самых глубоких открытых проблем физики и нейронауки. И здесь нужна честность, нужно смирение. Ну, кое-что, конечно, все равно мы знаем. Но я сейчас немножко оторвусь, потому что у меня был такой опыт. Я не знаю, это была клиническая смерть или это была не клиническая смерть. Но один раз я тону и... Когда уже мне казалось, что все уже мне было лет 17, и я наглотался уже воды, все. И вся моя жизнь от момента, вот когда я только-только меня там из мамы вынули, и до той секунды, вот когда я уже там все уже думал, что все водяной будет меня там развлекать, или я буду развлекать водяного, как будто узкопленочный цветной фильм. Буквально, ну сколько там, ну 2-3 секунды может быть. Но мне казалось, что это, конечно, гораздо дольше. Вся жизнь промелькнула. Вот мне нет смысла обманывать. Звука не было. То есть я понимал все, что там говорится, все, но как такового звука не было. А вот это изображение, оно, знаете, как будто там в 1000 раз или там в 2000 раз скорость увеличили, и вся жизнь перед глазами так вот раз до последнего момента. И, может быть, это и спасло, потому что я почувствовал там ногами водоросли и понял, что где-то дно недалеко, начал отталкиваться, и, наверное, минут там 30-40 вот так до берега такими скачками, но просто повезло, я выжил и не утонул. Но вся жизнь в эту секунду, если бы этого не было, может, я сдался и сказал, да ладно, уже, наверное, пора. Но, и я думаю, что это с большинством людей так происходит, ну, когда мы уходим, я уверен, что мы видим все наши хорошие поступки, все наши плохие поступки. Никто меня там не судил, и я не думаю, что кто-то будет там нас судить. Это как-то будет, я уверен, ну, это тема отдельной передачи, потому что я много в этом плане экспериментировал. Я никого не убивал и не убивал себя, но я гипнотизировал очень глубоко людей и отправлял их в такие состояния, в такие путешествия, что очень много интересного, конечно, они говорят. И то, что они говорили, если бы это было не подтверждалось какими-то вещами, что человек говорит, я вышел из тела. А что было там-то? Что происходит там-то? И человек говорил, это совпадало, это, конечно, так немножко... Ну, ты начинаешь понимать, что не все устроено вот так вот, все на рельсах. Я говорю, если хватит времени, я там пару еще вещей расскажу сегодня, что именно в моей работе было, с этим все связано. Так вот, мы вернемся к тому, что говорят ученые. Вот нейронаука показывает, что опыт сознания рождается из работы примерно 86 миллиардов нейронов, которые обмениваются сигналами. Вот вы только представьте, как сложно все устроено в голове. Там гипофиз, там этот рептильный мозг, лобные доли, фронтальные доли, там эти нейроны, которые отвечают за то, что мы воспринимаем изображение, там то, что видим глазами. И я когда вижу, как люди относятся к своей голове во всех смыслах, как они по этой голове бьют, как они там друг друга... Ну, и я понимаю, что люди просто не понимают, как это устроено. И надо себя беречь. Вот я, по-моему, говорил в прошлой передаче, что такой орган, как печень, он совершает 3 миллиона операций в секунду. Он размером-то с хороший кусок мыла, то есть совсем небольшой. А представьте, как устроено, и когда по этой печени там бьют коленями, ногами или кулаками, или когда человек заливает там себя алкоголем или какими-нибудь запрещенными веществами, ну представьте, вот взять, сломать такое чудо природы, это как надо не любить себя. Ну, я уверен, что наши слушатели Дэвидсон Радио себе таких вещей не позволяют. Хорошо, мы пойдем дальше. Так вот, когда эти нейроны выдают импульсы в определенном узоре, то и возникает то, что мы называем «я думаю», «я чувствую», «я вижу». Вот как оркестр производит музыку? Он производит ее только тогда, когда все инструменты играют вместе. Вот точно так же и сознание существует, пока работает эта вся биологическая система. И когда система останавливается, опыт останавливается также. И нам кажется, что вроде как это грустная мысль. Но ученые смотрят на это немножко по-другому. И их взгляд самый прекрасный, вот, который я только встречал в физике. И физики даже, они и физики, и лирики, они сейчас, бывает, что физики тоже пишут стихи. И вот даже там один из стихов такой я нашел, что вот они стоят, атомы с сознанием, материя с любопытством. Атомы с сознанием, материя с любопытством. Представьте, да? Да, может, не очень складно, но просто насколько это... Человек это понимал, который это написал, он понимал это изнутри. Да, можно просто подумать, насколько это странно, насколько это невероятно. Вот Вселенная существует около 14 миллиардов лет. И за это время случился тот большой взрыв, который все и родил. Родились и умерли звезды. Из взрывов этих звезд возникали углерод, кислород, из этих элементов формировались планеты, и вдруг на одной планете зародилась жизнь. И в конце вот этого сумасшедше сложного процесса возникло то существо, которое может посмотреть в небо и спросить, из чего я сделан? Из чего я сделан? Вот насколько это удивительно во Вселенной, которая состоит целиком из атомов, что некоторые атомы собрались таким образом, что смогли смотреть на другие атомы. Вот такое чудо. И когда, опять же, я вижу, что делают с нашей планетой люди, это мы, мы если это не делаем, мы молчим, мы не говорим об этом. Мы позволяем разрушать, просто уничтожать. Ну, ладно, это не тема нашей передачи немножко. Давайте мы все-таки вернемся к тому, как атомы наблюдают атомы. Вселенная смотрит на себя через нас. И когда сознание прекращается, это значит, что одно из окон, через которых Вселенная смотрела на саму себя, это окно закрывается. Но атомы, из которых было сделано именно это окно, они по-прежнему здесь. Информация, которую они несли, она по-прежнему записана. Она никуда не делась. Каждый прожитый момент, он по-прежнему высечен в пространстве времени. Это не пустота, это трансформация, это превращение. Помните, как в детстве строили замок из песка на пляже, на берегу реки, на берегу океана? Вы работали, вы строили башенки, стены, рвы, а потом накатывалась волна и смывала этот замок. А куда девались песчинки? Они же не исчезли. Они разошлись по всему океану. Каждая песчинка продолжала существовать, а она никуда не делась. Просто теперь она стала частью гораздо большего. И с кремацией происходит то же самое. Только вместо пляжа вся атмосфера планеты. Вместо горсти песка атомы человека, который был целой Вселенной. Он был целой Вселенной для тех, кто его любил, с кем у него были отношения. И вот к чему я вел всю эту историю и все это время. Когда мы смотрим на маленькую коробочку с пеплом и говорим себе, вот и все, что осталось. И мы в этот момент совершаем ту же ошибку, которую совершает человек, который пытается понять форму Земли, и глядя только на плоскую карту, которая лежит на столе или висит на стене, мы пропускаем измерения. Мы видим три измерения там, где физика говорит нам о четырех измерениях. Атомы этого человека сейчас в воздухе. В воздухе, которым мы дышим, в облаках, которые мы видим из окна, в листочках дерева в парке, под которым, может быть, мы вчера там проходили, в каждой капле дождя, которая упала на наше окно или на окно нашего автомобиля. А все моменты его жизни, все до одного, каждый вдох, каждая улыбка, каждый тихий взгляд в нашу сторону, они по-прежнему высечены в этой четырехмерной структуре пространства времени. Они не исчезли, они не стерлись, они там навсегда. Это, конечно, не значит, что боль потери – это иллюзия. Нет, совсем не значит. Боль реальна. Это боль разорванной связи. Потому что больше нельзя пить чай вместе. Больше нельзя созвониться. Больше нельзя услышать голос. Больше нельзя обнять. Это очень грустно. И физика этого не отменяет. Но физика говорит кое-что важное. Человек не исчез. Просто мы не можем найти его тем способом, к которому мы привыкли. Мы искали его лицо, голос, руки. Но теперь они в воздухе, в дожде, в свете, во времени, в облаках. Просто мы не знаем, как настроить взгляд. И прежде чем закончить, я хочу, чтобы вы поняли еще одну вещь. И, возможно, самую невероятную. Атомы внутри нашего тела. Они сейчас не просто ваши или мои. У них есть история длиной в 14 миллиардов лет. В самом начале, в первые минуты после Большого Взрыва во Вселенной существовал только водород. Ничего больше. Ни углерода, ни кислорода, ни железа, только водород. Потом появились звезды внутри них. И внутри их ядер под чудовищным давлением, под страшной температурой водород сливался, превращался в гелий. Гелий превращался в углерод, углерод превращался в кислород и так далее, вплоть до железа. Этот процесс называется звездный нуклеосинтез. Когда звезды заканчивали свою жизнь и взрывались, они разбрасывали эти новые элементы в межзвездном пространстве. Из этих облаков рождались новые звезды, новые планеты, и в том числе наша планета. По современным оценкам астрофизиков, около 90% массы нашего тела было создано внутри древних звезд, которые взорвались миллиарды лет назад. Кислород в наших легких, углерод в наших мышцах, кальций в наших костях и железо в нашей крови. Представьте только себе, все это было выковано в ядре звезды, которой больше нет, там миллиард лет. Мы буквально, мы пепел мертвых звезд, который собрался таким образом, что научился думать. И тот человек, которого вы потеряли, он тоже был пеплом звезд. А теперь он снова стал частью планетарного цикла. Из звезд тело, в воздух, в дерево, в дождь, в следующую жизнь. Путешествие не заканчивается. Оно просто меняет форму. Мы привыкли думать, что смерть – это последняя страница книги. Но физики нас обнадеживают. Физики говорят, даже когда книгу закрывают, история продолжает существовать в сердцах тех, кто ее прочитал, в атомах углерода дерева, которое из него выросло, в свете, который прошел через окно. Где кто-то ее читал, это не сентиментальность, это физика. Физика дает нам надежду, мы не исчезаем, мы никуда не деваемся. И если мы вернемся к самому началу, к той маленькой деревянной коробочке, теперь вы знаете, правда, это не человек, это не все, что осталось. Это 2-3 килограмма фосфата кальция, минеральная тень, минеральной инфраструктуры, которая когда-то удерживала целую Вселенную по имени человек. Не все так плохо.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Шоу. Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася был, но вышел, потому что решил похлебать из моего стакана. Ну, если не реагировать, то он просто будет сидеть на голове. Хотя, в принципе, для какой-то части аудитории это важнее, чем вербальная составляющая, как я не по-суржиковски излагаю свои мысли. Начну с того, что со мной случилась неприятность. Я не знаю, с кем из вас может это произойти, но если произойдет, просто имейте это в виду. Неожиданно я стал покрываться сыпью. На сифилис не похоже, но началось с того, что у меня вообще идеально гладкая кожа везде, а на коленках уж совсем гладкая. Любая женщина позавидует. И вдруг я ощущаю, что у меня какие-то бугорки такие появились. Ну, думаю, наверное, просто занимался там растяжкой и встал на ковер и отпечаталось. Не проходит. Потом потихонечку в течение 2 дней появились такие же бугорки. И, короче, все тело, ну, не сильно, но так, ну, в общем, покрылось сыпью. И чувствуется, что температура тела слегка приподнялась. То есть, очевидно, работает иммунная система, которая борется с чем-то. Показал жене, она ахнула, но не испугалась. И дальше я подключил 2 искусственных интеллекта. Кстати, очень интересное наблюдение. У меня 2 компьютера, один из них это IBM, а второй это Apple. И если ты задашь один и тот же вопрос обоим, то есть... в одном чат GPT, в другом Microsoft Copilot, ну, скажем, как быстрее всего попасть из Токио в северные японские Альпы и какой там снять Ryokan, то ответ получишь одинаковый, абсолютно точный. Но если размышления искусственного интеллекта основаны на собранных им образцах твоего поведения, то ответы совершенно разные. Это завораживающе. То есть, вот скажем, я в основном работаю с IBM. У меня игровой компьютер, а их у Apple, может, они есть, но с PC не сравнить. И там, конечно, информации про меня море. Поэтому, если, скажем, я задаю вопрос, который связан с моим образом жизни и кругом моих интересов IBM, то получаю совершенно другие ответы, совершенно другие рекомендации, в отличие от Apple. И, кстати, когда мне нужно что-то купить, я обязательно пробую оба компьютера. И, как правило, цены, которые предлагает мне Targeted Advertising через Apple, ниже, чем те, что через PC, о чем я рассказывал, кстати, на днях. То есть есть такие моменты, когда вы можете сэкономить, просто не торгуясь, а сделав заказ на свой товар и вставив тот адрес, по которому надо получить через гаджет, в котором не собраны образцы твоего поведения. Ну, не знаю, может быть, у тебя там 3-месячный ребенок, а ты ему уже купил телефон, и он еще не умеет выходить на Amazon. Ну, короче, посмотрел, что это такое со мной, и выяснил, что, оказывается, существует синдром шизанутого атлета, который на жаре занимается спортом. Ну, у меня просто нет выхода, потому что мне нужны партнеры в моих игровых видах спорта, и самое интересное для меня, он может только в час дня. Это хуже времени вообще нет. Вот, и один из вариантов, что фактически я тем самым нарушил кровоснабжение в каких-то микрокапиллярах кожи, что привело, так сказать, к реакции кожи. Это один вариант. Второй вариант – это когда я собирал грибы, меня чего-нибудь там обожгла какая-нибудь poison ivy. Ну, короче, решил справиться с собственными силами, с собственной иммунной системой, но на всякий случай просто, почему вам об этом рассказываю, что если вдруг среди вас есть люди, которые занимаются спортом на улице в такую погоду, как сейчас, то вы можете пойти по моим пятам. Теперь с новостями срочного порядка. Минувшей ночью украинские беспилотники вновь массированно атаковали российские регионы. Перечислять это полпередачи занять. По заявлению Министерства обороны России, средства ПВО сбили 726 дронов. Причем в сторону московского региона летело 250. Россия выпустила по Киеву не менее 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», 8 «Искандеров-М», несколько баллистических ракет X-23, а также около 8 калибров, так они пишут, около. 7,5, значит. Погибли 13 человек, больше половины из них в Соломенском районе украинской столицы, где удар пришелся по 9-этажному жилому дому. Американская армия постепенно расформирует свой батальон штурмовых дронов спустя несколько месяцев после его формирования в рамках подхода к возвращению к основам, предписанному исполняющим обязанности начальника штаба службы. Президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты нацелятся на Иран и его союзников с самой разрушительной экономической операцией, когда-либо предпринятой против любой страны. У Трампа все самое. Назвав это мероприятие, как он сказал, economical D-Day. D-Day, интересно, у нас есть кто-то, кто может набрать номер телефона студии и ответить на вопрос, а что такое D-Day? Телефон студии 718-303-90-90. Соединенные Штаты, вероятно, понизят тарифы на канадскую сталь, алюминий и автомобили в рамках торговой системы, разрабатываемой Вашингтоном и Оттавой. Это значит, что шурупы не подорожают. Принц Харри планирует вернуться в Великобританию с семьей спустя 6 лет после того, как он и его жена Меган, герцогиня Сассекская, оставили королевские обязанности и переехали на западное побережье Соединенных Штатов. FTC, это Федеральная торговая комиссия, предупредила розничных продавцов, чтобы они не использовали личные данные потребителей, включая использование смартфонов для оценки терпимости человека к более высоким ценам. У нас есть один звонок, и я мог бы на колши поставить, кто ответит на этот вопрос, из тех, кто может радиоактивизироваться. И сейчас мы услышим голос человека, который слушает толковище с первого дня, и он точно знает, что такое D-Day.
5: Прошу вас, пожалуйста. Доброе.
4: Яшенька, привет.
5: В Америке только одно понятие D-Day. Это открытие второго фронта во Второй мировой войне. Высадка Нормандии.
4: 100%. Спасибо, дорогой. Я знал, что на твою поддержку можно всегда рассчитывать. Хотя у нас есть еще один человек, но он, видимо, хотел ответить то же самое. Теперь по поводу бизнесов в целом, так сказать, с мировой отрыжкой. Доходность государственных облигаций резко упала после того, как Министерство финансов заявило, что как минимум удвоит размер своей программы выкупа долгосрочных долгов. Акции подросли, причем все ровно по ранжиру, и S&P 500, и Dow, и NASDAQ на 0,2%. В прошлом месяце больше чиновников Федеральной резервной системы выступали уже за повышение процентных ставок, не понижение, как мечталось в 47-му, а повышение, тем самым поддержав троих, которые первыми официально выразили несогласие, а теперь и прочие дали понять, что поддержат повышение, если инфляция не улучшится. Ну, в том смысле, что она не станет меньше, естественно. Интересно, что сделает с этой организацией наш президент, который, если она ему не нравится, любая организация, он ее упраздняет, как известно, как Environmental Protection Agency, к примеру. Amazon расширяет свою службу доставки дронов с помощью дронов, планируя увеличить ее с нынешнего до масштаба примерно 500 городов и поселков к концу года. OpenAI пообещал не сохранять данные бизнесов, использующих его модели искусственного интеллекта, одновременно повышая безопасность своих продуктов и отбирая, естественно, часть клиентов у конкурента. А это Нет, ну этот вопрос я не буду задавать. Кто это? Это мы сами свозили. Это Anthropic, конкурент. Cantor Fitzgerald планирует предоставить инвестиционным фондам доступ к рынкам прогнозов Калши, выступая при этом посредником для этих клиентов. Таргет вновь повысил прогноз на финансовый год, поскольку этот ритейлер привлекает все больше клиентов. SAK Hynix планирует выкупить и аннулировать более 28 миллиардов своих акций в течение следующих трех месяцев, ускоряя программу доходности для акционеров. Я, кстати, не уверен, что я правильно произношу. Описывается HYNIX, может быть, Hynix, а скорее, наверное, Zynix. И последнее по бизнесам и финансам. Бурная торговая и листинговая активность в Гонконге позволила оператору биржи города заработать еще один рекордный квартал. Чистая прибыль в Гонконге за квартал составила 21%. Это вообще что-то немыслимое. Акции Moderna более чем удвоились после публикации успешных результатов экспериментальной вакцины против рака на основе МРНК. Компания и ее партнер Merck сообщили, что вакцина успешно предотвратила возвращение или распространение рака в исследовании пациентов с меланомой высокого риска. Положительные результаты резко подняли цену акций Moderna и повлияли на акции фармацевтической индустрии, поскольку инвесторы увидели потенциал новых будущих блокбастеров. Помните, были сеть таких магазинов Blockbusters и канули в лету, вообще следа не осталось. Это второй крупный прорыв в онкологии за последние месяцы. Я дальше чуть побольше об этом расскажу. Очень рекомендую послушать тем, кому не нравится, скажем, что-то в их коже. Внешний долг Соединенных Штатов, сейчас покажу вам граф, превысил 40 триллионов долларов. Это новый рубеж в борьбе страны за контроль над своими финансами. Помните, как одним из пунктов платформы нашего президента было покончить с внешним долгом, что он его весь аннулирует, а при нем он вырос где-то больше, чем на 7 триллионов. Общий государственный долг страны официально достиг 40,47 триллиона, о чем сообщает Министерство финансов. Этот порог несет на самом деле символический вес, сам по себе не является экономически значимым. В последние дни рост долгосрочных государственных заимствований и внезапный разворот вчера, после того, как Министерство финансов объявило о планах выкупить еще больше долгосрочных долгов, подчеркнули ставки того, что экономисты в целом считают неустойчивой фискальной траектории. А вот рост нашего внешнего долга очень устойчивый и почти по прямой. Северная Корея дала холодный ответ на предложение президента Трампа, которое было передано Ким Чен Ину. Решение Трампа досрочно завершить совместные военные учения Вашингтона и Сеула не имеет никакого значения для Пхеньяна, поскольку ничего принципиально не изменилось, заявила младшая сестра диктатора Ким Йо Чжон. Она у вас на экране. Она отрицала, что Трамп и ее брат недавно общались, но добавила, что отношения между северокорейским лидером и Трампом остаются отличными. То есть, очевидно, там идет, так сказать, танец туда-сюда. Я спросил вчера у моего партнера по пинг-понгу, корейского пастора, какие шансы, что мы можем договориться, потому что известно, что Трамп полагает, что если он попросит Кима, то тот откажется от ядерной программы. Это единственный инструмент, который может напугать весь окружающий мир, в том числе Южную Корею. И неожиданно мой пастор сказал, что он почти уверен, что они договорятся. Я спросил, в обмен на что? Ну, он говорит, на бабки. Ну, кстати, мой пастор выяснил, что он в молодости совсем, он не такой старый вообще, 50 с небольшим, он служил во Владивостоке, по-моему, какое-то время в армии. Не знаю, как это у них получалось, он из Южной Кореи. Вот. Он считает, что договорятся, потому что Ким пойдет на то, чтобы принять американское бабло и прочее. То есть экономическое сотрудничество. Израильская армия заявила, что начинает уголовное расследование по двум нападениям своих солдат на палестинцев во время войны в Газе. Это объявление последовало за многолетним обзором израильской армии боевых инцидентов с гибелью гражданских лиц в Газе, который вызвал критику как со стороны правозащитных организаций, так и иностранных правительств по поводу израильской тактики там. Критику вызвал ООН, обзор. Военные прокуроры проведут уголовное расследование по одному нападению, в результате которого погибла девочка, она у вас на экране, по имени Хинд Раджаб, и по другому, в результате которого погибли 15 медицинских спасателей.

0: государственные супермаркеты готовы начать судебные меры уже на этой неделе. Коалиция состоит из 50 торгово-промышленных палат, представляющих этнически разнообразные предприятия, предприняла последнюю попытку вчера избежать судебных разбирательств, послав письмо в мэрию. И на этом все. Если у вас по поводу услышанного появились ассоциации, значит, вы реально живете в этом мире. И вы можете поделиться ими вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или в тексте via chat на русском «Голосе Америки» на YouTube. А мы послушаем пока рекламодателей.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста.
9: Сева, здравствуй.
0: Здравствуй.
9: У меня уже целый год тело тоже покрылось такой сыпью, как ты говоришь. И я обращался к трем дерматологам, и они мне ничем не могут помочь. Сейчас у меня это тело стало чесаться. И я не знаю, от чего.
0: Это тело? Ну, лучше не чесать, по-моему. Я так не совсем врач с лицензией, но лучше, наверное, не чесать. А что, к врачу не пойдешь?
9: Ну, я был у трех дерматологов. Они мне помочь не могут. Они сами не знают, что это такое. Я слышал, что у тебя есть очень хороший дерматолог. Может,
0: очень
9: он хороший, что-то знает?
0: Это она, но к ней не попасть, исключено. Она совсем, ну, перегружена клиентурой. Нереально. Я к ней попал, знаешь, каким образом? Только потому, что она обожает пинг-понг, и я вызвался ее тренировать. Раз в неделю я езжу к ней домой и тренирую. Иначе к ней не попасть. Так что сочувствую, друг. Но знаешь что, я от имени тебя и от себя спрошу ее, что с нами происходит. И вслух озвучу завтра ее ответ. Это я тебе обещаю. Не пропусти. Ладно?
9: Ну, здоровья да, тебе. У меня стало чесаться так, что я не выдерживаю.
0: Ох, сочувствую. Короче, завтра дам полный ответ, профессиональный. Правда, тут может быть вариант, что она скажет, приезжайте там. А теперь, что было вчера на бирже? Доходность государственных облигаций снизилась после того, как Министерство финансов заявило о скорейшем выкупе этих облигаций. Доходность 30-летних снизилась на 0,09% до 5,19%. Это самое крупное снижение за один день с октября. Доходность 10-летних казначейских снизилась до 4,65%. Ранее, вчера же, Министерство финансов сообщило, что операции по выкупу долгов на 10, 20 и 30 лет будут увеличены как минимум до 4 миллиардов долларов за операцию, начиная с нынешнего максимума в 2 миллиарда долларов. И этот шаг произошел после того, как доходность 30-летних казначейских достигла самого высокого уровня за

0: 19 лет. Ранее на этой неделе на фоне тревог инвесторов по поводу фискальных дефицитов, крупных заимствований искусственного интеллекта и инфляции. То есть это однозначно работающие качели. Если плохо дело с технологиями, хорошо с инфляцией, в том смысле, что ее много, то тогда подрастают 30-летние казначейские облигации. То есть, не знаю, тут как с дейтрейдинг, можно ли торговать, скорее с облигациями, наверное, нет. Надо поинтересоваться. Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы проливают свет на углубляющийся разрыв между странами, которые устанавливают ставки в вопросах борьбы с инфляцией. Согласно протоколу, многие чиновники заявили, что повышение ставок может потребоваться, если инфляция не снизится. То есть идет нажим. Поэтому я и повторяю по чуть-чуть все, что с этим связано. И OpenAI запускает... Это уже немножко другая история. Но, в принципе, с биржей все покончено. А вот где у меня эта картинка? Вот она, да. Значит, OpenAI запускает чат-GPT для подростков. Причем это версия для ее флагманского чат-бота для пользователей от 13 до 17 лет от роду, который включает ряд мер предосторожности, включая ограничения на содержание и темы, такие как суицид и секс, а также поддержку в учебе, которая направляет студентов, но не дает простые ответы. Искусственный интеллект также заблокирован запретом выражать личные чувства по отношению к пользователям от 13 до 17, остальным можно, чтобы снизить вероятность развития отношений с чат-ботом. Шаги OpenAI происходят на фоне того, что компания отбивается от нескольких судебных исков, утверждающих, что чат-GPT подвергает детей опасности. Интересно, как справиться с этим делом подростки, потому что трудно найти человека в этой стране, который учился в школе, и кто не сделал бы себе фейк ID, будучи еще не 18-летним, чтобы покупать пивко самостоятельно. С этим делом все. Теперь следующая история. Я два дня собирался про это рассказать, а сегодня уже отступать просто некуда. Вчера Арина Соболенко проиграла Cincinnati Open. Не помню, я не видел этот матч. Знаю только, что та, которая с ней играла, она, по-моему, она далеко, она 35-я где-то по категории, а Соболенко первая по категории. И вот многих родителей увлекает эта мысль сделать из своего ребенка чемпиона. И таким образом он к 30 годам, когда он закончит свою карьеру, ну, в зависимости от вида спорта, он может уже уехать в Париж и начать там изучать изящные искусства. То есть совершенно бесплодное дело в плане заработка, если ты не становишься торговцем, да еще и успешным, да еще и жуликоватым. Хотя торговец не может быть жуликоватым, он просто комбинатор. Ну и... Не у всех все это получается. Год или два назад я делал интервью с одним из лучших российских теннисистов Андреем Рублевым на US Open. И я его спросил, а сколько примерно теннисистов могут не думать о деньгах? Ну, у них есть на что путешествовать, есть на что содержать команду поддержки, куда входят не только тренеры, но и психолог, там, и диетолог, и все на свете. И он сказал, первые 50. Но рейтинг Рублева не сравнить с рейтингом Арины Соболенко. И я посмотрел все, что связано с ее карьерой. Значит, Арина Соболенко, белорусская теннисистка, заработала более 50 миллионов долларов за свою теннисную карьеру и занимает второе место в списке всех времен по доходам в этой лиге дамской, WTA, уступая только Серене Уильямс. Но, по словам ее тренера, он тренирует ее не в теннисе, а в прочих вещах, там, психология, стратегия. Его зовут Джейсон Стейси. Теннисистка, которая стоит пока номером один в женском теннисе по рейтингу, И остальная часть ее команды только недавно смогли начать тратить деньги свободно, учитывая, что у них высокие расходы. Для справки, кстати, в последний год карьеры Сирены, когда она еще не ушла заниматься детьми, ее тренер получил зарплату за год 2 миллиона долларов. А в интервью вот этот тренер Соболенки, Стейси, сказал, что он его главный тренер, ее, вернее, главный тренер по теннису Антон Дубров, делили гостиничные номера, то есть вдвоем спали в одной комнате, искали дешевые авиабилеты, то есть летали economy class, даже когда Соболенко, которой сейчас уже 28 лет, стала стабильно одной из 10 сильнейших, что произошло в начале 20-х годов. Она оплачивала все наши перелеты, сказал Стейси, еду, гостиницы плюс наши зарплаты. Это большие деньги, а спонсорских контрактов тогда не было. Доход был исключительно от того, что она выигрывала на турнирах, и это было непредсказуемо. А Стейси присоединился к команде Соболенки в 2018 году, до того, как она вошла в топ-10. Дубров пришел в 2020 году. Кстати, несколько раз я слышал, как на турнирах, и те, кто смотрит, не могли это не слышать, как Соболенко в гневе от того, что ей подсказывает Дубров, она кричала ему: «Пошел нахуй! Это на весь стадион!» Причем ругаться матом на спортивных соревнованиях это чревато штрафом, но ее почему-то не оштрафовали. Так же, как почему-то не оштрафовали вчера, по-моему, или позавчера Медведева, который... недовольный решением судьи по поводу того, куда приземлился мяч, сбил медленно и, так сказать, in your face, сбил ногами два электронных регистратора, это, по-моему, называется Eagle Eye, который смотрит, попал ли мяч в линию, и на один еще и наступил в полной тишине стадиона. И я не слышал, чтобы его оштрафовали. Ну, а Стейси, теперь возвращаясь к нему, он присоединился к команде Соболенко в 2018 году, до того, как она вошла в топ-10, а Дубров пришел в 2020. И оба тренера согласились получать относительно невысокую базовую зарплату, но с процентом от призовых. А вообще стандартной структуры оплаты для теннисных тренеров не существует. Я, в принципе, могу спросить своего тренера Аркадия Дельмана, а может ли он спросить Макса Мирного, это его ученика, сколько тот получает, а Макс входит в группу тренеров Соболенко. Но это знание, которое мне никак не пригодится. Вообще Соболенко заработала порядка 2 миллионов долларов в 2018 году, но большая часть ее тогдашних доходов уходила на расходы, связанные с теннисом. То есть переезды, куча этих самых турниров, гостиницы, еда, самолеты, ну и тренеры. А напомню, что ранее в этом году финалистка открытого чемпионата Франции, French Open, Майя Хвалинска, поделилась тем, что ей нечем было оплачивать номер в гостинице на турнире, потому что она дошла до финала, на что никак не рассчитывала, и вообще она не очень богатый человек. А в финале она могла бы получить миллион долларов, и, то есть ей просто не дали еще этот миллион, оплатить ей уже было нечем. Это как вот, скажем, если вы не делаете правильный траст, и вы заработали большие деньги, то когда вы уходите из жизни, если вы это делаете до того, как ваши наследники вступили в права, то у вас налогообложение на наследство может достичь 45%. Причем для того, чтобы наследники получили эти 45%, получили свое наследство, они должны сначала выложить эти 45%, а где они их возьмут? Причем ни один банк не даст им в долг, учитывая, что наследство можно использовать как закладную, то есть как collateral. Да, так поскольку за последние годы Соболенко стала одной из самых доминирующих теннисисток и с октября 2024 года удерживает первую строчку в мировом рейтинге, она зарабатывала не менее 8 миллионов 200 тысяч только призовых на турнирах каждый год с 2023-го. Она на турнире в этом Цинциннати дала интервью небольшое и сказала, ну, то, что мы все знаем или можем догадываться, что когда ты стоишь высоко, то есть как царь горы, тебя хотят оттуда сбить, на тебя постоянно нацелены, все хотят тебя обыграть. Успех на корте, естественно, привел к спонсорским дополнительным контрактам, причем, что интересно, сейчас появились, это недавняя тенденция, у спортсменов появились спонсоры, которые не связаны с теннисом. Вот, скажем, у Соболенко это Emirates, это Gucci, Stella Artois, последнее вообще пиво. И появились они в последний год. То есть это означает, что мирового уровня бренды ищут любое место, где можно показаться. Некоторые сделки напрямую принесли пользу этому тренеру Стейси, который больше всех рассказал о ситуации. В июне 2025 года Соболенко была объявлена глобальным послом и акционером бренда пищевых добавок IM8. Эта сделка также принесла пользу Стейси, которого часто можно увидеть в шмате от этого бренда во время матчей. Кстати, обратите внимание, как иногда до смешного, скажем, Синера, там команды из тренеров человек 6, и они абсолютно как из инкубатора в одном и том же наряде сидят. Это спонсорские. Стейси сказал, что камеры все время на мне, хотя я менее интересен, чем Арина. Я не главный тренер, я не игрок, но есть компании, которым интересны определенные сцены. И это совсем интересно. То есть речь не только в том, чтобы показать какую-то статичную картинку с брендом, а если есть сцена, которая обращает на себя внимание, тогда будет совсем другой результат от брендирования. И Стейси сказал, что он понимает, что успех спортсмена ограничен. Множество всяких факторов случайности, ну, считая в том числе и, скажем, травму кисти, которая вывела, ну, того же Карасика, убрала с корта, ну, на полгода. Вообще он и в US Open играть не будет. И все это может разрушить карьеру мгновенно. Ну и мест работы, кстати, для тренеров наверху совсем мало. Это все по этой части, так что нужно быть очень осторожным по части профессионализма в спорте. Теперь, если по этому поводу есть кто-то, кто хочет что-то сказать в чате, скорее всего, там одни пенсионеры, это нереально, и спорт их не интересует. Да. Так что, но телефон студии, он доступен, даже я всей аудитории не ведаю. 718-303-90-90. А теперь звонков нет. А следующая история, она, я бы сказал, смешная. Она действительно смешная, потому что ничем трагическим не кончилась. Я бы мог дать вам послушать 3-4 voicemails, которые я получил от своих знакомых, ставших жертвами скема, когда им пишут, что проголосуй за мою племянницу, она там на конкурсе певцов. Я об этом рассказывал раза 2-3. И из-за того, что я настолько всем вам свой, что вы не можете украсить себя в соцсетях перепостированием моей информации, из-за этого вы не приносите пользу своему сообществу. То есть ваши близкие все наступают на одни и те же грабли, потому что у Сева Каплана подписчиков меньше 5000 человек на этом канале. И, кстати, это очень много. Это невероятно много. Эти 5000 за 5 лет – это гораздо больше, чем 200 000 за полгода, как, скажем, наверное, подписалось, я думаю, на Стаса Кучера, когда он ушел с Дэвидсон Радио и сказал, что через 3 месяца мне нужно, чтобы у меня было 100 000 человек. У меня через 5 лет нету 5000. Тут разница есть. Я воспитываю солистов, Кучер воспитывает стадо. И то, и другое вещи весьма достойные. Так вот, позавчера сидим и завтракаем с женой. В это время у нас не работают никакие компьютеры, никакие телевизоры. Разговариваем, смотрим друг другу в глаза. И Вдруг она хватает телефон и одной рукой отхлебывая кофе, начинает другой рукой на телефоне чего-то текстовать. Ну, я не смею, то есть мне бы за это досталось очень сильно, но я не смею играть в жену в данном случае. Потом я смотрю, что то есть там интенсивность текстования возрастает. И, наконец, я смею спросить свою дорогую супругу, а в чем, собственно, дело? Она говорит, Катька утопила свой телефон, и она сейчас в магазине звонит. Я с ней переписываюсь, она в панике, потому что она не сделала бэкап. Я говорю, а ну-ка подайте сюда телефон, мадам. Она отдает мне телефон. Да, и первое, что я вижу, мам, привет. Я из магазина, я утопила свой телефон, и поэтому текстую тебе с телефона продавца. Но caller ID никакого нет, кроме номера. А номер, что интересно, вот это, кстати, новая специфика скама с применением в этих колл-центров. В этом номер телефона это наш нью-джерсийский area code, такой же, как у нас с женой. И первые три цифры такие же, как у нас с женой. То есть это однозначно означает, что каким-то образом часть данных, возможно, наших семьи были украдены и сгруппированы. Я даже допускаю, что украдено было что-то у меня, потому что я в поисках новостей и проверок, и перепроверок иногда попадаю туда, где не срабатывает порог защиты у Microsoft Defender. Вот, но все остальное время, там 8 с чем-то, магазины никакие не работают. Наша дочь очень грамотная, у нее бэкап обязательно должен существовать. У нее рабочий компьютер, который требует бэкапа на телефоне. И плюс, ну кто из нас, из людей, которым 20 с чем-то, не имеет бэкап в iCloud? Это совершенно исключено. Но паническое состояние очень опытного психолога, обратите внимание, привело к тому, что если бы меня не было дома, то, возможно, моя жена проделала бы какую-то нежелательную операцию. В общем, я ей тут же говорю, дорогая, ты не успела ничего им дать, кроме своего внимания. Поэтому не волнуйся, у тебя ничего не скоммуниздили. Я ликвидировал этот переговор. И теперь расскажу вам элементарные вещи по поводу этого скама. Значит, он даже получил название «Hi, mom, I lost my phone». Вот фото, которое у вас на экране, кто захочет, вы можете увеличить его. Это фото телефона моей жены, на котором вот весь этот переговорчик. Так вот, это называется impersonation scam. Это когда звонящий жулик представляется кем-то из близких. Это, скорее всего, что ребенок. Причем до смешного я посмотрел статистику. Иногда обращаются к отцу, что вот, мол, пап, это я там вот в магазине и так далее, а отец отвечает, моему ребенку только 1 год. Да, и всегда просят, чтобы отреагировали на новый номер. И если вы реагируете на новый номер, но в тексте, потому что скажут, что у тебя телефон только для текстов, чтобы вы не увидели. Вообще, мы в 2 шагах от того, чтобы дипфейк создал движущееся лицо вашего реального ребенка. И дальше просят, чтобы послать деньги, подарочные карточки или что-то еще. То есть надо заплатить, чтобы в магазине что-то сделали. Значит, изначальный месседж входной. Повторяю, это SMS. Кстати, WhatsApp очень в этом замешан. И просят типа «Hi, mom, I lost my phone. Please text me at this number». Или «Hi, mom, I dropped my phone in the sink and it's unresponsive now». Между прочим, в новостях, когда появляется история о том, как реально в уличном туалете кто-то уронил в контейнер, и вчера было это, когда тетка в поезде уронила, то это подкрепляет уверенность большого количества людей, что телефоны падают в нежелательное место. Что тогда делать? А вот эта просьба позвонить, ответить, отреагировать по новый номер, это соединяет вас с жуликом, который, может быть, не обязательно уже звучит, если вы все-таки будете звонить, бывают такие варианты, что поднимет человек трубку и скажет, что да, ваша дочь вот здесь, она там разговаривает с моим менеджером в данном случае. А дальше происходит эскалация. И как только вы отреагировали, то есть вы заглотили наживку, вас могут попросить заплатить какие-то деньги, чтобы оплатить счет, или просто, чтобы ваш ребенок купил новый телефон, потому что ему очень надо. Но если вы хотите выяснить насчет verification codes, это несколько сложно, я про это даже рассказывать не буду, потому что на слух это те, кто не поймет, не поймет, а остальные сами могут справиться. А здесь, почему это срабатывает? Почему это сработало с моей женой? Из-за чего я решил про это рассказать, будучи уверенным, что моя целевая аудитория должна уже быть в курсе по поводу всего этого. Emotional urgency. Это очень важно. Эмоционально, когда человек приподнят в тексте, то нормальные родители считают себя обязанными адекватно отреагировать. То есть доказать, что ты родитель, для этого надо помочь. А детали, которые вызывают доверие. Телефоны теряются, телефоны роняются, в том числе в воду. И как себя защитить? Ну, в первую очередь надо... you have to verify first. То есть вы должны на реальный номер своего ребенка послать текст с вопросом. Я когда позвонил нашей дочери и спросил, что у тебя с телефоном, она сказала, у меня все в порядке. Причем это было при том, как глаза моей жены напротив все расширялись. Это раз. Два, никогда никаких денег не посылайте. Даже если это окажется не скам, не посылайте, вы успеете это. А есть еще такая штука очень простая. Family code word. Вы пишете своему якобы ребенку, сказав, что... Значит, какое это словечко? Почему это словечко в телефоне лучше не запоминать никому из членов семьи? Ну, может быть, там, я не знаю, там у вас есть прозвище для своего ребенка. Вы называете его там котик, предположим. И никак, ни в коем случае номеров телефона в своем ответном месседже не давайте, это элементарно. И желательно, конечно, заблокировать номер и сообщить своему провайдеру о том, что, чтобы тот известил соответствующие власти. Вот, собственно, все. Я бы мог сделать интервью, скажем, с Ромой Купером. Это один из наших парней, который приехал сюда в 12 лет и сразу начал заниматься еще в школе аферами с кредитными карточками. Очень талантливый жулик. А потом он все же присел, причем на 16 лет. И когда он вышел, он вернулся в Одессу, откуда он родом, и через 4 месяца, как он сказал мне по телефону, он поднял 10 миллионов долларов. То есть он создал эти колл-центры. Но грамотные люди могут сами использовать современные AI, чтобы выяснить, как все это работает, и даже повторить эту схему. Ну так, теоретически. С этой темой все. Я надеюсь, что она кому-то пригодится, хотя надежды юноши питают. Но я, в принципе, не девушка. Сейчас у нас будет перерыв на рекламу, после которого, если кто есть по поводу услышанного, задавайте вопросы, делитесь мыслями. 718-303-90-90.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Радио шоу Севакопанка.
8: За него стоят громадные массы.
9: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: У нас есть один звонок. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Да, всем привет, это Карл опять.
0: Привет, Карл. Нет, сегодня первый раз. Это опять это было бы, если бы ты уже два.
10: Да, ну мы с тобой, да, мы с тобой уже договорились, что я это в пределах рамок, чтобы там твоих других слушателей не раздражать, то есть не звонить второй раз и стараться все быстро делать. Хотел просто тебе и твоим слушателям напомнить, что вот, по крайней мере, на моем телефоне в этом году все больше и больше появляется другого скама, когда тебе приходит имейл или тебе приходит текст, но чаще всего имейл. Якобы ресит, который тебя просят проверить на твою покупку. И естественно, что там есть приложение, там есть аттачмент, который, как только ты, не дай бог, ты на него нажмешь, то, как говорится, в твоем телефоне появится что-то, чего тебе не нужно. И потом очень сложно будет от этого избавиться. За нами и так все следят, начиная с правительства и кончая нашими провайдерами. Но когда еще и жулики к этому прибавляются, это да, это улет. И тоже совет людям, которые, скажем так, в возрасте, если вы видите какой-то незнакомый area-код, звонок, который входит к вам, пока он звонит, откройте, я не знаю, там, ну, любой search engine, который есть, вот быстренько вбейте эти три цифры, моментально у вас выйдет строчка такой-то, такой-то, такой-то area code. И посмотрите. Потому что если он не из Америки, то у вас может быть большая проблема, если вы просто возьмете звонок.
0: А, да, есть, кстати, проблемы, которые меряются сотнями долларов. Я вот один раз по делу позвонил. У меня был секретный разговор, и человек пропал, который мне звонил. И я знал, кто это, я знал, что нам нужно договорить. Я набрал его номер телефона обратно, и мы полчаса поговорили. После этого я получил счет на $465. Почему? Потому что это был спутниковый телефон, который обслуживается... Ну, там $15 за минуту берут. Мы полчаса поговорили,
10: ну, да. И плюс счет. Да. Это 15 сейчас, да. 30 лет, вернее, 20 лет назад это было 8-10. А сейчас это да, сейчас это запросто, 15 до 20, да.
0: Да, точно. У них, кстати, ретрансляторы стоят на, у таких телефонных систем, стоят на судах военных в разных точках, в разных морях. И поэтому, ну, дорогое обслуживание, ничего не сделаешь.
10: Ну, да.
0: Да, Карл, спасибо.
10: Ладно. Так что враг не дремлет.
0: Не дремлет, точно, спасибо. Сейчас, давай, а сейчас звонят, по-моему, но они пизданутые, эти двое, он и она, это наши местные. Я обещал, что если они начнут вонять в эфире, то я их телефон скажу вслух, потому что я их номер телефона уже знаю вслух. И попрошу всех, если это так действительно, как только вы услышите их номер телефона, начать звонить им. Причем с теми же самыми текстами, которые мы сейчас услышим в эфире. Прошу вас, пожалуйста.
11: Пердун старый. Пошел ты нахуй еще раз тебе.
0: Надь, послушай меня. Я сейчас называю твой номер телефона в эфире и посмотрим, как ты себя будешь вести. А после этого, через неделю, если ты еще раз позвонишь в эфир, то я сообщаю в полицию о том, что ты радиохулиган, и тебя лишат статуса пребывания здесь. Значит, твой телефон, зазноба моя, 718-927-97-37. Правда? Я не ошибся? 927-97-37. 97-37. Спасибо. Значит, так, это реальный телефон. Я даже могу его... В принципе, те, кто хочет позабавиться и не запомните со слуха, я вам предлагаю посмотреть запись сегодняшнего шоу «Русский голос Америки» на YouTube на 52-й минуте. И посмотрим, что может сделать сообщество по отношению к нашим местным тупым радиохулиганам, потому что, скажем, пурашисты, которые звонят из-за большой лужи с той стороны, они пользуются маскировочными телефонами, их номер телефона нечего сообщать, он каждый раз новый. Так, теперь с нами будете... Да, в принципе, нет, я сначала еще про новую вакцину от рака обещал, то есть серьезные подробности. Вот это вот персонализированная МРНК, рибонуклеиновая кислота, то есть в основе вакцина, помогает предотвратить возвращение и распространение рака кожи, о чем сообщили фармацевтические компании Moderna и Merck. И этот результат стал первым положительным испытанием на поздних стадиях терапии рака. Подход, который ученые разрабатывали десятки лет. Исследователи сделали секвенцию опухолей у пациентов с меланомой, а это самая смертоносная форма рака кожи. Затем они кодировали генетические инструкции этих мутаций в молекулярные мессенджеры, которые называются МРНК, и использовали их для производства индивидуальных вакцин. И это процесс, который занял порядка 6 недель. И вот эти вакцины обучают иммунную систему индивидуума, сраженного меланомой, распознавать и атаковать раковые клетки. И производители лекарств пока не опубликовали полные данные поздних стадий испытаний, но более ранние опубликовали. Они показывают, что сочетание вакцины с иммунотерапией почти вдвое снижает риск рецидива или смерти после 5 лет. Как у вас случилось меланома, в сравнении с только иммунотерапией. И похожие вакцины тестируются для лечения рака молочной железы, легких, почек и других видов рака. А МРНК была открыта в 1960-х годах, но первая вакцина МРНК вышла на рынок только во время пандемии ковида под 19 номером. Это социально-психологически просто интересный момент, потому что ковид напугал нас всех, и фармацевтическая индустрия зашустрила в плане исследований. Ну и то есть это как война. Война стимулирует рост экономики. Так, с этой частью все. Наш телефон для тех, у кого есть желание поиграть ведущего, то есть есть свои темы, вы можете набрать его сейчас. Это 718-303-90-90. И послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
12: Да, доброе утро. Слушай,
0: доброе утро.
12: То, что ты сейчас рассказал про этого своего знакомого, который 16 лет отсидел из Одессы. Недавно поступила информация, что сейчас они зарабатывают 1 миллиард долларов в месяц. Значит, это они уже не в Одессе, они уже перешли в другие города. Но они
0: да не, но эти, они во всем мире, эти люди. Те, которые организуют такие колл-центры, они во всем мире.
12: 37 странах они работают, используют переводчиков. И я сам попал лапы, когда это был ковид, я 2 недели не работал. И на стак-маркете зачем? Они меня кинули, взяли небольшие деньги, но я заработал 25 тысяч за полтора месяца. Ну и они скинули все это, сказали, что вот поставь туда, поставь сюда. Я не хотел, потому что нефть, например, падала. Мне впадало до 20, до 10 долларов за баррел. А они мне говорят, что нет, надо будет это самое поднимать. И, в общем, я сделал наоборот и все потерял. В общем, это на самом деле так оно есть. Значит, в месяц, если они миллиард зарабатывают, то в год стоит 12 миллиардов. Это большой спор, это очень большая компания. И они просто... Они своих людей... Если ты хочешь уйти, например, там супервайзер, кто там менеджер, они просто их избивают и убивают, и снимают это на видео, чтобы другим неповадно было. Можете представить?
0: Да, конечно, очень даже легко запугивать людей. Но ты вот не боишься про это сказать? Почему?
12: Ну, я не боюсь, потому что я попал, я тебе говорю, что была информация, я думал, что где-то там кидня какой-то. Ну, когда ты сейчас сказал, может, тот самый развел эту компанию, знаешь, который сидел.
0: Ой, нет, Рома Купер, он человек, вещь в себе. Нет, он самостоятельно, он ни с кем не сливается. У него в какой-то момент в Одессе, практически через 2 года, как он вернулся из Америки, у него было 50 телохранителей. Я тебе советую посмотреть, кстати, интервью с ним на одном из моих каналов на YouTube. А можно просто в YouTube поискать, набери Рома Купер, и ты про него много интересного узнаешь. Хорошо, okay. Спасибо. Это очень просто. Набираются молодые люди, которые обучаются тому, чтобы они должны быть презентабельны в телефонных разговорах. И дальше нужно только искать наивных. Наивных ищет программа, которая использует данные, покупаемые в Dark Web, то есть там, в подземелье. И сидят люди в колл-центре, ну, как скажем, в старые добрые времена рекламный отдел на радио, там может сидеть 50 человек. Но это не мы, конечно. У нас 1, максимум 2. А я такие видел центры. Человек 50 за компьютером, у каждого свой компьютер. Очень приятные, хорошо выглядящие люди. Занимаются мультитаскинг. Ну, в общем, это уже специфическая информация, она большой аудитории ни к чему. А у нас с Васей подошло время завтракать, и всем... Желаем приятного аппетита и хорошего дня.

0: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, я начинаю, как всегда, с бейсбольных полян. Вчера был разгар чемпионата, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг в разгаре. Нас интересуют, естественно, результаты в восточных группах Американской и Национальной лиги. Янкис, это восток Американской лиги, играли вчера в Балтиморе и победили со счетом 5-3. Тампа Бэй, которая лидирует в этой группе, играла в Торонто, победила, а Бостон Ред Сакс, ведущие гонку за Янкис, они на третьем месте, потерпели вчера дома поражение от Аризоны. Они проиграли в 10-м ининге со счетом 7-6. На востоке Национальной лиги лидеры группы Атланта Брейвс играли в Миннесоте, и близнецы выиграли у гостей из Атланты со счетом 6-4. Филадельфия победила Майами, моя команда. Нью-Йорк Мэтс, хотя без, скажем, шансов на участие в Кубке, тем не менее, играет в последних матчах хорошо. Вчера играли на своей поляне с святыми отцами из Сан-Диего и победили со счетом 4-2. Итак, таблицы на востоке Американской лиги. У Тампы 76 побед, у Янки 71, у Бостона 68. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует 74 победы, у Филадельфии 70, у Метрополитенс 58 побед. В женской НБА регулярный чемпионат. Вчера в Сан-Франциско хозяева Golden State играли с командой Миннесота Линкс. Голден Стейт занимает второе место в турнирной таблице, Миннесота первое. И гости-лидеры из Миннесоты, Миннесота Линкс, торжествовали 77-66. На сегодняшний день у Миннесоты 30 побед, 7 поражений. У Голден Стейт 25 побед, 10 поражений. На третьем месте действующие чемпионки, баскетболистки из Лас-Вегаса, команда Нью-Йорк Либерти занимает 7-е место. Цинциннати, теннисный турнир, 4-й раунд. Сошли вчера с дистанции первые номера и у женщин, и у мужчин. Первый номер женского турнира Арина Соболенко играла с чешкой Сарой Берри, которая занимает 35-е место в мировой классификации. И чешка победила в двух сетах. Также вчера сошла с дистанции 6-й номер турнира Мира Андреева. У мальчиков первый номер турнира Александр Зверев играл с 18-м номером турнира американцем Томми Полом. И Томми Пол выиграл в 3 сетах. Решающий 3-й сет он выиграл со счетом 6-4. И несколько слов о чемпионате главной лиги сокера. Вчера был 20-й тур. Обе нью-йоркские команды потерпели поражение. Red Bulls играли дома с Нэшвиллом. Нэшвилл лидирует в восточной конференции. Нэшвилл выиграл со счетом 1-0. Причем этот единственный мяч был забит уже в добавленное время на 92-й минуты. Red Bulls играли вчера в гостях с Цинциннати. Были биты со счетом 2-1. Мистер Месси, впервые после чемпионата мира, вернувшись в команду Интер Майами, вчера забил гол. Тем не менее, матч Филадельфия-Майами завершился со счетом 2-2. На востоке лидирует Нэшвилл после 20 туров 46 очков, у Майами 39. Нью-йоркские команды Red Bull занимает Седьмое место Нью-Йорк Сити Футбол Клаб занимает 8-е место. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, которого абсолютно не интересует соревнования на футбольных полях в Соединенных Штатах. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
4: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 20 августа. Лето подходит к концу у вас. Но в Нью-Йорке, как мне помнится, конец августа, сентябрь – это самые замечательные месяцы, которые только есть. Хотелось бы побывать в этих краях, но работа не позволяет. Хорошо. Сейчас я начну, как обычно, с событий на Украине. Киев в очередной раз подвергся массированной атаке. И 15 человек погибли. Ну и все это не говоря о том, сколько там всего разрушено военных и невоенных предприятий. Такие дела. Сейчас при этом новости для киевлян очень неутешительные, которые поступают из России, потому что Россия наращивает производство своих ракет, баллистических ракет, но в то же самое время у Киева нечем защищаться от этих баллистических ракет, потому что патриоты без ракет стоят и со всеми вытекающими последствиями. Теперь я хотел бы сказать, что не только Киев страдает, но страдает, конечно, все остатки экономики Украины. Значит, западные СМИ пишут о растущем экономическом ущербе. По оценкам одного из бизнесменов, только за 3 недели удары обошлись украинскому бизнесу примерно в 500 миллионов долларов. Нардеп Даниил Гетманцев сообщает, что крупные торговые сети «Новая почта», «Сельпо», «АТБ», «Розетка» и «Эпицентр» на грани остановки. И бюджет не способен компенсировать эти потери. Пострадали одесские порты под угрозой экспорт зерна. Если Украина не сможет продать запланированные 50 миллионов тонн, то потери только этой отрасли оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Financial Times предупреждает о риске мирового зернового кризиса из-за взаимных ударов Москвы и Киева по сельхозэкспорту. На две страны приходится 27% мирового экспорта пшеницы. При этом у Украины полностью отключены порты, они перестали действовать. Россия последнее время наносит постоянные удары по тем портам, которые находятся на Дунае. То есть это Измаильский порт в первую очередь. И единственный путь остается через Польшу, но проблема в том, что Польша не хочет принимать это зерно по той причине, что ей нужно продавать свое зерно. То есть представьте себе, идет борьба за эти миллиарды постоянные, которые Украина должна получать с Запада, при этом она может потерять свой собственный доход в 10 миллиардов долларов. Такие дела. Теперь вчера, как вы, наверное, слышали, в Украине проголосовали, Рада проголосовала за нового министра обороны, за кандидата, бывшего кандидата Евгения Хмара. Евгений Хмара – боевой генерал, но он, вернее, его сторонники, офис президента, убедил, что он больше не военнослужащий. По какой причине он перестал быть военнослужащим, непонятно. Но он получил подавляющее большинство голосов, за него проголосовали 312 депутатов, это больше, чем нужно было, поэтому вопрос о том, как-то он перестал быть военным, поскольку закон Украины требует того, чтобы он был гражданским лицом на этом посту, он стал военным министром обороны. Теперь за него, то есть оппозиция, скромная оппозиция, ее голосов не хватило для того, чтобы остановить это назначение. При этом голосовала вся фракция Порошенко.
А как же это так? Как это могло произойти? Проблема, вернее, объяснение в том, что порошенковская фракция поставила на генерала Залужного. Она хочет его возвращения, и поэтому Хмара им подходит. Лучше, чем Федоров. Федоров для них считается человеком неуправляемым. И, в общем-то, когда мы сейчас говорим о том, что какая вообще там настоящая война развернулась за этого Федорова, и почему, и зачем, почему эти протесты уличные длились так долго, и такие они были массовые. Объяснение этого есть одно. Федоров неуправляемый Зеленским человек, и он под его контролем, можно сказать, находятся вооруженные силы Украины. Поэтому при постоянных проявлениях самостоятельности Зеленскому такой руководитель Министерства обороны не нужен. Теперь, в тот день, когда Рада голосовала за назначение Евгения Хмары, развернулось дело, которое называется «Форест Гамп». Значит, в тот день, когда должно было произойти эти голосования, и совершенно очевидно с целью остановить его, НАБУ и САП объявили о том, что они провели спецоперацию против замглавы офиса президента Ирины Мудрой и ряда других депутатов, которые были с ней связаны. То есть глава офиса президента у нас, если вы помните, Кирилл Буданов, а Ирина Мудрая – это его заместительница. Значит, НАБУ располагает, я ей дала прослушать запись телефонного разговора Ирины Мудрой с депутатами Рады. Значит, самое для меня занятное во всей этой истории, что эти разговоры ведутся на русском языке. То есть русский язык остается даже для руководства Украины родным языком и языком их общения за закрытыми дверьми. Все остальное, когда эти люди выходят на подмостки и выступают по телевидению или по радио, это театр, это не их родной язык. Ну, собственно, когда по-украински говорит Зеленский, это очевидно, что это не его родной язык. Хотя я должен подчеркнуть, люди, которые приезжают с Запада, например, Украины, у них украинский язык замечательный. То есть это их родной язык. Но большая часть Украины, включая руководство этой страны, за закрытыми дверьми говорит на русском. И, между прочим, об этом говорил Арестович в свое время. Ну хорошо, теперь, значит, в чем суть этого скандала? Значит, по версии НАБУ, участники этого схематоза очередного легализовали 150 миллионов гривен наличными через подконтрольные им компании, которые они называют прачечные, то есть там, где отмываются деньги, и самое главное, государственный Сенсбанк. Это было сделано для того, чтобы внести залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Если вы помните такого, он проходит по делу Мидас. Он находился в предварительном заключении в СИЗО, но занесли 150 миллионов гривен и его отпустили. И всем этим ребятам, включая Ирине Мудрой, предъявили подозрение. Значит, НАБУ опубликовала полное видео с записями разговоров Мудрым. Она общается с экс-нардепом Максимом Микитасем. По ее словам, к ней приходили Давид. Значит, кто такой у нас Давид из окружения Мудрой? Это Давид Арахамия, это глава фракции «Слуга народа» в Раде. Значит, и глава профильного комитета Рады, видимо, это Гетманцев. Но, как она считает, доверять банк

И, в общем-то, понятно, что все это разоблачение прозвучало именно в тот день, когда готовилось голосование по новому министру обороны. Из чего мы можем сделать, что НАБУ, конечно, это мощная организация, важная для Украины, потому что она борется за чистоту ее политики, за чистоту ее политиков, но она работает в политических целях тоже. То есть у нее тоже есть свои политические цели. И в данном случае она явно выступает на стороне Федорова и явно пыталась приостановить голосование и сохранить это место для Федорова. Ну хорошо. Значит, отдельного вернемся к этому разговору Ирины Мудрой. Отдельная часть этого разговора касалась контроля над антикоррупционной инфраструктурой. То есть собеседники обсуждали о проведении своих людей в общественный совет при НАБУ и попытки не допустить переизбрания главы САП, это антикоррупционный суд Украины, Александра Клименко еще на 7 лет. И Клименко, значит, эти собеседники, сама мудрая, она говорит, что Клименко это не наш человек, и она может, что он подвел Ермака, в том смысле, что ему вручили подозрение. И переизбрание Клименко обернется серьезными проблемами для всей команды. Команда, что это за команда? Ну, это та команда, которая обслуживает президента. Значит, по ее словам, если Клименко переизберут еще на 7 лет, то всем нам. И дальше она пользуется русским матерным словом, которым обозначается женский половой орган. Если Клименко переизберут, всем нам женский половой орган. Это начальство, высшее начальство Украины. Из записей также следует, что бизнесмен Тимур Миндич, который они его называют наш Израиль, наш израильский беглец, наш израильский беглец. Значит, мы знаем, что он главный фигурант дела Миндича, дела пленках Миндича. Он продолжал, из ее слов следует, что он продолжал контактировать с руководством офиса президентства уже после того, как он сбежал и находился в Израиле. То есть с ним еще координировали действия. И на записи от 8 июня Мудрый упоминает звонок от нашего израильского беженца с просьбой взять Сенсбанк под контроль. Миндич, по ее словам, указывал на серьезные денежные потоки через банк и отдельно подчеркивал, что поддерживает связь с тем же топ-чиновником офиса президента. Ну, кто это был топ-чиновник? Это был Ермак, это понятно. И как отдельный эпизод следствие описывает саму схему легализации. Деньги поступали партиями по 50, по 10, 70, 20 миллионов гривен в офис одного из экс-депутатов. Часть суммы уходила его доверенному лицу, остальное шло в конвертационный центр или прачечную, и потом в банк, и итоговые 150 миллионов гривен, значит, использовали для того, чтобы внести деньги за этого бывшего экс-министра Галущенко. Значит, теперь в этом же разговоре, вот интересно, как они оценивают этого Галущенко, они его называют идиотом. Почему он идиот? Потому что наворованные деньги, вот они так говорят, на украденные деньги он оплатил обучение своего сына в Швейцарии. За того платили что-то типа там 200 тысяч долларов в год за то, чтобы он там учился в тамошнем университете. 200 тысяч долларов, мама родная. И когда у Галущенко спросили, а сколько вообще, где, откуда у вас при вашей зарплате взялись эти 200 тысяч долларов на то, чтобы детей учить в Швейцарии, сына учить в Швейцарии? Он сказал, мне давали эти деньги друзья и кумовья. И все. И вот вам и все объяснение. Кому из нас кто-то даст 200 тысяч долларов, чтобы учить наших детей в университете? Ну, именно по этой причине мы с вами не украинские министры. Дальше что произошло интересное? В тот же день, когда прозвучали все эти обвинения в адрес Мудрой, Зеленский ее уволил. И это произошло моментально. Ну, для того, чтобы уволить сотрудницу его офиса, ему не нужно согласие Рады, поэтому это произошло моментально. Но это фактически подтвердило, что

0: это дело не придуманное, что она причастна к этому делу прямо, и ее, значит, уволили. Теперь депутат Вадим Столар тоже подтвердил обыски, что у него дома были проведены обыски. Но дело в том, что Столар находится за границей, и пока что ему, по крайней мере, сейчас отправка в изолятор, тюремный изолятор не грозит. А Мудрое, по словам нардепа Алексея Гончаренко, уже находится в изоляторе. Ее адвокат это отрицает, но Алексей Гончаренко утверждает, что он знает. Такие дела. Ну хорошо, теперь что дальше? Федоров вчера выступил, такое красивое видео сделал, он в черном, на черном фоне, то есть такая тревожная обстановка. И этот утренний слив по делу Мудро и Столара, судя по всему, был частью давления его группы на Банкову, ничего не получилось. Хмара стал новым министром обороны. И проиграв, Федор выступил и обозначил свой план «Б». Во-первых, он потребовал провести президентские выборы, это во время войны. И совершенно понятно, что Зеленский ответил, что это все нереально в условиях войны. Но главное не то, что это условия войны, а главное то, что Зеленскому не светит, даже рядом не светит победа. Ему, пусть поражение, сколько ты ни назовешь его оппонентов, возможных, потенциальных оппонентов, допустим, Залужного, который находится в Лондоне, допустим, Федорова, который находится в Киеве, допустим, Буданова, который находится в Киеве. Это мы говорим о потенциальных претендентах на его пост. Все они по опросам популярности значительно опережают Зеленского. Подавляющее большинство украинцев считают, что Зеленский связан с коррупцией и пора его поменять. Такие дела. Поэтому, то есть, ему никаких шансов на переизбрание у него нет. Именно по этой причине Зеленский выборы не проведет в данный момент, ссылаясь на то, что идет война. Такие дела. Но у нас теперь возникает другой вопрос. Значит, в этих сообщениях НАБУ прозвучала информация о том, что, видимо, к этой схеме по отмыванию денег и внесению залога за Галущенко засветился глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. И если уже там он засветился, наверное, все-таки ему тоже предъявят подозрение. И если ему предъявят подозрение и начнутся разговоры о том, что ему угрожает серьезное обвинение с последующей отсидкой, то, хотя это мы знаем, что в Украине от предъявления подозрений до отсидки могут пройти десятилетия. Но тем не менее, за ним есть еще один грешок. Это вручение кандидатам денег в конвертах за голосование. То есть это мы все знаем, у них там это практикуется, им раздают конверты с наличными, и благодаря этому партия проявляет такую совершенно удивительную солидарность во всех вопроса. И Арахамия может полететь следующим. И опять же мы можем сказать о том, что кольцо вокруг Зеленского сжимается, но все никак не сожмется. Но удар по Мудрой очень символичный и очень важный удар, потому что она курировала все юридические вопросы, которые были связаны с окружением президента. И, судя по записям, она действовала по поручению своего прямого начальства. Ее прямым начальством были Буданов и Зеленский. И если Зеленский ее уволил, это может быть свидетельством того, и, главное, сигналом для многих людей, что он не может защитить свое окружение, все окружение, то есть он делает эти попытки, но он не может этого обеспечить полную защиту. И эта ситуация может повлиять на тех депутатов, которые, может быть, не проявляют особой крепости и готовы начать дать показания, давать показания. Такие дела. И еще одно небольшое сообщение. Это в Хорватии задержали еще одного гражданина Украины, который подозревается в том, что он был одним из участников подрыва газопровода в Северный поток в 2022 году. Это водолаз, специалист, который дважды избежал экстрадиции. Его до этого арестовывали в Польше, но Польша признала, что Украина имела право проводить эти операции на дне моря. И его отпустили, и он вернулся в Украину на машине военного атташе Украины в Польше. То есть это как бы указывает на то, что на причастность его к этой операции, причастность украинского военного руководства к этой операции по подрыву этих северных потоков. Такие дела. Но сейчас вопрос, его задержали в Хорватии, и вопрос, выдаст ли его Хорватия Германии, где ведется это расследование. Такие дела. На этом я сейчас завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Кони Аунд Авеню. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел обратиться к теме, которая, как мне кажется, ну, не то, что мне кажется, это новость 15 числа, то есть 5, с опозданием в 5 дней я к ней возвращаюсь, но мне она кажется интересной, потому что во-первых, потому что 5 дней как-то моя мысль к ней постоянно возвращается. Я подумал, ну, наверное, это и других может беспокоить. Я говорю о команде, о победе такой совершенно грандиозной победе русской команды, российской команды по гимнастике в Загребе, на чемпионате в Загребе. Но я думаю, что не надо быть любителем спорта для того, чтобы увидеть в новостях выступление Ангелины Мельниковой. Она получила все, она стала абсолютной чемпионкой Европы 26-го года. То есть она получила золотую медаль в личном многоборье, она получила золотую медаль в командном многоборье, и она получила золотую медаль в опорном прыжке. Значит, все, она абсолютная чемпионка Европы 26-го года. И, значит, вся сборная России заняла, соответственно, первое место. Это был, безусловно, триумф для российского спорта. И вот ситуация, конечно, такая двусмысленная. Потому что, ну, понятно, что здесь, я знаю, что мои многие слушатели, они по этому поводу радоваться не будут. Скажем так, мягко представим эту ситуацию. Но, тем не менее, у нас тут часто такой возникает вопрос. Вот, например, лишают какую-то спортивную команду участия, права участия в каких-то соревнованиях. Ну, например, российскую паралимпийскую сборную. То есть паралимпиада – это олимпиада для инвалидов. И тут же появляются такие защитники. Но это инвалиды. Они всю жизнь не отдают тому, чтобы чего-то достичь, и мы можем вообще только восторгаться этими людьми, твердостью их характера, которые, несмотря на свои увечья, они продолжают заниматься спортом, и они добиваются совершенно выдающихся результатов. Они вдохновляют миллионы других людей, в том числе здоровых людей, которые склонны впадать в депрессию по малейшей причине. А тут люди с реальными проблемами, с трагической биографией, они продолжают полноценную жизнь. Буквально. И начинают. Ну как их можно не допускать к этой паралимпиаде, например? Или если мы вернемся к здоровым спортсменам, то не инвалидам, таким вот, как сейчас это выступала наша российская команда по спортивной гимнастике в Загребе. Значит, эти, и мы вот давайте возьмем, разберем эту ситуацию с Ангелиной Мельниковой. Ей 26 лет. Для этого спорта она, я извиняюсь за выражение, старая женщина. Потому что все, что эти, всего, чего достигают эти спортсмены в этом спорте, происходит в подростковом возрасте или, короче говоря, поближе к 20 годам, но не после 20 лет. Это уже им сложнее и сложнее. 26 лет – это просто, я не знаю, исключение из правила. И она со всеми своими предыдущими успехами уже могла бы сойти с бревна, но тем не менее она продолжает на нем делать упражнения совершенно ошеломительные. И тут возникает у нас вопрос. Ну хорошо, она что ли несет ответственность за эту войну? Или она, может быть, где-то засветилась в качестве сторонницы этой войны? И потом, почему надо ее лишать права? Мы знаем, что у спортсменов, у них есть этот короткий период, когда они могут достичь пика своего совершенства. И если на этом пике лишить этого спортсмена права выступать, то ну, мы, получается, как бы совместными усилиями поломали ему карьеру. Просто не просто карьеру поломали, а жизнь поломали. У этих людей одна цель в жизни – достичь очередного какого-то выдающегося результата. И мы у него отобрали эту возможность. Ну, я понимаю, не мы с вами, но, во всяком случае, эти спортивные организации, Международный олимпийский комитет, или в данном случае это комитет этого европейского чемпионата и так далее. То есть чиновники отобрали. И вот у меня возникает такой вопрос. Ну, хорошо, допустим, то есть не допустим, а фактически в мировом сообществе принято считать, что Россия – это страна-агрессор, она развязала эту войну, и ее нужно изолировать. Но в действительности никакой изоляции нет. То есть она какая-то есть, но это полуизоляция. И мы знаем, что невзирая на то, что, например, забудем про спорт на 2 минуты, если мы, например, говорим о том, что в России Россию изолировали как поставщика газа и нефти на Запад. Но мы знаем, что это не так, что и нефть, и газ продолжают поступать, причем частично идут через территорию Украины. Там есть такая шуточка, что если вы хотите спастись от бомбардировки, то находитесь поближе к этому газопроводу или нефтепроводу «Дружба». Там спокойно, там не бомбят. Но при этом за время войны некоторые страны, ну, например, Франция, она стала больше потреблять российской нефти и газа, чем до войны. То есть это вся эта изоляция, все эти санкции, это фикция. Частично, да, но в основном нет. Значит, и, то есть, это ситуация такая как бы даже и парадоксальная. То есть, с одной стороны, эти западные страны финансируют Украину, ее военные усилия против России, а с другой стороны, они покупают российский нефть и газ для того, чтобы финансировать усилия России военные против Украины. Ну, нормально. Из чего вытекает вопрос, какая цель этой войны? Ликвидация одной страны и максимальное ослабление другой страны. Других объяснений получается, что нет. И я склоняюсь к тому, что это именно так и происходит, и не я один к этому склоняюсь. Что задача Запада, коллективного Запада, это просто максимально ослабить Россию, использовав Украину как инструмент для этого ослабления. Ну хорошо, это другая как бы тема. Я предлагаю снова вернуться к спорту. И вот у меня такой вопрос. Ну хорошо, допустим, ну, Запад решил, что Россия агрессор, агрессора надо наказать. Каким образом объявить его тотальным изгоем, государство-изгой, и вообще не давать возможности его спортсменам и вообще кому бы то ни было, где бы то ни было, выступать, появляться на международной арене. Но этого не происходит. Российские спортсмены все равно выступают. Ну хорошо, это, конечно, такой важный момент, когда российская спортсменка, она Мельникова, она подняла свою золотую медаль такую большую. Ее подруга стояла на втором месте, тоже подняла свою серебряную медаль. Успех, но не звучит российский гимн. И не поднимается российский флаг. То есть этим спортсменам дали возможность выступить на личном уровне, но не ассоциировать себя со страной, которая их, как этих спортсменов, воспитала, между прочим. И я вот не совсем понимаю смысл этого, потому что что происходит в действительности? Все прекрасно понимают, ну хорошо, там подняли этот белый флаг вместо российского. Исполнили какую-то другую музыку, там есть музыка у этого типа соревнований, у спортивной гимнастики, у них свой есть гимн. Ну хорошо, прозвучал этот какой-то тухлый там гимн, ладно, не прозвучал российский гимн. Я это понимаю. То есть формально Хорватия, она принимала эти соревнования, она высказала свое фе по отношению к России. Но всем абсолютно понятно, что это российские спортсмены. Но что для меня самое главное, значит, я на минуточку предлагаю вам представить себя в качестве российских граждан. Это, конечно, страшный сон. То есть я понимаю, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь к людям, которые оттуда сбежали, которые не в состоянии это принимать больше никогда и ни при каких обстоятельствах. А я вам говорю: ребята, давайте на минуточку представим, что вы живете там, и у вас российский паспорт. Нет, кричит моя аудитория, только не это! Ну хорошо, я вам говорю, это просто как игра такая, включите свою фантазию. Это неправда. Вам это снится, такой сон, 2 минуты. Значит, представьте себе, что у вас российский паспорт, и вы живете где-нибудь там в России. Неважно, причем в столице или где-то еще. И вы знаете, что ваша спортсменка победила. И она утерла нос западным конкурентам своим. И все это видели. И вот она возвращается в Россию. Там во Внуково ей, конечно, устраивают такой бенефис, что держись. Там и оркестр, и толпа поклонников. То есть она возвращается как совершеннейшая героиня, которая вернулась с победой. И что чувствуете вы, владельцы российских паспортов? Вы думаете, эти Запады таки да сволочи, они таки да сволочи, потому что они нас гнобят всеми возможными способами. А мы все равно им утерли нос. Наша девочка все равно утерла им нос. И то есть это укрепляет, как бы, то есть если спорт, это, ну знаете, это такой, ну как мы называем, это инструмент мира, потому что через спорт мы устанавливаем добрые отношения с миром. Мы участвуем в одном большом предприятии, этих соревнованиях, и это, конечно, там есть такая, которое противостояние, но только на чисто спортивном уровне, но все вместе, все вместе. И тут получается, что изгой приехал из страны изгоя, всех победил и уехал снова в страну изгой, и в этой стране изгой все празднуют, что мы изгои, но мы вам утерли нос. Нехорошим людям, мягко говоря. То есть, я вам скажу, что для меня это... То есть, эта победа, она в действительности, она просто, не знаю, она привносит... То есть, она укрепляет россиян в их негативном отношении к Западу. Укрепляет. Потому что там, вы себе представьте, что вы живете в этом пропагандистском поле, где вам постоянно говорят о том, что Запад только спит и видит, как раздеребанить Россию на 20 удельных княжеств, бензоколонок, и доить ее, доить все, что там останется от нее. И там это говорят каждый день. Я это говорю здесь, может быть, 2 раза в неделю, по 5 минут. А там им там говорят 24 часа в сутки, все время. Это мечта Запада раздеребанить Россию, лишить ее экономической мощи. То есть там это противостояние как бы подогревается. И эта вся история с возвращением Мельниковой как победительницы Европы. При этом... Почему? Тут еще надо что учесть, что подогревает это негативное отношение россиян к Западу. Значит, эти такие меры по лишению, то есть по, ну да, по лишению представительной страны этой почетного этого приема, поднятия флага, исполнения государственного гимна, оно сейчас в данном случае распространяется на Россию, потому что, я повторяю, потому что Россия признана страной-агрессором. Все, в мировом сообществе мы это все признали. Да, Россия страна-агрессор, она напала на Украину. Я это признаю, это факт. Тут многие люди добивались того, чтобы я это сказал. Окей, я это говорю. У этой агрессии есть объяснение, которое я давал, но это агрессия. Точно так же, как, между прочим, сейчас, при всех наших объяснениях и понимании ситуации, наша война против Ирана – это тоже агрессия. Как ты еще это назовешь? Никак, это так называется. И в мире есть масса стран, которые, согласно международным представлениям о праве и взаимоотношениях государств, они считаются агрессорами. И, ну, слушайте, примеров 1 миллион. Ну, например, мы сейчас напали на Иран. Мы напали на Иран, это как бы факт. Я понимаю, что есть объяснение этому, но это агрессия, мы напали. Ну что, где-то кто-то говорит о том, чтобы наших спортсменов не пускать под американским флагом на какие-то соревнования? Нет, такой разговор не стоит. Между прочим, когда в 2003 году мы начали вторжение в Ирак, то это тоже было сделано без мандата Совбеза ООН, и многие юристы, международники, они квалифицировали это как нарушение устава ООН. И точно так же при Обаме, например, эти точечные дроновые операции в разных странах без согласия властей, это было тоже нарушение международного права. Ну что, кто-то где-то нас потребовал, чтобы наши спортсмены не выступали под нашим флагом? Под нашим, я подчеркиваю, под американским флагом. Нет, все равно выступали под нашим американским флагом. Теперь из больших таких примеров. Значит, Турция участвовала в военных операциях на территории Сирии, потом она до сих пор оккупирует, между прочим, Северный Кипр. То есть масса проблем у Турции. Но ее спортсмены выступают под белым флагом? Нет. Китай, прихватили Тибет. Ну, их критикуют за это. Ну что, китайцы выступают под белым флагом? Нет. Но у нас потом есть еще такой вечный козел отпущения, это Израиль. То есть их обвиняют в оккупации палестинских территорий, их обвиняют в геноциде в Газе. И я понимаю, мы все это объясняем, мы знаем, почему это все происходит. Но по факту это Международный суд ООН, позиции ООН, все эти заключения, они квалифицируют действия Израиля как нарушение международного права. Ну что, израильские спортсмены выступают под белым флагом? Нет. Этих примеров много, между прочим. Например, Азербайджан, когда они прихватили в Нагорный Карабах в 23-м году, и оттуда была массовая миграция населения Степанакерта, там 140 тысяч человек, ушли оттуда. Это было нарушение международного права. Ну что, Азербайджан выступает под белым флагом. То есть таких примеров сколько угодно. Но Россию выделили и сказали, ребята, вы хуже всех. Как это должны воспринимать люди в России? Они говорят, нет, наоборот, это мы лучше всех, а вы хуже всех. Потому что вы хотите нас представить исчадьями ада, орками, ватниками, мордором, а мы вас вставили только что в Загребе. Такие дела. И вот у меня возникает вопрос. Ну, действительно, ну какой смысл в этом лишении страны, вернее не страны, а спортсменов страны выступать под белым флагом? Какой в этом смысл? Если все знают, что это русская спортсменка, это ее реальное достижение, и это, я не знаю, только усугубляет этот конфликт между Западом и Россией. И я вам должен сказать, хорошо, даже если на 2 минуты забыть вообще про этот конфликт, я имею в виду про эти соревнования в Загребе, то ты наблюдаешь вот за развитием событий. И я вам скажу, я наблюдаю за этим с большим удивлением. Потому что жизнь как бы прожита, есть представление о том, как должна работать дипломатия. И вот в отношениях Западной Европы и России этот механизм просто отключен. Его нет. Это просто идет война на истощение. Кто победит? Дипломатия молчит. Ни о чем не договариваются. Даже не делают попыток. То есть там для формальности они могут там встретиться, но реально каких-то усилий для того, чтобы чего-то достичь, нет. Продолжается финансирование этой войны. И я знаю от своих собственных друзей, родственников, которые проживают в Европе, что они это остро ощущают на себе. То есть эта война истощает не только Украину, она истощает и Западную Европу. Им там не очень весело живется сейчас, потому что миллиарды долларов уходят в эту военную прорубь. Трамп умыл руки, оставил это все Европе. Но Европа продолжает в том же духе. Ну хорошо, это как бы другой. Этот же разговор, ну немножко в другом направлении он развивается. И я хочу вернуться к флагу. Как вы считаете, есть в этом смысл или нет в этом смысла? Теперь я сразу предупреждаю. Если тут вы хотите выступить по поводу флага, то флаг вам в руки. Но если вы хотите выступить по поводу меня, этот разговор будет заканчиваться приблизительно за 15 секунд. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Большое большое спасибо. Доброе утро за вашу поднятую тему, потому что она очень кстати. Только недавно в Узбекистане прошел конкурс молодых гениев, вот этих вот компьютерщиков. И Будник с Израилем, с русской фамилией, он победил, он получил золотую медаль. Ему сказали, флаг мы Израиля не поднимем, потому что Израиль агрессор. И он что сделал? Он вышел на пьедестал, ему дали золотую медаль. Он вытащил с кармана золотой флаг Израиля и положил на свое тело, поставил. И что вы думаете, его хотели лишить этой золотой медали за то, что он пошел против. Но он не отдал медаль, тогда они лишили его лицензии на эту медаль. Так что вот это как раз кстати мы рассказали.
0: Ну хорошо, действительно, у парня, значит, хотели отобрать сувенир. Но весь мир знает, что он победитель. Да?
1: Конечно, он без сувенира. Я про это говорю. Да, конечно. Большое вам спасибо за понятую тему. Thank you so much.
0: Я даже не знал об этом конкурсе в Казахстане из всех стран.
1: Да, в Узбекистане.
0: В Узбекистане. Прошу прощения.
1: Да, я на интернете это увидела. И вот Будник, он гений, просто гений. Он такой умница. Он победил так легко. Золотая медаль. Казалось бы, ну все в его руках. Но зато он действительно приехал в Израиль с почестями. Он настоящий национальный герой. Он не побоялся этого, представляете?
0: Да, я понимаю. Ну действительно, вот хорошо. Это и это
1: опять же... Как он сообразил это? В кармане провести вот этот флаг, и потом одет у всех на глазах большой трибуны, он на себя вот так вот накинул вот этот флаг Израиля. Я представляю, какой он был гордый за эту страну. Представляете?
0: А он из русской это вызов, Будник. Вызов окружающим, вызов всем с этой среде, в которой он находился.
1: Да, ну, так, спасибо. Ага, большое спасибо.
0: Ну, опять же, вот что это дает? Его пригласили на это соревнование этого парня. Будник, как я понял, его фамилия. Я об этом не слышал. Но это еще один пример, который подтверждает то, о чем я говорю. То есть его туда, ему разрешили участвовать. И, значит, как только он объявил о своей причастности к стране, которая его послала, его, значит, наказали. Ну как эта страна должна относиться к тем, к организаторам этого соревнования или этого конкурса. Они для себя не знают, мы самые лучшие, а они все плохие люди, мягко говоря, тоже на букву П, плохие люди. Окей. Доброе утро в эфире, Людмила из Нью-Джерси.
2: Доброе утро, Вадим, да, я за флаг. Эта женщина прекрасно сейчас выступила, и я хочу сказать, да, я горжусь победой России. Печальная страна, а в ней мое окно. Вы знаете, Вадим, спасибо за поднятую цену, тему. И сейчас идет фильм «Райцентр». А тюменский режиссер Даниил Чащин является режиссером. Я, конечно, смотрю и на Чеботарева, и на Машковича Эдуарда. Вы знаете, я горжусь тем, что я россиянка. Спасибо вам. До свидания.
0: Подождите, у меня к вам вопрос. Если вы гордитесь тем, что вы россиянка, почему вы не в России?
2: Так сложились обстоятельства моей жизни. Здесь мои дети, мои внуки.
0: Так сложились.
2: Да, но вы знаете, конечно, вот Вадим Александрович, когда играет украинская, ну, киевская «Динамо», я горжусь киевским «Динамо». Если, естественно...
0: А да, вы же родились в Тюмени, как я понял. Какое отношение вы имеете к киевскому «Динамо»?
2: Я не в Тюмени родилась. Я вообще-то на 501-й стройке родилась. Знаете, такая мертвая дорога.
0: Нет.
2: Там родители работали, да. А юность моя прошла в Тюмени, действительно. И часть жизни в Уфе, поэтому я горжусь.
0: А при чем здесь киевская «Динамо», я не понял?
2: Да потому что мой внук родился в Киеве. И я часть жизни провела тоже в Киеве. Вы знаете, и болею за Беларусь, за Соболенко. конечно, мне жаль, потому что один мой внук белорус, один украинец, такие дела. Так что...
0: Внуков американцев еще нет, для того, чтобы замкнуть этот круг, еще нужен внук американец.
2: Ну как нет? Моя внучка Анастасия американка, да, родилась в Америке.
0: Просто глобальная семья. Окей, спасибо вам большое за участие в передаче. Окей, ну, если у кого-то есть желание выступить по этому вопросу, то уже в следующем части, но я продолжаю выражать свое удивление по этому вопросу. Или вообще не допускать, или допускать под флагом. Мне кажется, что это более логично, чем признавать, что спортсмен победил, и все знают, из какой страны этот спортсмен, и не давать ему возможности объявить принадлежность к этой стране. Окей, сейчас перерыв.

0: четверги в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп выдвинул на пост нового главы FDA Хайди Овертон. Для полноценного назначения ее кандидатуру должен утвердить Сенат. В мае свой пост покинул предыдущий глава ведомства Мерти Маккери. После этого управление оставалось без руководителя. У Хайди Овертон есть медицинское образование. Она работала в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. Она давняя сторонница Трампа, работала директором по политическим вопросам его аналитического центра America First Policy Institute и возглавляла Центр за здоровую Америку. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, призвавший к проведению выборов в стране, рассматривает возможность поездки в США. Сообщил украинское издание «Киев Индепендент», ссылаясь на украинские и американские источники. Во вторник Федоров заявил о кризисе управления. По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Завершаются работы по переоборудованию Flatiron Building в Нью-Йорке из офисного здания в жилой комплекс класса люкс. После реконструкции в здании появится 36 квартир открытой планировки стоимостью от 11 до 58 миллионов долларов. В комплексе также предусмотрены бассейн, бильярдная, пиано-лаунж и wellness-центр. Реконструкция началась в 2023 году после нескольких лет простоя и споров между владельцами. Работы затронули и исторический фасад. Специалисты восстановили тысячи декоративных элементов и заменили более 1000 окон. Полностью завершить проект планируется в начале следующего года. Управление по борьбе с наркотиками присоединится к расследованию обстоятельств смерти актрисы Хейден Панеттиер. Прибывшие на вызов медики застали ее без сознания. В полицейском отчете отмечается, что данные об употреблении наркотиков или алкоголя отсутствуют. Причина смерти будет установлена после дополнительных экспертиз. Ранее Панеттиер состояла в отношениях с боксером Владимиром Кличко, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF. В декабре 2014 года у них родилась дочь Кая Евдокия. После родов у актрисы развилась депрессия, она пристрастилась к алкоголю и опиатам и в 2018 году передала Кличко полную опеку над ребенком.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
11: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00. 718-223-29-00.
0: Вы слушаете DavidZone Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Тема... Я вам тему объяснил, значит, к сожалению большому, я не могу включить наши счетчики, они временно вышли из строя. Ну, телефон работает, 718-303-9090. Вот как быть с этими флагами? Мы будем, значит, позволять трудящимся из других стран поднимать свои флаги, в том числе из враждебных нам стран, поднимать свои флаги или нет, не будем. Значит, теперь, пока вы набираете этот номер, 718-303-9090, я вручаю трубку Игорю Ноублу. Получению моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов и поиск банка. И тут без Игоря Ноубла вам не обойтись. Его компания Great Northern Mortgage гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, слово предоставляется вам.
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. На самом деле без Игоря Ноубла можно обойтись, если у вас, конечно, есть деньги, да, на счете. Кэш, тогда можно все покупать. Но если у вас, если вам нужны моргиджи, конечно, звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Просто хотел сказать, какие вот сделки мы делаем. Вчера у меня было два клозинга. Один клозинг у меня был клиент, который живет в Аргентине, и он покупал кондоминиум во Флориде. То есть мы все сделали через... То есть человек даже и не приезжал в эту страну, говорит, к нам. А не приезжал, вчера был клозинг, то есть все подписали, все нормально сделали, 30 дней у нас это заняло. Еще раз, человек, который живет за рубежом, в Аргентине, у него нету ни гражданства местного, да, американского, ничего нету. Мы все это дело сделали, то есть клозинг вчера прошел очень успешно. И я к чему говорю, что если у вас есть знакомые, которые, допустим, foreign national, которые живут в другой стране и которые хотят здесь что-то приобрести, мы это вполне можем сделать. То есть мы делаем лоны для foreign nationals. Это первое. Второе. У меня вчера был еще один клоузинг, который тоже был очень и очень трудный. Это был обыкновенный FHA лон. FHA лон был, то есть люди покупали на Лонг-Айленде дом, то есть они были first time home buyers, впервые покупали, но у них было раз, два, два коусайнера. И один коусайнер уехал на два месяца в Испанию. Так что мы сделали для того, чтобы закрыть эту сделку, то есть мы получили все документы, но для того, чтобы сделать сделку, потому что человек до сих пор находился в Испании, мы связались с посольством, американским посольством в Испании, договорились, сделали appointment для этого человека, прислали туда ему все документы. Вот он на той неделе, по-моему, или в понедельник, по-моему, он пошел в посольство, все документы подписал. Мы вчера получили все документы через FedEx, и сделка успешно состоялась. Ну вот просто подумай, да, вот кто бы мог такие сделки делать, да? То есть, ну, если люди идут, допустим, в простой банк там еще куда-то, ну, скажут, ну, окей, человек отсутствует две недели, вернее, два месяца, ну, подождите, две-три недели. То есть мы делаем все возможное и все невозможное для того, чтобы люди закрылись. Потому что люди хотели очень закрыться как можно быстрее, лето проходит, люди хотели въехать в дом. И селлерам, продавцам тоже необходимо было, чтобы закрыться. Поэтому иногда бывают такие ситуации, что просто... И, кстати, этот лон им отказали в другом банке. То есть они пошли в банк, им отказали, потому что второй коусайнер приобрел машину, там у него какие-то проблемы были, и они моргидж получить не смогли. То есть их риэлтор послал к нам, и буквально там в течение 30-45 дней, я уже точно сейчас не помню, мы смогли закрыть эту сделку. То есть мы нашли другого коусайнера, мы вообще полностью вот эту сделку переделали, и несмотря на то, что человек находится два месяца в Испании, я говорю, мы сделали просто невероятно. Это первый раз у меня, когда мы сделали столько много шагов для того, чтобы помочь людям приобрести недвижимость. Поэтому Если у вас ситуация сложная или простая, в любой ситуации звоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, потому что каждую сделку мы действительно ценим, каждого нашего клиента. Мы идем всегда, как говорят, above and beyond, да, чтобы сделать эту сделку, чтобы все свершилось, чтобы клиенты были довольны. Поэтому, если вам надо residential mortgage, если вам надо коммерческий mortgage, вчера у меня тоже был еще один третий closing, но это уже был на коммерческий, то есть мы делали дилерши вчера, кстати, во Флориде находится. Поэтому 917-397-3000, звоните по всем вопросам. Игорь Нобл и Walk With Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great On Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору и напоминаю телефон на студии 718-303-90-90. Мы обсуждаем тот вопрос, как нам быть с флагами. Пока вы набираете этот номер, у меня есть еще одно объявление, и после него мы решим, как нам, о чем говорить дальше. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе, причина артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, ну хорошо, я тему с флагом вижу, она не вызвала огромного отклика в рядах моих слушателей. Но я тогда... У меня еще есть одна тема в запасе. Вы не думайте. Я знаю, между прочим, у меня есть одна тема, которая действует совершенно безотказно. Это тема приготовления творога. Или творога. Я тут, между прочим, развил на кухне невероятно бурную деятельность. У меня вся кухня превратилась в химическую лабораторию с соответствующими запахами. Но спешу, я хочу выразить нескольким женщинам, которые мне давали рекомендации, в частности, Юля мне написала через два канала связи, я получил одну, значит, рекомендацию я получил через свой веб-сайт ermolinets.com, одну она мне прислала через Facebook. Это два канала связи для желающих связаться со мной. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Если есть какие-то рецепты, то пожалуйста. Значит, теперь какая у меня самая большая проблема, я хочу доложить перед тем, как мы займемся вопросами международной политики. Это объем производства. То есть я уже вышел на тот объем, когда я могу снабжать какой-нибудь небольшой магазин, типа International, своим творогом. Но надо честно вам скажу, пока что я в процессе становления как производства. Очень много вопросов возникает. И так вот прямо сказать, что совершенно фантастический успех, я не могу, честно. В отличие от хлебопекарного производства, тут у меня пока что есть над чем работать. И главное, такой я легкий упрек хочу бросить в зал. Значит, конечно, когда вы мне говорите, что надо взять галлон молока, это так много, и добавить туда, значит, одну кварту кефира. То есть это в переводе на простой русский язык, это 5 литров молока. Вы можете это себе представить? 5 литров, вернее, этого продукта промежуточного. Это сколько? А если у меня несколько запущенных экспериментов, то сколько я всего этого произвожу? Вы себе вообще можете представить? То есть, если кому-то нужно, лишние излишки, пожалуйста, у меня есть. Я раздаю хлеб, я раздаю соседям. Они меня за это очень любят. Но творог они в принципе не едят, это не очень популярный в Америке продукт, поэтому с творогом пока что делать не знаю. И главное, качество еще не то, чтобы отдавать, зная, что получишь благодарность. Ой, у вас такой творог замечательный, Вадим Александрович. Конечно, хотелось бы поближе жить к Юле и другим советчикам, чтобы они мне дали более подробные советы, потому что по ходу дела возникают же какие-то вопросы. Сколько времени держать в духовке? При какой температуре? Может, повысить надо? Потому что, например, одна милая женщина мне говорит, надо 180 градусов по Фаренгейту, а другая говорит 300. Это знаете, какая разница? Это кипеть будет, а так не будет. Так что, где правда? Ну что ли, я должен все абсолютно попробовать методы? Ну, видимо, да. Одним словом, я в процессе, я занят, я при деле. А теперь, значит, я от этого дела должен отвлечься и вернуться к вопросам международной политики. Значит, что главное, о чем главное я хотел сказать? Значит, у нас наш главнокомандующий, а именно генерал Рыжий, он сообщил, что это произошло 19 числа. Трамп в своем, на своей платформе Truth Social, правда, газета «Правда», объявил о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против любой страны. Ну, мы знаем, у Трампа все самое красивое, самое мощное и, естественно, самое сокрушительное. И пресса тут же назвала это экономический день D-Day, Economic D-Day. Значит, цель Трампа – это добиться изоляции Ирана в совершенно беспрецедентных масштабах. То есть рядом никогда ничего подобного не было, но мы знаем, у нашего Рыжего

отозвал Кушнера и Венса, и Уиткофа прекратить тратить время на разговоры с иранской стороной, потому что Трамп устал. Он больше не может ждать. Уже он решил его все, положить конец всей этой истории. При этом это, конечно, все занятно наблюдать со стороны, потому что вот если ты спросишь у трех разных человек, по возможности представителей разных народов, о том, что происходит на этом фронте, тебе три человека дадут три разных ответа. Значит, я играю в пиклбол с моим другом иранцем Масудом. Ну, он по происхождению иранец, но он, конечно, гражданин Соединенных Штатов. И Масуд мне описывает это то, как то, что... То есть у него есть там какие-то связи со своими родственниками, оставшимися в Иране, видимо. И он говорит, что там абсолютно настроение антиамериканское, потому что бомбят не только военные объекты, вернее, бомбят только военные объекты, но иногда попадает, например, по школе, по женской гимназии, где гибнет 200 девочек. Например, чисто случайно. Ну, я вам так скажу, это с одной стороны, это возмутительно и ужасно, но у меня всегда в таких ситуациях один и тот же вопрос. А где вы видели другую войну? Она всегда такая. Всегда попадает по тем, кто не заслуживает этой смерти. Пример России и Украины – это лучший пример в данном случае. И то, что происходит в Иране, ничем не отличается. Это гибнут невинные люди. И поэтому, и кто там у них остался за руководителей, а они остались, где не знаю, где-то живут под землей, они, значит, говорят, что Иран готов ждать смены президента в Соединенных Штатах, и эта смена однозначно рано или поздно произойдет через 2 годика. Но пока 2 года нам предстоит тратить новые миллиарды долларов на войну, которая, на мой взгляд, нам совершенно была не нужна. И которая укрепила иранский режим, несмотря на то, что он как бы обезглавлен. Но это гидра с многими головами, поэтому все оторвать не удалось. И оставшиеся продолжают вести Иран в том же направлении, в котором он двигался дальше, а именно в направлении создания ядерного оружия. Ну хорошо, теперь... Все. Трамп устал с ними разговаривать. Он отозвал Кушнера, Уиткофа, Венса. Сказал, все, разговоры закончились. Еще небольшое отклонение в сторону. Конечно, эти два великих дипломата, Кушнер и Уитков, я в жизни своей не видел более бесполезных людей. В жизни не видел. И главное, я хочу тут сказать... При том, что вы же знаете, я трампист, мне не надо вам лицензию показывать. Но я, тем не менее, критически отношусь к этой ситуации. Мы в чем обвиняем, например, руководство Зеленского? В том, что он руководит этой страной. Значит, его парламент – это банда ручных людей, которых прикормили, им дают конверты с бабками. Они, в основном они голосуют за то, что им говорят, за что им говорят голосовать в офисе президента. Все его министры, все там руководящие сотрудники, это его назначенцы, которые проходят через этот парламент, их назначение, это пустая формальность. Он кого назначит, того и проведут. Вот как сейчас, например, провели этого Хмару, военного, который не мог по их конституции стать министром обороны, а он стал. Он больше не военный. Сказали, он больше не военный, и он больше не военный. И все. Или, например, и... Например, страна... Вы знаете, кто министр вот сейчас в этой обстановке, когда так важны связи с Западом? Вы знаете, кто, например, министр иностранных дел в Украине? Ну, я вам новость сообщу. У них нет министра иностранных дел. Пока не назначили. Или, например, Умеров, которого это в каждой бочке затычки. Его отправляют все время. Как в советские времена там были эти главные партийные работники, их отправляли куда-то на сложный участок. Умерова решили бросить на Америку. А именно, о боже, если он на нее, если бросит на Америку, нам не поздоровится. Он тяжелый. Но вы себе, значит, его решил назначить, Зеленский решил его назначить послом в Америку. Нужно было, чтобы Вашингтон сказал, мы его не хотим. Результат, у Украины нет посла в Америке. Это при том, что Украина остро нуждается в американской помощи. И продолжает, между прочим, получать ее, например, в виде развединформации спутниковой, которая бесценна для Украины. То есть там решает все один человек. И вы знаете что?

0: отдаленно эта ситуация напоминает то, что происходит здесь, у нас в стране. Значит, у нас есть Госдеп, у нас есть Марко Рубио, у него тысячи сотрудников, тысячи. Вместо того, чтобы работал Госдеп и эти тысячи сотрудников с колоссальным опытом работы, Трамп посылает, бросает на сложный участок своего родственничка и своего, там, не знаю, человека, которому он доверяет. А Госдеп? Госдеп не надо. Пусть эти двое. Какие результаты деятельности этих двоих? Да никаких нету результатов. Ноль. Вспомните, сколько раз они ездили в Москву и в Киев. Какой результат? Ноль. 0,0. И теперь, значит, эти же два крупных специалиста договариваются с подачей нашего главнокомандующего с Ирана. Результат? Результат экономический деньди. Ну, хорошо. Значит, о чем идет речь? Значит, США намерены заблокировать иранский нефтяной экспорт, денежные переводы и другие формы внешних отношений Тегерана. Значит, какая проблема с иранским нефтяным экспортом? Как бы порты блокированы, это все так. Но дело в том, что у Ирана есть огромный теневой флот. Когда Россия создала свой теневой флот, то есть они возят нефть на кораблях, которые хрен знает кому, прошу прощения, не на кораблях, а на танкерах, которые хрен знает кому принадлежат. Они флаг меняют прямо в процессе движения этого судна по мировому океану. Через третьи компании. Но Россия скопировала эту практику у Ирана, потому что Иран десятилетиями был под санкциями, и они научились их обходить. И они их обходят. У них гигантский теневой флот. И вот сейчас, судя по заявлению Трампа, он не сказал об этом конкретно, но судя по его намерению, он хочет этот флот начать борьбу с этим флотом. Что у него из этого получится, трудно сказать. Просто неизвестно, что получится. Но, тем не менее, план объявлен. Теперь будет оказано... как я понял, давление не только на сам Иран, но и на все те третьи страны, включая особенно банки и включая компании нефтяные, транспортные, которые помогают Тегерану обходить эти ограничения. То есть это называется в международной политике вторичные санкции. Не на саму страну, а на ее союзников. Кто эти союзники? Ну, мы сами себе создаем врагов. Это Китай и Россия. То есть, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что до начала украинской войны Россия и Иран не были очень большими друзьями. Ну, они были соседями с нормальными отношениями, но не более того. Сейчас они друзья, они помогают друг другу. То есть, мы наших врагов толкнули друг другу в объятия. И сейчас эти объятия стали еще крепче, чем раньше. Ну и, значит, короче говоря, обещаны самые драконовские меры в мире и в истории. При этом, вот я считаю, что вот это вот действительно достижение Трампа в нынешних условиях, то, что он наладил выход танкеров из Персидского залива. И сейчас у нас бензинчик поднялся до $4, но не поднялся выше этого, и в мире более или менее приемлемая ситуация на этом фронте, только потому, что через Персидский пролив обеспечен вывод приблизительно 50% уровня нефти, до военного уровня нефти. Значит, как это делается? Значит, танкеры идут не по всей ширине этого Армузского пролива, а они идут через его южный канал вдоль побережья Омана. Это довольно далеко от иранского берега, то есть они этого не видят. И их радары и локаторы этого тоже не видят, потому что когда эти танкеры идут по этому южному каналу вдоль Оманского побережья, у них выключена вся электроника. Поэтому для Ирана как бы ничего, на их экранах ничего не происходит. И в основном это происходит ночью, что еще больше как бы усложняет процесс их отслеживания. Идет сразу 15-20 танкеров, и таким то есть колоннами, это облегчает охрану и снижает риск для каждого судна отдельно. И, естественно, этим всем занимаются американские наши военные, которые координируют все абсолютно это движение в одну и в другую сторону. Потому что с одной стороны уходят эти танкеры, а с другой стороны тут же заходят. То есть, значит, считается, что порядка как минимум 10 миллионов баррелей в сутки выходит из Персидского залива в Мировой океан, где они идут туда по назначению. Но иногда, в некоторые дни, при правильных усилиях, до 20 миллионов баррелей. А это половина довоенного прохода через этот пролив. И я считаю, что это действительно это достижение. В нынешних условиях это действительно достижение. Такие дела. То есть Ормузский пролив полностью не закрыт. Это достижение. Окей, сейчас я объявляю перерыв, после которого я предоставлю вам возможность выступить по вопросу, который вам будет задан. Оставайтесь с нами.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
8: «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
10: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
11: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если все-таки, не дай бог, с кем-то из ваших близких, друзей, знакомых, сослуживцев с вами произошла травма тем или иным образом, то есть где-то упали или обожгли себе что-то, или попали в автоаварию, или на работе что-то случилось, особенно если это на строительном объекте. Во всех этих ситуациях крайне важно немедленно поговорить с адвокатом. То есть вы мне можете позвонить любое время дня и ночи, я вам дам совет, как правильно собрать все необходимые доказательства, и потом сразу же соединю вас с адвокатом. Вас адвокат проинструктирует, у вас уже будет намного меньше стресса. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне Майкл Брук 718-256-5610 и всегда носите с собой. Если вы прямо сейчас наберете мой телефон на интернете 718-256-5610, то вы сможете прямо загрузить себе мою визитную карточку. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить мою визитную карточку.
10: Майкл, радиослушательница задает такой вопрос. Она попала в аварию, и вы направили ее к адвокату. Но помимо легальных вопросов, у нее сложная личная ситуация. Она в разводе с мужем и растит детей сама. Свободного времени у нее, понятно, немного. И она очень расстраивается из-за того, что не может ходить к врачу столько, сколько ей нужно к нему ходить. И вот она спрашивает, если она будет посещать врача реже, чем ей положено, это как-то повлияет на ее дело?
11: Это довольно-таки характерный вопрос людей, особенно тех, кто живет в Нью-Йорке. У них вообще мало времени, они живут в очень напряженном ритме, и многие жалуются, что у них нет времени ходить к врачу. Это как бы ваше дело, но мой совет – ходить к врачу столько, сколько врач прописывает. Потому что в зависимости от вашего диагноза, врач довольно точно прописывает, какое количество посещений вас вылечит, а какое нет. Что же касается страховой компании «Вино», то ее, в принципе, мало будет интересовать, заняты вы или нет, живете вы одна или с кем-то вместе. Они, наоборот, ищут причину, чтобы вам не заплатить под тем или иным предлогом или выиграть это дело в суде против вас. В штате Нью-Йорк есть такой закон, называется «threshold law». То есть закон предела или порога. Если ваши травмы признают меньше, чем определенный предел, то это значит, что вам деньги не полагаются, даже если вы пассажир или вообще не виноваты в аварии. Такой закон в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси. Страховые компании виновников, они даже если признают свою вину, например, говорят, да, мы виноваты, оплатить вам не должны, потому что вы недостаточно сильно пострадали. Одним из этих доказательств является то, что у человека, допустим, больше 30 посещений в течение первых 90 дней с момента аварии. Если меньше, то это повод проиграть дело в суде. И никакие там причины, что вы не могли ходить, вам надо было в отпуск, вам надо было на работу, у вас дом кто-то болел, они не являются оправданием. Главное факт, ходили или не ходили. Если не ходили, значит, не пострадали. Так что из этих соображений надо и подходить к этому вопросу. У меня был такой случай. Женщина позвонила, рассказывала, что она мать-одиночка, живет с тремя детьми, и не может ходить к врачу, никак не успевает. Я ей сказал, что я попрошу докторов, чтобы они вам подобрали такое удобное расписание, чтобы вы могли спокойно их посещать, и еще и чтобы они вам предоставили транспорт и все на свете, и принимали вас без очереди. То есть это я как раз могу всегда организовать. Она даже немножечко экономила время, потому что там ее забирали в одном месте, а высаживали в другом, так что ей даже было удобно. И она смогла пройти курс лечения. Я ей рассказал про закон, она договорилась с медицинским офисом, ей предоставили машину, она ходила столько, сколько ей доктор прописал. Прописал он ей ходить 3 раза в неделю. Вот она ходила, потом на каком-то этапе сделала MRI, и он показал, что у нее позвоночные грыжи, причем целых 2. Если бы она вовремя не ходила, то, возможно, у нее остались бы проблемы на всю жизнь. Так что ее и вылечили, плюс мой адвокат получил ей максимум страховки виновника, что составило $100,000. Так что, если что-то подобное происходит, и вы не можете, например, ходить на работу, то вам мой адвокат поможет оформить специальное покрытие, которое по-английски называется «loss of wages». Если вам все равно необходимо ходить на работу, например, вы боитесь потерять место на работе, то тогда вам врачи подберут удобное для вас расписание, предоставят транспорт. Если необходимо, вас будут забирать с работы, а потом привозить домой. Если у вас есть боли, то их надо лечить. Это очень важно. Если не лечить боли, то это обязательно перерастает в хроническое заболевание. Так что, если у вас появляются какие-то вопросы, вы получили травму, самое лучшее иметь мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Еще раз повторю, Наберите прямо сейчас на интернете, попадете на мой веб-сайт и сможете прямо загрузить себе мою визитную карточку. Майкл Брук, 718-256-56-10.
10: Михаил, пожалуйста.
12: Я, Майкл, я ехал по своему ряду, и на меня вдруг вылетело на встречное движение, прямо в лоб ударил другой водитель. Потом, когда приехала полиция, оказалось, что он пьяный, его арестовали. Как это повлияет на мое дело? Получу ли я из-за этого больше денег или меньше денег из-за того, что он был пьяный? Расскажите, пожалуйста.
11: Тот факт, что водитель, который в вас врезался, был пьяный, подтверждает его вину. Потому что пьяный водитель всегда считается виноватым. Даже если он частично не виноват, то все равно считается, что он полностью виноват, потому что он пьян и не может полностью контролировать ситуацию. Кроме того, он нарушает закон, выезжая на дорогу пьяным. Так что этот факт дополнительно подтверждает вашу невиновность. А вот на количество денег, которые вы получите, больше влияет диагноз. Как я уже отвечал на вопрос, который задал мне Вадим, там все упирается в то, перейден этот трешхолд или не перейден. То есть порог травмы, то есть, которую страховая компания считает серьезной или менее серьезной. То есть если они докажут, что травма менее серьезная, то, как, неважно, правы вы, виноваты, вы ничего не получите. Если травма превышает этот порог, то тогда мой адвокат, безусловно, получит для вас деньги и достаточно большие. То есть тут влияет все и продолжительность лечения, и диагноз. Если есть какие-то переломы, швы, там, от которых остались шрамы, с сухожилиями какие-то проблемы, с суставами, с костями. То есть все вот это очень важно, и все это требует дополнительного и длительного лечения. Бывают травмы, которые не видны, и которые тоже показывают, например, такие точные тесты, как МРИ, например, травма позвоночника. Кроме того, длительность лечения тоже доказывает тяжесть ваших травм. От этого зависит сумма, которую вы получите. А вот степень вашей невиновности действительно зависит от того, насколько другой водитель больше или меньше нарушил правила уличного движения. То есть, если он был пьяный, значит, он нарушил, что называется, по полной программе. И, скорее всего, мой адвокат докажет, что вы на 100% не виноваты. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина. Он аккуратненько высунулся со знака «стоп», а другая машина просто в него на большой скорости въехала со страшной силой. Когда приехала полиция, то выяснилось, что тот водитель, хотя он и был на главной дороге, но был совершенно пьяный. Поэтому полностью вся вина оказалась на том водителе. Тот человек, который ко мне обратился, мой адвокат доказал, что он 100% не виноват. У этого пьяницы была, к сожалению, маленькая страховка, 25 тысяч, но мой адвокат для пострадавшего человека получил ее полностью, все 25. Больше у него ничего не было, мой адвокат проверил, ни собственности, ни имущества отбирать больше было нечего. Ну, хотя бы вот эти 25 он полностью получил. Так что, если, не дай бог, что происходит, то просто звоните ко мне как можно быстрее по телефону 718-256-56-10. Заведите мой контакт в своем мобильном и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10.
10: Мария, ваша очередь.
13: Майкл, в прошлой передаче вы рассказывали про лифт. А со мной как раз такая история приключилась. Меня ударила дверь лифта так сильно, что у меня оказалась рассечена щека, и мне даже зашивали ее. Плечо тоже очень сильно повреждено. Возможно, понадобится операция. В такой ситуации можно ли что-то доказать или нет?
11: Надо сказать, что если у людей получилась какая-то травма из-за лифта, то мои адвокаты практически всегда получают деньги, потому что страховки там очень большие. Лифт обслуживает еще дополнительно специальная компания, которая тоже за него отвечает. У этой компании тоже есть еще своя страховка. Так что если лифт барахлит, и вы получили из-за этого травмы, то всегда мои адвокаты находят свидетелей, вызывают экспертов, берут свидетельские показания, берут экспертные свидетельские показания, если надо, даже вызывают таких экспертов в суд. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которая пострадала, правда, не от лифта, а от входной двери. И там у двери не сработал тормоз, и она ее очень сильно поранила. Так что ей тоже зашивали щеку. Мой адвокат сумел получить для нее $500,000. Конечно, неприятно, что у молодой женщины остался шрам на лице. Поэтому это считается очень тяжелым и серьезным происшествием. И очень жалко, когда такое происходит, но если что-то подобное происходит, мои адвокаты уже стараются получить максимум возможного. Так что еще раз, заведите мой контакт, свой телефон и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10. Прямо сейчас на интернете мой номер, 718-256-56-10. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда будет у вас под рукой, как палочка-выручалочка.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
8: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я вот вам писал ситуацию, которая у нас находится, в которой мы находимся. С Ираном, то есть это война, не война, продолжается. Иран не сдается. Главная их цель остается прежней – создать свое ядерное оружие. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Я не знаю, какие могут быть последствия, но я знаю, что у нас публика, которая меня слушает, они абсолютно уверены, что как только Иран получит свою ядерную бомбу, он тут же сбросит ее на Израиль. Ну, окей, я, как вот сказать, я не стану спорить, кто знает, что они сделают. Но, как бы, по мне, в этом нет никакой логики, но могут сделать, они такие. Главное, что мне кажется тут важным, для Ирана. Это они себя будут чувствовать более защищенными с ядерной бомбой, чем без ядерной бомбы. Как это происходит сейчас? Почему мы их долбим вот так вот, с такой легкостью? Потому что мы знаем, что у них нет ядерного оружия. Если бы было, и зная их решительность, мы, наверное, бы все-таки немножечко притормозили, когда Израиль нас втянул в эту драку. Но вопрос сейчас в другом. Это главная цель Ирана. Создание ядерного оружия своего и, естественно, продление своего режима в его нынешнем виде. Теперь, пока у нас руководит всем наш рыжик, то, ну, как бы мы к этому относимся так, ну, как будет, так и будет. Никаких изменений ожидать не приходится, потому что рыжик попал в тупик. Он не победил, и он не знает, как победить. Но обычно сменщики должны найти какой-то выход из этой ситуации, потому что ситуация для нас крайне невыгодная. Кто его невыгодная, потому что мы теряем миллиарды долларов на этой войне, и мировой нефтяной рынок, как говорится, лихорадит немножечко. Значит, у нас возникает вопрос, а как себя поведут сменщики? Кто сменщики? Ну, у нас есть два претендента на трон. Это нынешний вице-президент Джей Ди Венс и это нынешний госсекретарь Марко Рубио. Один из них 100% будет нашим следующим президентом. Есть ли вообще какая-то вероятность того, что демократы победят? Я не знаю, пока что они никого не выдвинули из такого из значительных персонажей современной истории. Ну, я не знаю, когда там люди говорят, например, Окасия Кортес может избираться на пост президента. Она, конечно, может избираться сколько угодно, но я не уверен, что ей хватит эрудиции и всего остального, что необходимо для того, чтобы произвести сильное впечатление на публику. С другой стороны, а сколько понадобилось эрудиции и всего остального Зарану Мамдани для того, чтобы стать мэром Нью-Йорка? А говорят, что это вторая по значимости должность в нашей стране. То есть эрудиция, видимо, решает не все. Но, слава богу, у нас в выборах президента участвует не только население штата Нью-Йорк, но и другие штаты. Поэтому есть шанс, небольшой шанс есть. Но тут у нас возникает такая тупиковая часть ситуации, а именно. Дело в том, что война в Иране однозначно будет темой на следующих выборах. И демократы, естественно, обвинят республиканцев в том, что они влезли в эту войну. И хотя в демократической партии масса, то есть есть лобби, которое однозначно поддерживает эту войну, мы должны понимать, что там одновременно возникает новое лобби, которое находится в постоянном противостоянии со старым лобби, и у которых совершенно другие представления о правах и возможностях Израиля и его отношениях с его соседями. Поэтому ситуация такая неоднозначная. И я допускаю, что это новое лобби, молодое и более энергичное, оно будет критиковать Рубио, в первую очередь Рубио, за то, что эта война началась, когда он занимал пост нашего главного дипломата, и ему это вменят в вину, что он ничего не сделал для того, чтобы эту войну остановить. Ну хорошо, или вернее, не то, что не остановить, а не начинать. И эта ситуация, на мой взгляд, невероятно интересна. И вот почему. Ну, поскольку мы все взрослые люди и знаем, что такое партийная дисциплина, она пожестче военной дисциплины, то мы понимаем, что у Рубио не было абсолютно никакого выхода. Он подчиненное лицо. Ему что говорит его начальник? Он то и делает. А его начальник – это наш любимый Рыжик. И что интересно, когда Нетаньяху приехал в Вашингтон с планом блицкрига, мы сейчас убьем их начальство, вы сейчас разбомбите все их аэродромы и пусковые установки, и в стране начнется революция, это все не сработало, мы знаем. Это не сработало, и еще до того, как оно не сработало, Рубио был среди тех людей, которые говорили, что нам это не нужно. Но поскольку он лицо подчиненное, и ему сказали, что надо так действовать, он, естественно, стал сторонником этой войны. И теперь он, значит, будет нести за нее ответственность. То же самое и с Джей Ди Венсом. После визита, или вернее, во время визита Нетаньяху, он сказал, я против этой войны, но я буду поддерживать своего президента. Какие у него были другие варианты? Никакие. Если он хочет занять пост своего нынешнего начальника через 2 года, то он должен его поддерживать. Если он его не будет поддерживать, он потеряет свой пост сегодняшний. Одним словом, такая вот у нас ситуация сложилась. Два человека, которые могут стать нашими следующими президентами, они могут не стать ими именно из-за этой войны. Именно из-за своей роли в этой войне. Они ее не поддерживали сначала, но потом они решили поддержать своего президента. У них не было другого выхода. И вот меня невероятно занимает этот вопрос, и я смотрю на часы и понимаю, что нам уже предстоит его решать на следующей передаче, и я просто вам даю домашнее задание на следующий, для нашей следующей встречи. Представьте себе, что вы уходите в круг советников Джей Ди Венса и Марка Рубио. Как вы выйдете из этой ситуации, из этой войны? Потому что рано или поздно выходить придется, и других вариантов. Улаживание этого конфликта без уступок Ирану нет. Потому что пока Иран в этом противостоянии выигрывает. Мы не изменили его курс. Теперь напоследок объявление личного характера. Я хотел напомнить вам, что на моем веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, фамилия Ермолинец, а не J, на моем веб-сайте ermolinets.com, в верхнем меню вы всегда можете найти рубрику «Книги», по которой вы можете, кликнув на которую, вы можете получить весь, полное собрание сочинений моих книг и выбрать ту, которая вам нравится больше всех. Какая моя любимая? Мои все любимые. Но чтобы начать с ознакомления с моим творчеством, наверное, самое интересное – это в центре всей этой неописуемой фигни. Это американские рассказы, в которых вы, может быть, узнаете кого-то из персонажей жизни нашего, вашего Бруклина, русского Нью-Йорка. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты с единственной и неповторимой Эллен Джуэл, и она исполняет памятную песню нашей молодости «Green River».

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Сибирске 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. В сентябре Конгресс рассмотрит законопроект No TSA Data for ICE Act, запрещающий сотрудникам Управления транспортной безопасности передавать информацию о пассажирах Управлению по осуществлению таможенных и иммиграционных законов. Причиной для разработки биля стали участившиеся проверки пассажиров без грин-карт и гражданства на внутренних рейсах. TSA и ICE заключили соглашение в мае прошлого года. В настоящее время купить билет на внутренний авиарейс может любой житель США, имеющий действующее ID на английском языке. TSA заранее получает информацию о путешественниках, использующих любые другие документы, за исключением Real ID, грин-карты и американского паспорта. Эта информация передается офицерам ICE, которые теоретически могут проверить любого пассажира уже на входе в аэропорт. Голосование по билю состоится не ранее января 2027 года. Канцелярия премьер-министра Бенямина Нетаньяху заявила, что вопреки появившимся сообщениям, политическое руководство Израиля не давало разрешения на ввод международных сил в Газу. В заявлении подчеркивается, что позиция Израиля остается неизменной, восстановление сектора не начнется до полного разоружения Хамаса. Принц Гарри и его жена Меган Маркл до конца августа переедут из Калифорнии в Великобританию. С ними также вернутся их дети, которые в сентябре пойдут учиться в британскую школу. Герцог и герцогиня Сассекские поселятся в частном доме за пределами Лондона. О переезде короля Чарльза III проинформировали в минувшее воскресенье. Возобновлять исполнение обязанностей работающих членов королевской семьи ни Гарри, ни Меган не планируют. Их официальный статус не изменится. YouTube готов заплатить миллионы долларов популярным блогерам за отказ от сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix. Выплаты планируется осуществлять в разных формах. Например, в некоторых случаях YouTube будет инвестировать в съемки роликов, в других выделять существенные части крупных рекламных контрактов конкретным инфлюенсерам.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 72%. Вечером ожидается сильный ливень.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.

0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900. 223-2900.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, привет. Это экстракт. И тоже быстренько, потому что, ну, нет, есть важные вещи, но мы сейчас по ним пронесемся. Но российские СМИ сегодня уже сходят с ума от счастья и голосят о прорванной культурной блокаде. Все каналы российского телевидения вот прямо оргазмируют. Рэпер Kanye West подтвердил свое намерение официально дать концерты в Российской Федерации. Для Кремля, для всего путинского бомонда Уэст – это символ Запада, концентрат американизма, концентрат цивилизации. И россияне по наивности решили, что их снова приняли в человечью семью. Они обнимаются, тискаются и льют слезы счастья. Радикалы готовят даже крестные ходы с портретами рэпера, наклеенными поверх всяких матушек казанских и других икон. Однако истинную причину абсурдного решения рэпера мало кто понимает. А кто смекнул, тот помалкивает, потому что понимают, что затопчут. Причина появления Kanye West'а, явления Kanye West'а в России предельно проста и, как ни крути, для России весьма и весьма унизительна. Причина в том, что этот West, как выяснилось, истинный в своем ремесле спец. Он лучше прочих понимает законы жанра, в котором работает. Лучше прочих рэперов. Он понимает, что истинный рэп должен быть кошмарным и грязным. И это как рэпер. И это огромная проблема с учетом всяких уголовных кодексов и необходимости отсидеть за каждый чрезвычайный поступок. Уэст уже перепробовал все из нечрезвычайных поступков. Он заголял лобок своей супруге. Он славил Гитлера, ненавидел евреев, плевался, он оглушительно пукал на сцене. Но достичь вот такого настоящего, матерого, нужного позора у него не получалось. А рэперу позор, смрад и жуткая репутация категорически необходимы. Ну, тут ничего не поделаешь, закон жанра. Чистеньким, хорошеньким, гламурненьким, декоративненьким в рэпе не место. Вот гениальность, похабщина, скверна, истинная мерзость – это нормативы классического рэпа. Тем, собственно говоря, он интересен и силен. Все остальное можно найти в других жанрах. Истинный рэпер должен быть ядерно порочен и ублюдочен, иначе получается какая-то декоративная фигня, вроде там Басты или Фараона. И Уэст смекнул, что Россия – это именно та самая огромная куча говна, в которой можно сейчас изваляться до полной неотмывности. Действительно, братание с русскими фашистами гробит любую репутацию. Это в 100 раз сильнее и гаже, чем даже панегирики Гитлера. Гитлер был давно и уже воспринимается как некая архивная деталь реальности. Но вот сама куча, в которой предполагает валяться Уэст, в предвкушении она расчавкалась, она распузырилась, она ждет черное тело. Нельзя сказать, что дерьмо...

и приговаривали к повешению. А это все, да, это 15 век. Он воровал, он гнилушничал, он отравлял. А имя по папам была Филипп Сермуаза, жертва, да? Но его судили, судили за убийство, за ограбление. Понятно, что рэперы 21 века имеют слишком тонкую кишку для того, чтобы вот, ну, напрямую повторить подвиги Вийона. А рэп, рэп интересен тем, что это подлинный голос дна. Это голос мрака и разврата. И это и есть его как бы жанровое предназначение. Поэтому, поэтому Уэст нашел свою кучу и собирается в ней валяться. И сама куча, куча ужасно рада, что в ней решил измазаться Уэст. А она пускает пузыри, радостно раззвонялась, она ждет тела, она обещает хлюпать, брызгаться восторгами. А, ну, следующим шагом для Уэста я даже не знаю, что будет. Вероятно, новая поездка к Ину, и они вместе будут на скорость дефлорировать северокорейских девственниц. А иммиграция. Хорошие русские. Все они восприняли визит Уэста в Москву ужасно тяжело, потому что в этом визите Уэста есть такой раскаленный плевок в мордасии хороших русских. Они всегда считали его своим. Но они не понимали, о чем он поет. И не особо вдавались, кто он такой. Они считали его глубоко элитным. И антивоенные интеллигенты, и хорошие русские. Вот он хрясь так вот все и обломалось. Но ничего. Еще у этой истории много-много забавных впереди поворотов. Как вы знаете, вторым событием номер один, гораздо более важным, чем вся эта дрызготня с Уэстом, стало утверждение нового министра обороны. Им стал Евгений Хмар. И это не украинская внутренняя новость, это нечто, имеющее без преувеличения всемирное значение. Опыт этого человека невероятен. Федоров, бывший министр, который очень тяжело переживает свое смещение, это прекраснейший человек. Пылкий, умный, честный. Но вот очень уж благородные, и в этом проблема. На этом посту нужен дракон, не обремененный чувствами и условностями. Ведь в сегодняшней войне победителем будет тот, кто умеет быстрее освобождаться от морока, как тактических, так и иных приличий, 19 и 20 века. Война стала радикально иной. Она в миллиард раз безжалостней. И особо безжалостна война с пещерной каннибальской Россией. Но освобождение от догм – это тоже тяжелый и серьезный труд. От штампов, от догм, на который Россия пока явно не способна. Да и у нее, кстати, нет ни генералов, ни даже полковников такого калибра. Если бы не безразличие России к собственным потерям, к сотням тысяч мертвецов своих, искалеченных, ну, СВО давным-давно бы захлебнулось. И возможность продолжать бессмысленную войну дает ей только количество бессмысленного быдла, которое легко задурить обещанием миллионов и всяким там патриотическим.

0: Там вообще, конечно, дело-то плохо. Там дело плохо, потому что мы видим, что по мере возникновения нерешаемых абсолютно проблем войны русские мозги начинают кипеть. И пар этого кипения уже пробился и заволок СМИ, и заволок интернет. Заумный балабол Дугин, как бы мы к нему ни относились, чертовски влиятелен, но он, как всегда, раньше всех разбалтывает, что послушал, что подслушал на кремлевских совещаниях. Разумеется, то, что он пишет, это не его собственные мысли, а тот самый план, тот самый, вероятно, план Путина. Но, впрочем, уровень там патологии, людоедства, смертности, смертоносности, скорее, тех, кто нынче рулит, вы легко оцените. Сами у меня в телеграм-канале я целиком разместил директиву Дугина, который говорит, что мы только подходим к началу войны. Пришло время начать бить по территории стран НАТО. Это можно откладывать, но нельзя избежать, пишет Дугин. Поэтому удар будет, он состоится, он неизбежен. И сейчас полстраны примерно живет в постоянном режиме. Не буду цитировать эту мерзость. В конце концов, все зрячие, все умеют читать. И легко разберутся в этой пакости сами. Вот по поводу того, что Россия испытывает определенного рода проблемы с резервами. Министр обороны Российской Федерации, товарищ Белоусов, нашел резерв. В мясной штурм теперь пойдут мощи святого Спиридона Тримифунского. Глупые жадные греки из греческой церкви решили устроить русские гастроли этого очень старого трупа. Это примерно, если не ошибаюсь, 4 век нашей эры. И этот мертвец, он там уже прикатил в Россию, в него вцепился, разумеется, Гундяев, который понимает, что это, если ему сделать хороший тур по всем русским церквям, то это огромные деньги. Но, с другой стороны, в мощи впилась когтистая лапа Министерства обороны, мощи Спиридона отобрали и собираются направить их на передовую. Но, надо сказать, этот Тримифунский, он тот еще фрукт. Он при жизни своей отличился такими... Ему самое место на СВО. Он отличился садистскими фокусами. Он организовал эмболию, там, дискоординацию беременной дамы, которая осмелилась с ним поспорить, и не дал ей разрешиться от бремени. Вот просто запечатал лоно ее. Дама, разумеется, умерла. И он сам огласил, что мы, епископ, объявляем тебе, умирающей даме, плод твой не выйдет из чрева твоего, пока ты не признаешь истину. Но не менее мерзкими были проделки Спиридона с собственной мертвой дочкой. То есть, а все остальное у него примерно в таком же духе. И Белоусов, он тут же, министр, предложил отправить на фронт мощи святого, которые привезли в Россию, новые мощи, по мнению Белоусова, должны существенное оказать влияние на ход спецоперации. Конечно, древнему садисту Спиридону самое место на СВО. Там его, вероятно, и вторично прикончат. Так, да так, что вместо Спиридона жулики РПЦ краснее обратно в Грецию будут отправлять какой-нибудь старый хлам, который наскребут по усыпальницам и анатомическим музеям.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советую там светило. Тем более, что деньги многих сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. А в отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просит вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свиданий. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами постарайтесь не спорить, советуют звезды. Весам светило рекомендует по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 10-15-минутную теплую ванну или контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. Вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и, конечно, не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими людьми, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он вас заставил потревожиться, он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты, если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить. Ну, а в остальном все хорошо. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И мне остается только пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
10: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Ну, они уже потеряли таким образом часть мощей Суворова. Они утратили одну из ног Александра Невского и большую часть его ребер и черепа. Ну, а Спиридон действительно, он такой исключительный. Он тогда, если я не ошибаюсь, это все описано в житии Спиридона Тримифунского в изложении Дмитрия Ростовского. Вы можете меня проверить, я ничего не сочиняю, он действительно беременной женщине организовал эмболию околоплодными водами и возможный выворот матки или дискоординацию родовой деятельности. То есть гадина и наблюдал за тем, как она умирает. У женщины началась лютая болезнь, причинявшая ей великие мучения и удерживавшая плод в чреве, и далее, как радостно повествует житие, и умерла, не родившая, и плод умер внутри нее. А не менее, кстати, любопытно, старый садюга Спиридон обошелся со своей дочкой. Дочка померла, ну, бывает. Но перед смертью она забыла рассказать папе, куда она положила какие-то драгоценности. И папа, по-моему, на второй день пришел в гроб и так ненадолго дочку оживил. Но только с одной целью узнать у нее, куда она заховала какое-то ожерелье. Дочка из гроба вылезла, поклонилась папе. Счастливая, радостная своему воскресению. Спиридон тоже был очень радушен, гладил по головке. Узнал, где ожерелье, и все, и Спиридон ее затолкал обратно в гроб, сделал несколько раз пальцами, и она вновь стала мертвой. То есть он затолкал эту изумленную дочурку обратно в гроб и вернул ее в состояние смерти. Но еще этот парень известен своими тапочками. Дело в том, что мощи Спиридона, которые находятся в Греции, они явно где-то шляются. Так как 4 раза в год приходится менять напяленные на эти мощи тапочки. Вот почему-то ни Nike, ни Adidas пока так не догадались использовать останки Спиридона для рекламы своих кроссовок, которые могли бы ему послужить гораздо дольше и не требовали бы столь частой замены. Ну, на фронте все примерно стабильно. Никаким русским реляциям не рекомендую верить. Они, ну, действительно вынуждены брать. Ну, и даже если они подкрепляют каким-то видео, мы уже разобрались, что это преимущественно даже не флаговтыки, а искусственный интеллект. И вот вымороченные бессмысленностью и безнадежностью своих фронтов орки, разумеется, звереют и пытаются вот хоть как-то удовлетворить свой основной инстинкт. Но, разумеется, легчайшими целями для удовлетворения этого инстинкта являются кто? Бабушки. Бабушки в херсонских маршрутках. На них-то и отрываются носители великих идей русского мира. Их-то и убивают. У меня в телеграм-канале, посмотрите, там есть жуткое, предупреждаю сразу, жуткое видео в этой маршрутке. Так, ну, в России, разумеется, вновь без бензинья, вновь свирепейшие драки в очередях, месят друг друга и уже отрывают не только уши и пуговицы, уже пошли в ход разводные ключи. Ими стучат по черепам. И видео прилагается. Знаете, это все могло бы пойти россиянам на пользу. У них есть повод задуматься, откуда и каким образом, и главное, почему, и благодаря кому весь этот кошмар пришел в их жизни. Но ничто не идет им в голову, и грызя друг другу кадыки, русские как-то не вспоминают истинных виновников бедствия кремлевцев. Но там вот есть претензии, что на видео непонятно, насмерть забили разводным ключом мужика или не насмерть. Слушайте, ну а какая, собственно говоря, простите, разница? Так, Лавров. Конечно, отличился Лавров. Москва, сообщивши, что Москва имеет право рассматривать прямое участие Великобритании в ударах по России, как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Но судьбу ближнего круга Путина предсказать несложно. Кто-то повиснет за шею, кто-то за усы, а кто-то, глядишь, и за тестикулы. И ради особо отличившихся, например, работников СМИ, вспомнят очень популярную при императоре Цин Ши Хуанде казнь подвешивания за язык. Делалось это так, тонкая, там очень прочная веревка заводилась за хрящеглоточную часть языка, ближе к подъязычной кости, и клиент уверенно подвисал. Это не вымысел. Действительно, комплект язычных мышц настолько крепок и эластичен, что может выдерживать вес человечьего тела. Ну, конечно, как подвешенный, как правило, выглядит не очень, выглядит весьма антисанитарно. Но обезумевший от ярости народ, а он все равно рано или поздно обезумеет, как правило, не склонен гнаться ни за каким лишним эстетизмом. Однако, все это к делу вообще не относится. С Лавровым будет иначе. Этот павиан русской дипломатии будет отвезен в джунгли и возвращен в ту стаю, откуда-то когда-то был взят забавным обезьянышем. Случилось страшное. Из этого маленького милого обезьяныша, из этого шалунишки, выросло вот это краснозадое чмо с министерским оскалом. Его чмо приучили к костюму, приучили не грызть папку и любить Россию. Ну, большего от русского дипломата, как известно, в общем-то, и не требуется. Да, небноязычное и продольное нижнее, шелоязычное этого непарного выроста дна ротовой полости, который все называют языком для понятности, они действительно феноменально прочны. Зря Лавров удавил этого хитрого очкарика Дмитриева, который долго посягал на кресло министра иностранных дел, потому что Сергей Викторович, удаленный с поста министра, мог бы, ну, по крайней мере, выкопать какое-нибудь подземное убежище и схаркнуть нажитые в борьбе с этим, с самим собой, вероятно, кровавые сгустки. А с выборами тоже все в России хорошо. Хозяюшка ЦИКа Эллочка требует ни в коем случае не подпускать к корыту русской демократии иноагентов, иммигрантов и прочих врагов режима. Но надо сказать, что у этой инициативы ЦИК Российской Федерации глубокие и крепкие корни. Вот ранний совок 20-30-х годов определил в свое время категорию, целую категорию людей и назвал их лишенцами. Лишенцы – это лица, которым было прямо запрещено участвовать в голосованиях любого уровня. Правом погрузить пятачок в священные помои советской демократии, а уж тем более пускать в этом корыте пузыри или чавкать, были наделены только благонадежные граждане, имеющие справку о безупречном пролетарском происхождении. Избирать могли только они, и в этом был свой резон. Потому что иначе к урнам понабежали бы всякие поручики Голицыны, корнеты Оболенские и прочие недобитки. И внесли бы в картину, я бы сказал, некоторый диссонанс. Но все, как видим, волшебным образом повторяется в 21 веке. Сегодняшняя эмиграция, узнав об Эллочкиной затее, она уже, эмиграция уже взвыла от душевной боли. Но вообще с какой стати и, главное, зачем релокантам вдруг приспичило принимать участие в ритуалах русского фашизма, не совсем понятно. 4,5 года войны, сгущение маразма русского мира, репрессии и нарастающая подлость Кремля должны были бы выработать такую абсолютную брезгливость к любым процедурам Москвы и тем более к их выборам. Непосредственно Эллочкиной формулировки, если есть извращенцы и любители, вы можете тоже у меня прочесть, ознакомиться с ними в телеграм-канале. Но да, иммигранты рыдают. Ни у одного из этих диссидентов нет понимания того, что такое Россия. И нет готовности принять тот факт, что сегодняшнее зло – это не временное состояние, а принцип существования. Они вот пытаются изо всех сил сохранять любовь к электрическому стулу, который их убивает. А она действительно стала. Россия электрическим стулом для всех, без исключения, выдающихся людей, а они этот электрический стул целуют и не верят, что он электрический. Им всем кажется, что на страну нашло помрачение. Все наоборот. На страну, наоборот, нашло просветление. Она снова при своем историческом деле грабить, оккупировать, депортировать и так далее. Она ничего больше делать не умеет. А следует понимать, что не садизм, конечно, управляет страной. Садизм – это просто один из инструментов, который позволяет России исполнять свою вечную историческую функцию. И ее культура, она феноменально лицемерна. Все равно писатели, литераторы, поэты, режиссеры делают веками одно некое общее дело. Они все равно все тоже персонал дома терпимости. Они все вместе служат великой идее подчинять, унижать и грабить. И вот тут тоже с культурой связано. Ютуб, брезгливый и мудрый Ютуб, взял и снес канал Эмира Кустурицы. Ну, Эмир Кустурицы не первый и не последний, кого изуродовал путинизм и засосал русский фашизм. На 5-й год войны мы видим, как на глазах скоростным образом сгнивают кумиры, авторитеты превращаются в лужицы скучного гноя, украшенного сверху инсталляцией из мух. Это неизбежно. Война и страх – очень тяжкие испытания, тягчайшие. Не все выдерживают эти испытания. Дело в том, что Россия до сих пор представляется многим по старой памяти злобной, каннибальской, но очень большой силой. Ну и все видят плюс к этому верчение трамповой попы, раскислость и помпадурство владык Европы. Человек по своей природе преимущественно, конечно, труслив. И очень многие до сих пор мечутся, не зная, к какой стороне пристать. И Кустурица не исключение. Вспомните даже даму, которая долгое время пыталась казаться приличным человеком. Вспомните вдову Собчака Нарусову, которая в надежде на то, что ее в новом составе Совета Федерации наградят местом сенатора, голосовала за лишение иноагентов гражданских прав. То есть вот одним паршивым тыком пальца она убила все, за что жила последние годы. Вот сумела. Но ей не захотелось быть просто старушкой. Ей хотелось быть сенатором. Да, и проголосовала. И, конечно, тем, кто находится хоть в какой-то зависимости от России, для них это жуткий, смертельный удар, подлый удар, лишающий возможности зарабатывать, жить, водить машину. Там, ну, понятное дело, мне глубоко наплевать на то, как изощряется путинская банда, но есть люди, и в том числе люди превосходные, по которым это шандарахнуло очень больно. И особенно смешно, что это сделала вдова свободолюбца и демократа Собчака. Вот это придает, я бы сказал, ситуации особую пикантность. То, что остальные сотни совфедовских боровов, а там ни в ком из них не живет ни единой, ни мысли, ни эмоции, ткнули своими пальцами, это неудивительно. Но мы видим, да, что война действительно уродует. И это, скорее всего, самое главное. Напоминаю про английскую школу. Напоминаю так активно и усиленно только по одной простой причине. Меня достают этой темы мне все время задают вопросы. Я все время на них вынужден отвечать, потому что, ну, скоро этот тяжелый учебный год, который для всех будет весьма и весьма непростым. А если вы все-таки смазываете лыжи, понимая, насколько бесперспективно страшно, а скорее всего смертельна жизнь в России, ну, смертельна или просто сильно пахнет парашей будущего, то, конечно, только английская онлайн-школа. Напоминаю про то, что можно заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Напоминаю о том, что она может быть как с автографом, так и с пространной дарственной надписью, которая придаст ей необыкновенную ценность. Вот, собственно, дорогие мои, и все. Слава Украине! Живи, Беларусь! И я вас обнимаю до послезавтра. А все остальное, подробности, где что горит, как что разбомбили, кто где валяются, какие движения на фронте, это все, пожалуйте, в телеграм-канал, который все равно остается самым могучим из свободных.
11: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Альянс болельщиков из всех шести конфедераций и Международной футбольной федерации запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента. Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет, сказано в тексте. Помимо отставки Инфантино, фанатские группы также требуют провести управленческие реформы FIFA. 28 августа произойдет частичное лунное затмение, во время которого более 90% диска Луны окажется в тени Земли. Из-за прохождения солнечного света через атмосферу планеты спутник приобретет красновато-бурый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы оттенок может варьироваться от темно-красного до багрового. Британский граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, планирует выпустить биографическую книгу о ее жизни. По словам графа, он хотел изложить свои мысли в преддверии 30-й годовщины со дня смерти принцессы. Книга под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра» будет опубликована уже в сентябре. Также Спенсер добавил, что цель книги – донести правдивую информацию в позитивном ключе. Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Машина, пытаясь оторваться от папарацци, на большой скорости врезалась в стену туннеля, а затем в колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулась. В аварии погиб и сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена трем замечательным, талантливым певцам, которые живут у нас здесь, в Нью-Йорке. Вы знаете, что это моя любимая тема – говорить о талантливых иммигрантах, потому что обычно у приезжающих к нам гастролёров всегда такое пренебрежение как бы к тем, кто здесь, те, кто играют в театрах, те, кто поют, пусть даже в ресторанах, неважно. Но главное, как бы мы выше, а здесь второстепенная самодеятельность. Сегодня я вам докажу, что это не так. Вы сами это прекрасно знаете, что здесь большое количество талантливейших музыкантов, которые могут конкурировать с лучшими музыкантами и певцами из России и быть значительно лучше их. Сегодня, повторю, у нас три певца. И начать я хочу с Марины Грановской. Джазовая певица, украинско-литовская, известная в эстраде и джазе, а также в телевизионной и культурной жизни. Она приехала в свое время в Литву в 80-м году, жила в Каунасе, училась в Вильнюсской консерватории. И уже в 90-м году выступала на финальном концерте в Литве. Надо сказать, что Марину я знаю много лет, слушала, как она поет, и всегда была невероятно потрясена ее высочайшим профессионализмом. Она закончила, как я вам говорила, Вильнюсскую консерваторию именно по джазовому вокалу. А до этого она закончила музыкальное училище как классический пианист. То есть у нее прекрасное фундаментальное музыкальное образование. И это слышно в том, как она поет. Вы знаете, что среди русскоговорящих певцов не очень много, чтобы сказать совсем мало, джазовых певцов, особенно такого уровня, как Марина Грановская. Поэтому я предлагаю вам послушать первую композицию, которая очень известная музыкальная композиция джазовая, которая называется «Round About Midnight». Давайте послушаем.

Надо сказать, что Марина после эмиграции в Израиль в 90-м году переехала в Соединенные Штаты и Канаду, где продолжала свою музыкальную карьеру. И по-прежнему ее творчество включает и джазовые, и эстрадные композиции, а также участие в группах и проектах, таких как «Абариус Трио». И она много работала с очень талантливым композитором, руководителем ансамбля из Литвы. Кастусис Лукас его звали. Я думаю, что многие любители джаза, и особенно тех, кто жил в Литве, безусловно, знают это имя. И она выступает как вокалистка совершенно в различных жанрах. Ее альбомы и записи по сей день доступны в различных форматах. И это и LP, и кассеты, и винилы на платформах Discogs, и Apple Music Plus One. И я очень рекомендую тем, кто увлечется, так сказать, захочет больше узнать и послушать Марину Грановскую, обратиться на эти сайты. Я там побывала, и там много записей, в том числе ее диски, у нее три большие пластинки. В общем, она совершенно замечательная певица. И сейчас я хотела бы, чтобы мы послушали одно из традиционных блюзовых композиций, которая называется «Мама».

Вообще ее музыкальная карьера охватывает более 30 лет, начиная с 1980-х годов. И она работала не только активно в Литве, но и за рубежом. И продолжает работать здесь. И когда она работала в США, она работала, то есть в Канаде, она работала как раз как больше как джазовая певица. И ее джазовые композиции, эстрадные песни остаются востребованы у коллекционеров ретро-музыки. И я могу это подтвердить, потому что, выйдя на интернет, я увидела, что ее диски, ее записи пользуются большим успехом. И это не случайно. Вообще, Марина совершенно замечательный человек. Я люблю это слово «замечательное». Вы, наверное, знаете, это кто-то мне ставит иногда это вину. Но что делать, если человек совершенно замечательный? Она очень остроумная, ироничная, необычно отзывчивая. И ее профессионализм вызывает просто восторги. Сегодня Марина поет по-прежнему. Ее можно приглашать на выступления. И уровень ее как певицы, особенно джазовой, по-прежнему уникален. Она знает о джазе, наверное, все. Мы с ней долго говорили перед нашей программой. И вот все, что, так сказать, мы обсуждали, какие-то музыкальные композиции, все она знает, и кто их пел, и когда. И такое понимание и такая виртуозность в исполнении джазовых вариаций – это знак большой певицы. Каким и является эта замечательная Марина Грановская. И давайте послушаем очень известную композицию, которую кто только не пел. И Сара Вонг, и Стинг, и многие-многие другие. Называется он «My Funny Valentine».

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот первая часть нашей программы закончена, а во второй части я представлю вам еще двух очень талантливых певцов. Наверное, вы их тоже знаете.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под

0: Ошибка. Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
1: Мой адвокат.
2: Мой адвокат.
3: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
4: Дорогие друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что сегодня в нашей программе звезды, которые живут у нас здесь, в Нью-Йорке, которые гастролируют везде и которые многим из вас, наверное, известны. Еще раз повторю, что сказала в начале нашей программы, что такой поверхностный и высокомерный взгляд на тех музыкантов и певцов, которые живут в Нью-Йорке, а особенно приезжающих залетных звезд, особенно третьего разряда, всегда меня очень задевал. Потому что моя тема здесь — наша миграция. За время, которое я начала делать эти программы, посвященные нашим выдающимся людям из нашей русскоязычной миграции разных годов, я познакомилась с сумасшедшим количеством выдающихся людей. И то, что сегодня мою программу я посвящаю вот таким замечательным музыкантам, это не случайность. Это повторение и продолжение вот этой моей темы и доказательство того, какие талантливые люди живут здесь. Жизнь складывается по-разному. Не у всех она выводит на Олимпы. Но это не значит, что эти люди не талантливые и не заслуживают восхищения. Еще один певец, которого я хочу вам представить, — Валерий Пацеев. Думаю, что вы многие из вас знают этого необычайно остроумного шоумена, человека, который умеет расшевелить зал, который хорош собой, высокий, красивый, с изумительным голосом. Валерий, на самом деле, родился и затем жил в Киеве, где он окончил театральный институт знаменитый имени Карпенко-Карова. Кто только не закончил этот институт. И он играл затем в Киевском театре эстрады, которым руководил в свое время и наставил спектакли известный вам Игорь Афанасьев, который долгие годы работал у нас на «Арте».

вел новости и программы, который затем уехал обратно в Россию, сначала в Киев, потом в Москву, и создавал там тоже очень много пьес и ставил. К сожалению, он ушел из жизни несколько лет назад, светлая ему память, Игорю. Но вот он, именно он открыл в свое время Валеру и пригласил его в свой Киевский театр эстрады, где он работал с такими известными режиссерами, как Бегма, Мария Ганицкая, Шмарук, ну, с Игорем, понятно. И был он, надо сказать, главной звездой, потому что он, в силу своей внешности и таланта, и еще умения прекрасно петь, он играл роли героев-любовников и вообще, так сказать, был главной звездой этого театра. И я хотела бы, чтобы мы послушали первую запись, которая называется «Забава». Это знаменитое стихотворение Есенина. Вы его, конечно, узнаете. Но вот обратите внимание, как театрально, как драматургически верно и как прекрасно владеет голосом Валера, исполняя эту задорную, с одной стороны, дерзкую, с другой стороны, и очень драматическую песню. Давайте послушаем.

0: Надо сказать, что Валера в театре играл в очень интересных пьесах. Я вам просто их назову. Может быть, кто-то из вас и видел эти пьесы в свое время, эти постановки. В Киеве это «Папа Шляпа», «Легкий ужин на двоих», «Серенада солнечной долины» Глена Миллера. Музыкальная такая сказка была «Волшебная смешинка». И «Куда несет нас рок событий» — это из жизни Есенина и Сидоры Дункан. Вот, скорее всего, эта песня как раз из этой постановки. Но надо сказать, что его пригласили, как это сказать, звезду в Полтавский музыкальный драматический театр, где он исполнил главную роль в рок-опере «Белая ворона», которую в свое время пел Леонтьев. И после этого исполнения эта пьеса вошла в состав и киевских театров. Но и у него был даже такой экспириенс, он в Киевском еврейском театре «Мазлтов» в спектакле «Мистерского рода», такая опера-мюзикл, поставленная режиссером Бегмой, написанная композитором Татарченко, тоже исполнял главную роль. И сегодня Валерий, как я сказала, уже шоумен. Он блестяще ведет музыкальные вечера, различные юбилеи, поэтому я вам очень советую обратить на него внимание. И являюсь человеком очень принципиальным и отзывчивым. Я должна вам обязательно рассказать про ситуацию, когда возникла здесь после 11 сентября, этого трагического дня в истории Америки и Нью-Йорка. Он вместе с Галиной Скигиной, тоже блестящей в прошлом джазовой певицей, потом продюсера и моей близкой подруги, мы с ней 35 лет работали вместе на «Арте», они решили создать концерт в память об 11 сентября. И вот Галя с Валерой сели в машину, объехали все музыкальные студии, рестораны, где выступали певцы. И в результате светлой памяти Софочка, одна из хозяев ресторана «Националь», который в то время являлся центром, конечно, жизни здесь, на Брайтоне, русскоязычной жизни, она сказала: «Вот вам сцена, ресторан, ваше распоряжение». И в результате, дорогие друзья, 56 певцов выступили на этой сцене без единой копейки денег. Никто даже не заикался на эту тему. И еще огромное количество музыкантов остались за дверьми ресторана, потому что, естественно, зал не вмещал всех желающих. И просто даже выступая и исполняя всего одну песню, это продлилось более 3 часов. Вот это Валера. И Валера Пацеев, я надеюсь, вы запомнили его имя, замечательный человек. Человек, который может устроить для вас прекрасный праздник. И поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала и композиция замечательная, написанная композитором Марком Тайтлером специально для Валеры. И он практически никто больше эту песню не исполняет. Называется она «Колыбельная». Вот после той бравурной песни «Забава» посмотрите, как Валерий может нежно, деликатно петь. Колыбельная.
1: Тихо стало в доме нашем. Сон всем людям очень важен.

Друзья мои, ну и хочу представить вам третью нашу исполнительницу, выдающуюся певицу Юлию Фрейтер. Я не зря употребляю этот эпитет. Вы сегодня услышите уровень этой певицы. Она обучалась в музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории. Она выросла в Баку, и где наряду с общеобразовательными дисциплинами изучала фортепиано, теорию, историю музыки, композицию, пассажиры, ну, в общем, все, что изучают в музыкальных школах. А вот профессиональную вокальную карьеру Юлия начала в 13 лет, когда была приглашена в качестве солистки в оркестр Азербайджанского государственного телевидения и радио. И в составе оркестра она гастролировала и принимала участие в телевизионных и радиопередачах, а также осуществляла записи для радио и телевидения, еще будучи ученицей. И участвовала в многочисленных вокальных конкурсах и неоднократно становилась их лауреатом. Юлия Фрейтер после окончания музыкальной школы переехала в Санкт-Петербург, где продолжила образование по специальности музыкальный театр в творческой студии при Санкт-Петербургском государственном мюзик-холле. И уже во время обучения она была приглашена участвовать в постановках театра, а также выступала как солистка симфонического оркестра радио и телевидения Санкт-Петербурга. И активно участвовала в телерадиоконцертных программах не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. Она становилась победительницей и обладательницей специальных призов различных всероссийских вокальных конкурсов. И среди них диплом и приз зрительских симпатий одного из самых престижных в то время всесоюзных конкурсов молодых исполнителей «Юрмала». Давайте послушаем первую песню, которую она исполняет. Это «Любовь река». Вы, безусловно, знаете эту песню. Но посмотрите, как ее абсолютно оригинально поет Юлия. Давайте послушаем.

Надо сказать, что сразу после конкурса в Юрмале она получила приглашение принять участие в постановке рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» на сцене Санкт-Петербургского театра рок-опера, и где исполнила роль Марии Магдалины. И впоследствии она принимала участие и в других музыкальных постановках этого театра. Но одновременно работала в студиях над записью нового музыкального материала, выступала на крупнейших национальных сценах и аренах Москвы. Кремль, стадион Лужники, концертный зал России, колонный зал Дома Союза, большой зал Московской государственной консерватории и другие известные концертные площадки. Но несмотря на напряженный график выступлений и гастролей, Юлия продолжала свое образование. И в 90-м году получила диплом режиссера театральных и концертных постановок в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Затем она получила контракт на выступление в Израиле. И по окончанию контракта ей была предложена роль Сары Браун в бродвейском мюзике «Guys and Dolls. Парни и куколки». Вы, конечно, слышали об этом известном бродвейском мюзикле. И ее выбрали из 70 претендентов на эту роль. Я хотела бы, чтобы мы послушали еще одну композицию. Надо сказать, что Юля поет на многих языках. Если первая была на русском, вторая на английском. И эта композиция называется «I've cried enough». Давайте послушаем.

И после выступления в Израиле, вот в этом Guys and Dolls, это была первая в Израиле, первый в Израиле мюзикл такого масштаба, поставленный на иврите. И он оказал значительное влияние на культурную жизнь страны. И Юлия, исполняющая в нем главную роль, была удостоена особого признания. В ее честь Национальный фонд посадил дерево и вручил ей соответствующий памятный сертификат. И продолжая свою карьеру в Израиле, она записала два музыкальных проекта в Польше и Германии, принимала участие в различных телевизионных программах, гастролировала концертами не только по Израилю, но и по Европе, и стала обладательницей гран-при первого израильского конкурса исполнительных искусств. Также она принимала участие в конкурсе Евровидения. В 1995 году Юлия была приглашена на музыкальный фестиваль «Big Apple» в Нью-Йорк, где была удостоена специальной награды. А в 1996 году Юлия вместе с семьей переехала в Америку и продолжала развивать свою вокальную карьеру. С того времени она выступает в многочисленных концертах и различных мероприятиях по всей территории Соединенных Штатов. Но надо сказать, что Юля, вы обратили внимание, она все время учится, она все время совершенствуется. И помимо своей сольной, очень занятой вокальной карьеры, она начала преподавательскую деятельность, открыв частную вокальную и фортепианную практику. И одновременно с выступлениями и преподаванием Юлия сотрудничала и продолжает сотрудничать с различными звукозаписывающими студиями и музыкальными проектами, работая как сольная исполнительница. Еще к тому же, в 2011 году она получила двойную степень бакалавра Bachelor of Arts and Bachelor of Music Education и затем степень магистра в области музыкального образования Master of Arts in Music Education. То есть, вы представляете, это девушка совершенно с необыкновенными музыкальными и вокальными возможностями продолжает учиться и продолжает увеличивать свой уровень не только музыкальный, но и преподавательский. Я думаю, что если кому-то захочется учить своих детей, то вы можете найти Юлию Фрейтер в социальных сетях, и я думаю, что она не только блестящая певица, но она еще блестящий, конечно, педагог. Сегодня, продолжая свой профессиональный путь не только как педагога, но и исполнительница, она радует нас безмерно своим необыкновенным талантом. Когда я слушаю Юлию, у меня, что называется, знаете, мурашки в животе происходят, не только у меня, происходит замирание, слезы на глазах. Я повторю, не только у меня, потому что тот эмоциональный накал, тот уровень профессионализма, которым владеет эта удивительная певица, действует магнетически на слушателей. Поэтому, друзья мои, выходите на Инстаграмы, на другие сайты и слушайте эту блестящую певицу. А мы заканчиваем нашу программу, рассказ об Юлии, известной очень арии из мюзикла, который покорил весь мир, «Нотр-Дам-де-Пари», и это ария «Маладо».

0: Ну что ж, дорогие друзья, я очень рада, что мне представилась возможность вновь поговорить о певцах, живущих у нас здесь, в Нью-Йорке. И я думаю, что вы получили большое удовольствие, услышав их голоса, их высокий профессионализм, их музыкальность. Так что наслаждайтесь их выступлениями и в различных концертах, приглашайте их на свои торжества. Это замечательно, что у вас есть такая возможность. Хочу также объявить, что в ближайший понедельник, 24 августа, в моей программе «Контакт» на RTN с 10.30 до 11.30 утра вы сможете увидеть наше интервью с Юлией Фрейтер, где можно будет услышать еще больше песен. Она будет сидеть у нас в студии, и я думаю, что такой личный контакт с этой изумительной певицей будет вам интересен. А я желаю всего наилучшего и до следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Америке 11 часов утра.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп и его администрация недовольны тем, как в некоторых ведущих музеях освещается история, пишет Financial Times. Наибольшие критики подвергаются Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне. По указу президента в центре Вашингтона установят плакаты с информацией о специальном отчете, где утверждается, что музей стал жертвой идеологического захвата и акцентирует внимание на рабстве и расовой сегрегации в ущерб прославлению величия страны. Это цитата. 4 июля Белый дом опубликовал 162-страничный доклад под названием «Спасение истории Америки». Там написано о скрытом антиамериканизме. Национального музея американской истории Смитсоновского института в докладе подверглись критике несколько экспозиций, в том числе о том, что Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин владели рабами и поощряли вытеснение коренных племен с их территорий. В докладе также указано, что руководство музея открыто исповедует идеологическую концепцию, которая не рассматривает американскую историю как единое национальное наследие, а как политический инструмент для разделения граждан. В среду 9 сентября с 4 до 8 часов вечера на Манхэттене пройдет ежегодный кулинарный фестиваль Taste of Times Square. В этом году мероприятие впервые пройдет не в понедельник, а в среду, чтобы зрителям бродвейских мюзиклов и туристам было удобнее посещать его между дневными и вечерними шоу. Вход на фестиваль бесплатный, большинство блюд от более чем 30 местных ресторанов будут стоить всего $5. Фестивальная зона охватит 46-ю стрит от 7-й до 9-й авеню. Помимо дегустации, гостей ждут выступления артистов.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, Грузия вошла в список стран, которые по оценке администрации президента США Трампа могут использоваться китайскими экспортерами для обхода американских тарифов. Ну вот, дождались. Ваш комментарий, Тамар.
1: Да, об этом говорится в опубликованном Белым домом докладе «Великая афера с перевалкой». И Грузия отнесена к третьей категории риска. Это группа небольших экономик, которые, как утверждают авторы документа, обладают инфраструктурными или регуляторными особенностями, потенциально удобными для перенаправления китайских товаров на американский рынок. В эту же категорию, надо сказать, вошел Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и еще ряд других стран. Вот в отношении Грузии, да, Белый дом отдельно отмечает. Это железнодорожный и сухопутный транспорт. Он говорит о консолидации грузов и связи между сухопутными и морскими маршрутами. По оценке американской администрации, такие возможности могут делать страну привлекательной для китайских экспортеров, которые стремятся перенаправлять товары через третьи страны. То есть авторы вот этого доклада, они говорят о риске и потенциальной уязвимости логистической инфраструктуры. И более того, этот документ подчеркивает, что транзитные маршруты, порты, свободные экономические зоны, склады и другие элементы инфраструктуры могут использоваться как для законной торговли, так и для операций, которые связаны с обходом тарифов. И в Белом доме, например, считают, что после введения США тарифов на китайские товары в 2018 году, часть экспорта Китая стала перемещаться через третьи страны, и в таких случаях, по мнению авторов этого доклада, товар может подвергаться минимальной обработке, переупаковке, перемаркировке, сопровождаться измененными документами, которые создают видимость другого происхождения этого продукта. То есть они уже попадают на рынок третьих стран не как или в Соединенные Штаты не как китайские продукты, а, ну, например, я не знаю, там, как грузинские, например, да, или как сингапурские.
0: Ну, я помню, когда вводили санкции, самое начало, против России, ведь подобным образом поступала Белоруссия. Через Белоруссию поступали товары, которые перемаркировывались, и под видом, я не знаю, там, белорусских товаров или каких-то других, они уже поступали в Россию.
1: Да, знаменитые белорусские кальмары и знаменитые белорусские креветки, да.
0: Это одна и та же схема. Собственно, сегодня я думаю, что и российские товары через Грузию подобным образом поступают.
1: Вы знаете, мы с вами, помните, говорили как-то вскользь о том, что, например, поступает древесина таким образом. Правда, не в очень большом объеме, но да, эта схема отрабатывается. То есть поступает из России, это подсанкционный товар, здесь ее перемаркируют, как будто это грузинская древесина, откуда она у нас, карельская береза, и потом продается на, скажем, европейском рынке. Но все дело в том, что, понимаете, европейцы тоже об этом знают. Собственно говоря, об этом знают все, да. И раз уже администрация президента об этом сказала, я думаю, что все эти схемы досконально изучены, потому что вот не стали же бы они говорить с бухты-барахты. То есть они все это знают, это все документально подтверждено, это все документально можно, так сказать, доказать. Поэтому, да, на самом деле, конечно, это очень важно. Безусловно, через Грузию не может идти большой объем подобных товаров, с одной стороны, но с другой стороны, все равно то, что Грузия находится в этом списке, это весьма и весьма неприятно и для Грузии, как для государства, и для репутации Грузии как партнера.
0: Тамар, Грузия не вошла в число стран-партнеров Евросоюза, присоединившихся к обновленным санкциям против Ирана. Тоже очень важный момент. Ваш комментарий по этому поводу.
1: Да, но вы же знаете, Иран – это моя больная тема, потому что я считаю, что то, что сейчас происходит между Грузией и Ираном, это Это очень тяжело, и это предательство интересов очень многих партнеров, в том числе и Израиля. Ну вот они не вошли, они не присоединились к этим обновленным санкциям против Ирана, и депутат от грузинской мечты Тенгиш Арманашвили, он заявил, что Грузия присоединяется к международным решениям только тогда, когда этого требуют интересы страны. И вопрос о том, присоединится ли Грузия к какой-либо резолюции, или предпримет ли шаги в сфере международной политики, определяется лишь одним критерием. Отвечает ли это в данный момент интересам страны? Он отметил, что две другие страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, Турция и Сербия, также не присоединились к санкциям против Ирана. Если это противоречит интересам Грузии, нам не важно, чьим еще интересам это отвечает, подчеркнул депутат. Но я здесь могу сказать, я, честно говоря, не понимаю, в чем интерес Грузии. Какая такая необходимость вот, поддерживать очень тесные контакты с Ираном? Кроме отмывания денег, кроме того, что Грузия косвенным образом может... Понимаете, у Грузии сегодня мародерская политика, да? То есть они делают деньги на войне с Украиной, они делают деньги на войне на Ближнем Востоке. То есть они предоставляют свою... площадку, так сказать, да, вот для каких-то определенных схем. И все больше и больше людей говорят об этих схемах. Все больше и больше государств говорят об этих схемах. Скажем, Грузия не присоединилась. Не только Грузия не присоединилась к санкциям в отношении Россия и Грузия не присоединилась вот к этим тарифам, то есть и Китай у нас стратегический партнер. Ну, я не удивлюсь, если очень скоро нашим стратегическим
0: Тамар, что-то произошло со связью сейчас. Явно Тамара зависла. Ну,
1: Тамар, я вас слышу.
0: Да, да,
1: я
0: да.
1: Вас
0: слышу. Да, что-то как-то вы зависли в эфире.
1: Да, я вас не вижу, но я вас слышу.
0: Да, да, сегодня у нас такая связь, но я надеюсь, что будет все в порядке. Просто на какие-то там секунд 10 вас не было слышно. Итак, мы говорим о том, что Грузия, она не подписалась под санкции против России. С Китаем существует определенное отношение, ну и вот с Ираном. Я должен напомнить нашим зрителям, что США ввели санкции против основанной в Грузии криптокомпании, и об этом говорится в заявлении Министерства финансов Соединенных Штатов. В рамках нового пакета санкций Вашингтон нацелен на криптокомпании, которые финансируют, а теперь обратим внимание, иранский корпус стражи исламской революции, и способствует незаконным финансовым операциям. Несколько слов об этом.
1: Да, это важная тема. Среди подпавших под санкции лиц это уроженец Ирана, Сияваш Кайванпур, который имеет гражданство Доминиканской Республики и Афганистана и проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Он управляет многонациональной сетью компаний, которые поддерживают незаконную деятельность с цифровой валютой. И вот через свою компанию Shelbit, она зарегистрирована в Грузии, он управляет биржей Shelbit Exchange. И вот адреса цифровых валют, принадлежащих к СИР, перевели на них вот эти цифровые активы на сумму, эквивалентную более 1 миллиона долларов. И кроме того, на адреса цифровых валют к СИР, также вот с адресов Shelbit Exchange, было переведено более 2 миллионов долларов. Ну и кроме того, они еще перевели более 2 миллионов долларов в цифровые активы в компанию Nobitex, которая также находится под санкциями США. И вот об этом говорится в заявлении Минфина Соединенных Штатов. То есть фактически, ну, Грузинский национальный банк сказал, что они не подпадают под наши регуляции. Потом выяснилось, что эта фирма зарегистрирована в экономической свободной зоне, которая находится в Гудании, как бы считается таким у нас майнингом, фермой, да, там у Бединеванишвили свои маннинговые фермы, ну и так далее. То есть, да, может быть, не попадает, но я не понимаю тогда, чем занимается наша служба государственной безопасности, потому что они знают, о чем говорят оппозиционеры друг с другом, а тут они не выяснили, что в Грузии работает иранская компания, через которую переводятся деньги корпусу стражи исламской революции. И да, может быть, 1 миллион и 2 миллиона – это не очень большие деньги, но лиха беда начала.
0: Нет, но это то, что отслеживается. Вообще все эти разговоры, что когда существует криптокошелек, с него очень тяжело определить, как, куда переводят деньги, это совсем не так. Мы же видим. На самом деле вся эта информация, она в результате отслеживается, известно, что, куда идет и так далее. Вот то, что вы даже сказали, это секрет Полишинеля получается. И скрыть что-то в наше время очень и очень сложно. Кстати, вот по поводу скрыть, по поводу иранской темы. По данным Центра исследования экономической политики EPRC, число иранских компаний в Грузии с 2012 года, иранских компаний в Грузии, выросло примерно на 510%, превысив к прошлому году, 25-му и к нынешнему, 26-му, отметку в 12 800 иранских компаний в Грузии. Причем в этом центре отмечают, что такие сведения основаны на данных Грустата и Национального банка Грузии. Это все известно, это все вот на поверхности лежит. Тамар.
1: Да, это официальные данные. Организация, она указывает, что несмотря на резкий рост количества компаний, объем прямых иностранных инвестиций из Ирана в Грузию в последние годы остается относительно небольшим. И кроме того, по оценкам этого центра, доля Ирана в общем объеме прямых иностранных инвестиций, согласно официальной статистике, остается незначительной. И в центре полагают, что стремительный рост числа компаний на фоне относительно небольших объемов инвестиций, официальных финансовых потоков, вызывает вопросы относительно реальных масштабов их деятельности. И вот по мнению этой организации, учитывая, что значительная часть финансового сектора Ирана функционирует в условиях международных санкций, нельзя исключать, считают вот...
0: Это центр.
1: Докладчики, да, этот центр, что проведение экономических операций через альтернативные, в том числе менее прозрачные финансовые каналы. И по данным центра, подобные компании иногда используются для реэкспорта, проведения посреднических финансовых операций или же для обхода санкций и регуляторных требований различных стран. И, в общем-то, знаете, вот вырисовывается, да, уже как бы определенная картина. Пазл еще не сложился, но он уже более-менее складывается, и очертания фигур мы совершенно четко можем видеть.
0: 12 800 компаний, которые оперируют иранские в Грузии, это как у Маяковского, да, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если столько компаний иранских, да, они мелкие, вроде бы небольшая их доля в движении капитала в Грузии, но тем не менее, если их столько, значит, это кому-то нужно, это не просто так.
1: Ну, знаете, тактика мелких порезов, и человек умирает. 12 800, пускай мало, но если там через них регулярно можно обходить санкции и создавать какие-то финансовые схемы, то потом выяснится, что речь будет идти о достаточно больших суммах. Мы же не знаем, что они закупают, что они перевозят, что они отправляют в Иран. Тем более с учетом того, насколько и Грузия пытается сблизиться с Россией, да, наверное, мы успеем об этом еще поговорить, и с учетом того, что Иран уже смотрит на Грузию, знаете, немножечко по-другому. Помните, как этот посол сказал, у нас, говорит, другая оптика? И вот выясняется, что этот оптический прицел, он немножечко странновато.
0: Грузия... Нет, но в этой другой оптике 12 800 компаний – это попытка рассредоточить поступление товара, отправку товара, внимание, короче говоря. 12 800 компаний, они могут работать малыми объемами, но если это все в целом сложить, вполне вероятно, что мы удивимся. Может быть, такая стратегия?
1: Да, по всей вероятности. По всей вероятности, потому что 12 800, а еще если учесть более 35 тысяч российских компаний, которые здесь зарегистрированы, я вот сейчас точно цифру не помню, но это более 35 тысяч. И фактически, с учетом того, как Россия и Иран гуляют по Грузии, знаете, как по своему огороду, то здесь уже можно говорить и о каких-то совместных, наверное, проектах, которые осуществляют Иран и Россия с помощью территории Грузии.
0: Ну а что, совместные проекты? Посол Ирана в Грузии Сеид Али Маджани написал в Фейсбуке о перспективах создания нового торгового маршрута с Афганистаном. Вот по утверждению этого дипломата, в 2024 году из Грузии в Афганистан были проданы легковые автомобили на сумму 30,5 миллионов долларов. Вот такое сообщение по поводу проектов.
1: Вы знаете, согласно официальным данным, речь идет, во всяком случае, как говорят в Грузии, речь идет не о 30,5 миллионах, а о 30,5 тысячах. И речь идет всего о трех автомобилях. И, значит, 21 по 26 год, по июнь 26 года из Грузии в Афганистан вывезли всего 57 легковых автомобилей общей стоимостью около, ну, более 500 тысяч долларов. Ну, это говорит, так официально говорит Тбилиси, а посол говорит, что он опирается на те данные, которые он получил из Афганистана.
0: Поэтому посол, ну, тут... посол получил данные 30,5 миллионов, а Грузия говорит 30,5 тысяч?
1: Да.
0: Ну, большое расхождение. Это большая разница, Тамара.
1: Ну вот, вы знаете, тут мне сложно что-либо сказать, потому что сейчас
0: кто-то
1: мы
0: из
1: говорим
0: них, кто-то из них мягко, Тамар, кто-то из них, мягко говоря, ошибается.
1: Да, немножечко перепутал количество нулей. Вы знаете, на самом деле для меня принципиального значения не имеет. Это 30,5 миллионов или 30,5 тысяч. Речь идет о том, что Грузия налаживает торговые связи с Афганистаном. И вот это абсолютнейшая катастрофа.
0: В чем катастрофа?
1: Ну, давайте, смотрите, вот посол говорит, что, учитывая отношения и ограничения с Пакистаном, Афганистан ищет альтернативные торгово-логистические маршруты и рассматривает возможность подключения Грузии к такому маршруту.

0: по морю до Афганистана. И в качестве потенциальных товаров посол называет машины и оборудование, коммерческий транспорт, грузовики, промышленное оборудование, сельскохозяйственная техника, продукты питания и производственные материалы. В обратную сторону из Афганистана через Грузию могли бы идти сухофрукты, шафран, сельскохозяйственная продукция и другие товары с добавленной стоимостью. А, понимаете, кошмар заключается в том, что когда ты рвешь отношения с Европой, когда у тебя совершенно ненормальные взаимоотношения с Соединенными Штатами, да, то есть, скажем так, с западным цивилизованным миром, и ты уходишь в Иран, Афганистан, я не знаю, вот туда. Вот в этот Восток, из которого Грузия постоянно пыталась вырваться, но при этом ты говоришь о сохранении христианской идентичности, но при этом отдаешь земли под строительство арабам, ты говоришь о каком-то национальном самосознании, но Афганистан, помимо шафрана, ну, продукты питания, я не знаю, какие в Афганистане, это еще идеология, и это наркотики. И когда-то при Шеварнадзе через Грузию проходила наркотрасса. Об этом много писали в заявлениях Госдепа, боролись с этим, помогали Грузии с этим бороться. Но это было абсолютно, так сказать, совершенно очевидно. При Саакашвили этому был положен конец. То есть, ну, если не полностью, то вы же понимаете, что как бы это все навсегда закрыть невозможно, да? Но во всяком случае река превратилась, может быть, в какой-то тонюсенький ручеек, который там по каплям капал. А когда ты зовешь Афганистан, что тебе даст Афганистан? Образование, медицина, научные достижения, шафран. Поэтому я думаю, что да, Афганистан ищет новые логистические пути. А с учетом тех кокаиновых скандалов, которые были у МИДа Российской Федерации по поводу самолета с кокаином из Аргентины, который туда должен был вылететь, ну, у меня есть какие-то нехорошие подозрения.
1: Здесь интересно, что в прошлом вот этот Саид Али Маджани был специальным представителем президента Ирана по вопросам Афганистана. Но в 2024 году правительство Талибана в Афганистане выдворило этого посла из страны и объявило персоной нон-грата. Такое любопытное добавление.
0: Ну, я думаю, что теперь он пытается опять туда вернуться. Знаете, по всей вероятности, так сказать, вот вам я налажу через Грузию, и вот, вот все будет нормально. Понимаете, Талибан абсолютно, да, ну мы знаем, что такое Талибан, по-моему, нашим зрителям это объяснять не надо. Но при этом Талибан в Кремле принимают на красной дорожке и здороваются с ними за руку. Это тот самый Талибан, который сейчас категорически навсегда запретил девочкам получать образование. И мы хотим наладить отношения. То есть, понимаете, дело не в этом. То есть мы теряем субъектность. Посол Ирана говорит о том, что было бы хорошо. То есть он определяет, что Грузии хорошо, а что Грузии нехорошо. Посол Ирана считает, что было бы хорошо, если бы мы бы сейчас наладили торговые отношения с Афганистаном, потому что Афганистану это надо. Тут ракурс немножечко другой. Это не мы же говорим, что, знаете, вот нам бы хорошо было бы, да, вот нам шафран нужен просто вот позарез. Мы без шафрана жить не можем. Нет, это посол Ирана говорит, я буду заниматься этими вопросами на территории Грузии. Это уже немножечко, знаете, это похоже на то, что человек не воспринимает твою страну, не воспринимает ее политическую субъектность. Он считает, что Грузия его провинция, он будет решать, Грузии надо с Афганистаном вести торговые отношения или не надо.
1: Тамар, согласно ежегодному докладу Европейского Союза за прошлый 2025 год, ситуация с правами человека и демократией в Грузии значительно ухудшилась, а принятые правительством законы, о которых мы постоянно говорим в нашей программе, и введенные руководством Грузии репрессивные меры привели к еще большему ограничению

0: основных свобод. Вообще, в целом, этот документ представляет Грузию как страну, где ослабление демократических институтов, при этом ограничение фундаментальных прав и сужение пространства для деятельности гражданского общества, все это взаимосвязано.
1: Да, вы знаете, в этом докладе говорится, что процесс сближения страны с Европейским Союзом практически остановился. Значительная часть финансовой и политической поддержки со стороны Брюсселя направляется гражданскому обществу и независимой медиа, а не правительству. Ну и вот ограничение свободы слова, мнений, собрания, объединения, равенства, защиту от дискриминации, ну и так далее. Мы об этом говорили очень часто. И в документе подчеркивается, что в 25-м году широко распространялась информация о жестоком обращении сотрудников правоохранительных органов с участниками протеста, и в докладе указывается, что никто не понес ответственности за подобные инциденты, и это способствовало формированию атмосферы безнаказанности. То есть речь идет о произвольных арестах, чрезмерное применение меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесение несоразмерно суровых приговоров, ну и так далее. И по оценке Евросоюза, новое законодательство, принятое правительством Грузии, еще больше осложнило деятельность независимых медиа и гражданского общества. И кроме того, Европейский Союз считает, что репрессивные меры, принятые правительством в отношении гражданского общества, медиа и оппозиции, существенно подорвали демократические процессы и фактически снизили уровень участия граждан в политической жизни, а также эффективность механизмов разделения власти. И кроме того, Евросоюз, и это очень важно, он обращает внимание и подчеркивает заморозку банковских счетов ряда организаций гражданского общества в контексте использования судебных механизмов для подавления инакомыслия. И это, по-моему, вот такое вот наше ноу-хау. И Евросоюз об этом говорит. Ну, в целом, как вы понимаете, доклад ничего нового, но просто в очередной раз Евросоюз говорит. И вот на фоне того, что практически прекращено сближение с Евросоюзом, у нас идет активное сближение с Китаем, Ираном, и вот теперь еще Афганистан нарисовался.
0: Тамара, у нас осталось полторы, максимум две минуты. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе вновь прокомментировал события 250-летней давности. Он заявил о пользе Георгиевского трактата для страны. Как вы считаете, дело идет к подписанию соглашения с Россией на таком историческом фоне?
1: Вы знаете, я думаю, что да, потому что об этом Георгиевском трактате они говорят просто практически каждый день, и за одну неделю он посвятил уже этому два брифинга.
0: Георгиевский трактат – это конец 19 века, 1870-е годы.
1: Да, это 1873 год, и он говорит о том, что Георгиевский трактат сыграл важнейшую роль в спасении Грузии, но такой, знаете, вот советско-российский нарратив. И да, по всей вероятности, они...
0: В двух словах, что это за трактат? Это между Россией и Грузией, в общем-то, подписание.
1: Это между Россией и Грузией, когда Грузия вошла как... То есть Россия становилась... Протекторат становилась Грузия. Россия должна была ее защищать. Естественно, тут же это все было нарушено, и когда вошли персы, Россия вывела свои два батальона, которые стояли вот тогда, Ага Махмадхан, он разорил полностью Тбилиси. Собственно говоря, это не Грузия подписывала, это подписало Карт-Кахетинское царство. Ираклий II был царем Карт-Кахетии. А потом уже Грузия после этого подписания, в 1801 году этот трактат был отменен, была отменена династия Багратиони, была упразднена автокефалия грузинской церкви, ну и началась Грузия была разбита на губернии, и фактически Грузия потеряла свою государственность. Так что подписание нового, любой контракт, любой трактат, любой договор, который подписывается с Россией, он будет обязательно нарушен. По всей вероятности, они что-то хотят. Есть несколько вариантов. Первый вариант, и это железная дорога. В России сейчас будут выборы, и на фоне того, что происходит в Украине, им надо как-то вот показать, что вот с Грузией они могут договориться. Это может быть подписание договора о ненападении между Россией, между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, тем самым Грузия признает косвенно, но признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Я не думаю, что на данном этапе они могут восстановить дипломатические отношения, но речь может идти, вот как сегодня распространилась информация, об этом пишут в российских телеграм-каналах, в пабликах, о том, что Грузия предлагает России подтвердить, что она никогда не будет аннексировать Абхазию и Южную Осетию. Тем самым, значит, Грузия преподнесет правительству грузинской мечты это как большую победу, что Россия не аннексировала эти территории. А дальше может идти вопрос о конфедерации. Тогда в конфедерацию уже входят три независимых государства. Это Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Грузия будет вынуждена, пусть косвенно, но тем не менее, признать. А потом эта конфедерация может распаться, и Абхазия и Южная Осетия могут войти в состав Российской Федерации, но уже они будут входить туда, скажем так, с точки зрения международного права законно, потому что Грузия поставит там свою подпись. В общем, ни один из вариантов, который хочет протянуть грузинская мечта, не является для Грузии выигрышным.
0: Тамар, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, Цахаль нанес удар по Газе во время встречи командиров Нукбы. Нукбы – это спецподразделение Хамаса. Давайте с этого начнем.
1: Ну, Геннадий, вчера был нанесен удар по вот этим вот нухбовцам. Нухба, я напомню, это действительно, как вы правильно сказали, спецподразделение Хамаса. Именно они осуществляли вот ту самую резню 7 октября. То есть они прорвали заграждение, они ворвались во все эти еврейские населенные пункты. Ну, за ними, конечно, следовала вот эта вот вся дикая орда, которая стремилась мародерствовать, поживиться, насиловать и так далее. Но Нухба – это спецподразделение Хамаса. Еще раз. И на этот раз, как говорится, карма их нашла. То есть они встречались, возможно, даже сообщали, что они чуть ли там не где-то в кафе сидели. Не очень понятно. Во всяком случае, их засекли, обнаружены, были уничтожены там командиры рот, командиры подразделений, несколько часть боевиков, причем кто-то там из них участвовал и в резне 7 октября. То есть указывается, что это было сделано для того, чтобы предотвратить и устранить угрозу Цахалу. Насколько была реальной в тот момент угроза, я не знаю, но то, что, как говорится, заслуженная кара их нашла, это несомненно. И, конечно, Израиль должен сводить счеты со всей этой публикой, должен продолжать их уничтожать. Я должен сказать, Геннадий, что вот совсем недавно, буквально несколько там, часов назад, было сообщено, что Цааль нанес удар и по штабу полиции в Газе. То есть там тоже было уничтожено энное количество их боевиков, были какие-то командиры полевые уничтожены, боевики и так далее, и тоже некоторые из них участвовали в той бойне 7 октября. При этом, вы знаете, поступают и другие новости уже с дипломатического фронта. В частности, Jerusalem Post пишет, что Израиль и Соединенные Штаты достигли договоренности, что на начальном этапе Хамас будет передавать оружие так называемому национальному комитету по управлению сектором Газа. Это вот те самые непонятно какие эксперты, технократы, бюрократы. Все это выглядит очень сомнительно. Да, контролировать это будет генерал-майор Джаспер Джефферс от Соединенных Штатов, но оружие это само будет передаваться не Израилю, что, на мой взгляд, принципиально важно, а вот этим вот каким-то палестинским деятелям науки и искусства. И я просто опасаюсь, да, я думаю, есть все основания для опасений, что они их благополучно разместят в своих складах, а потом, когда Хамас потребует, они его выдадут им обратно в сохранности и боеготовности. Я не знаю, почему Израиль, почему Нетаньяху пошел на этот шаг. Было говорится, во всяком случае, в Jerusalem Post, что там присутствовали и глава Шабака, и начальник разведки, и прочие разные наши деятели. Трудно сказать, почему это было сделано. Возможно, мое объяснение заключается в том, что это тактический маневр Нетаньяху с тем, чтобы показать, мы готовы идти навстречу, мы готовы содействовать реализации этого вот меморандума, соглашения, неважно как, договоренности, на которых настаивает администрация. Ну и посмотрим теперь, что будет делать Хамас. Вот это как бы такая, знаете, проверка на вшивость, то есть попытка перебросить мяч Хамасу и посмотреть, действительно они будут сдавать или же они будут уклоняться от своих обязательств, тогда это развяжет Израилю руки. Вот у меня единственное объяснение, честно говоря, потому что в противном случае я не понимаю, как можно оружие просто, знаете, передавать, это все, что передавать из оружия из правой руки в левую руку, то есть все равно это одна структура, и все эти технократы и эксперты, они будут полностью зависимы от Хамаса, будут находиться у них на побегушках, так что...
0: Нет, ну можно не сомневаться, что они оружие отдадут, поскольку, что называется, жизнь дороже. Их просто уничтожат, если они будут Хамасу сопротивляться.
1: Конечно, да, они не будут даже пытаться, Геннадий. Да. Это совершенно очевидно. Мы уже это проходили с палестинской автономией в Рамалле, которая говорила о своем стремлении к миру. С одной стороны, о том, что мы готовы идти на договоренности, с другой вооружала тот же Хамас. То есть это обычная совершенно практика среди наших соседей. Ну вот у меня единственное объяснение, что таким образом Нетаньяху хочет переиграть все стороны и сказать, что вот мы же были готовы пойти, но они не начали сдавать оружие. Раз они не начали сдавать оружие, значит, ну тогда они виноваты, собственно, во всем. Ну, это мое единственное объяснение.
0: Такой довод имеет место, посмотрим. ВВС Сахаля атаковали военный аэропорт на севере Сирии. Александр, ваш комментарий.
1: Вы знаете, действительно, это крайне любопытная история. Были атакован объект. Объект, как сообщается, потом вначале даже не было сказано, какой объект, были нанесены серия ударов по авиабазе, она называется Абу-Духур на севере-западе Сирии и буквально в 60-70 километров от границы с Турцией. То есть это на севере Сирии. Сообщалось там о 8 ударах по складским помещениям, по посадочным полосам. Не сообщалось о погибших. Но что интересно, что в Израиле, потом это, собственно говоря, сам Нетаньяху подтвердил, сначала Израиль не брал на себя ответственность, потом Нетаньяху взял ответственность, сказал, что удар был нанесен после предупреждения Дамаска. Почему? Потому что там предполагалось размещение турецких сил. Израиль говорит, что в Сирии не может быть сирийский режим, он и так, как мы понимаем, марионетка Эрдогана, по большому счету. Эрдоган привел к власти Джулани, он его прикрывает, покрывает, сотрудничает с ним, лоббирует его по всему миру. Но Нетаньяху говорит, что мы не можем допустить размещения турецких сил в Сирии вообще, и в частности на всех базах, которые остались после Асада. И это было, выглядит, на мой взгляд, как явное предупреждение Турции. Даже не столько Сирии, сколько Турции. Турция сегодня крайне агрессивный игрок в отношении Израиля, крайне. И не только Израиля, но и других средиземноморских государств, христианских, это и Греция, и Кипр. Ведут они себя просто как отъявленные бандиты совершенно. И это было и заявление их соответствующее. То есть это было такое однозначное и достаточно такое жесткое предупреждение Эрдогану, что не надо пытаться превратить Сирию в свой плацдарм и откуда потом давить на Израиль. То есть сделать то, что делал в свое время Иран, когда использовал режим Асада как свою марионетку, и теперь Турция пытается сделать то же самое с режимом Джулани, как использовать территорию страны как плацдарм для атак на Израиль разного рода через прокси, не знаю, напрямую. В общем, была осуществлена такая атака, и это достаточно необычная вещь, потому что, ну, это прямое предупреждение уже не Сирии даже, а Эрдогану. Здесь посланник по Сирии Том Барак заявил, он был очень недоволен, что Анкара не была предупреждена, что они были застигнуты врасплох. Но, тем не менее, это расценивается как такой показательный удар для предупреждения, как предупреждение Эрдогана.
0: Александр, NBC News. Было сообщение на этом телеканале, что Россия поставляет Ирану взрывчатку и компоненты дронов для восстановления арсенала. Об этом сообщает документ одного из европейских правительств, причем подлинность содержащейся в нем информации подтвердил западный чиновник. Это сообщение NBC News. Как это все в Израиле комментируют?
1: Вы знаете, комментируют, конечно, с раздражением, с тревогой, известной тревогой, но больше, пожалуй, с раздражением, подчеркивая о том, что вот эта вот парочка наша, Россия и Иран, они, ну, просто братья, знаете, попугайчики-неразлучники такие, поддерживая друг друга. Сначала, как мы знаем, Иран поддерживал Кремль, теперь Кремль поддерживает Иран, то есть они прямо неразлучники. Африке, как я уже сказал, идут эти поставки через Каспийское море из российских портов. Причем контролировать эти маршруты невозможно ни Израилю, ни Америке. Они обходят международные морские пути, которые контролируют Соединенные Штаты. И говорится, во всяком случае, в сообщении, что это предназначено для восстановления шахедов. Сегодня Иран, который потерял большое количество беспилотников, остро нуждается вот в таких вот поставках, в такой помощи. И Кремль, несмотря на, как мы знаем, трудности, которые он испытывает, а испытывает он немалые трудности, но как не помочь родному человеку, потому что мы своих не бросаем. Таким образом, мы опять-таки видим, что речь идет о союзе, оси зла, как в свое время сказал Джордж Буш-младший, когда он говорил, я помню, в одном из своих выступлений. И это ось зла, она действует. Это ось зла, которую надо придавливать, давить, уничтожать, пока они не рассыпятся под ударами. И нету других вариантов.
0: Ну, почему для наших телезрителей в Израиле так резко реагируют и так внимательно за всем этим следят? Потому что Израиль и Соединенные Штаты ведут сегодня войну с Ираном. И тут выясняется, что во всем этом присутствует Россия. Мало того, она поддерживает иранский режим как может, всеми силами.
1: Конечно, ведь раньше же Геннадий сообщалось о том, что русские, кстати говоря, и я верю этой информации, поставляют данные иранцам о нахождении американских военных баз, американской дислокациях, американских военных кораблях. Они передают иранцам со своих спутников, иранцы уже пользуются этим. То есть они очень и очень активно сотрудничают. Вы знаете, когда я слушаю российских комментаторов, я вынужден это делать, чтобы понять, Иран для них сегодня это просто страна побратима. Этот режим воспевается, представляется просто как олицетворение всего лучшего, что есть на земле. Всячески поносятся Соединенные Штаты и Израиль. Называется отношения между Соединенными Штатами и Израилем союзом Эпштейна. Это то, что я лично слышал. То есть поношение невероятное на всех уровнях. И, соответственно, должна быть и реакция наших двух стран, я считаю.
0: У нас осталось еще немного времени. Вчера мы с вами, у нас часовая программа была, и мы говорили о росте радикального исламизма здесь у нас, в Соединенных Штатах, в Европе, в разных странах. Еще одна тема ко вчерашнему нашему разговору. В Калифорнии имам, его зовут Амир Абдель Малик Али, он сказал, что ислам спасет Америку, ну а как иначе? На проповедях в исламистском центре долины Сан-Габриэль он заявил, что ислам пришел в Северную Америку задолго до христианства. Ссылается он на Христофора Колумба. Он говорит о том, это проповедь его такая, что Христофор Колумб записал в своем дневнике, что видел мечети и людей, одетых как мусульмане. Иными словами, ислам не только спасет Америку, ислам возвращает себе Америку. Он говорит, ислам был здесь до христианства, мусульмане из Африки, как он говорит. Опять-таки, есть такая запись в дневнике Христофора Колумба, я не нашел, но это такое заявление, на которое нельзя не обратить внимания, поскольку это входит в стратегию завоевания исламом стран мира. В данном случае мы говорим о Соединенных Штатах Америки.
1: Вы знаете, Геннадий, вот все это, весь этот сюр, это, по сути, возможен он только в наше безумное время. Время вот этих проснувшихся волк, дэи и так далее. Вот раньше я просто не представляю, даже в Советском Союзе, ну, такой бред о том, что мусульмане строили мечети в Нью-Йорке, ну, вы знаете...
0: Важный момент, Александр. Все дело в том, что люди, которые не понимают, которые к истории никакого отношения не имеют, они так и подумают. И в Нью-Йорке, и в Мичигане, где выиграл Эль-Саед, он возвращает себе Мичиган, поскольку там, видимо, были мечети, там были мусульмане и так далее. Но для этого нужно знать историю завоеваний Христофора Колумба. Просто-напросто. Причем можно выйти в интернет и прогуглить. Христофор Колумб. У него было 4 экспедиции. 1492 год он открыл Америку. Где он открыл? На Багамских островах и Антильский архипелаг. Это вот Куба, Гаити, Ямайка. Он никогда не был в Северной Америке. Все дело в том, там у него третья экспедиция, он высадился на пляже на территории, которая сегодня там называется Венесуэла. У него, он был в Никарагуа, был в Коста-Рике и так далее. Он никогда не был в Северной Америке. Христофор Колумб не достиг Северную Америку, а земли, которые он достиг в своих экспедициях, он называл Индией. Он считал, что он в Индию попадает постоянно. Иными словами, все, о чем говорит этот имам, это абсолютная профанация. Он же говорит об этом у нас, в Соединенных Штатах, имея в виду, конечно, Северную Америку, и говорит о том, что ислам пришел в Северную Америку, Христофор Колумб свидетель тому. Это совершенный бред, рассчитанный на профанов. Вот так вот промывают мозги американцам.
1: Конечно, Геннадий, но я еще раз говорю, что такое безумие, вот совершенно верно, бред этот, ну просто был немыслим даже еще несколько десятилетий назад. Но сейчас, во время расцвета вот этой вот культуры проснувшихся, это сейчас тренд, бренд, как угодно. Христофор Колумб встретил мусульман и нашел мечети в Америке.
0: Именно там, где находится сегодня Мичиган. Вот там вот Христофор Колумб и увидел, или в Калифорнии.
1: Да, там он высадился, да, туда пришли конкистадоры, и оказалось, что там уже земля мусульман. Ну, вы знаете, это Оруэлл, наверное, просто переворачивает.
0: Для наших телезрителей и радиослушателей, друзья, если вам когда-нибудь скажут, что Христофор Колумб видел на американской земле мусульман, видел мечети, я не знаю, где он видел, где он это записал, но только это не было в Северной Америке. Это не было на территории Соединенных Штатов Америки, ни в Мексике, ни в Канаде. Это все было Багамские острова, архипелаг Антильских островов и так далее. Это там. Вот. Если что-то где-то и было, не слушайте, когда вам вот так вот морочат голову. Как этот имам калифорнийский. Александр, время подошло к концу нашей программы. Я благодарю вас за разговор, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
6: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
7: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Губернатор Кэти Хокул бросила вызов федеральному правительству из-за решения прекратить действие временного защитного статуса ТПС. В своем письме главе Департамента внутренней безопасности она заявила, что этот шаг не только поставит под угрозу судьбы людей, которые годами легально жили и работали в США, но и нанесет серьезный удар по экономике штата. Хокул требует продлить статус для тех, чья родина все еще небезопасна. Окончательное решение остается за Вашингтоном. Иммиграционные адвокаты советуют тем, у кого есть статус ТПС, или тем, кто ждет его продления, внимательно следить за новостями и не поддаваться панике. В Украине невозможно провести выборы из-за юридического запрета, утверждает советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Так он ответил на требование экс-министра обороны Михаила Федорова организовать голосование в ближайшее время. На днях Федоров в видеообращении отметил, что страна столкнулась с кризисом управления. Старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений. Профсоюз работников аэропорта Бен-Гурион объявил о забастовке. Воздушная гавань в связи с этим временно закрыта, сообщил управление аэропортов Израиля. Внеплановая забастовка совпала с одним из самых загруженных периодов из-за сезона отпусков. 27-летний Бруклин Бекхэм свел тату, посвященное маме Виктории Бекхэм, на фоне продолжающегося конфликта с семьей. Раньше на левой стороне груди у старшего сына Читы Бекхэмов была надпись «Мама с бой», «Мамин сын», а теперь на этом месте татуировка в форме цветка. В начале этого года Бруклин написал исповедь, в которой обвинил родителей в лицемерии и манипулировании общественным мнением. Якобы Бекхэмы заставляют своих детей фотографироваться для соцсетей, чтобы поддерживать образ счастливой семьи в Инстаграме. Также Бекхэм заявил, что родители не приняли его избранницу Николу Пельц. Теперь он общается с ними только через адвокатов и заблокировал всю семью в соцсетях.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 69%. Вечером ожидается сильный ливень.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Российские баллистические ракеты вновь атакуют Киев. В группе друзей Рава Моше Асмана я увидел сообщение о том, что Рав Асман рассказывает об атаке, в которую переживает сейчас Киев, и, если я не ошибаюсь, 15 ракет упали на головы жителей столицы Украины.
2: Ой, все летит. Оп-оп, на...
3: Вот еще один сапки.
4: Десятки баллистических и крылатых ракет. Этой ночью российская армия атаковала Киев и область. Минимум 12 человек погибли, десятки раненых.
1: Рав Моше, я приветствую вас. И прежде всего расскажите о том, что произошло.
5: Я сам, как бы, знаете, как турист, потому что полтора недели был где-то в повестке. Приезжаю, как бы, когда ты уезжаешь куда-то, ты забываешь, ты уже кажется, знаешь, что все спокойно, а когда ты сам не присутствуешь, это кажется, что уже, знаете, человек быстро забывает. И вот когда приезжаешь, я только вернулся из поездки, я был в Америке, в Канаде, вернулся сюда, и сразу такой обстрел был, да. 15 ракет было только за первые там 15, несколько минут. А потом было их намного больше, было, по-моему, 22 баллистических, а потом было еще через по 2 часа и крылатые ракеты подъехали. Было много, ну, и вот сейчас до сих пор были атака дронами, этими шахедами. Около нас только мы сбили один. Вот, поэтому, так сказать, поэтому такая бессонная ночь. Вот это как бы у нас уже, с одной стороны, мы привыкли, а с другой стороны, как ты выезжаешь, ты сразу отвыкаешь. Привыкаешь быстро к хорошей жизни, к мирной, а потом приезжаешь и попадаешь в реальность вне времени. Это война, война. Конечно, нельзя привыкнуть к войне, хоть она идет уже 5-й год.
1: А вы едете в машине, да. И предполагаю, что, наверное, вы едете в синагогу.
5: Я не буду говорить, куда еду, потому что, знаете, не вообще мы здесь приняты не говорить, в какую сторону, ну, чтобы по безопасности. Не столь важно куда, но главное, что еду правильным направлением.
1: Я хочу добавить, что важно не только, что вы едете, но чтобы с миром вы успешно доехали, куда вы едете. И чтобы это было каждое утро и каждый день. И чтобы вы приезжали в Америку, приезжали в Израиль. Но прежде всего о самой атаке. Это, конечно же, атака на город. Город Киев. Последний раз я мог себе представить, что город Киев обстреливали фашисты, потому что это были обстрелы гражданского населения. Сегодня обстреливаются не армия, не какие-то даже военные объекты, а люди, сотни тысяч, миллионы людей, которые живут в Киеве, живут в страхе бомбардировки, в страхе того, что погибнут они или их близкие. Израильтяне, как, наверное, никто сегодня в мире, понимают, что такое ракетные обстрелы. И хотя в Израиле это все носило, конечно, совершенно другой характер, это было относительно не так масштабно и не так долго, тем не менее, думаю, что все израильтяне по всей стране, они травмированы тем, что посреди ночи должны были вставать они и их дети, и бежать. И мой сын рассказывает мне, что у него дети, естественно, тоже, собственно говоря, его внуки говорят мне, что когда падает какой-то учебник в классе и раздается необычный звук, то дети в классе вдруг от этого звука все, как сказать, под парты или не какие-то рефлекторные реакции, которые выработаны этими самыми атаками. Как переживает население Киева сегодня такого рода жизнь?
5: Да, это очень похоже, как в Израиле. Я был в Израиле под бомбежками. И здесь, конечно, похожие вещи. И, конечно, у детей может развиться здесь, знаете, панические настроения. Я сейчас был вот в Америке тоже, когда что-то, где-то машина проезжала, мне казалось, что это воздушная тревога или что-то, или удары какие-то звуки странные. На таком уровне, как бы, не то, что на бессознательном, на рефлекторном. Сегодня ночью, я не, вы смотрите, там все не говорят, потому что это специально. Сегодня было там люди, попало в жилой дом, люди были заблокированы, там было убежище, не знаю даже, что им произошло. Ну, были удары по жилым домам, и сказали, что где-то в больнице какая-то детская задета была. Конечно, это война, и специально не говорят точно. Нельзя делать то, что нельзя тоже фотографировать, нельзя снимать видео, нельзя выкладывать это. У меня есть много видео, которые я сам снимал на протяжении многого времени. Я их нигде не выкладываю, потому что я не знаю, что можно, что нельзя выкладывать. Здесь по городу стоят тоже мобильные группы ПВО, которые сбивают шахеды, эти большие ирано-российские дроны. Но, несмотря на это, город живет, видите, даже пробка небольшая есть.
1: Конечно, и о населении Киева, Украины в целом, как это переживает эту войну, и у этих бомбардировок есть своя какая-то жестокая, но цель – терроризировать, заставить требовать капитуляцию и, может быть, что-то еще. Как в населении Украины… И как, с другой стороны, еврейская община реагирует? Побежала ли, остался кто-то здесь? Или сегодня большинство людей стараются из Украины или из такой ситуации в Киеве просто бежать?
5: Смотри, ну, во-первых, кто уехал, он уже уехал. А кто не уехал, он остался здесь. Были люди, которые остались здесь, потому что они патриоты Украины. Были люди, которые пошли в армию. Были люди, которые... остались, потому что не могли уехать. Есть разные случаи, я поэтому не могу комментировать, потому что это все совершенно разные случаи. Действительно, здесь Россия пытается сломить волю народа, я так понимаю. Поэтому она бьет по таким, ну, по гражданской инфраструктуре, бьет по жилым домам. Я вам скажу, что много еще в последнее время именно по жилым начали бить. А это особо, кстати, на прифронтовых районах, такие как Херсон, или там, в Харьковской области города, которые просто дроны летают и специально бьют по мирному населению, по автобусам, троллейбусам, там просто по машинам гражданским. Просто так они развлекаются, и они кошмарят население, типа же такое, что вот если не мы, то вы тоже жить не будете нормально, приблизительно так. Вот. Но люди проявляют какую-то необычную стойкость, как бы... Видите, и город полный. Видите, мы сейчас едем в Киеве, едем в пробке. Да? Утренняя пробка. И это так каждый день. Хотя люди могли уже раньше, в начале войны, пробки не было. Было здесь пустой город. Сейчас люди или привыкли, или вернулись. И живут, ко всему привыкают. Поэтому как бы никто сдаваться не собирается. Большинство населения по опросам, большинство населения... не собирается, так сказать, сдаваться, то есть Россия хочет что-то, знаете, хочет рабство взять Украину или вообще-то уничтожить Украину как государство. Вот, и поэтому это, я очень уважаю в данном случае украинский народ, потому что достойно уважения выстоит такое уже пятый год войны, больше, чем уже война там, когда с нацистами была. И это достойно уважения. Я скажу, это же народ Израиля находится в такой же ситуации. Конечно, очень тяжело. Я знаю, как тяжело, знаете, когда каждый день, уже много лет, вот это все. Ну, даже я просто скажу, сейчас не спал всю ночь, да, я практически не спал, люди не спали ночь. И так постоянно. Это тоже влияет на психику людей, многих это влияет на много чего, особенно у детей. Дети спят в бомбоубежище, должны спать, если есть бомбоубежище, в большинстве случаев вообще нет бомбоубежища. Или они спят в каких-то комнатах, там, где более безопасно. Это, конечно, тяжело, и это влияет. Но люди, вот поэтому стойкость народа заключается, выстоит в это время. И общееврейская община, то есть у нас каждый день есть миньяны, каждый день есть, ну, и чтение Торы по понедельникам, четвергам, субботам. И шаббаты проводим, и праздники, то есть все идет... Все идет, я даже удивляюсь, знаете, я удивляюсь сам, что иногда прихожу в синагогу, после сильных обстрелов, говорю, что люди, опа, все пришли, я думал, что уже никогда не придутся. Пришли, как ни в чем не бывало, все молятся и учатся, и идут работать, идут делать добрые дела, и, ну, это вот, я сам удивляюсь, но это так.
1: Я помню, что когда в Израиле взрывались автобусы или были жестокие террористические акты, которыми террористы хотели вызвать панику в Израиле, обратить израильтян в бегство, чтобы разбежались, оставили святую землю. А израильтяне выходили на улицу и говорили, что наш ответ террору – это мирная, спокойная жизнь, что происходило и после баллистических ракет, которые падали в Израиль тоже. То есть ночью падали ракеты, а утром был трафик, люди выходили на работу, продолжали мирную жизнь. И эта мирная жизнь – это наша реакция на войну, на ненависть. Удивительно, что мы с вами говорим в момент, когда на этой неделе будет читаться недельная глава Торы, когда выступишь ты на войну, которая как раз описывает ситуацию о том, что, чтобы не дрогнуло сердце твое. И вопрос вам, когда вы становитесь свидетелем ракет, которые падают на голову, и, конечно, это вызывает, наверное, страх, да?
5: Хороший вопрос вы задали, потому что вопрос философский, с одной стороны. Каждый человек боится, да? У него это, у каждого человека есть такое качество. У природы заложено. Вопрос, может ли человек властвовать над своим страхом? И Тора нам говорит, кстати, вот в прошлой главе было сказано. Если какие-то целые милхама, когда выйдешь на войну, на врага своего, и увидишь Рехов, Иисус, там, Рехов, там, колесницу и лошадь, не бойся их, потому что Ашем Бог твой идет среди тебя. Так там написано, как раз Раши пишет, написано, в единственном числе написано лошадь, да? Так почему Раши говорит там так? Для тебя это много лошадей. Там же выходит на войну, идет много лошадей, много колесниц. Для тебя это много лошадей, колесниц, а для меня это как одна лошадь. То есть Всевышний говорит, для меня что одна лошадь, или один танк, или один самолет, или одна ракета, или тысячи ракет, или тысячи танков. Для меня как одна. Но для этого нужно вести себя правильно. Сказано, там в другом месте написано, когда выйдешь на войну, на врага твою, «Вая Маханеха Кадош, будет твой лагерь святой». То есть есть такие, нужно себя вести правильно. А сегодняшняя глава так и называется. «Кида цела милхама лаэдэху, антанам лшем лакеха биядэху, шавита шивью». Да? И если выйдешь на войну на врага твоего, дашь Всевышнему его в руки твои, захватишь пленника. То есть изначально, то есть, когда ты связан со Всевышним, то есть ты уже над Айвеха, над своим врагом, аль Айвеха написано. Не против врага своего, а над врагом своим. Выйдешь на войну над врагом своим. Изначально тебе Всевышний уже его дает. Вопрос теперь зависит от тебя. Какое там состояние, как ты вышел, или правильно ты себя ведешь по отношению к Всевышнему. И там еще написана такая фраза, еще в прошлой главе была написана, «Али ирак лывавхэм». И не будет мягкое сердце ваше. Что значит не будет мягкое? Значит, да, человек может властвовать своим сердцем, да, то есть он может на себя. А в Хасиде, например, в Уалтеребе, там в заложенном на начале Хасидута Хабад написано, что Уалтеребе говорит так, что одно из главных правил человека – это мог шалит аля лев, чтобы мозг должен властвовать, может и должен властвовать над сердцем. То есть человек может себя взять в руки, не просто может, а обязан себя взять в руки, поэтому он надо себя как бы надо подумать, надо подумать, что Всевышний сотворил этот мир, он управляет этим миром, он все делает, поэтому и потом дальше он даст тебе победы, даст тебе выстоять трудный момент. Поэтому битахон ба-ашем, уверенность Бога, не только ибуна, ибуна это вера, а битахон это уверенность Бога. Боги это очень важная вещь, которая меняет мациют, меняет картину действительности.
1: И хочу добавить, с вашего позволения, слова Аризаль, великого мудреца, каббалиста, который жил в городе Цфат, на это как раз идею. Аризаль говорит, посмотрите, в прошлой недельной главе там война, на тебя напали враги, тебе нужно дуть в шофар, тебе нужно молиться и надеяться, и дай Бог, чтобы ты смог своего врага победить. А здесь все очень просто. Ты вышел на войну, победил, и вот твои пленники... И ты одержал победу. И не было звуков шофара, и не было такого трепета перед этой войной. В чем разница? И мы с вами поймем очень хорошо, как Израиль понимает, так и Украина понимает. Говорит Аризаль эту мысль. Он говорит, потому что там враг неожиданно напал на тебя и вторгся в твою территорию. И эта война очень и очень трудная. А когда ты не ждешь, пока враг напал на тебя, ты превентивно выходишь на своего врага, и нападаешь на него, это совсем война другая. И продолжает Аризаль говорить то же самое в мире духовном. Это не только вопрос войны в Украине или войны, которую Израиль пережил 7 октября, когда на Израиль неожиданно напали. Это и вопрос греха. Если человека грех, так сказать, застал и вторгся в его территорию, в его душу, то тогда уже трудно. То есть если человек упал, так сказать, в грехе, то тут ему победить уже сложно. Но если с другой стороны человек понимает, что он ждать не должен, то есть он должен превентивно не дать себе упасть, преодолеть все испытания. Такой превентивной войны или превентивных действий является песня. У вас ведь есть песня обращения к Трампу.
5: My Trump is time to find in the name of light. Дональд Трамп, пришло это время, чтобы сражаться за свет. Это как раз я к нему сделал призыв, чтобы он сражался за свет, потому что он руководитель самой большой страны. Это называется даже не песня, это называется обращение такое, пил. Но это пену сказано, слова, исходящие от сердца, входят в другое сердце. Поэтому я к нему обратился, и там десятки миллионов человек уже эту песню услышали, потому что она была ведущей телекомпании, BBC, CBS, Newsmax и другие, France 24, уже эту песню ставили, различные рок-группы. То есть она разошлась очень так. И Дональд Трамп, поскольку мне сказали, он тоже ее слышит. Это очень важно. Я вот с начала войны начал петь, потому что понял, что песня, она такая, знаете, она, то, что не можешь донести словами, ты можешь донести песней. Она входит в сердце.
6: Киев Сити, the capital of Ukraine. Now, 2025. Unbelievable.

0: Начали писать после того, как Соловьев этот на Рашем канале на меня гадости там говорил, известный пропагандист, да, и после этого активизировались различные проплаченные блогеры, начали меня пытаться скомпрометировать, всякую ерунду писать про меня. И вот это мой ответ, значит, ответом с улыбкой я говорю: «Убоятися кого, окрім Бога одного, и немає більш нікого, окрім Бога одного». Поэтому они вот это все, у них это, они просто вот когда клепают это зло, оно, это им так объясняешь, что просто и четко, оно все рассыпается, и в конце концов она загинет, как у нас говорят.
1: Крізь вогонь і чорний дим я свою надію ніс, в найлютішу серед зим пітьмі не видно була сліз. В небо я підняв свій взір, серце билося, як птах.

0: Надеюсь, что Трамп тоже слышит ваши песни, и не только слышит, но и услышит, и откликнется. И будем надеяться, что то, что мы с вами говорили в самом начале войны, я помню наше первое с вами интервью, когда только война началась, и бомбы начали падать на Украину, начали падать на Киев, и многие люди тогда вздрогнули. И вы тогда во всеуслышание говорили, что победа обязательно придет, и что свет все равно рассеет тьму. И вы продолжаете петь об этом уже пятый год.
1: Да, что сделала Россия, кстати, очень такая вот одна из вещей таких ужасных она сделала. Вот это все, то, что завоевание, там, победа во Второй мировой войне, она просто это девальвировала своими злочинными действиями, ну, какими-то злодейскими действиями, которые сама делала то, что немецкие нацисты делали. Они здесь, так сказать, продолжают их дело. Вот, говоря другим, что они против антифашисты и так далее. А многие, кстати, это слушают, эту всю пропаганду верят. Да, я поэтому сейчас был, когда в Америке, в Канаде, я тоже, мне пришлось до сих пор еще рассеивать эту пропаганду, потому что, к сожалению, есть еще люди, которые ведутся на это. Победа — это когда, вот, то, что Украина выстояла, это уже победа. Потому что против такого, ну, такая махина, армада такая на нее напала, это было, никто не верил, что Украина выстоит. Израиль, то, что выстоял после 7 октября даже, было настолько, люди просто забывают, только память короткая. Когда после 7 октября не только Хамас, там у Хизбаллы было 150 тысяч ракет, из них 15 тысяч высокоточных, и...

0: Ирана, и все были эти бандиты другие. И вдруг, так сказать, вдруг где-то Хизбалла, где Насралла, где просто люди просто вот начинают просто из-за каких-то политических, не знаю, каких-то выгод или каких-то тоже. Поэтому я считаю, что нужно быть благодарным Всевышнему и знать, и благодарным тем, кто, воюя со злом, рискует своей жизнью, там, отдали своей жизни. Дай Бог, мы победим.
1: Я еще раз хочу выразить вам, как в прошлый раз я вам говорил, соболезнования вам, вашей семье, о гибели вашего 12-го сына приемного, да?
0: Потом
1: Он погиб, служа в украинской армии, защищая Украину. Дай Бог, чтобы свет рассеял тьму, чтобы победа была скорой, чтобы над Украиной и над Израилем было мирное небо, и чтобы всегда, куда вы ехали, вы с успехом и с миром приезжали. Всего самого вам хорошего.
0: Амен, амен. Аморах эт борах. Благословляющий будет благословлен. Желаю всем, кто нас смотрит, будет смотреть. Ксива Вахатима Тува. Хорошего, хорошей записи, хорошей печати в новом и сладком году.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Мэр Нью-Йорка, социалист Захран Мамдани, продолжает рекламировать свою идею открытия 5 государственных продовольственных магазинов в 5 районах, в 5 бора столицы мира. Вот на этой фотографии он держит бананы и рассказывает, как именно эта система будет работать. Планируется истратить первоначально 70 миллионов долларов из городской казны Нью-Йорка на то, чтобы в 5 бора, в каждом из них Бруклин, Сеттен-Айленд, Бронкс, Манхэттен, Квинс, открылось по одному магазину, как он говорит, на территории Food Deserts, то есть в тех местах, где мало, по его словам, продовольственных магазинов. Например, в Гарлеме он собирается открывать один из таких магазинов. И там будут продаваться продукты, фрукты, овощи и некоторые другие продукты, там хлеб, молоко, сыр, колбаса и что-то еще по сниженным ценам. Конкретно он сказал, что в среднем цены в этих магазинах будут на 30% дешевле яйца, на 30% дешевле, чем в среднем по городу в продовольственных супермаркетах. И для того, чтобы определить, как именно должны работать эти магазины, какие именно должны быть цены, с кем именно нужно заключать контракты, кто должен работать в этих магазинах, а работники этих магазинов будут, естественно, членами профсоюза работников розничной торговли. Ну а как будет добиваться Захран Мамдани низких цен? Он сказал, что так как за аренду помещения те частные компании, которые подпишутся под этот проект и с кем будут заключены договора, платить не будут за аренду помещений, не будут платить налоги на недвижимость, не будут еще некоторые другие налоги платить. В общем, цены будут в среднем, как он сказал, на 30% дешевле, чем в остальных продмагазинах. Ну, а бананы он держал, потому что он говорил, что в отличие от других продовольственных магазинов, у нас будут очень дешевые бананы. Он сказал, что мы будем продавать даже дешевле, чем он сказал, чем 23 цента за паунд. Он сказал, что у нас будут дешевые бананы, дешевый хлеб, дешевое молоко, дешевые яйца, дешевый сыр, дешевые овощи, огурцы, помидоры и капуста. И все остальное тоже будет дешевое. Но очень быстро он стал излагать другие подробности, которые вызвали вопросы даже у сторонников этой идеи мэра-социалиста. Например, он сказал, что мы не можем допустить, чтобы все эти дешевые продукты скупали туристы или приезжие из других штатов и городов, что это первым делом для нью-йоркцев. Поэтому он сказал, что надо будет вот на входе в эти магазины или показывать свое ID, удостоверение личности, или хотя бы сделать заранее, каждый человек, который должен будет ходить в этот магазин, заранее должен будет оформить специальную вот карточку по типу библиотечной, он сказал, принести свой счет за газ там, или там за электричество, или еще за что-то, показать, что человек живет в Нью-Йорке, и вот получить такую карточку, как наподобие библиотечной, он сказал. И тогда будет видно, что это будет посетитель, житель города Нью-Йорка. Сразу вызвали вот такие вот подробности. Очень много вопросов у прессы и у критиков этой идеи. Я сразу скажу, что я категорически против этой идеи, потому что мэр большой сторонник того, чтобы ни в коем случае не спрашивали удостоверение личности на избирательных участках. Категорически против выступают демократы и особенно социалисты, чтобы в день голосования на избирательных участках у избирателей, граждан США, которые голосуют и выбирают президента США, Конгресс, губернаторов, горсовет, депутатов на всех уровнях и так далее, чтобы у них спрашивали показать удостоверение личности. Категорически против и говорят, что если будет удостоверение личности, то от этого пострадают в первую очередь, они говорят, люди с низкими доходами, пожилые люди, женщины, они говорят, а также афроамериканцы, испаноязычные жители и жители отдаленных районов тех или иных штатов. Что же получается? Женщины, афроамериканцы, испаноязычные, пожилые люди, иммигранты и так далее, люди с низкими доходами, пострадают, если у них будут спрашивать удостоверение личности при голосовании на избирательных участках. Но они никак не пострадают, если такое же удостоверение личности нужно будет предъявить в государственных продовольственных магазинах, которые Мамдани планирует открыть в 5 районах города Нью-Йорка. Как говорят по-английски, двойной стандарт, double standard, да? То есть купить капусту, удостоверение
удостоверение личности необходимо в городе Нью-Йорке, дешевую капусту. А проголосовать, избрать мэра города, губернатора, конгрессмена, вот тут удостоверение личности ни в коем случае не нужно. Вторая, как мы говорим, логистика, вторая деталь этого, этой задумки с продуктами заключается в том, кто и как будет определять вот эти скидки на 30%. Мамдани заявил, что он нанимает на работу в ближайшее время 24 человека в мэрию, 24 человека, которые будут определять цены в этих магазинах, заключать контракты с вендорами, с различными компаниями, которые будут поставлять продукты, которые будут все это организовывать и которые будут следить там, грубо говоря, за порядком в этих магазинах. То есть уже началась городская бюрократия, поэтому и нужно 70 миллионов долларов. И спросили также у мэра, но как же это дальше будет субсидироваться? 70 миллионов долларов только открыть эти магазины. А дальше как? Он сказал, ну мы будем держать низкие цены, у людей сейчас нету денег на покупку дорогих продуктов. Хочу подчеркнуть, что сегодня в городе Нью-Йорке официально целый ряд известнейших общеамериканских благотворительных организаций, например, Food Bank, например, есть такая организация, или другие благотворительные организации, я про одну из них сегодня расскажу. Я как депутат горсовета тоже выделял деньги на различные благотворительные организации, которые раздают бесплатно продовольствие. Так вот таких вот суповых кухонь или там продскладов, благотворительных организаций, где выдаются проднаборы бесплатно и так далее, более 800 в городе Нью-Йорке. Вот на них 70 миллионов долларов Мамдани не выделяет. Он выделяет их на вот эти 5 магазинов об островке социализма. И при этом нанимают еще на работу 20 с лишним человек, которые будут следить за тем, как эти все магазины должны регулироваться. Еще спросили, ну а если кто-то придет, даже житель города Нью-Йорка, и вместо одной бутылки молока, вместо одного кочана капусты, да, вместо там 5 бананов, возьмет и купит, если нет ограничений, там 50 бананов купит, 10 пачек с молоком возьмет, 10 дюжин с яйцами возьмет, а не одну. И тут заявил Мамдани очень знакомую мне фразу. Я из Советского бывшего Союза приехал. И я помню период в Минске. Я из Минска приехал. Особенно помню хорошо 91-й, 92-й, начало 93-го года. Я в Америку приехал в мае 93-го года. Хорошо помню, как у нас спрашивали и документы, удостоверяющие место жительства в Минске. Спрашивали купоны еще, помню. И потом уже говорили, ну давайте ваши зайчики. Тогда денежные знаки белорусские, да? И выдавали определенное количество масла, определенное количество там других продуктов, то есть было лимитировано количество продуктов. Так вот Мамдани сказал, что на одну семью не должно быть больше, чем там одна дюжина яиц там, или там, чем две буханки хлеба, или там две пачки молока. То есть, иными словами, будет лимит какой-то. Итак, удостоверение личности раз, ограничение на количество покупаемых продуктов два. 30%, сколько будет цена, регулируется государством, госконцерн, помните? В общем, вот такой социалистический эксперимент, который, на мой взгляд, заведомо обречен на провал. Я предполагаю, будет очень много проблем в этих магазинах, и долго они не продержатся. Вдобавок ко всему, против этой затеи выступает категорически ассоциация бакалейных лавок города Нью-Йорка, и подавляющее большинство владельцев бакалейных лавок – это иммигранты. Это могут быть и пакистанцы, и русскоязычные нью-йоркцы, это могут быть китайцы, это могут быть представители любых религий и национальностей. Они против этой идеи, они говорят, что это подорвет их бизнес, особенно если они располагаются невдалеке, неподалеку от этих вот новооткрываемых государственных продмагов. В общем, социалистический эксперимент мэра Мамдани начинается, и в ближайшие 4 года будет на это истрачено 70 миллионов долларов на 5 магазинов, и потом еще десятки миллионов долларов на искусственное поддержание низких цен на продукты, которые будут лимитированы количество и только специальным удостоверением личности в этих магазинах. Вот такой будет социалистический эксперимент. Я думаю, мы еще много услышим об этом провальном эксперименте социалиста Мамдани. Я предсказываю, еще раз говорю, что это долго не продержится. Во многих городах Америки, где такие эксперименты тоже пытались провести, они закончились провалом в финале. Да, год, два, три, может быть, удастся, сколько можно вливать денег из казны города Нью-Йорка. А эти деньги можно было бы тратить на совсем другие цели.
Я уже не говорю, сколько нужно будет нанимать охранников в такие магазины, чтобы все это дело регулировать. И количество вносимых продуктов, и чтобы порядок был, и чтобы только по ID заходили, по удостоверению личности. В общем, легче будет сесть на самолет, пройти проверку в аэропорту, наверное, чем купить бутылку молока в таком продовольственном государственном магазине. Ну и возвращаясь к социализму, одна из идей демократических социалистов Америки – это борьба с полицией, это радикальное сокращение расходов на полицию, это закрытие тюрем, это борьба с правоохранительными органами. Ну, в этом плане, например, если говорить про Южный Бруклин, говорить про нашу с вами русскоязычную общину, то, конечно, мы всегда поддерживали и будем поддерживать правоохранительные органы, правопорядок, полицию. И вот в августе традиционно первый вторник августа всегда проходит по всей Америке National Night Out Against Crime, то есть день братания общин с полицией. И я в этот день посетил несколько полицейских участков Южного Бруклина. Например, был в районе 60-го полицейского участка, который покрывает Брайтон-Бич и Кони-Айленд, Трамвиллэдж, Ворбас и Луна-Парк. И там были сотни людей пришли в этот вечер, благодарили полицию. Вот на этой фотографии я с руководителями, представителями 60-го полицейского участка. Сказал им спасибо. Всегда говорю спасибо полицейским за службу, потому что никогда не знаешь, вернутся ли полицейские со своего патрульного дежурства. И мы с вами знаем примеры, когда, к сожалению, не возвращались и погибали, получали ранения во время исполнения служебных обязанностей. Другое место, которое мне удалось посетить вместе с моим сенатором штата Нью-Йорк Стивеном Ченом, который отслужил 27 лет в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, сейчас сенатор штата Нью-Йорк, вместе со Стивеном Ченом мы, конечно, приняли участие в праздновании полиции в районе 62-го полицейского участка в Бенсонхерсте. Вот на этой фотографии вместе с сенатором Стивеном Ченом, с представителями 62-го участка, Саус-Бруклин-патруль и общинных лидеров. Были представители русскоязычной общины, итальянской общины, пакистанской общины, китайской общины и другие. Традиционно общины Южного Бруклина, по крайней мере, всегда поддерживают полицию. И поэтому в Южном Бруклине полицейские всегда очень хотят служить. Это те районы, где они чувствуют себя комфортно и где видят они поддержку со стороны общественных организаций, со стороны религиозных лидеров и так далее. Всегда ощущают поддержку. И вот один из таких участков, это 61-й полицейский участок, где я тоже был. Вот на этой фотографии я с руководителем этого участка, депути-инспектор Джозеф Антонио. 61-й участок покрывает районы Манхэттен-Бич, Шипсет-Бэй, Мидвуд, Герритсон-Бич, вот эти районы Южного Бруклина. И, конечно, депути-инспектор Джозеф Антонио пользуется поддержкой этих общин, много делает для снижения преступности в этих районах. И в сравнении с прошлым годом на территории 61-го участка преступность неуклонно снижается, хотя я часто выражаю сомнения в самой статистике преступности из-за того, что меняются критерии того, как именно нужно сообщать о тех или иных преступлениях. И в первом полугодии, например, очень тревожная статистика преступлений на почве ненависти. Их число, в отличие от других видов преступлений, выросло, и более 50% преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке было совершено против евреев. Иными словами, растет число антисемитских нападений в городе Нью-Йорке, что, конечно, не может не вызывать серьезную тревогу у еврейских организаций, и не только у еврейских организаций, у всех достойных людей, жителей Нью-Йорка. Это не может не вызывать сомнений, и, безусловно, одна из главных, я считаю, серьезная вина в том, что происходит, лежит на мэре города Нью-Йорке Захрана Мамдани с его постоянными заявлениями, обвинениями в адрес Израиля и другими выступлениями против евреев, когда он говорит, вот темные деньги, вот монстры из Американо-Израильского комитета общественных связей, или отменяет само понятие антисемитизма 1 января, он отменил другие шаги, приводит к всплеску антисемитских настроений в столице мира. И неоднократно рассказывал в своих передачах, что работаю директором по связям с общественностью и прессой при известном агентстве по уходу на дому Welcome Care.
И вместе со мной в этом агентстве работает много достойнейших людей, в том числе социальный работник, ее зовут Ульяна Юсим. И вот на этой фотографии вместе с ней на Брайтоне хочу сказать, что я очень восторгаюсь ее работой, потому что Ульяна Юсим за то время, что я ее знаю, и знаю, что до этого она работала и в Наяне, и в Кингсборо Комьюнити Колледже, в других агентствах по уходу на дома, она очень помогает людям. Сама ездит иногда, чтобы не только в офисе оформляет, помогает какие-то документы, и на квартиры приезжает к пожилым и инвалидам, и даже ездит вот в этот офис в Южном Бруклине, в офис HRA на Мермейт-Эвеню, приезжает и пробивает, решает проблемы пожилых и инвалидов, которые иногда из-за незнания языка, из-за незнания законов, из-за огромного бюрократизма всех этих структур сами не могут решить свои проблемы. И она помогает им решать эти проблемы. Это то ли Medicaid, то ли фудстемпы, то ли SSI, то ли какие-то другие важные социальные программы. Дает консультации постоянно. Очень дружелюбный человек, очень порядочный, работящий. Но главное, как мы говорим, compassion, из сердца. То есть она относится к людям не только потому, что это ее работа такая. Вообще социальные работники в большинстве своем, не все, но в большинстве своем это такая профессия, где нужно относиться с уважением и вниманием к людям. Но и потому, что действительно она сопереживает. Она всегда стремится помочь людям. И за это огромное спасибо Ульяне Юсим. Я очень доволен, что мне с ней приходится работать в агентстве Welcome Care. Работая в другом офисе, в офисе сенатора штата Стивена Чена, мне приходится иногда выезжать в Олбани, столицу штата Нью-Йорк. И этот год не стал исключением. По просьбе сенатора штата Стивена Чена я вместе со стажерами нашего офиса, это в основном старшеклассники или ученики первых курсов вузов. Вот их в данном случае было 15 человек. Мы выехали в Олбани, в столицу штата Нью-Йорк, где под руководством сенатора штата Стивена Чена. Мы посетили офисы самого сенатора Стивена Чена, зашли в залы заседаний сената штата и ассамблеи. Вот на этой фотографии как раз в офисе сенатора штата Стивена Чена. Вот это его кресло. Он позволил всем старшеклассникам зайти в его офис, рассказал, как этот офис работает, как принимаются законы штата Нью-Йорк, познакомился со своими помощниками и предложил, как говорят, сенатор на один день, да, посидеть на его кресле старшеклассникам, чтобы они почувствовали себя частью правительства штата Нью-Йорк, ответственность за то, что происходит в имперском штате. Также, я уже сказал, мы посетили залы заседаний Ассамблеи Сената штата. Я там бывал неоднократно, конечно, и ранее, когда работал, еще когда работал депутатом горсовета, помощником депутата горсовета, помощником ревизора города, конгрессмена. И, конечно, работая у сенатора штата, неоднократно бывал в Олбани, в этих залах заседаний, очень торжественно. Все было бы там хорошо, если бы там принимались правильные законы, но, к сожалению, демократическое большинство и в Сенате штата, и в Ассамблее штата Нью-Йорк все время принимают идиотские законы против общественной безопасности, или там делают все, чтобы наши счета за электроэнергию, за газ и за другие вещи только росли очень быстро. Но все равно мы посетили вот эти залы заседаний, даже не дали возможность и вот этим стажерам занять место спикера Ассамблеи штата Нью-Йорк. Сейчас эту должность занимает депутат Карл Хисти из Бронкса. И я думаю, что все члены нашей делегации были бы не хуже спикерами Ассамблеи, чем Карл Хисти. Хочу напомнить один из недавних законов, которые приняли демократы в Ассамблее в Сенате штата Нью-Йорк, отменив понятие «мама и папа», заменив понятие «мать и отец» на понятие деторождаемый родитель и не деторождаемый родитель. Вот такие бредовые законопроекты обсуждают и голосуют демократическое большинство в обеих палатах легислатуры штата Нью-Йорк. Ну, естественно, сенатор штата Нью-Йорк, республиканец Стивен Чен, отец двух замечательных дочерей, голосовал против этого бреда и против других бредовых законопроектов, как и его коллеги-республиканцы, голосующие против. Да, республиканцы сегодня в меньшинстве в легислатуре штата, но они делают все возможное, чтобы приостановить хотя бы вот этот поезд сумасшествия, которое очень быстро набирает оборот в Олбани, где в следующем году будет еще больше представителей вот этих социалистов. Все больше и больше их с каждым годом, к сожалению, становится.
Я уже говорил сегодня о благотворительных организациях, которые раздают продовольственные наборы в городе Нью-Йорке. Одна из таких организаций много лет работает в Бенсонхерсте. Называется она Бенсонхерст Коджо, Council of Jewish Organizations of Bensonhurst. Руководит им русскоязычная американка Рена Михайлова. И я пригласил стажеров нашего сенатского офиса, чтобы они присоединились к одной из таких вот раздач продовольственных наборов вместе с русскоязычными волонтерами. Вот на этой фотографии каждый раз помогают в раздаче этих наборов, в том, чтобы нужно собирать такие наборы. Это может быть виноградный сок, это могут быть фрукты, овощи, это могут быть консервы с рыбой и так далее, крупы различные. И вот помогали стажеры русскоязычные, китайцы и другие, помогали в основном пенсионерам русскоязычным пожилым, которые как волонтеры вот всегда охотно приходят и помогают Рене Михайловой в том, чтобы вот паковать эти наборы, их раздавать. В тот день, когда мы пришли, было около 200 человек, которые пришли за этой продовольственной помощью. Люди с низкими доходами, жители района Бенсонхерст. Я к тому говорю, что вот таких вот charitable, благотворительных организаций по всему городу немало. Лучше бы им помогали бы, чем открывать государственные продовольственные магазины, разорять прилегающие бакалейные лавки и супермаркеты, создавать искусственный дефицит, да еще и лимитировать выдачу продуктов в этих магазинах. Но вот у нас сейчас мэр-социалист, он считает, что лучше подталкивать вот эти коммунистическо-социалистические идеи, которые мы с вами давно уже проходили и знаем, к чему это приводит. Я хорошо помню эти очереди в магазинах за элементарными продуктами, я уже приводил примеры. Еще хочу сказать, что как сотрудник офиса сенатора штата, мне всегда приятно, когда я вижу молодых людей, которые вот у нас стажеры, которые хотят помогать людям. И мне всегда приятно их видеть, приятно с ними сотрудничать. Вот они на этой фотографии. Они охотно помогают и в раздаче продовольственных наборов, и в уборке в государственных парках. И приходят они в полицейские участки, в библиотеки. И все делают, чтобы больше узнать о жизни города, о том, как работают те или иные структуры, чтобы принимать участие в работе благотворительных организаций. Вот они ездили в Олбани, чтобы узнать, как правительство работает. Это молодые ребята, которые, безусловно, будут голосовать на выборах очень скоро, будут баллотироваться на выборные должности, и с ними приятно общаться. Это, они не бездельничают, они не лежат на заваленке, не курят там косяк и ничего не делают. Они хотят что-то делать, хотят помогать, участвовать своим соседям, общинам, в данном случае Южного Бруклина, и участвовать в жизни города, штата и страны. Неравнодушны они, поэтому они записались на стажировку в офис сенатора штата Стивена Чена. Вместе со своими коллегами в офисе я часто вижу, как приходят люди, обращаются с самыми разными проблемами. Я всегда горжусь, когда кому-то удается помочь. Не всегда удается помочь. Проблем очень много. Но когда удается помочь, я чувствую, как говорится, адреналин, да, сразу прибавляется у меня. Я очень рад, горжусь. Вот в данном случае была история, когда пришла пожилая русскоязычная женщина в наш офис и принесла счета за газ от компании National Grid. И там зашкаливает в этих счетах. Один из счетов, который она мне показала, был на 600 чем-то долларов. Я говорю, вы что, живете в огромном домине? Какой у вас дом? Она, какой домин? Она говорит, я живу в one bedroom, в маленькой one bedroom. Очень небольшого размера. 2 года назад у меня счета за газ были 30-32 доллара. В 25-м году стали уже почему-то 80 и 100 долларов, и даже 120. А в этом году уже 300 и более. И последний счет накопительный ей пришел на 600 чем-то долларов. Я не мог поверить своим глазам. Я говорю, а почему вы им не позвоните? Почему не скажете, что это ошибка? Я, говорит, с ними 2 года борюсь. Я 2 года звоню в компанию National Grid, объясняю им, что все неправильно, что такого быть не может, что у меня маленькая квартирка, какие 600 долларов, какие 150 и так далее, и так далее. Вначале они говорили, что вот цены повысились, что у нас там то и то подорожало. Потом они в мае прислали, заняло 1.5 года, прислали, наконец, инспектора, который проверил ее, вот этот счетчик Митр, сказал, что у вас старый счетчик, мы его заменим. Заменили, но счета от этого не уменьшились. И, в общем, в итоге она, отчаявшись, кто-то ей посоветовал прийти в наш офис. Она живет в Бенсонхерсте, а сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен представляет районы Бенсонхерст, Грейвсенд, Бест-Бич, части Бэй-Риджа, Сансет-Парк и небольшую часть Боро-Парка представляет в сенате штата Нью-Йорк. И она живет в Бенсонхерсте. Вот ей посоветовали. Она знает, что я там работаю несколько дней в неделю. В общем, она пришла, принесла эти счета, сделал
сфотографировал все эти счета и отправил в компанию National Grid. И не написал там им: «Эй, вы там наверху, вы что, там с ума посходили, что ли?» Вот. А вначале была тишина гробовая, когда я им прислал все эти счета, говорю: «Вы что там, белины объявились», грубо говоря. Мне ответили: «Мы проверяем, мы разбираемся». Потом она мне звонит и говорит: «Мне пришло письмо, что мне за 2024 год прощают $78. Я говорю: «Подождите, подождите, я им написал про 25 и 26, и что речь идет про $600, а они вам просили $78 за 24 год». Она говорит: «Да». И прислала мне по факсу этот новый счет, новый билл. Я его опять переслал в National Grid, говорю: «Ребята, говорю, неужели нужно жаловаться в прессу? Неужели нужно идти обо всем рассказывать во все средства массовой информации о том, как вы работаете? Что это за безумие?» Через 2 часа мне пришел ответ: «Извините, ошибочка, техническая ошибочка вышла. У нас в такой-то системе накладка», ну, знаете, как всегда сваливают на компьютеры, да? Такая-то накладка, как они написали, Customer Service System, накладка. Абсурд. Какие-то бездельники там, которые вообще никуда не смотрят, ни с кем не... 2 года она им звонит и говорит про это. В общем, финал истории. Они извинились и передо мной, и перед женщиной написали письмо, и ей, и мне. И написали, что они ей прощают, готовы. Почти $600 ей простили. Дали ей, как говорят, кредит. И сказали, что в ближайшие 1.5 года она может не платить никакие счета за газ, потому что она уже столько заплатила, что хватит еще на 1.5 года с лишним. Женщина, конечно, была счастлива. Я тоже был счастлив, что я ей помог. Но сколько же дури, некомпетентности, безделья в некоторых организациях и компаниях. В данном случае National Grid – это квазигосударственная структура, регулируемая властями штата Нью-Йорк. И монополист, естественно, так же, как и компания Con Edison с электрическими счетами. Монополисты. Монополизм всегда порождает вот такую вот вакханалию, бюрократизм и некомпетентность. Но я доволен, что удалось помочь вот этой женщине. И в конце сегодняшней передачи хотел бы еще сказать, что 30 августа в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет традиционный ежегодный митинг памяти жертв Холокоста, организованный Ассоциацией восточноевропейских евреев. Президент Белла Губенко. Вот я выступаю на одном из таких событий несколько лет тому назад. Каждый год на такое событие приходят сотни и сотни людей. Причем самого разного возраста, потому что и Белла Губенко, ее правление, Ассоциация восточноевропейских евреев, всегда проводит еще конкурс на тему лучших сочинений, лучших картин, произведений на темы Холокоста. И поэтому, так как участвуют в этих конкурсах дети, то всегда приходят молодые ребята. Я знаю, один раз даже приходила моя дочь. Она сделала картину на тему Холокоста. И я знаю, приходят старшеклассники, приходят студенты колледжей, вузов. То есть люди самого разного возраста. Конечно, приходят и люди, пережившие Холокост, и ветераны войны, если еще могут добраться, приходят. И всегда это очень такое трогательное событие. Мне, например, всегда очень большое впечатление производит церемония выпускания на свободу белых голубей, символов мира. Всегда в память вот о 1,5 миллионах убитых еврейских детей в годы Холокоста запускают в воздух белых голубей мира, как раз в парке Холокоста, Ассоциация восточноевропейских евреев. В этом году, 30 августа, опять же, в 11:30 утра, в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Я, конечно же, там буду опять. Каждый год прихожу и вас туда приглашаю. Надеюсь, что опять будет очень важное и нужное событие, потому что, к сожалению, величайшему сожалению, многие уроки Холокоста, и сегодня находятся люди, которые не только отрицают Холокост, но я уже говорил о всплеске антисемитизма в Нью-Йорке и за его пределами. Вам хочу пожелать только крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Текущее значение госдолга приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов. Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет, по его словам, самой сокрушительной за всю историю, а основой ее станет беспрецедентная изоляция. Вашингтон организовал скрытый судоходный маршрут на Ближнем Востоке, по которому на мировой рынок ежесуточно поступает около 10 миллионов баррелей сырья. Американские подразделения успешно координируют морской трафик вдоль побережья Омана, передают портал Axios. За последние недели через этот канал регулярно проходит от 15 до 20 танкеров. Это позволяет поставлять значительные объемы энергоносителей и стабилизировать мировые цены. Решение Трампа сократить совместное военное учение с Южной Кореей подтолкнуло страны Азиатско-Тихоокеанского региона к пересмотру зависимости от Вашингтона, пишет «Политика». Страны региона начали искать альтернативные партнерства и увеличивать военные расходы после того, как Трамп объявил о сокращении учений с Сеулом и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: В
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Во вторник в Америке прошел, по сути, последний большой день праймерис этого цикла. Голосовали Флорида, Вайоминг и Аляска. И главная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Демократы Флориды выбирали, кто пойдет в ноябре на сенатское кресло Марко Рубио. Фаворит был очевиден. Александр Виндман, тот самый подполковник, ключевой свидетель первого импичмента Трампа, человек, чью фамилию в 2019 году знала вся Америка. Выходец из Советского Союза, ребенком вывезенный из Киева. Боевой офицер, любимец кабельных новостей. За ним стояла партийная машина. Его на эту гонку рекрутировал Сенатский комитет демократов. Его поддержали сенаторы. Он собрал 16 миллионов долларов. Против него шла Энджи Никсон, депутат легислатуры штата, профсоюзная организаторша, этим летом вступившая в демократические социалисты Америки. У нее был бюджет меньше миллиона, в 16 раз меньше, чем у соперника. Виндман ее настолько не воспринимал всерьез, что даже не вышел на дебаты, а на выходные перед голосованием назначил себе сбор средств на курортном Нантакете. Итог. Никсон 56%, Виндман 43%. Разгром в 12 пунктов. Трамп в ту же ночь злорадно написал об этом в соцсетях. Аналитики немедленно переписали прогноз по Флориде в пользу республиканцев. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Я приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Ну смотри, Виндман ведь не просто кандидат, это такой символ сопротивления Трампу во Флориде образца 2019 года. Как ты объясняешь такое разгромное поражение?
1: Ну тут есть сразу несколько тем, о которых можно поговорить. Во-первых, это пренебрежение оппонентами. Это должно наказываться. Если ты вообще не приходишь на дебаты, не воспринимаешь оппонентов всерьез, ну окей, есть страна Россия, где это не наказывается, где в свое время это еще Борису Ельцину сошло с рук в 91-м году, и он получил 60 с лишним процентов. Но это скорее аномалия.
0: Ты нормально помнишь, демократ... Дональд Трамп делал то же самое? Дональд Трамп ведь делал то же самое, он не приходил на
1: дебаты. Он все-таки приходил на дебаты, он приходил на финальные дебаты тоже.
0: На праймерис он не приходил.
1: Это во второй раз. Первый раз в 2016 году он вполне приходил и, надо признать, выигрывал эти дебаты. Это порой зависит от того, насколько ты уверен. Но видишь, как бы Трамп оказался лучшим стратегом в данной ситуации, нежели Виндман. Виндман, борец с Трампом. Во-первых, понимаешь, мы не в 2019 году живем, мы в 2026 году живем. Это во-первых. И во-вторых, то, что госпожа Никсон вступила в демократические социалисты, может как раз быть признаком того, что она чувствует, куда дует ветер. Смотри, я люблю повторять фразу по-моему, все-таки Энн Култер это сказала в 2008 году, Энн Култер очень известная ультраконсервативная обозревательница, когда была борьба, президентская гонка между Маккейном, и тогда еще даже не было, по-моему, известно, будет Хиллари или Обама. Она сказала, что центристы не выигрывают. С центром не надо заигрывать в ущерб мобилизации собственной базы. Люди побеждают, будучи либо убежденными либералами, либо убежденными консерваторами. Остальные, можно сказать, нанизываются на этот шомпол уже, добровольно, когда видят, кто выигрывает. И когда говорят о том, что, скажем, усиление демократического социалистического крыла, оно ведет, возможно, к поражению партии, к упущению шанса нанести поражение республиканцам, которые вроде бы сейчас слабы, которых президент Трамп тянет на дно, у которых у самих дела не очень. Это бабушка надвое сказала. Это может быть и так, а может быть наоборот. Если ты проецируешь молодость, имеешь хотя бы какой-то месседж ценностный, да, борьба там, за что борются демократические социалисты, за доступность жилья, за доступность жизни и так далее. Это резонирует, вероятно, больше, тем более во Флориде, с людьми, нежели то, что реноме человека как борца с Трампом. Вот. И когда ты можешь гальванизовать свою базу электоральную, Опять же, остальные избиратели твоей партии, будь то демократы или республиканцы, они валенс на ленс могут как бы прийти к тебе в лагерь под твой шатер, потому что поймут, что ты побеждаешь. Чем похожи, например, Обама и Трамп в этом плане? Один в 2008 году, другой в 2016 победили вопреки, казалось бы, заранее расписанному сценарию. В первом случае считалось, что что гарантированно от демократов победит Хиллари Клинтон. Кстати, сегодня 80-летие ее муженька. Я не могу сказать, что я его большой поклонник. Для меня это не ахти какая дата, но этот человек был президентом Америки в 80-е годы. И, надо признать, он оставил Америку с профицитом бюджета, с кучей нерешенных
0: проблем. Александр был в 92-м избран.
1: Конечно, конечно, извиняюсь. Вот, поэтому надо признавать, что он, скажем так, он не рисковал почти никогда своим рейтингом и теми позитивами, которые при нем были, поэтому я считаю, что он упустил возможность разрешить кучу проблем и внутри страны, и на мировом уровне. Его вялая реакция, его дружба, скажем, с Ельциным, нежелание подталкивать перемены дальнейшие геополитические в бывшем СССР и так далее, там истории с КНДР и прочим. Но да, этот человек проводил в том числе порой реформы вполне в духе республиканцев, например, Workfare to Welfare. Извиняюсь, наоборот, конечно же, Welfare to Workfare. Да, там некоторые реформы на финансовом рынке, в том числе, которые люди винят впоследствии за то, что они создали условия для мелдауна, для великой рецессии и так далее, это было проведено тоже при Клинтоне. Ну, как бы единственная правильная вещь, как мне кажется, в внешней политике, которую он сделал в свое время, это Югославия. Но это, в общем, для как бы можно долго говорить. Я просто вспомнил о том, что сегодня еще и дата его 80-летия, еще сегодня и дата 35-летия ГКЧП. Как-то вот все так очень забавно складывается. Ну вот мы думали в 2008 году, что победит его жена, а выскочка Обама победил, у которого не было никакого серьезного управленческого опыта, не то чтобы у Хиллари его было слишком много. Но Обама победил, и в финале он победил Джона Маккейна, который сам восстал из пепла во время избирательной кампании, и который после победы Обамы на праймерис, после преобращения Обамы в номинанта, выглядел как явный фаворит. Умудренный жизнью, пострадавший за эту страну, бывший в плену за нее, да, проливавший кровь, такой вот elder statesman, да, как бы государственный муж, так сказать, против государственного мальчика, очень левого. И этот мальчик победил. В 2016 году также выскочка Трамп, хоть он и во многом полная противоположность Обаме, он победил в республиканской партии, в которой явным фаворитом был Джеб Буш. И я до сих пор об этом скорблю, потому что я встречался все время, скажем, с старшим сыном Джеба Буша, Джебом-младшим. Я надеялся, может быть, у меня даже какие-то будут связи там в свое время, как-то, знаешь, там подавать, ну, может быть, там стать, ну, например, спичрайтером для будущего президента, да. Вот Дональд Трамп выскочил,

Это будет интересная очень драчка такая. И в ситуации, когда во Флориде, конечно, это реально можно сказать, что не Нью-Йорк, а Флорида во многом родной штат Дональда Трампа, да, там у него очень крепкие позиции. В свое время он выиграл в 2016 году праймерис у того же Рубио, который тогда уже был сенатором во Флориде, он выиграл праймерис во Флориде. Конечно, у него там Мар-а-Лаго, да. Но люди во Флориде, как и по всей стране, во многом разочарованы, во многом обеспокоены тем, что происходит и в стране, и в мире. И обеспокоены вопросом управляемости страны под руководством Трампа. Возможно, кто-то обеспокоен и состоянием самого Трампа. Мы с тобой обсуждали предыдущие раунды голосований, приносили неожиданные победы на местных выборах, например, даже в том демократам, даже в том дистрикте, в том округе, где Трамп живет, где находится его ранчо Мар-а-Лаго. Поэтому я бы не стал говорить о том, что однозначно республиканцы это место сохранят. В ситуации, когда гальванизировать собственный электорат базовый довольно трудно, да он еще и расколот, потому что часть ультра-ультраправых пошли против Трампа, да, они могут не выигрывать выборы, но они могут, например, призвать своих людей не голосовать за ставленников Трампа, за нынешних мейнстримных трамповских республиканцев. Я имею в виду людей типа там Такера Карлсона, Кэндис Оуэнс, Марджери Тейлор Грин и так далее. И в ситуации, когда энтузиазма на правом фланге немного, возможно, всякое. Другая история – это Алекс Виндман как конкретно, скажем, русскоязычный кандидат. Я хочу на этом, если позволишь, особенно остановиться. Кстати, насколько я помню, его брат является конгрессменом из какого-то другого южного штата, по-моему, из Вирджинии, если не ошибаюсь. Но вот интересная вещь. Мы очень странная община. Я, конечно, не бывал ни пуэрториканцам, ни там китайцам, ни еще кем-то. Я не знаю, как это в других общинах в США, но русскоязычные – это такая странная община, в которой в среднем, чуть ли не самый высокий по Америке, скажем, образовательный уровень и так далее. Но в целом, как община, мы никак не можем найти себя и никак не можем объединиться. И поэтому мы очень сильно не дорабатываем, не добираем в том, что касается представительства в таких важных общенациональных сферах, как и политика, и, например, шоу-бизнес и так далее. Вот удивительное дело, русскоязычному человеку, чтобы иметь шанс избраться в Сенат, нужно было выступать не в Нью-Йорке, где львиная доля русскоязычных жителей живет, где, казалось бы, у него были шансы. Ну, понятно, что наша община больше симпатизирует на национальном уровне республиканцам. Тем не менее, логика элементарная подсказывает, что здесь у русскоязычного кандидата было бы больше шансов. Вместо этого Юрий Рашкин вообще совершил подвиг, избравшись посреди Огайо относительно патриархального штата, да, будучи довольно либеральным демократом. И Алекс Виндман должен был выдвигаться во Флориде как, значит, демократ, антитрампист, и полагаться на вот эту, как бы, этот политический лагерь. При этом упустив инициативу, упустив, как-то вот его не особо было слышно в последнее время. Я, по крайней мере, я периодически получал, скажем, имейлы и рассылки от его компании, но редко. То есть он как будто, знаешь, почил на лаврах и проснулся с таким же холодным душем, с каким в свое время проснулась, скажем, Хиллари Клинтон, когда она проиграла Трампу. И вот я хочу заметить, понимаешь, если бы мы, русскоязычные, хотели провести какой-то парад, похожий на, ну, де-факто итальянский парад на День Колумба, или ирландский парад на День Святого Патрика, или парады там израильский, пуэрториканский, корейский, норвежский и так далее, которыми, в частности, такими парадами и фестивалями кишит город Нью-Йорк. Вот такому параду нужен маршал, нужен распорядитель, нужен лидер. Кто у нас в Русской Америке может считаться как бы нашим послом, нашим амбассадором, так сказать, на общеамериканском уровне? Кто является тем русскоязычным американцем, которого ты спросишь, среднестатистического манхэттенца или среднестатистического денверца, и ты спросишь,

0: спросишь, знает ли он выдающихся русских американцев. Они, может быть, назовут Якова Смирнова, который 40 лет назад был любимым комиком Рейгана, но который давно уже, в общем-то, ему вообще уже лет 90, по-моему, да, как бы он вроде иногда еще выступает где-то в Лас-Вегасе, но в Лас-Вегасе выступают те, кто уже не выступает в Лос-Анджелесе. Вот, поэтому дело такое. В широком смысле русскоязычным, как бы русским, можно назвать даже, например, Сильвестра Сталлоне, потому что у него мать одесситка, насколько я помню. В узком, ну, я бы, может быть, вспомнил только певицу Регину Спектор. И то ее знают больше, наверное, в американской среде музыкальной, в частности, такой контркультурной, нежели в русскоязычной. И получается, знаешь, даже я, как бы вот со своими попытками наводить мосты между русской и американской англоязычной культурами, получается, что я мог бы быть таким же соискателем и таким же неудачливым, наверное, соискателем на право считаться, там, стать маршалом русскоязычного парада на Манхэттене или в Бруклине, как Регина Спектор или Алекс Виндман. И последнее, возвращаясь к, собственно, партийному моменту, если позволишь, я просто еще немножко такую проверну минутку наглой самораскрутки. У меня есть большой довольно видеокомментарий, ссылку на который я вывесил у себя на Фейсбуке. Комментарий называется «Недоделки». Я рассуждаю там о том, что мы все ждем от президента Трампа сделок, успехов то там, то сям, то на украинском фронте, то на иранском, то на фронте там тарифов или возрождения промышленности американской и много-много чего еще. И эти сделки никак не наступят. И я буду в нынешнем электоральном цикле, в кавычках, болеть временно за демократов, вовсе не потому, что я хочу, чтобы страна превратилась в царство легалайза и терпимости ко всему и вся, как какая-нибудь, при всем уважении, там, Голландия или Уругвай, а потому что я хочу, чтобы такая временная победа демократов вернула в чувство республиканскую партию. И чтобы мы, может быть, получили все-таки снова возрождение того крыла, который некоторые называют рейганским крылом, там, неоконсервативным и так далее. Тем более, что его представители, скажем, Марко Рубио, там, Никки Хейли, вроде бы несколько поправили свои рейтинги за последнее время. Поэтому, ну, как говорится, не было на той щука в реке, чтобы карась не дремал, да? В данном случае карась, как бы, это республиканцы, а щука – это демократы. И как временная щука даже демократические социалисты годятся.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи. Ты уже упомнил юбилей ГКЧП, 35 лет. Поговорим о нем в постскриптуме в конце информационного блока. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон и Оттава достигли предварительного соглашения о задержке ввода введения новых пошлин. Канада согласилась снизить пошлины на американскую сельхозпродукцию, а Соединенные Штаты вдвое сократить тарифы на канадскую сталь и алюминий. Американский Минфин объявил о двукратном увеличении программы выкупа долгосрочных гособлигаций, чтобы сбить доходность трежерис. Десятилетние упали до 4,65%. На этом фоне азиатский индекс Коспи подскочил на 5,9%, а нефть Брент выросла на 2,2% до $93.61 за баррель. Amazon объявила о планах расширить сервис доставки дронами Prime Air до 500 городов США к концу этого года. Программа охватит десятки миллионов клиентов, обеспечивая доставку за 30 минут.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18 Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
12: RTN. Смотрите лучшее.
14: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
15: Только в нашем эфире.
16: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк. Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Республиканская партия проведет 9 и 10 сентября в Далласе, штат Техас, промежуточный партийный съезд. Организаторы намерены убедить всех вокруг, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить людей в том, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. 15 августа Республиканский национальный комитет RNC запустил лотерею, позволяющую зарегистрироваться для участия в мероприятии. Это первый случай, когда Национальный съезд политической партии расширил доступ для публики с помощью лотерейной системы. Все желающие могут зарегистрироваться для получения билетов на один или два дня. Некоторые получат доступ в VIP-зону, другие на сопутствующие мероприятия, а также возможность посетить встречу с участием президента Дональда Трампа. Победители будут уведомлены 4 сентября и должны будут подтвердить свое участие в течение 24 часов. Ожидается, что съезд привлечет более 20 тысяч человек, включая лидеров, делегатов, спонсоров, волонтеров и представителей СМИ. Он проводится после окончания сезона праймерис и до начала досрочного голосования во многих штатах с целью усиления позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Председатель Национального комитета Джо Грутерс заявил, что съезд продемонстрирует достижения и политику администрации Белого дома и будет способствовать продвижению кандидата от Республиканской партии и мобилизации избирателей. Демократы Флориды выбрали кандидатом в Сенат Энджи Никсон, социалистку, которая обыграла на праймерис экс-сотрудника Совета нацбезопасности Алекса Виндмана. Победа Никсон открывает ей путь к борьбе за место сенатора-республиканки Эшли Муди, которую губернатор Рон де Сантис назначил на освободившееся место после того, как Марко Рубио, занимавший его прежде, стал госсекретарем в администрации Трампа. Предвыборная гонка обнажила противоречия внутри демпартии между стремлением воодушевить либеральный электорат, который ждет бескомпромиссных кандидатов, и опасением оттолкнуть независимых и умеренных избирателей, чья поддержка решает исход выборов в колеблющихся штатах. Результаты должны стать сигналом для истеблишмента, комментируют эксперты. Компания Энджи Никсон доказывает, избиратели откликаются на смелую экономическую программу, отвечающую насущным потребностям. К слову, Никсон, которую поддержали Рашида Тлаипа и Ильхан Омар, недавно вступила в организацию «Демократические социалисты Америки». Она выступает за всеобщее здравоохранение и доступный уход за детьми, а также открыто критикует внешнюю политику. В мае Никсон протестовала против передела избирательных округов. Она кричала в громкоговоритель во время слушаний, за что получила выговор от комитета по этике, но заслужила похвалу со стороны демократических союзников и правозащитников. Оппоненты призывают не обольщаться, ведь, как говорила Маргарет Тэтчер, социализм заканчивается тогда, когда заканчиваются чужие деньги, на которые он существует. И еще во Флориде открыта и губернаторская гонка. Праймерис от Демократической партии во вторник выиграл бывший член Палаты представителей Дэвид Джоли, в прошлом республиканец. Его противником в ноябре от Республиканской партии станет действующий конгрессмен Байрон Даннелс, который после поддержки Трампа победил на предварительных выборах, получив 47,8% голосов, обойдя 11 соперников. Если он одержит победу осенью, то станет первым темнокожим губернатором Флориды. Отметим, что в солнечном штате зарегистрирован как избиратель и сам Трамп. На праймерис он проголосовал по почте, хотя неоднократно выступал против такого способа волеизъявления. Амазон объявила о расширении доставки легких посылок дронами почти на 500 городов до конца года. Клиенты в новых зонах покрытия смогут получать заказы всего за 30 минут. Таким образом, охват сервиса будет увеличен более чем в 6 раз. Дроны начнут летать в том числе в агломерациях Чикаго, Атланты, Кливленда и Бойсе. Аппараты будут работать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов. Доставка обойдется клиентам по-разному, в зависимости от статуса аккаунта и суммы заказа. Для подписчиков Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от $50, доставка дроном будет бесплатной. За более мелкие заказы придется заплатить $2.99. Пользователям без подписки Prime доставка обойдется в $4.99. Amazon уже получила сертификацию Федерального управления гражданской авиации и разрешение выполнять полеты дронов вне зоны прямой видимости пилотов. Компания Mattel выпустила новую модель Барби в образе Мэрилин Монро. Куклы уже в продаже. Наряд воспроизводит один из культовых образов в мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок». В ярко-розовом платье с огромным бантом и оперных перчатках актриса исполняла песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» в одной из сцен. Mattel выпускает Барби в образе знаменитой блондинки с 90-х годов. В 97-м компания выпустила три модели в розовом и красном платьях, а также в белом из «Зуда» 7-го года. В 2002-м Mattel создала еще одну куклу, повторяющую наряд, в котором актриса исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» на празднование дня рождения Джона Кеннеди. В начале лета поклонники Мэрилин Монро масштабно отметили столетие со дня рождения звезды, массово перевоплотившись в ее образ у 8-метровой статуи в Палм-Спрингс, Калифорнии. Участие в акции приняли более 1000 человек. Организаторы уже направили заявку на регистрацию нового рекорда в Книгу рекордов Гиннесса.

0: барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Пирт скончался в возрасте 77 лет. Мы с бас-гитаристом Фрэнсисом Эллодом потеряли отличного друга и соавтора Амир, одного из самых новаторских ударников, а также истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы Зизи оставались на вершине, написал в Фейсбуке основатель группы Билли Гиббонс. С участием барабанщика были записаны такие хиты, как «La Grange» и «Touche». Коллектив был основан в 1969 году, состав во многом оставался неизменным. Билли Гиббонс – гитара и вокал, Дасти Хилл – бас-гитара и вокал и Фрэнк Бирд. В 1921 году Хилл умер, и место басиста занял Элвуд Фрэнсис.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Ровно 35 лет назад, утром 19 августа 1991 года, советские люди включили телевизор и увидели «Лебединое озеро». Президент СССР был заблокирован на даче в Форосе. В Москву входили танки, а власть объявила о себе аббревиатурой, которую страна выучила за одно утро – ГКЧП. Через три дня все закончилось, путчисты сдались, Горбачев вернулся, а Советский Союз, который они хотели спасти, перестал существовать 4 месяца спустя. Сегодня в России эту дату официально не отмечают вовсе, ни мероприятий, ни церемоний, зато спорят о ней так, будто это было вчера. 19 августа в России больше не государственная дата, никаких официальных мероприятий. Почему, Алекс, ты считаешь, нынешняя власть предпочитает не замечать эту годовщину?
2: Потому что Путин, глава нынешней власти в России уже на протяжении 27 лет, говорит, что то, чем это все кончилось, распад Советского Союза, это величайшая геополитическая катастрофа. Поэтому, естественно, эти события – это неудачная, вялая, слабая попытка переворота. Как сказал в те времена Хазанов, что политику не делают трясущимися грязными руками, я бы сказал так, что трясущимися нет. Грязными вполне. Но если ты хочешь делать большую политику, то как бы, ты должен быть как Раскольников, быть готов пользоваться топором. Иначе ты тварь дрожащая. Как Геннадий Янаев, тогдашний вице-президент, который, собственно говоря, объявлял себя президентом. Вот. Поэтому как бы, нынешняя российская власть для нее – это крах, для нее это напоминание, это дата напоминания вот, о крахе того государства, которое она, по сути, в несколько таком подрихтованном, улучшенном, прикормленном капиталистической экономикой виде, но она пытается возродить тот режим. Знаешь, вот у меня 19 августа 91 года так сложилось, что у меня в этот день очень разболелся зуб, и для меня как бы моя боль слилась с общенациональной, общенародной, общесоюзной болью. И интересный момент, что я пришел тогда в поликлинику, и мне этот зуб как бы недоудалили. Он разломался, типа, и он продолжал там еще в течение нескольких недель болеть. Мне пришлось повторно идти в поликлинику. И мне кажется, что вот последующие 35 лет в бывшем Советском Союзе – это как аналог моей вот этой ситуации, когда сломанный больной зуб недоудалит. Вот Путин считает, что его вообще не надо было удалять, что все было прекрасно, а я считаю, что Советский Союз недораспался. Вот редко я в чем соглашаюсь с Константином Боровым, но его фраза, что Советский Союз заменили на СНГ, которая является таким гаремом, в котором Россия как султан, а остальные республики наложницы, это очень точное определение, потому что в Советском Союзе по сравнению с СНГ было одно преимущество. Там как бы республики были равны, и там центр специально заботился, чтобы республики, особенно самые окраинные, какой-нибудь там Таджикистан, Молдову, Азербайджан, к себе привязывать, вкладываясь в них. В России мы знаем, современно и в СНГ, в Евразес, совершенно другая история. Там Россия всеми силами пытается удержать контроль над этими республиками, при этом затягивая в себя выходцев из этих стран, при этом обрекая их на такое вот второсортное существование, обливая их грязью. как нацменов, да, там, и потом происходят вещи типа теракта на несостоявшемся концерте группы «Пикник» 2 года назад. И, то есть как бы таджики виноваты в теракте, но они виноваты еще и в том, что они хотят отделиться от российского влияния, да, как бы, и поэтому, скажем, Таджикистан с 92-го года напрямую оккупирован российскими войсками. Вот возвращаясь к теме еще и 80-летия Клинтона, то, что он сквозь пальцы смотрел на то, что Россия уже теперь вроде дружественная Западу, демократическая, творит такие безобразия, как оккупация целой страны, это очень многое для меня про него говорит.
1: Смотри, интересная статистика, Алекс. Современная статистика. Лишь 7% россиян называют август 91-го победой демократии. И почти половина называют просто борьбой за власть наверху. Как ты считаешь, когда и почему произошла эта переоценка в массовом сознании людей?
2: На самом деле довольно рано, уже через 2-3 года после тех событий, потому что Ельцин, который обещал плюрализм, обещал парламентаризм, сам возглавлял Российский Верховный Совет, затем этот же Совет разогнал, расстрелял, да, спровоцировал сперва как бы сам Совет и его сторонников на насилие в Останкинской башне, но опять же, потому что им не давали эфира законному органу власти. И люди в России очень быстро прониклись как бы пониманием, что их ведут куда-то не в Европу, условно говоря, и не в Америку, а куда-то каким-то другим путем, где все продается, все покупается, каким-то таким вот суверенным как бы капитализмом и суверенной как бы демократией. Люди увидели, что можно разогнать один парламент, вместо него организовать другой беззубый, в котором самая крупная оппозиционная партия не может ничего сделать. Когда коммунисты, скажем, имели там процентов под 40 мест, все равно ничего не может ни войну в Чечне остановить, ни импичмент президенту вынести, что президент может переизбраться, явно фальсифицировав выборы, как в 96-м году. Поэтому это случилось и далеко не вчера. И во многом Путин и его режим пользуются этим, что люди в России не верят в демократию, они не верят, что в 91-м году действительно победила демократия и свобода. У замечательной российской такой полуподпольной рок-группы «Неформальное объединение молодежи» есть песня о русской истории, где вот есть слова «В окно однажды постучит свобода, на танк залезет пьяный президент, потом, значит, тра-ля-ля-ля, и то окно захлопнется в момент». Вот это окно захлопнулось, может, не в момент, но оно захлопнулось еще в середине 90-х. Все остальное, это вот есть люди, которые уверены, что надо было, скажем, разгонять Верховный Совет. Есть люди, которые считают, что даже Путин изначально был хороший. Я считаю, что все нарушилось, все пошло не так еще в 92-93 годах. И память, в том числе тех только трех, но героических ребят, которые погибли в 91-м году, она практически забыта, да, ну, я помню их фамилии, Комарь, Кричевский, по-моему, так, и третьего не помню сейчас. Я помню, что двое ребят были русские, третий вроде бы еврейский паренек. Но вот тогда демократии удалось отстоять ценой трех жизней, а спустя 2 года полилась кровь, счет пошел на сотни, на тысячи. Сегодня на десятки тысяч это укается украинскими событиями, украинской войной. И вот, к сожалению, ну, видишь, вот эти кадры, когда гражданские люди нападают на солдат. Во-первых, есть такой принцип, что у власти должна быть монополия на власть, на насилие. Иначе это не власть. Тогдашняя власть была настолько слабой и беспомощной, что вот она подставила солдат, молодых ребят, призывников, под народный гнев, да, как бы, и толком не дала им поддержки. Я не считаю, что военный переворот, скажем, это всегда плохо. Я, забегая, может быть, вперед, может, когда-то мы обсудим эту тему, я думаю, например, что Израиль современно идет к ситуации, когда военный переворот был бы не самым худшим событием. Но такие вещи надо по-настоящему просчитывать. Тут нету права на провал нету права на слабость. И когда переворот делается слабо и с непонятными какими-то целями, да, и президент тогдашний, против которого был переворот, тоже слабак оказался. Но в результате приходят сильные, которые начинают воевать то в Чечне, то в Грузии, то в Украине. И люди в России чувствуют, что никакой демократии давно уже не пахнет, поэтому для них это событие не победа демократии, а для многих борьба за власть, а для многих, наоборот, крушение великой державы, в которой они выросли, или о которой они знают только по рассказам бабушек.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Фармацевтические гиганты Merck и Moderna объявили о позитивных результатах третьей фазы испытаний мРНК-вакцины от меланомы. Совместное применение с препаратом Keytruda существенно снизило риск рецидива у пациентов. Акции компании выросли на 12 и 177% соответственно. Бывший главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи признал себя виновным по делу о сговоре, связанному с грантами Нью-Йоркской некоммерческой организации на исследование коронавирусов в лаборатории Ухани. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Командование армии обороны Израиля распорядилось начать уголовное расследование гибели в Газе 6-летней Хинт Раджаб и ее семьи. Смерть девочки вызвала международное осуждение после того, как запись разговора ребенка с сотрудниками скорой помощи разошлась по всему миру. Это первое открытое признание со стороны Цахал, что военные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Хинт Раджаб и ее семья. Майами зафиксировал абсолютный температурный рекорд в 100 градусов по Фаренгейту – 37,7 Цельсия. Одновременно с этим уровень воды в двух крупнейших водохранилищах бассейна реки Колорадо опустился до исторического минимума из-за засухи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
17: тараканы. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио. Радио.
19: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
20: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у нас идет развитие этой ситуации с Южной Кореей. И я тут скажу следующее, что вот действия Трампа, те, что вот абсолютно не впопад, даже если к тому есть какие-то косвенные причины, вот уже начинают и раздражать, и надоедать, и просто поражать своей тупостью. И это не истерика, а вполне закономерный анализ и факт. Его очередная любовь, в кавычках, Северной Кореи, кажется мне приступом старческого маразма. Нашего 80 лет пересидента, а не чем-то умным, продуманным, дальновидным. У нас могут быть и сейчас, и будут в будущем какие-то разногласия с Южной Кореей. Но это есть нормально, так и должно быть. Понижая степень нашей готовности к войне, якобы потому что опять кто-то нам не заплатил, есть глупость и дикость со стороны Трампа. Тем более, что как раз Южная Корея за все платит. Если надо платить больше, что вполне возможно, то нужны тихие и спокойные переговоры, без местечкового наезда с гвалтом, как устраивает наш главнокомандующий. Я уверен, корейцы заплатили бы, если бы мы так ставили вопрос. В Северной Корее даже в тихом состоянии есть враг США. Если они строят глазки Трампа, величают его хоть даже богом, это не означает абсолютно ничего в реальной расстановке сил. Ничего. Мы можем дать им гарантии, что если они сами не начнут, то мы тоже не начнем, но это не устроит ни у кого, никого у них там, и не продолжит кошмарить всех вокруг. Должна ли была Южная Корея помогать нам в Иране, там, где Трамп облажался по полной программе, абсолютно не знает, а что делать дальше, даже после выборов? Нет, не должна была. Я вам объясню почему. Потому что помогают и влезают с тобой в дело там, где совершенно четко видно лидерство, где видны серьезные расчеты, где видны серьезные военные планы, а не тот бардак, что устроил Трамп с его громогласными устрашениями, на которые все давно забили. Ну пусть еще поговорит, жалко ли что ли. Вот как-то видится со стороны. А Трамп, он явно не врубается в простейшее. Что если или корейцы на юге, или японцы, либо Тайвань, либо кто-то другой усомнится в нашем полном серьезе, в нашей готовности вести войну и помогать им, они создадут свое ядерное оружие, послав нас подальше. Вместе со всей нашей помощью такого рода. И это вызовет целый ряд событий и резкое удорожание нашего существования. Так мы будем вынуждены отвечать на ответ Китая, который ответит всем им. Мы превысили буквально позавчера 40 триллионов долга. 40 триллионов, господа. И продолжаем, и продолжим с успехом его дальше набирать. Мы набираем примерно 3,5 триллиона в год. Поэтому нам не нужно ввязываться в очередную гонку вооружений там, где не надо. К сожалению, полно мест там, где это да, надо. И от того, что Япония станет слишком самостоятельной или вернется к духу милитаризма из-за глупого поведения Трампа, не есть даже в отдалении «хорошо» в кавычках для нас. Кстати, военные Трампа особо не послушали, и учение продолжено, просто на более низкой степени готовности. Корейцы и японцы пока, к счастью, умнее Трампа. И махнули на этого старика рукой, типа пусть говорит себе. Они как раз, как и Израиль, живут на передовой, в отличие от нас здесь. А потом размышляют, они умные с расчетом, так как у них заботы, а у нас забавы. И вообще, да простите меня, но Трамп надоел. И думаю, со мной многие будут солидарны. Я голосовать в ноябре не иду, так как не за кого голосовать. Но те, кто посередине, там, где есть за кого голосовать, независимые, все это видят, и Трампа заслуженно за все эти мышегасы пошлют подальше. Да, проголосовав за демократов, или еще лучше, сидя дома, не голосуя ни за кого. Нужен не просто решительный, но и умный президент в Америке. Ну где такого взять, ума не приложу. Ах да, а Северная Корея, ну она сегодня нашему чересчур умному ответила тем, что запустила 10 ракет, тестируя их полет и точность. Какой невероятный почет, уважение, показатель дружелюбности нашему президенту. Это вот примерно то, что у нас имеет место с Кореей. Я даже не буду вдаваться в технические детали и так далее, потому что ходит очень много различных каких-то там слухов и типа объяснения, почему Трамп так действует, что типа вот руководство Южной Кореи само по себе левое. Знаете, мне эти объяснения напоминают, знаете, это адвокатура Трампа, она всегда действует одинаково. Понимаете, они пытаются найти объяснение в его совершенно необъяснимых действиях. Что они делают? Они пытаются сказать, что ну а что вы хотите? Вот другая страна еще хуже. Нет, там ситуация такая, что Южная Корея категорически не хочет этой войны с Северной Кореей, поэтому они делают различные там реверансы в пользу Северной Кореи. Южане не хотят этого, потому что они понимают, что их превратят
пепелище в течение 2 часов. Они победят в конечном счете, но им это пепелище не нужно. Они ждут, когда это само по себе как-то разрулится. Понимаете, поэтому они делают реверанс, они им посылают какую-то помощь, они им что-то там дают, какое-то зерно, периодически там что-то, какие-то деньги передают и так далее и тому подобное. Они снижают этот уровень напряженности таким образом. Я понимаю, почему они это делают. Они не хотят воевать, их заставить к этому невозможно. Они процветающая страна, в смысле, понимаете, экономики. Зачем им нужно самих себя приводить в полную разруху? Зачем? Ради какой-то Северной Кореи, которая никому 1000 лет не сдалась. Вы понимаете? С другой стороны, поэтому вот это объяснение, что там типа какое-то левое правительство, которое ненавидит Трампа, вы меня извините, это для дурачков. Это объяснение для дурачков, которые пытаются выградить Трампа в любой самой полнейшей глупости, которую он в последнее время просто делает просто подряд. Просто подряд. Внешняя политика наша при Трампе пришла в какое-то, ну вот, за 26-й год в какое-то вот, ну, состояние нестояния, я считаю. Голосовать абсолютно не за кого, я вам скажу честно. Почему? Потому что, ну, то есть республиканцы, импотенты, демократы, мерзавцы. Ну вот, хороший выбор. Понимаете, за кого голосовать? Ну, конечно, лучше голосовать за республиканцев, но вот то, что сейчас Трамп делает, это прекрасная пища для размышлений для всех тех, кто его не любит. Прекрасная. И триллион, 40 триллионов долга, и долг растет вообще, как будто, понимаете, на дрожжах. И с Ираном полная, как говорится, и в Газе мы ничего не добились, и в Украине мы ничего не добились, и с Китаем мы ничего не добились. То есть идут про планомерные какие-то действия по улучшению нашей ситуации. Здесь надо дать Трампу, как говорится, ну, сказать, что он прав. Но это, во-первых, идет очень не по плану. Это идет очень какими-то, вы знаете, такими скачками. Без какого-то серьезного, ни идеологического, ни какого-то планомерного развития. Понимаете, у нас его нет. Вот у нас время, понимаете, вот как, понимаете, ему там утром что-то на толчке приспичит, он там что-то напишет и все. Почему Трамп обижен? Ну, слушайте, ребята, он обижен, он должен быть обижен прежде всего сам на себя. Никто ему помогать в Иране не обязался и так далее. Он, во-первых, об этом никого не просил. Он не проводил никакой подготовки для войны с Ираном. Никакой. Он только согнал туда 50 тысяч человек и думал, что 50 тысячами солдат он типа там возьмет весь Иран. Ну, извините, это безграмотность, дилетантство полнейшее. Значит, он не слушал никого, или никто ему не говорил, или он не хотел слушать, я не знаю, что. Ну, для чего какой-нибудь Южной Корее влезать в столь провальный раунд для себя, чтобы показать свою собственную неполноценность или некомпетентность рядом с Северной Кореей, так это укрепит Северную Корею, поэтому правильно, что они никуда не влезли? Если бы это была выигрышная война, если бы Трамп ее навел бы совершенно по-другому, был бы план А, окей, не получилось, откатываемся на план Б. План Б не получилось, откатываемся на план С там какой-нибудь. И так далее, и тому подобное. Но этого же ничего нету. У нас он сейчас объявляет, что, понимаете, что вот он наложил на них какие-то жуткие там, я не знаю, экономические давления, что они типа сложатся, это, и что я им предлагал дил. Бог, да пошел ты подальше со своим дилом. Неужели вы не понимаете все еще, что вот этот дил с такими людьми, это абсолютно полный нонсенс. Полнейший. Они его не воспринимают больше всерьез, потому что он так много говорит о том, что он сделает что-то страшное, а потом этого не делает. Что они вообще перестали. Ну да, там, понимаете, старик 80 лет, понимаете, у него уже там, как говорится, ум за разум зашел. Вот что они думают, и уже думают все остальные тоже. Он же показывает у него некомпетентность в военных делах и России, и Китая и так далее. Они все прекрасно поняли, в чем наша слабость. Наша слабость, во-первых, недостаток оружия. У нас недостаточно для интенсивной войны, я не говорю для ленивой войны, типа а-ля Афганистан, где там пушка один раз там в год стреляла. Там или два раза. Нет, для интенсивной войны, вот то, что, например, идет в Украине, понимаете, там вот для такой войны у нас запасов нет. Нет. Что бы мы тут ни говорили, как бы, понимаете, не важно раздували щеки. Это раз. Вторая проблема заключается в том, что американские, понимаете, Америка это же демократия, понимаете, мы никак не можем принять более большой военный бюджет, мы не можем дать какой-то приказ военным компаниям
Приказ, ты имеешь в виду деньги, чтобы они начали что-то больше выпускать. То есть, понимаете, нету перехода экономики на военные рельсы никакого, даже не частичного. В России это есть, в Китае это никуда не делось, а у нас этого нет. И третье, понимаете, наша вот эта ментальность, понимаете, это пришел, бросил пару бомб, все испугались, разбежались, мы победили. Господа, ну, знаете, а если не победили? А если вот вы бросаете эти бомбы, бросаете и бросаете и бросаете, там каждый раз приходит новый человек и говорит, а дулю тебе, ты победил, мафик. Плевал я на тебя. Я умру быстрее, но ты не победил. И что тогда? И вот тогда Трамп складывается тут же, вы понимаете, закрыв морду тряпочкой. Все. Он ехал громогласно что-то там с Китаем что-то делать, и Китай ему, понимаете, развернул и так далее. Ну, то есть, мы тебя приняли, красную дорожку расстелили, все, хватит тебе. Он что-то там с Путиным пытался шуры-муры развести, тоже ничего не получилось. Потому что Путину, ну, понимаете, Путин, ну, в тот момент, когда он встречался с ним, он был на высоте, у него шло наступление, он себе не думал. Сейчас у него немножко хуже ситуация, но тоже я думаю, что никакие переговоры сейчас не помогут. С Китаем мы уже говорили, понимаете, они нас держат по целому ряду показателей очень серьезно в руках, понимаете, потому что у нас нету поставок. У нас нету ни запчастей, ни каких-то минералов без Китая. Почему? Потому что мы сами добровольно все сдали туда. Но и даже если Трамп пытается это активизировать, у нас я не вижу срочности в этой активизации. Понимаете, мы можем ругать Южную Корею, то, что она не пришла помогать нам в Иран, но давайте начнем ругать наши собственные компании вначале, потому что я не вижу, чтобы эти компании... Вот, или наши вообще даже законодатели себя вели, как будто, понимаете, они понимают срочность вот этих необходимых мер. Они продолжают там что-то выяснять, понимаете, кто-то с кем-то спит, там, понимаете, идет выяснение, а с кем ты спал, а вот кого ты там нагнул, а понимаете, у нас, ну, я говорю, новости полны, понимаете, там, я не знаю, Халли Берри вышла в новом черном купальнике. Несмотря на там свои 60 лет, понимаете, вот это вот новости, которые захлестывают наши новости. Кто с кем переспал, кто умер, кто напился, кто отравился и так далее. Я не вижу, понимаете, вот этого какого-то серьезного, вот, ну вот, знаете, каких-то вот действительно серьезных новостей в новостях. Значит, никого это не волнует. Получается, понимаете, мы здесь, понимаете, на радио кричим об этом, это вот все до одного места. Есть, конечно, совершенно четкие какие-то дальнейшие шаги. То есть у нас образовывается явный какой-то, ну вот, то, что они говорят, договор Пак Силика, это вот типа весь западный мир, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию, Индия к нему примкнула и так далее. Это вот против засилья Китая, особенно с минералами и так далее. Китай делает свою ставку на страны бедные, глобального юга, которые, значит, где-то в Африке добывают для них, там, я не знаю, минералы и так далее и тому подобное. Ну и вот сейчас вот у нас вот идет, конечно, поворот Южной Америки, вот кроме Бразилии и Чили пока. Идет поворот в сторону вот этого пакта, в сторону Соединенных Штатов. Вот еще у нас в Европе состояние. Ну, вроде, сегодня неплохие новости пришли из Германии, у них там начал экспорт расти. Ну, слава богу. Я рад за немцев, я рад, что это у них происходит, они, ей-богу, заслужили. Если они начали исправлять эту ситуацию, ну, окей, понимаете, насколько это долго, насколько это будет успешно, мы не знаем. Ну так, в принципе, вот смотрите, какие у нас основные проблемы. У нас, первым делом, у нас распад семьи. Практически каждая патология из этого списка имеет свои корни. Но вот уровень браков находится на исторически низком уровне. Рождаемость упала значительно ниже уровня воспроизводства населения, продолжает падать. Примерно каждый четвертый американский ребенок живет без отца в семье, и данные о последствиях отсутствия это бедность, тюремное заключение, наркомания, насилие, неуспеваемость в учебе являются практически неопровержимыми, поскольку это вообще возможно в социальных науках, именно потому что так редко обсуждают. Семья это... Первое правительство, первая церковь, первая экономика, первая школа.
Ни один институт, расположенный ниже по течению, не может компенсировать ее недостатки. Хотя мы потратили триллионы на попытки. Это не произошло само по себе. Политика наказывала брак. Культура высмеивала его, а экономика, построена против создания домохозяйств, завершила начатое. Восстание американской семьи – это не один из пунктов национального списка дел. Это необходимые условия для того, чтобы все остальные пункты списка имели значение. Демография, правильно? Правильно? Знаете, эти феминистки сумасшедшие довели дело до того, что, понимаете, слушайте, кто хочет в наше время выходить замуж? Ну, никто почти.

о неопубликованных материалах для подготовки учителей, концепциях разнообразия, равенства, инклюзивности в учебных программах. Вот этот DEI, который рассматривает активизм как цель образования, а не как его возможный побочный продукт. Результаты тестов по чтению и математике продолжают падать, в то время как численность административного персонала стремительно растет. Родители во время локдауна выяснили, чему именно учат, а последующий за этим бум домашнего обучения классического образования не было мимолетной моды, это был приговор. Но десятки миллионов людей остаются в системе детей. И нация, которая позволяет своим противникам катехизировать своих детей, не должна удивляться тому, что эти дети вырастут, веря вот в эту вот левую ересь, вот в то, что мы говорим. Дальше. Зависимость от враждебных цепочек поставок. Вот это то, что вот как раз с Китаем. В настоящее время Соединенные Штаты не могут производить в больших масштабах и на своей территории многие необходимые им товары. Практически все. Подавляющее большинство активных фармацевтических ингредиентов поступает из Китая и Индии. Передовые полупроводники поставляются через один остров, который Пекин открыто намерен поглотить. Это Тайвань. Переработка редкоземельных элементов, удобрения, компоненты трансформаторов для электросетей, список критически важных зависимостей выглядит как список заложников. Усилия по возвращению производства в страну уже начались. Это заслуживает похвалы, но строительство завода занимает годы, а создание фармацевтической цепочки поставки еще больше. До сих пор каждое внешнеполитическое решение принимается под давлением, и каждый Вашингтон не знает, чьи руки находятся под угрозой. Нормализация мягких преследований. Никого не скармливают львам, и нам следует быть осторожным в своих высказываниях. На более тихий механизм был собран и испытан. Лишение банковских услуг, непопулярных министерств и предприятий, профессиональные лицензионные комиссии превращены в оружие против верующих, которые, оказывается, подтвердит ортодоксальные сексуальные взгляды текущего момента. Агентство по опеке и усыновлению вынуждено прекратить свою деятельность. Родители привлекаются к ответственности за возражения на заседаниях школьных советов. Каждый случай сопровождается правдоподобными бюрократическими обоснованиями. Именно это делает схему эффективной. Она отрицаема на каждом отдельном этапе, но в совокупности очевидно. Урок, преподаваемый ортодоксальным христианам, патриотически настроенным консерватором, прост. Вы можете верить во что угодно, пока это никого не покидает и никому не мешает. Это не свобода, это временное разрешение. Федеральное узурпирование власти штатов и местных органов власти. Отцы-основатели основали систему, в которой федеральное правительство занимается кратким перечисленным списком обязанностей, а все остальное находилось ближе к народу, на уровне штатов. Эта архитектура перевернута с ног на голову. Федеральное агентство регулирует воду на вашем заднем дворе, учебную программу в вашем школьном округе и бытовую технику на вашей кухне. В то время как федеральные средства, выделяемые с определенными условиями, превращают губернаторов и мэров во франчайзи Вашингтона. Принцип субсидиарности, ну то есть, когда вы субсидируете все, старый глубоко библейский принцип, согласно которому проблемы должны решаться наименьшим компетентным органом, был отброшен. В результате мы оказались в стране, где президентские выборы кажутся апокалиптическими, потому что мы позволили одной должности иметь гораздо больше значения, чем она когда-либо была задумана. Размывание границ суверенитета. Кризис на границе обычно обсуждается в цифрах. Столкновение, побеги, изъятие фентанила, эти цифры имеют значение. Но за ними скрывается более фундаментальный вопрос, на который наш правящий класс отказывается отвечать напрямую. Имеют ли нации право оставаться нациями? Страна, которая не может решать, кто въезжает на ее территорию, не является страной в каком-то либо значимом смысле. Это территория с удобствами. При нынешней администрации контроль за соблюдение границ значительно улучшился. Это следует признать. Но более глубокая рана носит идеологический характер. Целое поколение лидеров политики, СМИ и даже церкви учили, что границы морально позорны. Поэтому эта идея не будет побеждена, не просто переголосована, а побеждена. Любое улучшение в сфере контроля находится всего в одном шаге от отмены на выборах. То есть, понимаете, наши любые вот эти все действия по поводу иммиграции отменяются за один день, потому что это все указано. Это указы, это не законы. Это Трамп пришел, написал указ. Вот я считаю так, окей. Вот 4 года может с этим развлекаться. Через 4 года мы это все отменим. Понимаете? Вот эти все вот так далее. И у нас тут у меня еще тут длинный список.

0: плохо что-то дали. Мы продолжим, у нас сейчас будет перерыв, мы продолжим с этим. Вот это все надо начать исправлять. У нас вот, я не вижу, кто это будет делать. Я не вижу, кто это будет делать. Трамп хорошо начинал, он говорил правильные вещи, он шел в правильном направлении. Вот тут все это, как говорится, мы отмечаем. Но это требует не просто вот начать это действие, это требует, самое главное, его активно продолжать. А вот этого нет. Вот этого нет. Как будто вот мы начали и забыли. Далее, извините, выстрел, старт, понимаете, а дальше куда кто бежит, это уже не важно. Это так не работает. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп пригрозил ввести колоссальные экономические последствия для всех стран, продолжающих торговые отношения с Тегераном. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские угрозы – это попытка отвлечь внимание от собственного государственного долга, который превысил рекордные 40 триллионов долларов. Объединенные Арабские Эмираты объявили о полном запрете на финансовые и торговые операции с Ираном. Решение было принято сразу после телефонных переговоров между Трампом и лидером Объединенных Арабских Эмиратов, а также на фоне предупреждений Минобороны Эмиратов о вероятной ракетной угрозе со стороны Тегерана. Северная Корея произвела масштабный пуск 10 баллистических ракет. Пуски зафиксированы в ВВС Южной Кореи и Японии на следующий день после того, как Трамп распорядился уменьшить масштаб совместных военных учений США и Сеула. В Техасе впервые за 60 лет среди скота обнаружен мясной червь. Из-за карантинных мер 44 штата ограничили ввоз домашних животных из региона. Приюты Хьюстона и других городов оказались переполнены из-за невозможности отправки животных в другие штаты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио».
8: Thank you.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вам, как говорится, назову дальше вот эти все эти пункты, которые мы здесь обсуждаем. Я вам как бы самое главное сказал. Вот теперь, да, историческая амнезия, искусственно созданная ненависть к себе, кризис одиночества и смысла жизни, количество антидепрессантов на рынке, распространение оккультизма в обществе, внешние связи, усталость от империи, смерть общей истины, искушение трансгуманизма, цифровые валюты центральных банков, угроза программируемых денег, война против детской невинности, детское жертвоприношение под другим названием, однопартийная управляемая оппозиция, гибель среднего класса, финал государственного долга фиатных денег, честность выборов, институционное недоверие, вытеснение искусственного интеллекта и грядущая расплата на рынке труда, отлучение Америки от церкви, угол обмана НЛО. То есть, ну, понимаете, каждый, можно, конечно, говорить по-разному, что здесь очень важно, что нет. Я считаю, наши основные проблемы, которые вот мы, с которыми мы имеем дело, это прежде всего, у нас нету абсолютно никаких действий по стабилизации наших финансов, потому что вот то, что у нас 40 триллионов долларов достиг долг, это, конечно, веха. 50 триллионов это будет основная веха, но 40 это уже достаточно. У нас нету никаких действий, которые, понимаете, должны каким-то образом по этому поводу что-то сработать, что-то, чтобы вот это все исправить. У нас нет никаких действий на эту тему. Это раз. Второе, это то, что мы действительно очень зависимы от целого ряда стран. Мы, это Байден собирался сделать, он собирался сделать какой-то список, который они собирались возглавить, too important not to have, то есть какие-то важные отрасли, изделия, которые нужны, чтобы оставались в Америке, в том числе, понимаете, какие-то резиновые, понимаете, изделия для того, чтобы вокруг головы были, вот они были. У нас даже до такого глупости дошло, что на резиночки мы не выпускаем. То есть речь не идет о кофемолках, речь не идет о маечках, каких-то тапках и так далее. Но гвозди мы должны делать сами, потому что гвозди нужны. Понимаете, получается, что даже гвоздь — это стратегический товар. Или мы должны, или, если мы не можем это все делать сами по причине того, что у нас вечное состояние нестояния из-за цен, из-за так далее, окей, давайте требовать диверсификации поставок. Пусть поставки будут там, я не знаю, из Венесуэлы, или из Колумбии, или из Польши, или откуда-то, что у нас идут гвозди оттуда, не только из Китая, а оттуда тоже. Давайте требовать этого, давайте принимать какие-то законы, которые убьют вот эту монополию, которые наши американские компании фактически создали таким образом. Понимаете, мы сами себя загнали в эту ловушку. Что еще у нас горит и пахнет? У нас горит, конечно, реформа образования. У нас горит реформа иммиграции. Понимаете, причем там должно быть много пунктов. У нас горят какие-то совершенно четкие... Что мы хотим делать по поводу, ну, скажем, по поводу нашего, значит, проблемы с нашим вот Social Security фондом, с Medicare. Мы должны решиться на какие-то действия. Мы ничего не делаем, понимаете? Мы вот так вот сидим и ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем. Мы ждем, когда оно начнет рушиться, понимаете, и так далее. Или, понимаете, вот я, например, сказал, что, ребят, вы не можете ничего делать с вот этими исламскими террористами, пока вы ислам в его сегодняшней форме не объявите, уйдете от религии, потому что у нас есть свобода религии, свобода веры. Если ислам – это вера, то, ребят, вы тогда абсолютно, понимаете, без какого-либо оружия воевать с этим. А ислам на самом деле – это технология подчинения. Вот в его сегодняшней форме. Это технология подчинения. И пока не произойдет реформа ислама, это так и будет. А реформы ислама проводить они, конечно же, не хотят. Никто не хочет. Ну, так, слушайте. Опять-таки, мы что-то делаем по этому поводу? Нет. Разговоров много, никаких действий нет. Я прекрасно понимаю, что, конечно, поправка, политическая поправка в стране для Конституции на сегодняшний день абсолютно невозможна. Должен быть хотя бы мувмент, должен быть. Вы поймите, как только мы объявим, допустим, вот такие планы, что мы хотели бы, чтобы, допустим, ислам как религию внесли в список запрещенных идеологий, человеконенавистнических и так далее. Понимаете, поверьте мне, все республиканцы разбегутся от страха. Не то, что демократы, даже республиканцы разбегутся от страха. У них ни у кого нету для этого яиц, чтобы сказать очевидное. Вы не верите мне? Окей, возьмите перевод каких-то глав Корана или его самых главных священных книг каких-то. Возьмите, прочтите их. Не надо верить мне на слово. И скажете мне потом, это мирная религия или нет. А потом что вы хотите, понимаете, требуете? Ну вот у вас идет человек, который говорит, понимаете, что это религия мира. Вы даже возражать не можете. Вы сами себя загнали в эту ловушку. Потому что это написано в Конституции. А если в Конституции это написано, то мы это обязаны выполнять. Поэтому вот у нас получается, они, понимаете, ходят на улице, кричат «Фри Палестин», ну и так далее и тому подобное. А если все это объявить, фактически человеконенавистнической теорией какой-то, подготовкой к терроризму или поддержкой терроризма, то тогда вы можете, понимаете, начать, понимаете, им нескольких посадить, а остальным, понимаете, как говорится, провести насильное оккультуривание. Мы даже с университетами добиться этого не можем. 718-303-90-90. Это наш телефон. Здесь, понимаете, я вам скажу такую вещь. Здесь не надо искать, кто виноват. Конечно, очень большую часть вот в эту уход от борьбы с исламизмом внес Обама. Потому что Обама категорически не хотел признать, что эта война вообще существует. Он сам вырос в исламской семье, вышел из исламских каких-то корней и так далее, там, я не знаю, там, христианин или нет, это меня не волнует. То есть, судя по всем каким-то показателям, он, типа, ходит в какую-то христианскую там церковь и так далее. Но дело в том, что он ментально, фактически поддерживает вот этот вот, понимаете, войну с Соединенными Штатами, с ее эксклюзивностью, с ее особым статусом Соединенных Штатов, понимаете, вот с нашим ортодоксией и так далее. Он это поддерживал, как бы, понимаете, изнутри, хотя сам в этом участие не принимал. И когда началось вот это выступление оккупантов, он его как бы не поддержал, но он и не сопротивлялся. Понимаете, и они вот именно на этом несопротивлении берут один рубеж за другим. Посмотрите, за 25 лет со дня 9-11, куда мы пришли? Куда мы пришли? Мы что, пришли к чему-то нормальному? Нас кошмарили, понимаете, сколько времени, что давайте организуем мечеть напротив 9-11, буквально два блока. Наконец, они сами сдались, мы не захотели, чтобы это было там, или они отказались от этого проекта и так далее. Религия мира. Какая к черту религия мира? Вот это вот надо, вот с этим надо, вот с этим вот, понимаете, фактически вот этой фальшивым объявлением надо бороться. Надо видеть, что нет, это никакой религии мира не является. Христианство тоже не являлось сильной религией мира, оно им стало со временем. Со временем, вообще после долгих-долгих путей. В христианстве тоже жгли костры, понимаете, и покоряли неверно. Но христианство отказалось от этого. Или хотя бы хочет отказаться. Ислам? Нет. Нет. Значит, мы должны найти тех мусульман, как я уже говорил, которые именно поддерживают какой-то новый ислам. Или не читают целиком, понимаете, все эти книги. И, говорится, не поддерживают все, что там написано, а поддерживают только выборочно. То есть они обладают критическим мышлением. Которым говорит, что вот это поддерживать можно и нужно, а вот это поддерживать категорически нельзя. Вот эти люди, понимаете, это наши потенциальные союзники. Их надо поддержать. То есть сказать, окей, вот есть вот этот ортодоксальный ислам, а есть неоислам, который, вот, понимаете, вот эти люди поддерживают. Надо это провозгласить. Надо это сказать. Нужно запустить какую-то, понимаете, программу, да, давайте так назовем это, доктрину, Это не должно быть на одного президента, это должно быть на долгие годы. И я уверен, что если это сделать правильно, то и демократы даже, ну, то есть, не самые левые, а вообще, поддержат какой-то путь в данном направлении. Еще раз, 718-303-9090. Это наш телефон, все линии свободны. Прошу вас, набирайте. Ну вот это вот, понимаете, с чего я начал сегодня, это то, что, понимаете, мы, конечно, должны от нашего президента требовать, чтобы он немножко очнулся. То, что происходит, это не есть нормально. Не есть нормально. И мы, как говорится, терпим и молчим, и терпим и молчим, и терпим и молчим. А на самом деле... Это не должно быть так. Еще раз, 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.

0: Добрый день, вы в эфире. Да, что-то у нас сегодня с эфиром не так. Добрый день, вы в эфире.
1: Спасибо за интересные передачи и интересные топы, которые вы высказали. Но, по-моему, Трамп не может все это осуществить, что вы предлагаете, потому что если он пойдет по этой, как говорится, пути, который вы предлагаете, по сути дела, все республиканцы, все демократы от него откажутся. Потому что, несмотря на то, что это религия, о которой вы говорите, она очень воинственная, и даже люди, которые будут говорить об этом или писать, они подвергают своей жизни опасности. Это, по сути дела, так оно происходит. Вот я, например, хотел вас спросить, а вы когда-нибудь писали, например, «Белый дом» по поводу своих мыслей, что нужно сделать, потому что, или, например, публиковали на английском языке свои статьи? Это вы бы себя поставили в ситуацию, когда вы не гарантируете, что может случиться с вами, понимаете? Нет таких людей,
0: ну, это, слушайте, у нас... Я все понимаю, но, слушайте, Значит, это должно быть как-то анонимно озвучено или каким-то образом, но так или иначе, это же мы же не можем, если мы будем все время бояться того, что мы должны сделать то, что требует национальной безопасности, ну слушайте, а как мы тогда во время Второй мировой войны воевали? Ну да, конечно, была возможность, что нас всех убьют. Ну так а что делать-то? Не делать ничего? Сдаться? Я понимаю, что это фанатики. Я прекрасно это понимаю. Вот именно поэтому мы и должны действовать. Но в Израиле действовать, не бояться как-то этого. То есть нужно какое-то серьезное, понимаете, серьезная война именно, или во всяком случае объявление о том, что мы против вот того существующего варианта ислама, который мы видим, который на сегодняшний день является разрушительным. И мы хотим, чтобы это было изменено, понимаете, мы имеем право это требовать, понимаете, будет ли это сделано или нет, это так далее. Но, во всяком случае, мы можем контролировать эти моменты для того, чтобы, понимаете, к нам сюда не завозили потенциальную пятую колонну, понимаете, мы на этой основе, понимаете, мы, может быть, не изменим ислам, понимаете, это, может быть, не произойдет, но мы изменим наше отношение к этому. Мы изменим то, что люди думают на улицах, понимаете, что мы должны что мы перестанем объявлять об этом, что это, нет, что это религия мира. Где это религия мира? Каким образом? Это стало религией мира. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Господа, говорите, я вас слушаю. Все надо начинать делать, понимаете, с чего-то. Я не говорю, что это будет легко, я не говорю, что это просто, я не говорю, что это что-то сразу получится и так далее. Понимаете, оно должен быть какой-то... Ну, какое-то начало. А дальше уже будем видеть, будем надеяться, что это получится. Гарантий, конечно, мало. Вернее, вообще никаких, но, слушайте, еще раз повторяю, если мы что-то делаем, то это займет очень много времени, потому что, еще раз повторяю, мы обладаем огромной, понимаете, массой людей, которые, понимаете, верят вот в эту ахинею. Мы должны с ними бороться фактически. Мы должны, понимаете, в открытую сказать, что, понимаете, что мы не поддерживаем то, что они называют религией, что это не религия, это культ. Это военизированный культ, который ведет к подчинению всех остальных. Если они скажут обратно, скажут, то каким образом, если человек вышел из ислама, ему угрожают смертью? Или почему священные книги ислама не подлежат никакому реформированию. На каком основании? Они что, настолько святы? Если пророк Мухаммед не объявлен ни Богом, ничего, значит, его откровения, как таковые, это мнение одного человека, которое просто принято за норму. Значит, почему тогда они не имеют права быть изменены? Произошла же реформация какая-то в христианстве? Произошла, а потом она начала, как говорится, все больше и больше, как говорится, нарастать и так далее. Мы имеем сейчас более чем достаточно вариантов, понимаете, отличных от мнения в Риме, как когда-то было. Только единственное мнение правильное, все остальное неправильно. То же самое должно быть в исламе. То же самое есть в иудаизме. Там есть несколько вариантов иудаизма, каждый выбирает под себя, что он хочет. То есть я, например, не пойду к сумасшедшим каким-то там наиболее, буквально, в смысле слова, сумасшедшим ортодоксам. Не пойду и не буду. Они не придут ко мне, я и приду к ним. И мне плевать, что они думают, понимаете? А в исламе вы так не можете. Вы не можете плевать на это, понимаете? Еще раз, 718-303-90-90. Вот сейчас вот сегодня, кстати говоря, или вчера буквально, в Португалии принят закон, запрещающий полную бурку и никап. То есть вот когда вы полностью закрыто лицо. Они приняли этот закон. Нельзя и все. Ну там много разных объяснений и так далее. Если вы это не соответствует, то есть платить там что-то до 1000 евро штрафа. Я считаю, что мы должны сделать в Америке. Нельзя закрывать свои лица, понимать, что только глаза или вообще без лица. Запретите это делать законодательно. Начните с того, что в каждой мечети должен быть свой, как говорится, соглядатый, который будет, как говорится, докладывать, что там происходит. Если в Америке в мечети существуют какие-то муллы, которые призывают к уничтожению самой Америки, понимаете, или христиан, или евреев, или что-то такое. Почему они это имеют право в открытую сказать, и мы ничего на эту тему не делаем? Потому что они прикрываются первой поправкой Конституции, значит, нужна какая-то другая поправка Конституции, которая, еще раз повторяю, вот такие культы, вот таких деятелей объявят культом, военизированным фашистским культом. Давайте найдем слова, как это сказать правильно. Который будет объявлен вне закона. И на этой теме мы можем закрывать мечети, можем депортировать людей, можем фактически, да, заниматься репрессиями. Вот, давайте так назовем, я не сильно боюсь этого. Видите, мы слишком сделали с страной, и вообще Запад стал вседозволенностью. А это не должно быть так. Не должно быть вседозволенности. Знаете, мы и так уже, как говорится, имеем огромные какие-то проблемы с этим, связанные. Люди же ничего не хотят, понимаете, не хотят отвечать ни за какие свои собственные действия. Все хотят только, как говорится, потреблять, пользоваться и ни за что не отвечать. А потом мы, понимаете, мы начинаем спрашивать, каким образом у нас, вот, понимаете, вот такой вот совершенно немыслимый дефицит. А что вы хотите? Если нет сбалансированного бюджета, если у вас кредит не сведен с дебетом, каждый последующий конгресс категорически даже не хочет касаться этих вопросов. Причем они вначале, когда они избираются, они говорят, да, мы вот сейчас вот прям соберемся и сразу начнем на эту тему говорить. Собираются и не начинают. Это как та же самая история, понимаете, что они все сами себя ограничат сроки пребывания в Конгрессе. Ну что, они ограничили? Вначале были одни там, я не знаю, справа, потом были слева. Они хоть что-то, кто-то сделал? Или только они только собираются? Поэтому я вам говорю, что, понимаете, что... то очень может быть, что все закончится, понимаете, очередной раз. Слушайте, если они их будут, вы же поймите, публика будет тасовать вот таких политиков одного за другим, все время меняя их. Почему? Потому что, слушайте, если ни те, ни другие ничего не делают, значит, они будут менять, пока появится какая-то новая, какой-то новый вариант, который начнет что-то делать. Правда, вот в изменениях в этих может произойти так, что может произойти что-то совсем катастрофически плохое. Но об этом никто не думает. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: «Дэвидсон Радио».
9: 620 AM. Настройте.
11: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых выяснила с помощью технологии нейтронной рефлектометрии, как происходит процесс свертывания крови. Белок фибриноген укладывается горизонтально в несколько слоев, а не в виде одного наклонного слоя, как считалось ранее. Открытие может привести к усовершенствованию препаратов для страдающих гемофилией и методов лечения некоторых заболеваний легких. Исследователи из Института медицинских исследований Гарварда выявили более 1000 генетических переключателей, которые работают по-разному в мужских и женских иммунных клетках. Это объясняет, почему женщины гораздо чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, включая волчанку. Их иммунная система изначально запрограммирована на более интенсивный воспалительный ответ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
13: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
14: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
16: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
17: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
17: Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот тот список проблем, который опубликован. Прежде всего, это финансовые проблемы, про которые мы уже тут немного раз упоминали. Но также это еще кризис с лидершипом, понимаете? Вот это вот то, что Трамп совершенно четко делает какие-то лишние движения, лишние слова. Знаете, это уже вышло за рамки вот того, что можно объяснить. Ну ладно, типа, давайте спустим это на главное действие. Мы это все время так вот это делали, я сам это делал. Но теперь это уже вышло за это. Знаете, ну нельзя все время, понимаете, ссылаться на то, что наш лидер, ну, знаете, то ли ненормальный, то ли не понимает, то ли не помнит, что он сказал, как он сказал и так далее. Но не можем мы это бесконечно делать. Поэтому в этом отношении здесь нужно четкое понимание, что вот мы пришли, вот все. Понимаете, поэтому и выборы будут, ну, будут неприятные. Добрый день, вы в эфире.
23: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
23: Я хотел бы высказаться по поводу исламизма. Да? Вот у арабов есть поговорка такая. Мы приносим свою родину на подошвах своей обуви. Это самое мы видим везде. И в Москве, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, и везде. Они не смешиваются, они продолжают жить, как жили. Вот.
0: Окей, и что?
23: Да,
0: и что?
23: Да. Ну, просто такая ремарка. Дальше официально в исламском законодательстве как бы земля подразделяется на, по крайней мере, три больших варианта. Даруль Ислам, то есть земля ислама. Даруль Герб, то есть земля войны за ислам, включая терроризм и прочее. И Даруль Ахта, это земля, ну, как бы, баланса, договора. То есть, как бы, с исламом другая страна или религия заключила какой-то там договор. Вот. Вообще, логика.
0: Ну хорошо, что к чему вы это говорите? Ваша цель вот этого просвещения, мы все это уже, говорится, говорили. Что, к чему вы говорите это? Что мы должны делать?
23: А мы ничего не можем сделать.
0: Только. Понятно. Понятно. Спасибо. Вот если вы звоните мне и скажете, что мы ничего не можем сделать, тогда лучше не звоните. Мы можем все сделать, мы просто не делаем. Мы можем все сделать, у нас все в руках, мы просто не делаем. Вот в этом вся беда. Мы все можем сделать. Мы можем начать хотя бы с того, что, понимаете, что запретить финансировать наши университеты из-за рубежа. Ну, допустим, начать с этого. Чтобы прекратить вот это финансирование, которое у нас идет из Катара или из других таких стран и так далее. Мы можем, понимаете, принять закон, что, как говорится, все виды шариата, как судебной какой-то практики, запрещены на всей территории Америки. Не в каждом конкретном штате, а всей федеральным законом. Ну, мы что-то должны делать. И пусть демократы откажутся от этого. Понимаете, тогда это будет прекрасный клич. Говорите, посмотрите, вот мы пытаемся провести это, а они этого не поддерживают. То есть, что они поддерживают шариат на территории США? Вот это вот мы можем делать. Мы вот таким, на таком вот, именно вот на таком противопоставлении. Добрый день, вы в эфире.
24: Добрый день, Александр, это Наум.
0: Добрый
24: день.
0: Да.
24: Смотрите, что произошло, что происходит уже for a while. Исламисты переплелись с социалистами, с они друг друга поддерживают, потому что у них как бы... У одних одни цели, у других другие цели, но они вместе, потому что они против чего-то, не потому что у них одна и та же идеология. Они просто против чего-то. Против чего они? В общем, они, конечно, против капитализма. Это мы говорим про социалистов. Исламисты против евреев и против всех остальных, потому что они на территории Америки и на территории любых других стран, они пришли в чужой монастырь со своими идеями. Что с этим можно делать? Вы знаете, Александр, они все агрессивные. А вот правое крыло, консерваторы, они, как вы сказали, они
0: импотент.
24: Абсолютно правы. Они консерваторы, правые, более консерваторы, менее консерваторы. Но они ничего не делают. Опять же, я ни к чему не призываю, конечно, не дай бог, но я думаю, что у меня как бы нету хороших надежд по этому поводу, что что-то может измениться, и кто-то что-то сделает, как бы, ну вот, законным путем, мирным путем, потому что, ну, как бы ни агрессивным путем ничего нельзя сделать. То, что вы говорите, нужно принять законы, чтобы шариат, никто это не сделает. И социалистов, посмотрите, что происходит на праймериз демократов, сколько прогрессистов выиграли праймериз. Вы знаете, хочу вам привести, как бы ни к чему не призываю, но говорю одно. Помните 72-й год в Чили, когда у власти был Сальвадор Альенде, какой там социалист хотел построить? Правые что-то могли сделать, как бы мирным путем, чтобы прийти опять к власти. Ничего. Пришла военная хунта во главе с Пиночетом, скинула социалистов, марксистов и тому подобное. Загнала.
0: Вы потерялись, Наум. Ну, я знаю, окей, перезвоните, Наум. Я знаю, о чем вы говорите. То есть вы говорите о том, что у нас вот мы идем к какому-то взрыву, который заставит, как говорится, что-то менять. Ну вот у меня тоже такое впечатление, что мы придем к какому-то, я не знаю, ну может быть, если не взрыву, то, понимаете, к террористическому акту. Добрый день. Наум, я вас не слышу, Наум. Перезвоните еще раз. Что мы идем к какому-то террористическому акту, когда кто-то, понимаете, причем это не должны быть террористический акт против какой-то одной синагоги. Это никого не разбудит. Потому что, понимаете, антисемитизм сейчас таков, понимаете, что они скажут, ну ладно, да, понимаете, ну синагога, евреи же заслужили это. А вот если это будет против всех остальных, вот как это был 9-11, понимаете, вот тогда это действительно сработало. Но понимаете, но с другой стороны, смотрите, до какого мы дошли до идиотизма, что мы ничего не можем сделать без того, чтобы произошел террористический акт. Кошмар какой-то. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны совсем не работают. Не работают и все. Добрый день, вы в эфире. Алло. Слушаю вас. Телефона. Чукча очень хочет кушать. Это вот так, как мы с этим телефоном здесь. Добрый день, вы в эфире. Нет, все, телефон. Так, господа, все, не звоните, телефоны не работают. Аппаратура себя не оправдывает. Все, можно дальше не разговаривать. В принципе, нам нужно несколько поправок к Конституции. Несколько, потому что все это разные темы и так далее. Нам нужна поправка Конституции, например, который говорит, что президент не может помиловать сам себя. Это как-то оставалось за рамками вот этих всех этих наших конституций, законов и так далее. А это, я считаю, должна быть поправка Конституции. Должна быть поправка Конституции о том, что если человек находится на территории США, он, если он получил гражданство, то его дети тогда автоматически становятся гражданами. Если он не имеет гражданства, значит, они остаются иммигрантами. Нам нужна эта поправка, нам нужно изменить вот это вот, понимаете, получение гражданства. Потому что мы сейчас так быстро получаем гражданство, в течение там 6, 7, 8 лет и так далее, что это не оправдывает, понимаете, это развивает дополнительное, вот люди еще абсолютно не решили, они хотят быть американцами или нет. Они хотят все-таки еще служить там каким-то идеям коммунистической партии Китая или нет. Они уже точно решили, что они американцы, или они все еще, понимаете, приехавшие. Вот это они должны решать. Я вообще считаю, что даже должны, далее, федеральные органы власти должны быть для нерожденных в США закрыты. Законодательно. Как вот президентом, ты не можешь стать, пока ты, если ты не родился в США. То же самое все другие органы власти на федеральном уровне. Только на местном. На местном уровне, окей, да, открыто. На федеральном нет. То есть целый ряд должен быть законов и поправок Конституции. Можно насчитать там 3-4 поправки, я вам точно насчитаю. Никто ничего не хочет по этому поводу делать, никто не говорит и так далее. Я еще раз повторяю, республиканская партия, если продует эти выборы или продует выборы в 28-м году, то я вам скажу честно, я, знаете, я, конечно, буду переживать по этому поводу, но я при этом скажу, ребята, вы это заслужили. Вы знаете, почему вы это заслужили? Потому что вы партия импотента, вы партия громких ртов. Вы только развиваете ля-ля, разводите ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, включая президента. Наш президент — это главное ля-ля. Он очень много обещает, очень много говорит, очень много там кого-то стращает, понимаете, что там все, Знаете, все говорят, слушай, ну да, там, понимаете, вот там очередной раз у Трампа, понимаете, это, с утра на толчке, понимаете, сидит. Они должны так говорить. Почему? Потому что он не должен так делать, он не должен, понимаете, давать повод для подобного. Знаете, а потом мы, понимаете, важно сидим здесь и рассуждаем, читаем там какие-нибудь книги там заумные, и говорим, почему рухнула Римская империя. Ну вот посмотрите на нас сегодня. Невозможно сделать какие-то самые откровенно простейшие и примитивные вещи. И вы поймете, почему, понимаете, рухнула Римская империя. У них точно так же они не могли сделать самые простейшие вещи. Простейшие для себя в тот момент. Они не могли это сделать. И при всех минусах Рима, понимаете, это была самая развитая, как говорится, страна, которая существовала в то время цивилизационно. Знаете, это то, что, понимаете, Рим рухнул и так далее, и то, что наступили в эти темные века, где заново надо было открывать, понимаете, колесо. Человечество потеряло 1000 лет развития. И вот сейчас, понимаете, все эти ЕС, все вот эти вот, как говорится, объединения, это же попытка повторения Рима. Они пытаются заново собраться в то, что когда-то было собрано при Риме. Рим это собрал силы, они пытаются собраться добром. Но добром у них получается, видите, как... Демография – колоссальная проблема, колоссальная проблема. Мы можем сколько угодно на это говорить, понимаете, но то, что сейчас невозможно, то есть вот как моя знакомая говорит, я не устану ее цитировать, она говорит, дети очень дороги. Нет никакой помощи со стороны ни компании, ни государства. То есть рожать детей стало очень дорого. Скоро станет вообще невозможно. Невозможно. Потому что дети стали, во-первых, дети непопулярны, семья непопулярна. Очень популярно быть самому по себе, понимаете, разгуливать, понимаете, вплоть там до 40 лет, там в 40 лет начинать думать, слушай, а может мне детей рождить каких-то? Но 40 лет это уже предельный возраст для рождения детей-то вообще-то на самом деле, чисто физиологически. Даже если это возможно, то это не есть полезно, это не есть правильно. Значит, что общество должно меняться. Вот у нас... Например, еще такая тема, понимаете, это надо вообще отдельным разговором сделать, понимаете, у нас огромное количество людей бросило высшее образование. И вот У нас есть так называемые мусорные факультеты. Об этом уже много-много лет говорит и так далее. Что вот есть какие-то факультеты, которые фактически не дают никакого образования. То есть они вас учат чему-то, даже не образование, а карьеры. То есть вы чему-то учитесь, вы набираетесь каких-то знаний. И эти знания абсолютно неприменимы нигде ни в чем, кроме как продолжение вот какого-то изучения этих знаний. То есть для какой-то научной работы. А если научная работа такого типа не нужна или закончена, то вы фактически готовите безработных. И вот людей все больше и больше толкают вот в эти вот, как говорится, мусорные факультеты, облагая их огромными долгами, потом которые они никогда не выплатят. Это же тоже возможно, такая вот у нас колоссальная проблема. Почему семьи не создаются? Когда у тебя там долг на 100 тысяч висит, который увеличивается, зачем тебе создавать семью? На какие шиши ты можешь что-то создать? Как ты можешь купить дом? Как ты можешь купить машину? Каких детей ты можешь поднимать, если у тебя такие огромные долги? Эти долги ты выплатить не можешь, потому что у тебя спорадическая работа. Ты тут работаешь, то там работаешь, то две работы какие-то там, где здесь бургеры жаришь, там кофе наливаешь. При такой жизнедеятельности, нет, я этим людям очень сочувствую. Поверьте мне, я не смеюсь над этим, боже упаси. Я им сочувствую. У них изломанная жизнь. Понимаете, потому что они во-первых, они наслушались каких-то левых уродов, понимаете, которым сказали, что все это не важно. Рождение детей не важно, понимаете, а что женщина, если женщина, извините, занимается сексом с мужчиной, значит она игрушка мужчин. Сексом заниматься это неправильно, и тогда лучше занимайся женщиной. Сексом вот это более правильно. Женщина, вот это, понимаете, это удовольствие. А так это ты рабыня. Ну так слушайте, если какое-то количество молодых девочек послушало это, понимаете, и так далее, вы намеренно готовите себе демографическую яму. Потому что когда они начинают думать, что нет, все-таки, понимаете, может быть, все-таки подумать о детях, понимаете, уже поздно. Образования нету, денег нету, кавалера нету, семьи нету, ничего нету. Ну, я не говорю, что нужно, понимаете, вернуться к советской практике, что там чуть ли не в 17 лет уже замуж выходили, боже упаси. Но там это была зависимость чисто материальная, понимаете? То есть, понимаете, женщина настолько сама по себе ничего не могла достигнуть, что она выходила замуж для того, чтобы как способ достижения чего-то. Здесь-то ситуация не отсутствует. Но здесь теперь процветает карьера, понимаете? Карьера, которую строят, понимаете, вместо семьи. Смотрите, сколько лидеров у нас есть в той же самой Европе, у которых семей нет. Например, тот же самый лидер Франции. Вот Меркель семьи не имела. Там каждый раз там премьер-министр Ирландии, премьер-министр Дании и так далее. Ну там целый ряд был деятелей, у которых вообще семей нет как таковых. Потому что они вот привыкли жить child-free. Они что, не могут? Нет, они могут, они не хотели. Вот эта болезнь, это колоссальная болезнь, которая захватила западный мир. Нужно, чтобы в школах, чтобы в университетах говорили, семья это хорошо. Семья это продолжение нас с вами. То есть мы пока у нас есть продолжение, пока у нас есть там внуки, правнуки и так далее, мы бессмертны, потому что наш вот этот вот огонь не угасает. Вот так мы все приводим к какому-то завершению.

решил рвануть на Кубу, вот тогда я поверю, что, что коммунизм, да, это что-то такое интересное. А пока именно капитализм создает возможности, понимаете, а коммунизм их уничтожает. Вот это надо преподавать, об этом надо говорить, надо вот эту вот картинку вешать вести. Почему вот эти вот кубинцы, понимаете, которые, понимаете, насмотрелись, прожили при коммунизме, массово валят из такого рая? Почему коммунизм не может обеспечить нормальную подачу света? Почему, когда, я помню, понимаете, в Москве каждое лето отключали горячую воду? Почему? Потому что на два месяца занимались ремонтом или профилактикой вот этих котлов, которые делали горячую воду. Вот почему нигде в мире этого нет? А в России это было. Два месяца можно не мыться. Ну, заходить куда-то в баню было. Ну, баня была даже удовольствием в каком-то смысле жизни. Но, в принципе, сами подумайте, понимаете, два месяца нет горячей воды в доме. Потому что вот так вот устроены у них котлы, понимаете? Ну, то есть, вот вам коммунизм, вот вам социализм, понимаете, никаких прелестей жизни вообще не существует. Живи вот, как мы тебе сказали, еще радуйся, что вообще живешь. Вот сейчас вот этого одного деятеля, который тоже верил там, понимаете, что Россия может реформироваться, Шлосберга, посадили на 11 лет. 11 лет тюрьмы за что? За ни за что. За критику системы, за то, что он сомневается, что эта система в жизни способна. Фактически. Ему дали 11 лет. Он был абсолютно ни в чем не виновен. И мне кто-то после этого говорит, понимаете, что мы здесь живем, понимаете, прямо, понимаете, в ужасающих условиях. Слушать даже не хочу. Добрый день, вы в эфире. Нет, телефоны точно не работают. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Все, господа, давайте перестаньте набирать, перестаньте мучить телефон. Телефон не работает. Не работает, и все, ничего не могу сделать с этим. Это не ко мне, это проблема чисто техническая. Вот как-то так, когда ты начинаешь думать, а думать молодые люди не хотят. Они, им и нечем думать. Еще раз повторяю, их отправили на какие-то факультеты, где там понимаете, их только учат, понимаете, о том, как, как все друг друга кому-то что-то кто-то должен. Вот сейчас вот я вам рассказывал уже, повторю, что какие-то актеры Голливуда сделали такое траурное черно-белое видео, где они, понимаете, винят сами себя, там чуть ли я говорю, надо голову пеплом посыпать, что они белые за их собственные привилегии. Вот когда-то был интересный текст, я его где-то скопировал, он у меня где-то записан, о привилегиях. Один мужик написал по поводу привилегий, его потом чуть с работы за это не сняли, он, кстати, полицейский был. И он там пишет, он говорит, привилегии, это у кого привилегии? Это у вас привилегии, что вы можете идти стоять в очереди за кроссовками, стоит $1500. Видите, ничего не делать, и при этом стоять в очереди за кроссовками за $1500, потому что они модные. Это вот это привилегия. А у нас нет привилегий. Вы получаете привилегированные детские сады, а мы должны оплачивать, понимаете, свои из последних денег. Что-то сломалось вот во всей этой западной, понимаете, системе. Все это можно починить. Вы понимаете, в том-то и дело, что вот если не опираться все время на Конгресс, который ничего не делает, а вот, как говорится, если бы у нас была бы, ну, допустим, вот давайте так возьмем, страшно сказать, понимаете, диктатура, при диктатуре, все вот эти наши проблемы, которые у нас существуют, можно было бы решить за 2 часа. 2 часа выписывания правильных действий, указов, понимаете, что нужно делать, что делать не нужно. Поднять налоги здесь, сократить налоги там, свести дебет с кредитом. Прекратить различные, понимаете, все, меньшинства не обладают такими же кровами, как все остальные, никаких других. Выступаешь, начать стрелять, сажать, так далее, никаких без выпуска, понимаете, на свободу, без бейл. Совершил преступление, отправляешься в тюрьму. Вот это было бы все возможно. У нас демократия. Демократия фактически вот доказывает таким образом своего рода вот какое-то вот и вырождение или, ну я не знаю даже, так можно сказать, к сожалению великому. Спасибо, что были.

0: общения со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно данным исследования, опубликованным на Science Daily, специализированное томографическое сканирование мозга пациентов с шизофренией показало закономерную потерю синаптических связей. Нарушения развиваются по строго определенной структуре, при этом левое полушарие головного мозга повреждается сильнее всего. Ученые представили результаты экспериментов по модификации бактерий пробиотиков. Инженерные штаммы смогли проникать непосредственно в опухоли поджелудочной железы и активировать иммунные клетки организма для борьбы с новообразованием, замедляя рост опухоли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Ираном и новые контакты не запланированы. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33% минимума за два срока на посту президента США. Демократы приняли резолюцию, призывающую к упразднению ICE. Конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ от Мичигана, который регулярно распространяет дезинформацию и откровенную ложь по вопросам расовых отношений в стране, в очередной раз выступила в этом качестве. Amazon массово скупает печатные книги, включая редкие, старые и давно не переиздававшиеся, чтобы оцифровывать их для обучения систем искусственного интеллекта, а потом эти книги уничтожают. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк или Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Ираном и новые контакты не запланированы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Цитирую, нет и не запланировано никаких переговоров с Исламской Республикой Иран. Так написал Трамп, добавив, что морская блокада иранских портов остается в силе. При этом он в очередной раз повторил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Все морские мины были либо обезврежены, либо уничтожены. Наши СМИ сообщает, что днем ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на информированные источники передавал, что США и Иран достигли соглашения о продлении срока действия меморандума о взаимопонимании. Напомню, меморандум истек 17 августа. Срок его истек. А рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33% минимума за два срока на посту президента США. Таковы данные опроса Reuters Ipsos, завершившегося 17 августа. На предыдущей неделе работу Трампа на посту президента одобряли 35% респондентов. В предыдущий раз минимальный рейтинг одобрения Трампа, также 33%, был зафиксирован в ходе опроса Reuters Ipsos в декабре 2017 года во время его первого президентского срока. Эксперты Reuters Ipsos считают, что главной причиной снижения рейтинга одобрения Трампа, который в начале его второго срока на посту президента превышал 50%, стала затяжная война с Ираном. Участники опроса заявили, что не ожидают прекращения конфликта в ближайшее время. Кроме того, недовольство американцев вызывает рост цен на топливо, одной из основных причин которого стала война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Демократы приняли резолюцию, призывающую к упразднению ICE. И теперь, когда зависимые от демократов СМИ говорят вам, что в демократической партии существует такое понятие, как умеренное крыло, вспомните, что сделал Национальный комитет демократической партии DNC 15 августа 2026 года. И вспомните, что ноябрьские промежуточные выборы сводятся к противостоянию очень простого. Противостояние здравомыслящих и безумцев в избирательных бюллетенях. Стремясь предложить избирателям разные степени безумия, ДНС в субботу занял две позиции по вопросу деятельности службы иммиграционного и таможенного контроля ICE. Одну резолюцию за упразднение ICE полное, а другую за существенное ограничение ее полномочий. Обе меры были единогласно приняты голосованием без подсчета голосов во время летнего заседания комитета в Остине, штат Техас. Вот вам, что называется, и демократический истеблишмент. В конце прошлой недели комитет по резолюциям ДНС поддержал предложение 25 против 12, призывающее, как сказано, демократических членов Конгресса разработать законодательство, упраздняющее ICE, и провести иммиграционную реформу, которая обеспечит пути к получению гражданства, защитит работников и гарантирует достоинство всем затронутым лицам. Так сообщает левое некоммерческое новостное издание Common Dreams, основанное функционером Демпартии Крейгом Брауном. В неуклюжие попытки смягчить предложение об упразднении ICE комитет по резолюциям также поддержал отдельную рекомендательную резолюцию, призывающую конкретным реформам ICE. Ни одна из резолюций, слава богу, не имеет обязательной силы. Окончательная программа ДНС будет утверждена на съезде Национального комитета Демпартии в августе 2028 года в городе, который еще предстоит выбрать выбрать, и который будет однозначно управляться левыми. Других городов они не выберут. Комитет республиканцев раскритиковал резолюции демократов по АИС, назвав их опасными и означающими отказ от принципа верховенства закона. Цитирую, демократы официально заявили, их больше заботит защита жестоких нелегальных мигрантов, чем американские семьи. Так заявил в субботу председатель Национального комитета республиканской партии Джо Грутерс. В то время как президент Трамп, цитирую, республиканцы укрепляют границу и поддерживают правоохранительные органы, демократы хотят позволить опасным нелегальным преступникам бесчинствовать в наших сообществах. Эта резолюция – политическое самоубийство, и демократы заплатят за то, что предпочли открытые границы общественной безопасности, безопасности границ и поддержки полиции. Конец цитаты. Администрация Трампа добилась значительных успехов в выполнении обещаний, которые президент дал во время предвыборной кампании. После того, как при президенте Джо Байдене в Соединенные Штаты хлынули 11 миллионов нелегальных мигрантов, это по таким примерным подсчетам. Министерство внутренней безопасности при Трампе обеспечило безопасность юго-западной границы. В четверг DHS сообщила, что уже 15-й месяц подряд на границе не было зарегистрировано ни одного случая освобождения мигрантов на территорию США. Цитирую, и в этом месяце результаты очевидны. Программа президента Трампа по обеспечению безопасности границы восстанавливает порядок и ставит безопасность американского народа на первое место. Так заявил министр внутренней безопасности Марк Уэйн Малин в пресс-релизе. Общественная безопасность начинается с границы. По состоянию на июль служба таможенного и пограничного контроля CBP сообщила, что объем изъятых наркотиков в текущем финансовом году был на 54% выше, чем за аналогичный период президентства Байдена. По данным DHS, сотрудники на границе изъяли 1054 фунта фентанила и почти 80 фунтов героина. Корпоративные СМИ крайне неохотно признают заслуги миграционной политики Трампа в снижении преступности, особенно преступлений, связанных с наркотиками и убийств, а также в соответствующем сокращении смертей от передозировок. Всплеск, связанный с пандемией, был обусловлен социальной изоляцией и трудностями с доступом к лечению зависимости. Так сообщила Associated Press в мае, ссылаясь на правительственные данные, согласно которым количество смертей от наркотиков в 2025 году снизилось на 14%. Associated Press просто не смогло заставить себя отметить очевидный факт. Политика открытых границ Байдена позволила волне наркоторговцев, финансируемых картелями, проникнуть в страну и распространять свой яд в гораздо больших масштабах, чем при его предшественнике. Преемник Байдена, тот же президент, который был его предшественником, не позволяет наркокурьерам проникать в Соединенные Штаты. Ранее в этом году NPR, New York Public Radio, с поразительной смелостью сообщила, что Байден добился значительных успехов в борьбе с уличным фентанилом, но проиграл Трампу информационную войну. Так вот, Трамп нанес серьезный удар по наркокартелям, объявив их иностранными террористическими организациями и особо обозначенными глобальными террористами, что нарушает цепочку поставок фентанила и других наркотиков. Трамп объявил незаконный фентанил и его прокуроры оружием массового уничтожения, применяя, цитирую, к этому яду весь арсенал инструментов национальной безопасности, сообщают наши СМИ. Кроме того, он ввел тарифы, в частности, против Китая и Мексики, и это вынудило Пекин усилить контроль над 13 ключевыми химическими прекурсорами. Администрация также арестовала и депортировала некоторых из наиболее опасных международных наркоторговцев. В пятницу ФБР опубликовала официальные данные о преступности за первую половину 2026 года, согласно которым уровень убийств США в прошлом году снизился до самого низкого показателя за всю историю ведения соответствующей статистики. АИС также продолжила убирать с улиц опасных нелегальных мигрантов. В июле были арестованы 51 тысяча преступников, 51 тысяча, представляющих угрозу общественной безопасности. Это самый высокий показатель, зарегистрированный администрацией Трампа. Но укрепление границы и соблюдение американских иммиграционных законов никак не может быть связано с резким снижением преступности, настаивают полезные идиоты из корпоративных демократически-либеральных СМИ. Признание этого факта навредило бы шансам предпочитаемой ими политической партии на ноябрьских выборах, то есть демократической партии. Теперь демократическая партия, которую захватили радикальные левые, хочет упразднить ICE. Они больше не могут делать вид, что это не так. Они только что приняли резолюцию, четко сформулирующую их намерение. Вместо того, цитирую, чтобы попытаться упразднить ICE, демократы должны благодарить сотрудников правоохранительных органов ICE за то, что они рискуют своими жизнями, арестовывая и выдворяя убийц, насильников, педофилов и членов банд из американских сообществ, так говорится в заявлении Белого дома. И продолжаю цитату, многие из этих преступников были выпущены из тюрем радикальными политиками-демократами. Усилия президента Трампа по удалению нелегальных преступников из американских сообществ уже приносят результаты, включая самый низкий уровень убийств за последние 125 лет. Либералы, демократы, социалисты, коммунисты и другие представители левого политического лагеря отчаянно хотят усиления расовой напряженности и ухудшения межэтнических отношений в Соединенных Штатах. Это одна из их наиболее распространенных фундаментальных ценностей и один из принципов культурной войны, которую они регулярно ведут против американского общества. Они обманным путем утверждают, что стремятся к расовой и этнической гармонии, одновременно довольно явно разжигая недовольство в нашей стране. Многие представители левых виновны в подобных действиях, но, пожалуй, отмечают сегодня ряд СМИ, никто не делает этого больше, чем конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ от Мичигана, которая регулярно распространяет дезинформацию и откровенную ложь по вопросам расовых отношений в стране. В рамках своей очередной попытки распространять левые взгляды и откровенный обман, Тлаиб вновь прибегла к провокационным ложным утверждениям, написав в социальных сетях, что Майкл Браун, цитирую, «должен был быть сегодня вместе с нами». «Майкл Браун должен был быть сегодня вместе с нами», написала Тлаиб, но 12 лет назад, на этой неделе, он был убит сотрудником полиции в Фергюсоне. Наша борьба за справедливость и за прекращение превосходства белых, полицейского насилия и массового лишения свободы продолжается. Жизни чернокожих имеют значение, добавила конгрессвумен. Единственная причина, по которой Брауна сегодня действительно нет с нами, заключается в том, что он решил напасть на полицейского Даррена Уилсона. При этом произошло это после того, как Браун напал на продавца в местном магазине в Фергюсоне, штат Миссури, и украл коробку сигар Swisher Sweets. За смерть Брауна ответственен только один человек – сам Браун. Однако факты и истинные обстоятельства смерти Брауна 12 лет назад не имеют сегодня, да и вчера тоже, не имеют значения и не имели для Тлаиб и людей, придерживающихся подобных взглядов. Но Тлаиб упорно распространяет дезинформацию, ложь и искаженные представления о событиях, демонстрируя пренебрежение к фактам. Это безрассудно, опасно, провокационно и характерно для того, чем пытаются заниматься современные либералы, демократы, социалисты, коммунисты и прочие. Они не опираются на правду, поскольку она для них мало что значит. Они регулярно лгут и вводят общественное заблуждение, если считают, что цель оправдывает средства. В данном случае речь идет о ложных заявлениях о превосходстве белых и необоснованных и нечестных утверждениях о том, что полицейские преследуют и без причины убивают невинных чернокожих мужчин. Именно это Тлаиб заявила в своей публикации в социальных сетях. И это было полностью ложно, бесчестно и безосновательно. В справедливом мире Тлаиб должна была бы понести ответственность за свою ложь, возможно, в форме выговора в Конгрессе или аналогичного наказания. Несмотря на ее утверждение об обратном, Браун не был убит полицейским без причины. Как уже упоминалось неоднократно, Браун погиб после физического столкновения с Уилсоном, произошедшего после ограбления Брауном магазина. Это не мнение, не описание событий, продиктованное предвзятостью. Именно к такому выводу пришли несколько расследований обстоятельств смерти Брауна. Рассмотрим слова Тлаиба и его публикации и сопоставим их с факт-чеками, обстоятельствами и показаниями свидетелей по этому делу. Например, Тлаиб написала, что Браун был убит полицейским в Фергюсоне, а затем перешла к резким заявлениям о превосходстве белых, как часто поступают представители левых. Хотя цвет кожи людей, участвовавших в смерти Брауна, имел значение только для либералов, демократов, социалистов и коммунистов. Однако многочисленные свидетели, в том числе цветные, заявляли, что Уилсон подвергся нападению, а агрессором был Браун. Отчет Министерства юстиции при Бараке Обаме 12 лет назад, и показания свидетелей опровергают утверждение Тлаиб. Согласно федеральному расследованию смерти Брауна, один из свидетелей стрельбы, обозначенный в отчете как свидетель номер 102, 27-летний мужчина смешанного расового происхождения, наблюдал все происходившее. Он заявил, что Браун боролся, как было отмечено, через окно автомобиля Уилсона, а позднее в ходе конфликта бросился на Уилсона. Свидетель номер 102 считал, что жизнь Уилсона, как сказано, находилась под угрозой. Министерство юстиции оценило показания свидетеля номер 102 как, цитирую, в существенной степени согласующиеся друг с другом с физическими и судебно-медицинскими доказательствами, а также с другими заслуживающими доверия свидетельствами очевидцев. Таким образом, продолжаю цитату, после тщательного изучения всех доказательств федеральные прокуроры сочли его рассказ свидетеля 102 заслуживающим доверия, а также пришли к выводу, что присяжные обоснованно могли бы признать его потенциальные показания достоверными. Так говорится в отчете федерального расследования. В других показаниях человек, обозначенный как свидетель номер 108, 74-летний чернокожий мужчина, утверждал, что был очевидцем стрельбы. Он заявил, что стрельба была оправданной, однако неохотно предоставлял свои показания, опасаясь негативной реакции. Он сказал следователям, что Уилсон был прав в момент, когда выстрелил в Брауна, и сделал то, что должен был сделать. Я его цитирую. Свидетель номер 108 также заявил, что сам бы, как он сказал, тоже застрелил этого парня, то есть Брауна. Он описал агрессивную позицию Брауна и его движение в сторону полицейского Уилсона. По его словам, Уилсон как минимум 10 раз говорил Брауну «остановись» или «ложись», однако Браун вместо этого бросился, как говорит свидетель, на Уилсона. Расследование 2020 года, проведенное чернокожим прогрессивным прокурором, также опровергает утверждение Тлаиб. Многочисленные другие свидетельства и несколько расследований описывают аналогичные обстоятельства и опровергают утверждение о том, что Браун был убит без причины. Все это содержится в федеральном расследовании. Несмотря на то, что первоначальное расследование оправдало Уилсона в связи со стрельбой в Брауна, как и упомянутое выше федеральное расследование Министерства юстиции при администрации Обамы в 2015 году, дело по неизвестной причине вновь открыли в 2020. Это было необычное решение, принятое тогдашним прокурором округа Сент-Луис Уэсли Беллом. Однако и он не смог предъявить Уилсону обвинение. Цитирую, хотя это дело представляет собой один из наиболее значимых моментов в истории Сент-Луиса, перед нашим ведомством стоял простой вопрос. Можем ли мы, в неразумных сомнений, доказать, что когда Даррен Уилсон застрелил Майкла Брауна, он совершил убийство или непредумышленное убийство в соответствии с законодательством штата Миссури, заявил тогда Белл. После независимого, продолжаю цитату, тщательного изучения доказательств, мы не можем доказать, что он это сделал. Конец цитаты. Истина была установлена более 10 лет назад. Лживые и вводящие в заблуждение демократы продолжают повторять ложные утверждения, чтобы поддерживать свое стремление к расовому расколу в нашей стране. Тлаиб – лгунья. И многочисленные свидетели федерального расследования это доказали. То же относится к любому человеку, который утверждает, что Браун был убит без причины. Ответственным за смерть Брауна был и остается сам Браун. Избранные представители власти не должны лгать общественности о случаях гибели людей при столкновениях с полицией. Все возможные расследования пришли к выводу, что Уилсон действовал надлежащим образом. Ни одно расследование не подтверждает необоснованные заявления конгрессвумен Тлаиб. Ее слова и действия являются бесчестными и представляют собой прямую угрозу нашей демократии. А ее склонность представлять произошедшее как расовый конфликт или использовать использовать эмоционально заряженное выражение превосходства белых свидетельствует о ее предвзятом отношении и антипатии к белым людям, которым нет, этим антипатиям, да, собственно, и самой Рашиде Тлаиб, нет места в Конгрессе. Амазон массово скупает печатные книги, включая редкие, старые, давно не переиздававшиеся, чтобы оцифровывать их для обучения систем искусственного интеллекта. А после сканирования физические экземпляры уничтожаются, так утверждает издание ООФО «Медиа». Журналисты издания проследили за партией примерно из 1000 книг, спрятав в одной из них AirTag. В итоге груз оказался на объекте Amazon в Лас-Вегасе. По словам сотрудников, книги там принимают, сканируют штрих-коды, срезают переплеты и отправляют страницы на оцифровку. Продавцы подержанных книг рассказали ООФО Media, что сталкивались с необычно крупными заказами, не ориентированными на конкретных авторов или жанры. Среди приобретаемых изданий были книги, которых больше нет в продаже и которые зачастую не имеют цифровых версий. В Amazon подтвердили, что компания покупает книги через обычные коммерческие каналы для разработки и улучшения своих продуктов и сервисов. При этом компания не уточнила, сколько книг было приобретено и уничтожено, и для обучения каких именно систем искусственного интеллекта используется отсканированный материал. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк или Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в США. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open. Для своего анализа ученые взяли 10 музыкальных альбомов, выпущенных с 2017 по 2022 годы, у которых было самое большое число прослушиваний на Spotify в течение первого дня релиза. Среди них альбом «Midnights» Taylor Swift, выпущенный 21 октября 2022 года, «Scorpion» Дрейка 29 июня 2018 и «Harry's House» Гарри Стайлза, выпущен 20 мая 2022 года. Авторы исследования сравнивали количество аварий в день выхода альбома с двумя периодами – за 10 дней до и в течение 10 дней после релиза. Для этого они взяли данные из реестра дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в США. Приняв во внимание дни недели, в которые были выпущены альбомы, а также праздники и времена года, исследователи обнаружили, что число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в день релиза популярных альбомов увеличивается примерно на 15% в сравнении с обычными значениями или на 18 аварий в абсолютном выражении. Один из авторов исследования из Гарвардской медицинской школы Вишаль Патель пояснил, что релиз нового альбома может отвлекать водителей. Цитирую, вы разблокируете телефон, открываете приложение, находите релиз, читаете список треков, выбираете определенную песню. Это несколько секунд, когда смотришь на экран, отметил Патель. Он добавил, что незнакомая музыка также требует большего внимания, поскольку это релизы, то есть новые альбомы, а прослушивание новой энергичной музыки заметно ухудшает качество вождения. Исследователи добавляют, что рост числа дорожно-транспортных происшествий был заметнее среди определенных групп людей. Это молодые водители, водители-мужчины, люди, которые ехали в автомобиле одни, и те, чья машина была оборудована встроенной мультимедийной платформой.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В одном из прибрежных городков Род-Айленда перевернулся грузовик, перевозивший тонны кальмаров на перерабатывающий завод. Огромная куча морепродуктов оказалась прямо на раскаленном асфальте. Полицейские, убиравшие проезжую часть несколько часов с помощью экскаваторов и самосвалов, шутливо прозвали инцидент «Свидокалипсисом 26» и отметили, что дорога еще никогда не была такой скользкой и ароматной. На военной базе в Анкоридже черный медведь подошел к местному торговому центру, активировал автоматические двери и неторопливо зашел прямо в парикмахерскую. Испуганные мастера и клиенты успели забаррикадироваться в служебной комнате. Косолапый спокойно забрал со стола свежий персик, оставил небольшой неприятный сувенир на полу и самостоятельно удалился в лес до прибытия службы охраны. Служба транспортной безопасности в аэропорту Алабамы перехватила необычную ручную кладь. Пассажир пытался пронести в чемодане старинные чугунные ядра времен гражданской войны США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банник. И в эфире программа «Эрудит». Сегодня я приготовил для вас интересные вопросы. Познавательные, веселые, интересен комментарий. Комментарий я подбирал так, чтобы помимо вопросов и интереса к игре, у вас был еще хотя бы небольшой интерес к комментариям, к ответам на вопросы, чуть-чуть более расширенными. То есть, что-то узнать, возможно, какой-то случай или же какую-то интересную историю, связанную с вопросом. Все впереди. Пока я бы хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care приглашает на работу тех, у кого есть такое право. Это крупнейшее агентство по уходу на дому. Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Квинс, Бруклин, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя, Нью-Джерси и даже Фараковы. Если кто-то из ваших знакомых интересуется работой, позвоните и обратитесь в агентство Welcome Care. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, но вы хотели бы приобрести его или получить его, то вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, что агентство исключительным образом благодарит своих сотрудников за хорошую работу, теплое, душевное человеческое отношение и вручает ценные призы и подарки. Welcome Care предлагает помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, в размере 24 часов в сутки. Эту программу можно оформить, если обратиться в агентство по телефону 718-232-4850. Также, дорогие друзья, вы можете получить помощь, если вам необходима поддержка в течение круглых суток. Это программа 12 плюс 12 для тех, кто по состоянию здоровья должен был бы остаться в нёрсинг-хоум или находиться там, не в состоянии себя обслуживать даже на простом минимальном уровне. И те, кто перенесли аварию, травму, перелом, возможно, операцию, или инфаркт, или инсульт, если вам нужна краткосрочная помощь, есть такая программа в агентстве, вам помогут все оформить. Ну и еще программа для детей. Дети, у которых есть аутизм, пожалуйста, родители, позвоните. Есть какие-то новые дополнительные условия, о которых, возможно, вы не знаете. Также дети, которые дети-то не позвонят, родители, бабушки, дедушки, обратитесь, если у ребенка наблюдается отставание в развитии, я имею в виду маленькие детки, когда все это можно поправить, просто надо какой-то комплекс занятий добавить в расписание ребенка, и все будет отлично. Логопеды, физиотерапевты, массажисты, все специалисты уже готовы, такие программы есть в агентстве Welcome Care. Все, что надо сделать, набрать номер 718-232-4850, 718-232-4850. Офисы агентства Welcome Care есть во всех городах, во всех районах Большого Нью-Йорка, во всех городах. Итак, Welcome Care, с нами как в семье. Дам одно напоминание о том, что в следующий четверг, ровно через неделю, я встречаюсь в эфире с доктором Марком Яковлевичем Гальпериным. Он является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Стаж его работы 36 лет. Напомню, что Марк Яковлевич, он известен вам по программам «Жить здорово» на Первом канале. Это программа Елены Малышевой. Более 14 лет он выступает консультантом, к которому обращаются люди со всего мира, не только люди из России или люди в Америке обращаются к нему, но люди со всего мира и среднеземноморские страны. Что ж такое с третьего раза? Среднеземноморские страны. Вот. Такие как Турция, Израиль, тоже у него есть много пациентов, Греция. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с болью, вы сможете набрать номер телефона нашей студии и задать этот вопрос в прямом эфире. Вступительная часть сделана. Напомню, что подарки сегодня вручает замечательная компания «Дозор Цубис сыновья». Сегодня у нас, как всегда, есть в розыгрыше бальзам «Мустаг» от компании «Дозор Цубис сыновья». Это черный бальзам. Он делается по очень-очень засекреченным рецептам. Вот нигде эти рецепты не найти, но составляющие, которые входят в этот продукт, они написаны на самой этикетке бутылки. Друзья, это реально хороший напиток. Попробуйте его. Он, кроме всего прочего, мало того, что он алкогольный в 45 градусов крепостью, он еще и полезный, потому что это настойки, настойки лекарственных трав. Все природное, все природное. Друзья, желаю вам пройти весь путь 12 вопросов. Давайте начнем регистрацию. Напомню, что регистрация на игру проходит по телефону 718-303-7570. Начинаем. Номер телефона для регистрации на игру. Пока вы будете набирать этот номер, я хотел бы вам напомнить, что 15 ноября в еврейском центре, который расположен на Ocean Park в Neptune, вот, будет проходить совершенно потрясающий концерт удивительного человека, который приезжает из Израиля. Прилетает из Израиля Константин Риттель-Кобылянский вместе с Эллой Пасек. Это замечательный, Элла просто удивительный, замечательный пианист, который знает во всем мире, аккомпаниатор, вот, музыкальный редактор. А Константин Риттель-Кобылянский, он известнейший, известнейший баритон. Он пел во всех европейских залах, вот, а также гастролировал по всему миру. Он имеет и титулы, и звания, и более того, он профессор и доктор музыки, имеет докторскую степень в области музыки. 718-303-7570, 718-303-7570, набирайте этот номер, регистрация длится у нас полторы минуты, они еще не прошли, так что у вас есть время набрать номер и иметь возможность выиграть приз. Вы хотите выиграть приз? Для этого надо набрать номер 718-303-7570. У нас в какой-то недавней игре был выигрыш, и 3 человека игрока выиграли, и 5 игроков выиграли, и 1 бывает выигрывает. Очень-очень редко за последнее время бывает так, что не выигрывает никто. Я последний раз даже, по-моему, не помню, когда это было. Вот. Но такое тоже бывает. Тогда подарки я переношу на следующую игру. Вот. И вы имеете возможность все равно их получить, забрать. 718-303-7570, 303-7570, 303-7570. Иногда мне говорят: Миша, вы делаете очень простые вопросы. Ну, друзья, не все вопросы простые, поскольку не все доходят до 12-го вопроса. Вот. Но если делать их чуть посложнее, то, соответственно, никто не будет доходить, ну, может быть, кто-нибудь иногда, очень редко. А если делать совсем простые, то вообще все будут доходить до 12-го вопроса. Таким образом, приходится немножко балансировать на грани. Время регистрации закончено, мы начинаем. Честно скажу, вопросы несложные. Я бы на вопросы сегодняшней игры ответил бы. Я уверен, что и вы, наверное, сможете это сделать. Раз я могу, значит, и вы можете это точно. Первый вопрос. Внимание. У Зевса есть эпитет громовержец, бумер, громокряк.
1: Введите свой ответ.
0: У вас всего 15 секунд было, уже осталось 10. Надо поторопиться. У Зевса есть эпитет громовержец, бумер, громокряк. 3 секунды осталось, 2 секунды, 1. Время закончилось. У нас не так много игроков ошиблись. Всего один игрок из общего количества. Общее количество у нас 121 игрок. В принципе, достаточное количество. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Зевс, громовержец.
0: Громовержец, конечно, это один из главных греческих богов. Громовержец – общее название языческих божеств, связанных с громом и молнией. В частности, у славян эпитет Перуна, у греков Зевса и так далее. Зевс в древнегреческой мифологии – бог неба, грома и молнии, ведающий всем миром. Главный из богов – олимпийцев, третий сын бога Кроноса и Титаниды, Рей, брат Аида, Гестии, Деметры и Посейдона. Жена Зевса – богиня Гера. В римской мифологии отождествляется с Юпитером. Атрибутами Зевса были щит и двусторонний топор – лабрис. Иногда орел. Местопребыванием считался Олим, Зевс – олимпиец. Зевс мыслится огнем, горячей субстанцией, обитая в эфире, владея небом. Организующее сосредоточение космической и социальной жизни. Кроме того, Зевс распределяет добро и зло на Земле, вложил в людей стыд и совесть. Зевс – грозная карающая сила. Иногда его ассоциируют с судьбой, иногда сам выступает как существо, подвластное богиням Мойрам. Судьбе, року он может предвидеть будущее. Уж не он ли будущее сам делает, не только предвидит. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Легкие человека. Правое больше, левое больше, правое меньше.
1: Введите свой ответ.
0: Правое больше, левое больше, правое меньше. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так, так, так, так, так, так. Две версии набрали голоса. Это интересно, должен вам сказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька. Ну, конечно, правая больше легкая, потому что у него больше места. С левой стороны еще сердце. Поэтому легкая чуток поменьше.
0: Спасибо. А если, предположим, не знать анатомию, как можно было бы вычислить правильный ответ?
2: Ну... Как вычислить? Ну, надо сделать... Экс-рей надо сделать.
0: Да, Ирочка, конечно, можно и так. Но, как говорится, должен быть один правильный ответ. Если правая легкая больше, это один ответ, а левая больше, правая меньше, это один и тот же ответ, просто две версии. Левая больше, правая меньше, правильно? Они взаимоисключают.
2: Нет, ну есть бывает ситуация, когда чуть-чуть передвинуто сердце на в другую сторону. Таких редко-редко, ну, бывают люди. Тогда другое. Тогда будет симметрично, с другой стороны.
0: Ну, дженерал... Спасибо. Да-да-да-да-да, согласен. Что вы скажете, да?
3: Да. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте. Правая легкая имеет три доли, а левая легкая...

0: Кстати, я помню, когда в детстве нас родители отвели в плавательный бассейн, «Дельфин» он назывался, в Харькове. Вот. Для маленьких детей тогда еще, совсем маленьких, там, не знаю сколько, 5 лет было. Вот. И там для того, чтобы победить страх вот там воды и прочего, помню, что тренер как-то сказал, ну, наберите так, вдохните, вдохните, наберите полные-полные легкие воздуха и опуститесь, крутитесь калачиком под воду. Видите, вы не тонете. Если вы глубоко вдохнули, даже если вы не будете дергать ни руками, ни ногами, вы все равно не тонете. Так что учитесь плавать, учитесь работать руками и ногами. Третий вопрос, он такой. Бывают такие обезьяны или обезьяна? Арун, ревун, крикун.
1: Введите свой ответ.
0: Бывает такая обезьяна. Арун, ревун, крикун. Я вам скажу, люди тоже такие бывают. Сейчас комментарий будет очень интересный. Время заканчивается. Ответы, все три версии набрали свои голоса. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, ревун называется обезьяна. А это совершенно очевидно, потому что и люди точно такие. А почему? Потому что они произошли от обезьян.
0: Да-да-да. Это, конечно же, очень интересно, что люди произошли от обезьян. Не все так думают, честно вам скажу, не все. Бывает обезьяна ревун. Вы абсолютно правы. Ну, вот этот рев или же крик. Глубокий грозный рев обезьян-ревунов может свидетельствовать об их репродуктивной слабости, утверждают биологи. Исследование международной группы ученых показало, что у приматов развиваются либо громкие голоса, либо большие яички. А вот то и другое одновременно не бывает. Ученые говорят, что такие эволюционные компромиссы могут быть более распространенными, чем считалось ранее. Ревуны получили свое название из-за присущего им энергичного грозного рева. Такими звуками животные пытаются запугать соперников и понравиться потенциальным партнершам. Вот такая история. Правильно. Интересно, работает ли это в обратную сторону? То есть те, кто громко ревут, кричат, возможно, у них тоже что-то не совсем правильно. Правильный ответ у нас под номером 2, дорогие друзья. Мы успеем еще один вопрос пройти. Это вопрос 4. Вопрос на знание законов классической механики. Кто их сформулировал? Ферми, Реомюр, Ньютон.
1: Введите свой ответ.
0: Законы классической механики сформулировал Ферми, Реомюр, Ньютон. Уф, как вы, друзья мои дорогие, много знаете. Согласен с вами. Согласен, согласен. Молодцы. Кто нам подскажет? Телефон студии 718-303-9090. Говорите.
2: Исаак Ньютон.
0: Исаак Ньютон. Согласен с вами. Действительно, законы классической механики сформулировал не Ферми, не Рёмер, а Ньютон. Законы Ньютона. Законы классической механики, позволяющие записать уравнение движения для любой механической системы. Законы Ньютона, строго говоря, справедливы только в инерциальных системах отсчета. Если мы честно запишем уравнение движения тела вне инерциальной системы отсчета, то оно будет по виду отличаться от второго закона Ньютона. Однако часто для упрощения рассмотрения вводят некую фиктивную силу инерции. Инерции. И тогда эти уравнения движения переписываются в виде очень похожем на второй закон Ньютона. Далее мы переходим, дорогие друзья, к коротким новостям. Оставайтесь в нашей волне. Впереди у нас еще много вопросов и интересных комментариев. Новости на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В одном из отелей Тибета бурый медведь ночью взломал запертую дверь номера с двумя туристами. Вместо нападения Мишка просто устроил застывшими от шока жильцами молчаливую дуэль взглядов. Разрядил обстановку хозяин отеля, который...

0: который выгнал дикого зверя обратно на улицу с помощью обычного карманного фонарика. Гарвардский университет выплатит 53 миллиона долларов в рамках урегулирования коллективного иска, подданного семьями людей, чьи останки были похищены и проданы бывшим сотрудникам медицинской школы. Иск подали после того, как в 23-м году бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж был обвинен в краже частей тел, переданных университету для научных и образовательных целей. В рамках схемы, действовавшей с 18 по 22 годы, он похищал головы, мозг, кожу, кости и другие части тел и продавал их через интернет по всей стране. В декабре прошлого года Лодж был приговорен к 8 годам тюремного заключения. Его жена тоже получила срок за соучастие. Сумма в 53 миллиона долларов будет распределена между двумя группами истцов. В рамках соглашения Гарвард также обязался провести вебинар для пострадавших семей и ежегодно выделять не менее 20 тысяч долларов на стипендию для студентов-медиков в честь доноров, начиная с 27-28 учебного года. В Пекине врачи извлекли из желудка пятилетней девочки 50-граммовый золотой слиток, который она проглотила из любопытства. С момента проглатывания слитка до госпитализации прошло 6 часов. Врачи провели эндоскопическое вмешательство, которое длилось несколько минут, и извлекли инородное тело. Ребенок выписан, его жизни ничего не угрожает. Мать девочки поблагодарила медиков за оперативность и внимание. Специалисты центра напомнили, что при проглатывании инородных предметов нельзя пытаться протолкнуть их едой или питьем. Это может усугубить травму.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофон Михаил Братславский. В эфире программа «Эрудит». Со мной вместе звукорежиссер Дмитрий Банников. Мы переходим к пятому вопросу. Внимание! Журнал «Современник» был основан кем? Пушкиным, Жуковским, Вяземским.
3: Введите свой ответ.
2: Журнал «Современник» был основан Пушкиным, Жуковским или же Вяземским. Время летит, ответы ваши разделяются между двумя представителями мною предложенной команды возможных авторов. Так, есть те, кто ответили правильно, есть те, кто ошиблись. Подсказчики есть, телефон студии 718-303-9090. Телефон запомнить просто. Кто знает что-то о журнале «Современник»? Кем он был основан? Пушкиным, Жуковским или же Вяземским? Внимание! Правильный ответ. Не Жуковский, не никто еще, не Вяземский, а Пушкин. Остается Александр Сергеевич Пушкин. Основывает журнал, названный «Современником». В нем печатались произведения Николая Гоголя, Александра Тургенева, Жуковского, Вяземского. Тем не менее, читательского успеха журнал не имел. К новому типу серьезного периодического издания, посвященного актуальным проблемам, трактуемым по необходимости намеками, русской публике предстояло еще привыкнуть. У журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его не разорительным для издателя, но очень-очень на грани, так как не покрывались ни типографские расходы, ни гонорары сотрудников. Два последних тома «Современника» Пушкин более чем наполовину наполняет своими произведениями, по большей части анонимными. В четвертом томе «Современника» был, наконец, напечатан роман «Капитанская дочка». Вот так, правильный ответ у нас под номером 1. Пушкин основал журнал «Современник», а мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Воспаление брюшины называется гепатит, перитонит, остеонит.
3: Введите свой ответ.
2: Воспаление брюшины называется гепатит, перитонит, остеонит. Да, простой вопрос. Очень многим, по всей видимости, доводилось пройти операцию «Аппендицит». Пожалуйста, вам слово.
4: Мишенька, ну не все с аппендицитом доходили до перитонита все-таки.
2: Слава Богу.
4: Могла быть просто операция аппендицита. Мишенька, а что такое астенит? Это вы хорошо сочинили, только я хотела бы понять, что это такое все-таки.
2: Я вам скажу, но, видимо, НИТ – это говорит о воспалении, о воспалительных процессах. ИТ, окончание ИТ. А оста – это, видимо, что-то с косточками связано, типа остеохондроза, да? Это воспаление суставов, костей там, и так далее. Астенит – это такое типа воспаление костей, получается, да?
4: Понятно.
2: Гепатит, понятно, это печень, а перитонит, как вы и сказали, это у нас воспаление брюшины. Спасибо. Кстати, перитонит возникает не только в случаях, когда запущена стадия аппендицита, аппендицит прорывается, разрывается, да, и содержимое его попадает в брюшную полость, где, по сути, развивается воспаление, развивается перитонит, отравляется организм, отравляется кровь, и человек умирает, если вовремя не привести его в больницу, не оказать ему первую помощь. Хотя вот перитонит, я честно не знаю, не знаю, как сегодня, возможно ли это операция лапароскопическим образом, то есть не тогда, когда открывают живот и там все это достают. Но раньше, я помню, когда я работал, какой это был год, скажем, там 82-83, после школы я работал в операционной, и там... Значит, перитонит, он лечился таким образом. Мы делали полостную операцию, туда заливали кучу фуруцелина, и все это промывали, потом укладывали, все укладывали по новой. Вы хотите что-то добавить нам? Здравствуйте.
5: Добрый день, меня извините, я не вовремя, может, звоню, но я хочу добавить, услышав о перитоните. Вы знаете, у меня друг умер в 15 лет. Это второй друг, которого я потерял. Первый друг у меня умер в 12 лет. Вы знаете, после 8 класса нас отправляли в колхоз, и за одну неделю до отъезда уже в город, мы жили какой-то, были в деревне, я из Ленинграда, где-то под Пушкиным. Вот, городом. И вы знаете, у него хватил аппендицит. У него мать была, работала участковым врачом в нашем районе. Я привез его вещи, сказали, что операция была нормально. А потом я пришел еще раз и сказали, что он умер. Это кошмар был, вы знаете. Я проклинаю. Если бы это было в городе, в большом, может быть, было все нормально. Он был моим, вы знаете, как бы путеводителем. Он не был отличником, хотя был пятиклассник, как и я, и мы все. Вот так получилось, понимаете. Мне уже 80 лет, и я это помню, как будто это было вчера. Извините, что вам такое сказал.
2: Ничего, но, видите, вы рассказали, подтвердили тем самым слова, которые произнес я. Действительно, есть 6 часов. 6 часов, если не оказать помощь, то человек может умереть. Перитонит – синдром воспаления брюшины, поскольку это состояние, как правило, угрожает жизни пациента. Острый перитонит требует неотложной медицинской помощи. Прогноз в случае нелеченного перитонита очень неблагоприятен. Какой, вы только что слышали. Поэтому с болью в животе и с аппендицитом шутить нельзя. Если есть подозрение, лучше ехать в больницу, чтобы там, проверили и сказали нет. Кстати, очень часто именно так лучше и поступать. Сразу обращаться к специалистам. Пусть специалист скажет, что нет, что можно не переживать. Это лучше, чем прозевать что-то очень важное. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Внимание. Крепость Арк. 3 буквы. Арк является центром чего? Еревана, Бухары, Сухуми.
3: Введите свой ответ.
2: Крепость Арк. Кто путешествовал по этим местам? Ереван, Бухара, Сухуми. Центр чего? Есть правильные ответы. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Конечно, из Бухары. Я из Бухары сам.
2: Это верно. Абсолютно точно. Действительно, крепость Арк является центром Бухары. Хорошо. Немножко комментария по этому поводу. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближенные. За ее стенами сложился, собственно, город Шахристан. Его окружали торгово-ремесленные предместья Рабад Через Бухару пролегал Великий Шелковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 8. Восьмой вопрос такой. Самый большой остров австралийского материка. Тасмания, Тимор, остров Северный.
3: Введите свой ответ.
2: Самый большой остров австралийского материка. Тасмания, Тимор, Северный. Есть правильный ответ. Что-то правильных ответов реально, реально много. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это Тасмания.
2: Это остров Тасмания. Как далеко он находится от Австралии, знаете? Я вам сейчас расскажу. Тасмания – австралийский штат, расположенный на одноименном острове в 240 километрах к югу от материка Австралии. Администрация также распространяется на ближайшие острова и отдаленный остров Маккуори. Население 484 700 человек. Это перепись на 2005 год. Площадь 68 332 километра квадратных. Столица и крупнейший город Хобарт. Другие крупные города – Лонстон, Девонпорт и Берни. Животный и растительный мир Тасмании весьма оригинальный. Большое количество представителей являются эндемиками. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. 9 вопрос. Это литературное произведение стало дебютом фантаста Александра Беляева. Человек-амфибия, голова профессора Доуэля, Ариэль.
3: Введите свой ответ.
2: Это произведение стало литературным дебютом фантаста Александра Беляева. Человек-амфибия, голова профессора Доуэля, Ариэль. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Есть правильные ответы, есть неправильные ответы. Надо было сюда еще продавец воздуха вставить. Ответы правильные есть, это очень хорошо, есть с кем двигаться дальше. Давайте немножко истории по поводу Александра Беляева. Голова профессора Доуэля, правильный ответ, научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева. Одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в рабочей газете еще в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической, хотел рассказать, что может испытывать голова без тела. В 1923-1928 годах Александр Беляев жил в Москве и работал юрисконсультом в наркомпочтеле. Наверное, что-то там такое с почтой связано. В московский период своего творчества он написал рассказы. Позже роман, значит, голова рассказ, но позже он стал романом. «Голова профессора Доуэля», романы «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Борьба в эфире» и серию рассказов. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 10 вопрос. 10. Город Екатеринбург назвал Екатеринбургом. Кто? Татищев, Ломоносов, Ермак.
3: Введите свой ответ.
2: Если помните, город с 24 по 91 год назывался иначе. Екатеринбург, Татищев, Ломоносов, Ермак. Ответы получены. Так, так, так. Подсказывать у нас есть кому. Пожалуйста, вам слово.
7: Это Ермак.
2: Это Ермак. Так, есть ли другие версии, дорогие друзья? Хорошо. Внимание. Правильный ответ под номером 1. Значит, уже не Ермак, а Татищев. Давайте вспомним, кто этот человек. Екатеринбург, он же, с 1924 по 1991 год, Свердловск. Город в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Является крупнейшим административно-культурно-научно-образовательным центром Урала. Екатеринбург, представьте себе, четвертый по численности населения город после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска в России. Екатеринбургская агломерация, четвертая по величине агломерация России, указан президент Российской Федерации от 2 июля 2020 года, было признано название «Город трудовой доблести». Екатеринбург славится своей уникальной конструктивистской архитектурой, а также считается российской столицей стрит-арта, уличных картин. Татищев внес, ну не только картин, Татищев внес достойный вклад в развитие науки России первой половины 18 века. Ему принадлежат важное географическое открытие. Он рассматривал Уральские горы как обширную горную систему, знатнейшую, это цитата, знатнейшую во всей Российской империи, конец цитаты. Он также ввел в науку термин «Урал» и «Уральские горы» и проводил по этой горной стране границу между Европой и Азией. Татищев явился одним из основателей городов Екатеринбург, Пермь, Челябинск на Урале. Татищев посетил обширные территории, которые мы называем Средним и Южным Уралом, части Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирию. От Чердыни, Соликамска и Верхтурья на севере до Орска, Оренбурга и Соль-Илецка на юге от реки Камы и Кунгура на западе до Ирбита, Тюмени и Тобольска на востоке. Ого-го, сколько человеку пришлось проехать, пройти, проскакать, проползти, пролететь. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Это уже 11-й вопрос. Приближаемся так или иначе к финалу нашей сегодняшней программы. Осталось всего два вопроса. Игроки пока есть. Их пока еще достаточно. Одной из достопримечательностей Рио-де-Жанейро является гора высотой около 400 метров, называемая Пан-ди-Асукар. Пан-ди-Асукар. Ну, как бы три части слова. Что в переводе означает сахарная голова, соляной хребет, лавровый венец?
3: Введите свой ответ.
2: Одной из достопримечательностей Рио-де-Жанейро является гора высотой около 400 метров, называемая Пан-ди-Асукар, что в переводе означает сахарная голова, соляной хребет или же лавровый венец. Время закончилось, ответы ваши получены. Пожалуйста, вам. Это простой вопрос. Пожалуйста, вам слово.
6: Сахарная голова.
2: Сахарная голова, конечно. Вы, случайно, иврит не знаете, нет? Нет, наверное, ушел радиослушатель. А что вы скажете? Здравствуйте.
8: Я думаю, сахарная голова, там слово сукар есть.
2: Сукар, это... да, а сукар. Сукар, кстати, сукар на иврите это будет сахар, ну, может быть, не только на иврите, а сукар, по всей видимости, как раз имеет отношение к сахарная голова. Пан-ди-асукар. Вершина. Вершина, вершина, вершина. Сейчас мы об этой вершине вам немножко расскажем. Вершина, возвышающаяся над заливом Гуанабара в восточной части Рио, является одной из основных достопримечательностей города. Из-за своей необычной формы, которую бразильцы сравнивают с куском сахара, она получила название Пан-ди-Асукар, сахарная голова. По другой версии, название идет от фразы Паундх-Акуква, что на языке туземцев племени Тупи переводится как «высокий холм» или «страж залива». В 1565 году у подножия Пан-ди-Асукар было основано поселение португальцев, ставшее впоследствии городом Рио-де-Жанейро. Первое официальное засвидетельствование восхождения на вершину совершила английская детская медсестра Генриетта Картстейрс в 1817 году, водрузившая на верхушке горы британский флаг. А в 1903 году правительство приняло специальный декрет, согласно которому к Пан-ди-Асукар надлежало построить канатную дорогу, которую открыли в 1912 году, то есть справились за 9 лет. В настоящее время подъем по ней включает в себя три остановки в пути. Прая Вермелья, Красный пляж, гора Урка и конечный пункт, вершина Пан-Диас-Сукар. Если вы будете в Рио-де-Жанейро, ну, добро пожаловать на Сахарную голову. И мы переходим, друзья, к последнему вопросу нашего сегодняшнего забега. Внимание! Слово «каннибал» связано с Берингом, Куком, Колумбом.
3: Введите свой ответ.
2: Слово «каннибал» связано с Берингом, Куком, Колумбом. Тут я вам хитрую штучку подбросил. 5 секунд осталось, надо делать выбор. Делайте выбор, 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось, ответы получены. Кто нам будет подсказывать? Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
9: Миша, ну наводит на мысль, что это кук. За что аборигены съели кука? Каннибализм — это есть человека, так что это похоже на кука.
2: Так, кука, кука. О чем молчит наука? А вы что скажете?
7: Я думаю, что она права. Съели кука.
2: Ира права, потому что съели кука аборигены. Вы что скажете? Здравствуйте.
10: А я скажу, кто угодно, только не кук. Это была ваша удочка такая, с сложным вызовом. Так что из того, что осталось, я бы скорее назвал Колумба.
2: Хорошо, ну и это и Айртона тоже проверим. Нет, все игроки повесили трубки. Да, я согласен с вами. Кук — это была моя небольшая уловочка. Раз съели, значит, каннибалы, раз кука, аборигены. Действительно, речь идет о Колумбе. И вот вам, друзья, правильный комментарий по этому поводу. Каннибалом называют животное, не обязательно людей. Животные тоже, и рыбы, вот щуки, допустим, они каннибалы, они, щука ест щуку меньшего размера. Я сам однажды поймал щуку, представляете, она бросилась на малька, при условии, что у нее изо рта торчало еще пол щуки. То есть она проглотила щуку меньшего размера, но она у нее не поместилась все равно в желудке. Половина там уже переваривалась, а половина ее торчала наружу с хвостом, и она еще кинулась на малька, вот такая прожорливая, не могла удержаться. Так что каннибалы не только люди. Каннибалом называют животное, поедающее животных своего вида. А как появилось это слово? Внимание. Название каннибалы произошло от каниба, имени, которым называли Колумба жители Багамских островов, обитателей Гаити. Страшных будто бы людоедов. Впоследствии название каннибал стало равнозначительным антропофагу, хотя по Геррера каннибал значило, собственно, храбрый. Синоним антропофагия происходит от греческого «антропос» – человек и «фагиен» – поглощать. Колумб в своем дневнике делает следующую запись. Эти дикари называются каниба. Их здесь все ужасно боятся. Они свирепы, вооружены до зубов и пожирают каждого, кто попадается им на пути. Их называют каниба, а на эспаньоле какиб. Это настоящие сорвиголовы. Они здесь бродят по многим островам и поедают всех людей, которые подвернутся им под руку. Конец цитаты. Таким образом, слово «каннибал» происходит от аравакского «каниба» или «какиба». Так называли себя индейцы Карибы, малых антильских островов, что на их языке означало «смелый и бесстрашный». Правильный ответ, дорогие друзья, у нас на этот вопрос под номером 3 – «Колумб». Колумбы. И у нас есть победители сегодняшней нашей игры. А пока мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами после рекламы. Будем подводить итоги нашей сегодняшней программы.
11: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-2900.
16: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
17: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
16: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.

Дорогие друзья, у нас есть победители, которые, телефоны которых я отправлю после эфира на Front Desk Davidson Radio. Вы сможете узнать, где и когда вы получите свои призы. Закончить свою программу сегодня я хочу песней Константина Риттель-Кобылянского на украинском языке. Мне очень и очень понравилась эта песня, особенно в его исполнении. Мне казалось, что оперный певец, причем такой мощный, такой серьезный, наверное, может быть, и не стал бы петь на других языках неформатные песни. А он делает это совершенно потрясающе. Послушай. «Так, як ты кохаешь, так, как ты любишь».

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Это произошло впервые в истории страны. Экономисты предупреждают о растущих расходах на обслуживание долга и усилении давления на федеральный бюджет. Федеральная резервная система пока не исключает повышение ставки в сентябре. Свежие данные по инфляции и занятости несколько уменьшили вероятность такого решения, но опубликованные протоколы заседания показывают, что вопрос остается открытым. Министерство образования меняет подход к школьной дисциплине. Ведомство призывает школы не корректировать наказания ради достижения расового баланса. Критики считают, что новое руководство затруднит борьбу с многолетним неравенством в применении дисциплинарных мер. Депортированных из США отправляют в Либерию. На первом рейсе ожидаются преимущественно граждане Кубы, Венесуэлы и других латиноамериканских стран. Это часть соглашения администрации Трампа с африканским государством. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Дэвидсон Радио.
10: Слушать подано.
11: Всем здравствуйте. Карина Дювай с вами в прямом эфире. 718-303-9090. Телефон прямого эфира. Телефон, по которому вы можете задать волнующие вас вопросы и получить на них профессиональные ответы каждый четверг. Вот в это время с 5 часов с копейками до 17:30 тоже с копейками. Сегодня мы закончим в 6:34. Вот до этого времени, в 5:34. Вот до этого времени вы можете задать вопросы и получить на них ответы. Вопросов у людей возникает очень много. Очень много каждый день. И вы знаете, сколько уже лет я выступаю на Дэвидсон Радио, уж сколько раз твердили миру и сообщили, и разъясняла, и повторяла, и снова повторяла, что 6 месяцев у вас на вступление в наследство. И вот звонит мне сегодня женщина из Канады, которая вовремя сделала все бумаги. Но не через меня, она там на месте кого-то нашла. В Канаде ей подготовили все бумаги, она их правдами-неправдами выслала. Документы на наследство. Правдами-неправдами выслала их в Москву. Но почему-то она решила их отправить не сразу нотариусу, а представителю. Ну, не почему-то, это разумно, в принципе. Вот представитель пошел к нотариусу в Москве. Нотариус сказал, ну, оставьте, пусть полежат, я ознакомлюсь. А вот 10 февраля умерла ее сестра после смерти, которая наступает в наследство. И 10 февраля помощник нотариуса позвонил представителю, сказал, заберите ваши документы, мы не можем проверить факт выдачи апостиля, мы открывать наследственное дело не будем. И вот она мне звонит 20 августа, через 10 дней после истечения срока, и спрашивает, а что же мне делать? Что можно сделать в этой ситуации? В этой ситуации можно делать только одно – вовремя обращаться в наш офис. Во-первых, наши все документы можно проверить. Легко проверить. У нас на каждом документе есть QR-код, который бьется в системе и показывает, когда был выдан... оформлен тот или другой документ. Апостиль штата Нью-Йорк бьется в системе Department of State. Я всегда доступна по электронной почте для всех. karina.duval@gmail.com. Я всегда отвечаю на почту, на все запросы. Вот. Но вообще, в принципе, изначально это неправомерный отказ. Нотариус должен был принять эти документы, зафиксировать факт подачи, а потом уже проверяет подлинность этих документов и не изучал ли он вообще. И на мой вопрос, каким образом была осуществлена подача документов, я спросила, было ли направлено нотариусу заказное письмо, а она ответила, нет, не было. Я, говорит, отправила письмо заказное, причем именно заказное письмо из Канады, оно шло там несколько месяцев. Вот, она отправила в Москву своему представителю. Представитель отнес нотариусу под честное слово, то есть не под расписку, неофициально подал, нет уходящего, нет второго экземпляра с копией. То есть сейчас человек себя загнал в ситуацию, когда срок пропущен. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире. Спасибо за ваш звонок.
12: Здравствуйте. Спасибо, что взяли. Вот. А у меня такой вопрос. Я когда-то выезжал из Баку, но у меня две свидетельства о рождении. А как бы мне восстановить это? Можно ли это сделать?
9: Вы родились в Баку?
12: Да, да.
9: Да, можете обратиться в наш офис, мы вам запросим из Баку свидетельство о рождении. Скажите, пожалуйста, вы меняли фамилию здесь, в Америке?
12: Нет, нет, нет.
9: Угу. Все, тогда ничего, кроме паспорта, от вас не нужно. Приходите, мы вам восстановим.
12: Хорошо, спасибо большое.
9: Спасибо. И, собственно говоря, в такой ситуации она вот мне звонит, говорит, что мне делать, как мне быть. Но вы поймите, что если бы заявление поступило бы официально нотариусу, и сейчас нотариус бы отказал тоже официально, то можно было бы идти в суд, утверждать, что мы вовремя подали это заявление, или даже подать жалобу в нотариальную палату, иногда этого достаточно. Но когда это все на честном слове, то это честное слово не будет расценено в вашу пользу. Если у вас нет бумажки, как там говорил классик, без бумажки ты кто? Правильно. Вот, если у вас нет доказательств подачи, значит, срок вы пропустили. Очень модно, очень в тренде у многих наших клиентов обращаться в последнюю неделю вступления в наследство. Обратилась ко мне женщина некоторое время назад, у которой муж тоже умер в феврале, 14 февраля. Вот, и говорит, он умер здесь, в Америке, мне нужно свидетельство о смерти получить апостилированное, не могли бы вы мне помочь? Я говорю, да, конечно, сделаем все, вот, пожалуйста. Вот, связала ее со своим помощником, который поехал, все получил. Получила она свидетельство о смерти с апостилем. И перезванивает, а теперь мы хотим прийти к вам на консультацию. Ну, хорошо, приходите на консультацию. Вот, и приходит она и говорит, вот у меня умер муж, а я собираюсь сама ехать в Москву, поэтому мне ваши услуги не нужны, я просто хочу узнать у вас список документов, какие мне нужны в Москве для вступления в наследство. Я говорю, окей, файн. Когда вы собираетесь ехать в Москву? А пришла она ко мне 11 августа, на минуточку, срок истекает 14 августа. 14 февраля человек умер, 14 августа истекает срок, 6 месяцев. Вот, я говорю, ну, дело в том, что когда вы поедете в сентябре в Москву, с вами уже никто не будет разговаривать, вы срок пропустите. Ой, что же делать, как же быть, так-то все пропало, все сгорело, у нас там 3 квартиры, 3 машины, 3 дачи, и все это пропадет. Я говорю, ну, в принципе, срок еще не прошел, сегодня только 11, у вас еще есть 3 дня. Вот, поэтому, в принципе, завтра у нас курьер летит в Москву. Чисто гипотетически мы можем успеть сделать документы. Вот, но мы успели сделать документы. В последний день, 14 августа, подали заявление. Но не всем так везет, потому что вот у нас в августе был пока единственный вылет 12 августа, и она до него попала. Вот, могла не попасть, могли быть задержки. Например, там, 3-го дня в Department of State моя помощница поехала делать документы о постели и звонит, говорит, тут у них система не работает, тут у них система down. Вот. После 3 часов ожидания сказали всем спасибо, все свободны, приходите завтра. Вот это вот приходите завтра кому-то может стоить пропущенного срока на вступление в наследство. Поэтому не затягивайте, не играйте в сроки и вообще не играйте в игры с государством. Государство всегда победит. Вот. Ну, если не победит, если вам при помощи адвоката удастся восстановить свои права, ну, так значит, вы заплатите за это гораздо больше, чем вы бы это сделали, чем бы вы заплатили, обратись вовремя. Сегодня, допустим, ко мне пришла на консультацию милая женщина, которая похоронила свою маму. Мама ее не стала в 22-м году, и вот она ко мне пришла сейчас, в 26-м году. А правда ли, что я имею право получить мамину пенсию? Я стала задавать контрольные вопросы, начислялась ли эта пенсия, поступала ли она на банковский счет, обращались ли вы к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Она говорит, нет, я не обращалась. Говорю, проживали ли вы с мамой по одному адресу? Нет, не проживала. Я говорю, может быть, приняли какие-то вещи, ценности в наследство. Может быть, вы оплатили какие-то мамины долги. Может быть, вы получили какие-то причитающиеся маме деньги. Вот, оказалось, что действительно у мамы на счету были деньги для того, чтобы получить доступ к этим деньгам здесь, в Америке. Ей пришлось обращаться в суд, в суррогатный корт в Кингс-Каунти. И она эти бумаги имеет, она мне их показала. Обратилась она, мама ее умерла в апреле, обратилась она в суд в июне. У нее есть доказательства того, что она обратилась в суд. У нее есть доказательства, что у нее был общий счет с мамой. У нее есть доказательства того, что она получила эти деньги, сняла со счета после ее смерти. Более того, менеджмент на Вандалия Стрит, где проживала ее мама, прислал ей final will уже после смерти матери. Она оплатила, соответственно, ну, проживание, аренд за последний месяц. То есть она и получила деньги, причитающиеся ее матери после смерти, и заплатила долги, которые должна была бы заплатить мама ее, и она заплатила за нее. То есть есть все признаки того, что она фактически вступила в наследство. Все хорошо, отлично. Остается вопрос, а стоит ли игра свеч? По мнению этого клиента, там примерно за 4 года накопилась пенсия. Примерно из расчета там, $500 в месяц. У нее в голове, естественно, вот такая вот кругленькая сумма, которую ей российское государство, по ее мнению, должно выплатить. Что там на самом деле? Она не узнает до тех пор, пока она не приблизится к этому моменту, пока она не откроет дело, не потратит деньги на адвоката, не откроет наследственное дело, не представит нотариусу доказательства фактического вступления в наследство. То есть пока она не выполнит всю работу, она не узнает сумму. И у меня есть такие клиенты, которые пришли ко мне в надежде, что там папа оставил миллионы, что папа военнослужащий, у него была большая пенсия, что он оставил кучу денег. А Министерство обороны до сих пор не предоставило никакой информации, и до сих пор вот дело ведется, вот сын и не там, пока как бы ни на какую сумму мы не вышли. И была другая ситуация, когда женщина получала пенсию, как многие из вас, получала пенсию на американский счет российскую, потом SWIFT закрыли в 2022 году, пенсия в Америку приходить перестала. Перестала приходить, многие из вас расценили, что, ну, значит, будет так. А вот. Но, тем не менее, пенсию вам никто не останавливал. Она продолжала начисляться. И в определенный момент от вас государство ждет, что вы подадите весточку о себе. Свидетельство о факте нахождения в живых. Вот я жив, здоров, и я eligible для получения пенсии. Те, кто это делал раз в год, те молодцы. Те, кто этого не делал, потому что пенсия и так не платится, они пришли к тому, что им пенсия была приостановлена. И вот эта вот женщина, она с 22 года, когда ей перестала приходить в Америку пенсия, она никуда ничего не подавала. Она ждала, что закончится война, все будет хорошо, мир, дружба, жвачка, и опять деньги будут ей приходить в Америку. Но деньги ей не приходили. И в определенный момент ей кто-то подсказал, она обратилась в консульство, сделала свидетельство о факте нахождения в живых, послала его в пенсионный фонд, вернее, консульство послала. И пенсия была возобновлена. А потом она умерла. И дочка, которая обратилась ко мне за вступление в наследство, прикинула, что пенсия не была получена 22-й, 23-й, 24-й, 25-й за 4 года. Ну, как бы большая, наверное, сумма. Вот. И оказалось, что сумма не такая и большая, потому что у пенсионного фонда своя логика и своя математика, непостижимая для простого человека. То есть это невозможно просчитать, это можно просто знать, как в русском языке правила русского языка, которые, слова, которые невозможно проверить. Проверочным словом надо просто запомнить, как они пишутся. Так и здесь. Логика пенсионного фонда состоит в том, что если в 2025 году вы подали свидетельство о факте нахождения в живых, то с этого момента вам пенсия будет восстановлена. Вы молодец, с этого момента вы будете получать пенсию. Но за 22-й, за 23-й, за 24-й вам пенсию никто автоматом не вернет. То есть то, что вы живы в 25-м году, по логике пенсионного фонда, совершенно не означает, что вы были живы в 22-м, 23-м, 24-м. И для того, чтобы закрыть этот гэп, вы должны подать заявление в пенсионный фонд, что вы просите возобновить вам выплату пенсии с такого-то, такого-то числа. И пока пенсионер жив, он может это сделать. Лично или через представителя, это дело техники, мы это делаем для людей, восстанавливаем выплаты пенсии в промышленных масштабах, в семи Бруклину. Вот. Но если, не дай бог, пенсионер умер, то права и льготы, они не наследуются. Наследуются только те деньги, которые уже начислены. Если вам пенсия приостановлена и вас не стало, то эти деньги пропали. И вот, вот эта вот дочка получила в итоге пенсию только за последний год. Вот с 25-го года, там даже не года, там полгода было, да, с момента подачи свидетельства о факте нахождения в живых до момента смерти, вот этот вот маленький кусочек она получила. В предыдущие годы мы получили очень подробный, развернутый ответ из пенсионного фонда, что нету достоверных данных о том, что человек был жив в 22-м, 23-м, 24-м году, потому что свидетельство о факте нахождения в живых не подавалось. Вот такая вот логика. Буквально вот пару дней назад ко мне обратилась женщина, которая попросила родителям оформить свидетельство о факте нахождения в живых. Они уже, в принципе, несколько лет у нас оформляют. Вот. Я говорю, ну давайте пришлю вам своего помощника в четверг, ну то есть сегодня. Она говорит, нет. Нам четверг не подходит, потому что четверг это 20 августа, а в прошлом году вы у нас были 21 августа, поэтому нам надо не раньше, чем 21. Родители, говорят, настаивают, что вы ни в коем случае не на один день раньше. Очень неправильная позиция, очень. Вы можете делать это заранее, сколь угодно. И вы поймите, когда вы оформляете свидетельство о факте нахождения в живых в нашем офисе, оно не попадает сразу же в электронном виде в Пенсионный фонд России. Когда вы делаете это через консульство, консульство направляет электронно сразу, у них есть такое право. Вот. У нас это немножко более долгий процесс. Поэтому, когда вы это делаете в последний день, или еще хуже, после того, как уже этот последний день истечет, то есть если вы в прошлом году делали 21 августа, а в этом году вы не хотите не раньше, а не раньше, то есть в тот же день так по заказу не получается, то есть все равно там на неделю, на две получается позже. А вот вы очень рискуете, что пенсионный фонд увидит, что вовремя от вас не поступило свидетельство о факте нахождения в живых и приостановит вам пенсию. Она будет восстановлена, это в принципе небольшая проблема, если там будет небольшая задержка. Вам ее никто, вы подадите свидетельство о факте нахождения в живых, и пенсия пойдет заново. Но все равно это лишние нервы, когда человек получает пенсию, письмо из пенсионного фонда, где написано, что мы вынуждены приостановить вам пенсию в связи с тем, что вы не подали в свое время на свидетельство о факте нахождения в живых. Ну, слушайте, наши клиенты не молодые люди, то есть эти стрессы совершенно вам не нужны. Сделайте заранее. К чему это вас обязывает? К тому, что в следующем году вы должны будете подать это свидетельство о факте нахождения в живых не позже, чем в этом году. То есть даже если вы подадите, да, не то что на один раньше это вообще ни о чем. Если даже вы подадите на месяц раньше, ничего страшного. Значит, в следующем году вы подадите не в августе, а в июле. Но зато вы будете точно знать, что вы все сделали вовремя, что если где-то что-то вовремя не срастется, не сработает, то у вас будет какой-то запас во времени. И это очень важно, иметь этот временной запас, потому что последнюю секунду, вот как со вступлением в наследство, как с подачей свидетельства о факте нахождения в живых, как с восстановлением паспортов, с получением паспортов. Тоже приходят к нам люди, говорят, у меня паспорт заканчивается 25 августа. Вот помогите мне, пожалуйста, подать документы на паспорт, чтобы я не просрочил срок. Ну, камон, ребята, смотрите заранее,

если вы, скажем, имеете запас, опять же, какой-то по времени, то вы имеете возможность отказ или там нежелание рассматривать ваши документы, как-то оспорить, подать какую-то, ну, хотя бы пригрозить тем, что вы будете обжаловать. А когда вы это делаете в последний день, то обжаловать бессмысленно, потому что завтра срок закончится. У меня была клиентка, которой надо было подать документы в консульство на новый паспорт ее сыну. Удалось пробить для нее appointment. Она пришла, и пришла она в последний день срока действия паспорта. Условно говоря, 20 августа у нее последний день срока действия паспорта, и 20 августа она пришла в консульство. И консул ей сказал: у вас паспорт истекает, ничего сделать не могу. Совершенно неграмотный ответ, незаконный ответ. То есть паспорт действительный, в нем стоит действительная дата. Но как только она вышла из консульства, она уже, сразу не попросив отказ, допустим, она не профессиональный юрист, она не знает, как поступать в этой ситуации. Но вот она вышла из консульства, завтра она вернется, там может топать ногами сколько угодно, но завтра срок уже будет пропущен. А если бы, допустим, она бы пришла хотя бы на неделю раньше, то можно было бы на следующий день пойти вместе с ней. Сказать: как так, почему вы не принимаете? У человека срок действительный. Иногда приходится ходить с клиентами в консульство, не так часто, но приходится, потому что люди, не все люди в состоянии решать свои проблемы, не все люди в состоянии понять, где отказ правомерный, где неправомерный. И иногда приходится сопровождать клиентов на такие вот встречи. Но когда вам отказывают в последний день, то вы не оставляете себе, родному и любимому, шанса эту ситуацию исправить. Например, прийти с адвокатом на следующий день. К вопросу об именах и о перемене имени. Тоже вот очень интересное дело к нам пришло, наследственное. Существует квартира в Санкт-Петербурге, и необходимо вступить в наследство. Собственниками квартиры являлись муж и жена, и жена поменяла свою фамилию, то есть у нее была длинная фамилия, допустим, Абрагимова, предположим. А вот она окончание отрезала, когда получала гражданство, и, допустим, стала Ибрагим. Там, Оксана Ибрагим, точка. А вот у нее есть, соответственно, решение суда при приобретении гражданства, что она эту фамилию поменяла. И вот на это же имя у нее эта квартира приобретена. Потом она помыкалась такой обрезанной фамилией, поняла, что хочет она вернуть себе фамилию, которая у нее была до изменения, то есть Ибрагимова, опять пошла в суд уже в Civil Court, сказала: верните мне обратно мою фамилию, и она стала опять Ибрагимова. Но при этом она не внесла изменения в документы о собственности в России, но это дело не сильно важно, это можно не делать. Вот, самое основное, чего она не сделала, это не получила она паспорт на новую фамилию. То есть по какой-то логике она поменяла фамилию. У нее есть решение суда, что да, теперь я не Ибрагима, а Ибрагимова. Вот, но документы, свой паспорт, она в соответствии с решением суда не привела. Потом умирает ее супруг. Умирает он в Америке, как вы знаете, свидетельства о смерти в американские не очень подробные, там указывается имя пережившего супруга, и имя пережившего супруга там указано такое, какое оно есть по решению последнего суда, Оксана Ибрагимова. А в паспорте она Ибрагим. И вот сейчас мы встали перед ситуацией, что это два совершенно разных человека с точки зрения формальной логики, с точки зрения нотариуса. И есть очень большие перспективы, что нас отправят в суд. Ну, на месте нотариуса российского я бы лично отправила в суд. Вот. И я предложила человеку либо получить паспорт на новую фамилию, но она этого не хочет, либо внести изменения в актовую запись о смерти мужа и указать фамилию в соответствии с той, которая указана в паспорте. В противном случае это суд, это время, это расходы, это

0: ваши нервы, потому что вы здесь, а суд там. И вот эти все нюансы, все эти вопросы надо учитывать. И не запутывайте свои документы. Может быть, она и правильно сделала, что вернула себе первоначальную фамилию. Но когда она вернула первоначальную фамилию, нужно поменять все документы на нее. Ну уж тем более, в первую очередь, нужно поменять паспорт. Потому что паспорт, как ни крути, это основной документ, удостоверяющий личность. Поэтому держите свои документы в порядке, и все у вас тогда будет хорошо. И вовремя, естественно, обращайтесь своевременно, когда вам необходимо вступить в наследство, когда вам нужно подать документы на паспорт, когда вам что угодно нужно сделать, делайте это вовремя. Не в последний день, не в последнюю секунду. Свидетельство о факте нахождения в живых, ну, заложите вы лишний месяц, ну, не повредит вам. Совершенно не повредит, но может вас уберечь от лишнего стресса. А как получить консультации в нашем офисе? Вот мне очень многие люди названивают, потом ставят мне в Google Business Profile колы за то, что я отказалась их консультировать бесплатно или что вообще мне в офис невозможно дозвониться. Всем отвечаю, всем, но при правильном подходе, если вы напишете email. Просто потому что кто бывал в моем офисе, те знают, один человек выходит, два человека заходят. Просто в течение дня нет никакой возможности на звонки, а после окончания рабочего дня нужно еще ответить на все имейлы. Поэтому пишите karina.duval@gmail.com. Консультации платные. Бесплатные консультации только в эфире Дэвидсон Радио, только по четвергам с 5 до половины 6. Это ваше законное время, когда вы можете позвонить и вам ответят. Стучите, и вам откроют. В другое время, к сожалению, такой возможности нет. И просьба ко всем, кто меня сейчас слышит, зайдите в Google, наберите там Карина Дюваль по-английски, Бруклин, откроется мой Google Business Profile и оцените, пожалуйста, и качество консультаций, которые вы получаете в прямом эфире Дэвидсон Радио, и те, кто были моим клиентом, были или являются моими действительными клиентами, поделитесь своим опытом, потому что когда люди получают желаемое, очень часто они это воспринимают как само собой. И не ставят пятерки, не ставят 5 звезд, не пишут отзывы, потому что ожидаемое, когда ожидания равны реальности, то, собственно, за что тут благодарить. Но когда люди не получают то, что хотят, когда они хотят получить бесплатную консультацию и не могут дозвониться в офис, или когда они еще как-то хотят воспользоваться чем-то бесплатно, то они тут же находят дорожку на Google и ставят одну звезду. Вот, пожалуйста, исправьте эту ситуацию, зайдите на Google Business Profile и оставьте свои отзывы, оставьте свои звезды, поделитесь своим опытом работы с нашим офисом. Я с вами прощаюсь, наше время подошло к концу. Всего хорошего и до свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Спор вокруг переименования Кеннеди-центра продолжается. Представитель совета директоров намерен добиваться судебного запрета на размещение имени Трампа на фасаде здания. Ранее суд указывал, что переименовать центр может только Конгресс. Федеральное дело против Джеймса Коми. Прокуроры утверждают, что опубликованное бывшим директором ФБР изображение с ракушками могло быть истолковано как угроза Трампу. Защита это оспаривает. Инцидент на базе космических сил в Калифорнии. Приглашенных журналистов и военнослужащих по ошибке задержали под угрозой оружия. Начато внутреннее расследование обстоятельств случившегося.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио.
4: Ян, сегодня у нас в гостях два израильтянина со стажем. Энат Клайн, Андрей Макаревич. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Привет. Андрей Макаревич, музыкант, поэт, художник, основатель и бессменный лидер группы «Машина времени». Эйнат Кляйн, журналист, историк, винодел и профессиональный гид, эксперт по культуре, гастрономии и виноделию.
6: Очень приятно. Это будет праздничный выпуск у нас, получается.
4: У нас, да, нестандартный формат на четверых, но...
7: Да, когда бутылки нет, можно назвать выпуск праздничным.
4: Но тем больше истории про Израиль. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем нашим гостям, который как бы открывает беседу на тему израильских историй. Это какие вот первые истории вам подарил Израиль?
7: Ну, а... Ничего, что я первый начал. Невежливо по отношению к женщине, правда?
8: Будем по старшинству работать.
7: Да. Я их даже изложил в маленькой книжке «Записки иноагента». Потому что, конечно, первых впечатлений было очень много, я их старался как-то классифицировать. Ну, например, такое наблюдение. Израильтяне, общаясь друг с другом, я все думал, почему они так долго разговаривают? Они одну и ту же мысль повторяют два или три раза. Это не потому, что они считают собеседника тупым. Собеседник делает то же самое. Это такая манера общения. Если израильтяне уходят из гостей, вот они все перецеловались, у дверей переобнимались и будут стоять еще минут 15. Они не договорили. Они будут еще разговаривать. Меня это сначала раздражало, потому что я попрощался и пошел к двери. Потом вижу, что я один пошел. Они все стоят.
8: Продолжаю задавать те же вопросы, разговаривать.
7: Абсолютно. Но вот это одно из сильных впечатлений.
6: Ну, это вообще-то, на самом деле, мне кажется, очень правильно, потому что важно же не то, о чем мы говорим, а вот эта атмосфера, которая возникает. Если она есть, то уходить никуда не хочется.
7: Ну, видимо, так.
6: Вот что такое.
7: А ты помнишь свои первые впечатления 20-летней давности?
8: Ты знаешь, эти впечатления были отзеркалены буквально на днях, когда мы пошли с Андреем на концерт «Шалом Хану». Я решила, значит, заняться как-то музыкально-просветительской деятельностью. Да, а Ханох – это музыкант, но фактически который, на песнях которого я выросла в Израиле, то есть песни которого я слушала и любила еще до вообще репатриации, до приезда сюда. Но вот и теперь, спустя там уже почти сколько, 23 года, вот это было такое абсолютное зеркало моих первых сентиментальных чувств. Я, видишь, ты вот про критику, а я больше про любовь. И первые впечатления были абсолютно про попадание в естественную для себя среду. Вот я, ну да, я все-таки сегодня сентиментальный человек.
4: Ната, ты в каком году приехала в Израиль?
8: А я приехала, мне кажется, в 2004-м. Или
4: сразу
8: третьим.
4: Это была репатриация?
8: Нет, знаешь, я год училась в Кайском университете, я не могла маме просто так сразу сказать: мама, я уезжаю, я репатриируюсь. Поэтому я решила это все как-то обернуть в красивую бумагу и поехать учиться. Но никто не может запретить еврейскому ребенку поехать учиться в университет. Ну, правильно? Поэтому, конечно, все это прошло, мне разрешили, ну, а потом я уже как-то так и осталась. Поэтому это было начало 2000-х. Ну, а затем я работала в новостях, ну, вы знаете, последовал Газа, Этнаткут, это, конечно, было одним из первых ярких впечатлений.
6: Ну, я хочу просто, Андрею, одну вещь сказать, что это буду рассказывать о своей старшей дочке, но меня это когда-то очень поразило. Приехала машина, и был концерт в Хайфе, а дочка моя училась в то время в Хайфском технионе. Она вообще такая умная. Вот. И она была где-то на втором курсе. Это, я думаю, было конец прошлого
4: века. Ты где училась?
8: Первый университет был Хайфский, потом уже Бар-Илан был.
4: Не Технион.
8: Ну, посмотри на меня,
4: Технион. Просто дочка стала умная, Техниона.
6: Нет, я просто про другое. Она приехала в Израиль, ей было 12 лет. То есть ребенок вообще без понятия. Мы пошли на концерт «Машины времени», и концерт был обалденный просто. Даже там, несмотря на то, что...
4: Вы такого не видели.
7: Никогда.
6: Там даже эти все что-то поджигали. Но я помню, что... Но меня поразило, что все песни, которые вы пели, она подпевала. И я понял, что это какая-то уникальная история, когда ребенок, которого вывезли в Израиль из России в 12 лет, и тогда, учтите, тогда не было такого телевидения, как сегодня в Израиле. Тогда было одно радио, радио Река, тогда телевидения вообще не было. То есть откуда? Оно, видимо, как-то в воздухе.
7: Я больше скажу.
6: Да.
7: Мы сына возим в детский сад, ему вот сейчас 3 исполнится. Он особо-то машину времени тоже не слушал. На концерте был один раз. Но требует в машине поставить только машину времени и тоже подпевает.
8: Вот, так что мы знаем ребенка 3 лет, который подпевает.
6: Нет, я просто говорю, что в этом что-то есть. И я думаю, что это один... Вот вы просто затеяли тему Ханохи, да? Что это один из, может быть, единственных коллективов, который собирает людей совершенно разного возраста.
8: Кстати, на концерте тоже были вот от молодежи до бесконечности.
4: Да, я вот хотел рассказать историю, Ян, вам как раз, потому что Инат и Андрей, полагаю, эту историю знают. Как-то мы приехали в гости к Инату и Андрею, к ним прекрасный дом. Сейчас говорю, как Трамп, прекрасный дом, была прекрасная дорога. И вот в этой прекрасной дороге я своим прекрасным детям решил поставить в песне «Машина времени», чтобы немножко они приехали в контексте. Ну, чтобы, ну, может быть, у них появится вопрос какой-нибудь. Или, значит, у меня двое старшие. Он больше похож ментально на меня. Он такой достаточно скромный человек, стеснительный. Старший, младший, он более адаптирован к жизни.
7: А возраст что?
4: 9 и 12.
8: Ты их знаешь.
7: Я знаю, да. Я не знал, сколько лет.
4: 8 и 12. Короче говоря...
6: Оказалось, и Илюха не знает.
4: Нет, я почему считаю, что ему 9, потому что я заказываю наперед билеты на самолеты, и я всегда пишу уже 9, потому что мы там... Короче говоря, мы слушаем и кайфуем. Приехали на веранде, накрыт стол, и там уже собираются гости. Там еще была пара с ребенком. А Андрей Вадимович и еще один гость за домом готовят плов. Мы все на веранду, а мой младший Дан сразу туда за угол. И вот он стоял, наблюдал за Андреем и за Ильей там. В какой-то момент спросил: ну, и кто из вас тут Макаревич? Он еще в машине понял, что приехав, ему нужно наладить отношения с главным.
8: Контакт наладить.
4: Андрей, вы же приезжали в Израиль задолго до репатриации, и Израиль совсем был другим тогда.
7: Он был другим, хотя для того, чтобы это почувствовать, надо было здесь пожить. Я приезжал на короткие отрезки времени. Внешне он тоже был другим, но внутренних отличий я тогда почувствовать не мог. Они важнее внешних.
4: Все было галопом таким, да? То есть не было возможности
7: почувствовать? Да, было как-то больше радости и беспечности, и, как мне сейчас кажется, ну, хорошая была атмосфера.
8: Или мы моложе были.
7: О, и это немаловажно.
8: Я даже уже о себе это могу сказать.
7: Да, даже.
8: Да. В 20 лет все воспринималось не так.
6: Ну, я сейчас вспомнил историю, мы говорим о музыке, о коллективе замечательном. Очень часто после концертов подходят люди и рассказывают какие-то истории, которые случились с ними. Это тоже еврейская очень черта, когда...
7: Это, извини, что перебил, это... Абсолютно интернациональная черта, но от американцев я это крайне редко слышал, если только от американцев русского происхождения, от россиян, от украинцев. Тебе подходит человек и говорит: Андрюха, привет. Ты испуганно говоришь: ну, привет, чтобы не обидеть. Че, забыл меня, что ли? Я честно говорю, да. Потому что, понимаю, соврать, это можно попасть в задницу сейчас сильно. Говорит: ну как, в 79-м году на вокзале мы с тобой встретились, помнишь? Ты мне еще на пачке сигарет расписался. Я понимаю, что если я скажу, что не помню, я его обижу очень. Для него это было, может быть, одно из самых главных событий в жизни. Он эту пачку хранит до сих пор. Я говорю: да, конечно, привет. Но вот это удивительная история. Он думает, что это точно так же, как он должен это выдающееся событие помнить, понимаешь?
6: Это бывает часто. Так подошел человек, и я всегда тоже, ну, примерно все себя ведут одинаково. Я слушаю, как правило, ну, не часто бывает что-то хорошее, но вот у меня совсем недавно был концерт, и просто мне так понравилось, причем это такая израильская история, вы сейчас поймете, почему. Значит, он музыкант, скрипач, и жил когда-то в Хайфе, и там они работали в небольшом таком камерном оркестре симфоническом, и у них работа, значит, образовалась в Натании. Днем работа в Натании, они договорились встретиться в Хайфе возле железнодорожного вокзала против стадиона. Помнишь, там тогда был железнодорожный вокзал и автобусная остановка. станции. В общем, они стоят, ждут, а он говорит, у них продюсер, ну, тогда директор коллектива был, это было в 90-е годы примерно. Он очень активный, очень плохо говорит на иврите, но говорит только на иврите. Есть такие, знаешь, он все время только на иврите. Вот это. Кен Лё, Лё Ахшав, вот это вот такое. И они собираются, вдруг он приходит и говорит, автобуса не будет, колесо спустило, но не волнуйтесь, мы все поедем поездом. Ну, сейчас я организую билеты. Они, и он всем кулям ли ракевит. Дахув, кулям ли ракевит. И они заходят в первый вагон, он говорит, ну, чтобы они не потерялись туда. Поближе они туда заходят. Автобус пассажир, этот поезд пассажирский, не экспресс, то есть он останавливается там, какие остановки Бенинина, там, Элит, там, не знаю, еще там, Хедера, в общем, так. И он смотрит там, в Натании поезд стоит там 1.5 минуты. Ну и поезд, когда останавливается, он вскакивает и кричит: «Кулям бахуц! Дахув! Кулям бахуц!» Короче, вышли все пассажиры, кондуктор и машинист. Все вышли.
9: Это реально израильская история, потому что все понимают, что может быть причина такого.
7: У нас был в Росконцерте директор программ Сеня Гиндин. Знаешь, такие громогласные бывают, евреи особенно. Он даже криком самолет остановил на взлетной полосе. Это правда. Мы на него опаздывали. Очень еврейская история, например. Ну, это надо видеть. У меня выставка. Выставка-продажа. Продаются мои работы. Недорогие, небольшие. Подходит человек. Спрашивает, сколько стоит? Я говорю, 900 шекелей. Почему не 300? У меня нет ответа. Я потерялся.
6: Ну, вопрос хороший. Ну, да.
8: Про почему нет, у меня тоже история. Значит, провожу дегустацию маленькую винную, красную дегустируем. Подходит мужчина интеллигентнейшего вида. Говорит, ну, ты, Андрюхе передай, пускай беленькое начнет делать. Начни делать.
9: Слушай, ну вот эта непосредственность, она забавна. Мне кажется, что если к ней привыкнуть, ее можно воспринимать как бы с юмором. Меня
8: если
9: очень...
8: настроение хорошее, если настроение то хорошее. Да, если плохое.
9: Вот я помню наши с вами съемки на территории там Иудеи Самарии, когда мы встречались с нерусскоязычными героями. И это было очень мило, потому как наряду с ажиотажем, который вызвал ваш визит там, в Ариэльском университете, например, мы приехали вдруг в поселение Текоа. Там сидит музыкант, который продает уды. Он ивритоязычный. И мы, значит, налаживаем как-то контакт, чтобы интервью было. И говорит, вот это Ренат, вот это Андрей. И он такой, Курим Михайлович, что там, Андрей? Тов, хорошо. И ты понимаешь, что вот буквально пару часов назад невозможно было себе представить такую ситуацию. И Андрей сказывает, что он тоже музыкант. Он говорит, ФФ, классно, где играешь? В каких барах? Там? И Андрей говорит, ну вот у нас скоро в Кесарии концерт. Да. В каком баре?
8: В кесарийском баре.
9: И вот такой подходит, кто это? Как это? Это взрыв мозга такой. Вот, я думаю, что таких историй у вас в Израиле достаточно немало. Причем их по-настоящему, конечно, может оценить только Инат, который со стороны, понимая контекст.
7: Но сейчас уже меньше. Я все-таки здесь 3 года безвылазно практически. Поэтому...
6: Ну почему? Вы очень много гастролируете.
7: Я гастролирую, но возвращаюсь. И народ нашей маленькой, но гордой страны привыкает к тому, что все-таки я живу здесь.
8: Да. Можно пойти на рынок и встретить Андрея с кого-то помидоров.
6: Пусть это выглядит как магнит, как угодно, но то, что вот это происходит, нас это очень радует.
7: Андрей Вадимович, зачем вы ходите в это злачное место? Это на рынке в Натании. Я говорю, мне нравятся рынки, я понимаю. Ну, бывает приятно, на самом деле.
6: Ну, видите, как-то стараться.
8: Я ненавижу это, я всегда убегаю и прячусь от
6: рынок.
8: Этого. Рынок очень люблю.
6: Я тоже.
8: Тяжело переживаю. Андрюха, давай фоткаться. Мы стоим такие все нагруженные, как 2 мула, перед приемом вот Ильи, например, у нас в гостях. Как раз.
6: Ну, у вас должно было быть, мне кажется, вообще несметное количество всяких историй, потому что туризм, мы с вами коллеги, мы с вами работали одно время в параллельном своих фактически
8: конкуренты.
6: Не, мы не конкуренты. Вы же работали outgoing, вы на выезд работали, а я здесь принимал.
8: Ну, я до сих пор работаю, между прочим. Ой, извините, я не безработная.
6: Да. А я
8: хоть и молодая мать, но не в декрете.
6: У меня была история, пришла, мы начали, вдруг мы решили, я принимал очень много групп из Америки. Из Америки, из Германии, русскоговорящие, значит, приезжали, и мы решили в какой-то момент сделать экскурсии по Израилю. Ну, это 92-й год, чтобы вы понимали, экскурсия в Иерусалим из Хайфы стоила 80 шекелей. Ну, так, недорого, и вдруг приходит какая-то дама и говорит, а у меня работала, ну, вот, агентом, которая продавала билеты, обалденная просто женщина, она могла продать все, это культурно, имела с ними говорить.
9: Очень продажная женщина.
6: Да, он говорит, я очень продажная, да? Он говорит, вот я пришла, хочу поехать в Иерусалим посмотреть. Вот я уже год в Израиле, еще нигде не была, вот хочу посмотреть. Ну, такая пышная, да? Она говорит, отлично, вот когда вы хотите? Он говорит, там, завтра. Завтра, хорошо. Все, 80 шекелей. Она говорит, понимаете, у меня есть одна проблема, я боюсь, что вы меня потеряете. Она говорит, почему вы решили? Мы никого не теряли, и вас не потеряли. Она говорит, я не знаю, как мне записаться. Потому что я 3 раза была замужем, и все 3 раза очень удачно. Я не знаю, как мне записаться. Она говорит, ну давайте запишитесь вот по последнему мужу. Как последнему мужу? Так говорит, например, там Шихман. Она говорит, чудесная фамилия. Давайте Шихман напишем. Она говорит, да, он был очень хороший человек, но... Получается, что ж я запишу а те, как же.
8: Вы, в общем, опять евреи пропаговорили.
6: Второго. Давайте второго. Как второго? Он говорит, Краснянский. Вообще обалденный. Краснянский. Давайте Краснянский. Не, Краснянский нет. Первый был такой, не можно. Он говорит, ну хорошо, как первый? Она говорит, там, Ройтберг. Ройтберг. Вообще замечательно. Давайте Ройтберг. Она говорит, не, я не могу. Первый, а те, как же, нет. Не получается. И так, говорит, гениальная идея. Он говорит, знаете что, давайте мы вас запишем под девичьей фамилией. Как ваша девичья фамилия? Это я спрашиваю, сейчас? Я думаю, что на этой истории имела колоссальное количество. И тут же важно просто не расколоться, потому что билет уйдет тогда все.
9: Эна, кстати, вот ты помнишь, вот когда вы начали жить в Израиле с Андреем, первые места, куда ты повезла? Я полагаю, что ты любишь показывать Израиль.
8: Да, знаешь, первые места были как раз Эфрат, в котором прекрасная винодельня Таня, Бейтель, и Бейтария, конечно, где я жила на тот момент. Так что Андрей сразу попал в жесткие тиски поселенческого движения.
7: Но подожди, сразу после этого мы поехали...
8: А, мы еще в Акку ездили.
7: В Акку, конечно.
8: Но это было совсем на раннем
7: этапе.
8: Да. Это было прям свежо.
9: Это уже когда открыли там новый музей такой красивый?
8: Да-да-да,
7: туннель. Только и открыли как раз.
8: Да, да. Более того, на эту встречу я прилетела к Андрею из Эфиопии. Я даже не знаю, знаешь ли ты, но мне пришлось переиначить всю программу, потому что я была одна без туристов и ездила на съемки снимать. Но иногда я езжу в те страны, где я работаю, но еще и в отпуск, ну как бы для себя. И у меня там был какой-то проект, я хотела снимать на западе, на востоке страны. А тут Андрей мне пишет, я послезавтра прилетаю в Израиль, приходи к нам на ужин там с друзьями. Мне пришлось перенести все билеты, я поняла, что если так зовут, надо лететь.
7: О, Боже.
8: И в итоге прям прилетела.
7: Этого я не знал.
6: Вот.
9: Это было необразно, я лечу.
8: Это было в прямом смысле слова «лечу».
7: Посещение Акка. У меня было 2 потрясения. Во-первых, я уже кое-что знал, потому что там-то на берегу я бывал, я знал, что там есть хороший рыбный ресторан, Ури-Бури, значит, прекрасно. И так я запланировал, что мы сейчас погуляем по крепости, и потом я ее поведу в ресторан. Я, правда, его не заказал, потому что я не умел это делать. И вот мы гуляем. И я ей говорю, что мы сейчас пойдем пообедаем. Она говорит, пойдем. И мы приходим туда, и вдруг нас встречают. Я говорю, что это мы так... Она говорит, я заказала. Это второе. Я в знак благодарности ее так приобнимаю за узкую талию. И вдруг чувствую какой-то незнакомый предмет под руку. Я понял, что там у нее висит ствол, понимаешь? Да? Это было второе
8: потрясение. Романтического свидания.
6: Все-таки идет на встречу.
9: А вдруг они не забронируют.
8: Вдруг отменили.
6: Здорово.
10: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Oceanfront views, great amenities.
16: Planning our next vacation?
15: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
16: Find anything good?
15: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
16: That has great rehab, right?
15: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
16: Perfect.
17: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Продажи Walmart в Соединенных Штатах выросли значительно меньше, чем ожидалось. Американцы сокращают необязательные покупки из-за высоких цен на топливо и общей стоимости жизни. После публикации отчетности акции крупнейшей торговой сети подешевели. Компания обещает продолжить снижение цен на тысячи товаров. Трамп предупредил о возможных санкциях против любых государств и компаний, помогающих Тегерану продавать нефть или получать финансирование. Китай призывает стороны отказаться от угроз и вернуться к дипломатии. Мировые рынки остаются нестабильными. Стоимость нефти держится на высоком уровне из-за ситуации в Ормузском проливе. Евро укрепляется, американский доллар несколько снизился. В Нью-Йорке оператор катера, перевернувшегося возле статуи Свободы, задержан миграционной службой. В результате крушения погибли женщина из Квинса и ее 5-месячная дочь. Власти утверждают, что капитан проводил экскурсии без необходимой лицензии. После двухлетнего ремонта вновь открылся Нью-Йоркский музей пожарной охраны на Спринг-стрит в Манхэттене. Министерство образования призвало школы отказаться от изменений дисциплинарной политики ради выравнивания показателей среди различных расовых групп. Решение уже вызвало критику со стороны правозащитников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 20 августа. Поднятие бондовского интереса и поднятие цен на нефть сыграли свою отрицательную роль, и биржа упала. Индекс Dow Jones потерял сегодня 704 пункта. Это процент в третью. 52 759 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 67 пунктов, 0,9%. 7641 конечная точка. И Nasdaq потерял 1%, 264 пункта. 26 067 конечная остановка. Транспортный индекс минус 3%. Russell 2000 индекс маленький. Компания упала на процент с третью. Нефть плюс $2.32, $88.15 стоит один баррель нефти. Золото поднялось на 29.81 унция, стоит $4,575.10. Серебро плюс $2.31, $68.13 стоит унция серебра, и 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4.394%. За 10 лет госбумаг можно получить 4.708%, и 30-летние бумаги дают 5.25%. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0.5%, Германия минус 0.4%, Швейцария минус 0.15%, в Азии японский никель упал на 3.16%, Шанхай потерял 2.4%, и Гонконг плюс 0.1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 в в плюсах был Madison, извините, Nordstrom Corporation поднялся на 8%, Coinbase, Deer & Company, Lumentum и Quanity Electronics. В минусе были Moderna, Walmart, Intuitive, Surgical, CrowdStrike и Steel Dynamics. Если вчера Moderna поднялась на 176%, сегодня они упали почти на 24%. Но они отдали часть того, что заработали вчера. На NASDAQ MicroStrategy, Lumentum, Marvel Technology, Micron и Seagate Technology были в плюсах. Walmart сегодня упал больше, чем на 9%. Intuitive Surgical, CrowdStrike, Alnylam Pharmaceutical, Exxon Enterprises тоже были в минусе. Dow, McDonald's, Travelers, Walt Disney, Coca-Cola, Visa были в плюсах. Walmart, Boeing, Home Depot, American Express и Johnson & Johnson были в минусе. Итак, Microsoft потерял 2,25, Meta упала на 20 центов, Amazon минус 5,73, Nvidia минус 71 цент. Сегодня Dell минус 2,77, Devon Energy прибавил $1.11, Marvel прибавил 13,74, Home Depot минус 9,81, Palantir минус $1.23 и Visa плюс 19 центов. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Да, Macron плюс $37.23. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Андрей, ну вы объездили, я думаю, мало есть. Кто, что, который объездил такое количество стран, такое количество городов с концертами, главным образом. Хотя у вас были поездки по другой линии. Но были какие-то вот особенно запомнившиеся вам гастроли? Или с машиной, или вы сами, неважно.
7: Если бы таких случаев было 2-3, было бы легко их сразу доставать из памяти и рассказывать. Дело в том, что в 80-е годы это был сплошь один случай длиной в несколько лет. Вот. И в нескольких словах мы были сумасшедшие. Мы были молодые, чудовищно энергичные, безумно счастливые от того, что наконец-то можно от ментов не прятаться. И нам можно играть, и менты нас теперь охраняют. Ездили мы в паре с замечательным ансамблем эстрадного танца «Сувенир». Они были чудесные ребята и девки, и они были более опытные, чем мы. Они уже бывали за границей, из них сыпались. У них было гениальное чувство юмора у всех, и мы вообще не спали. Мы работали по 2 концерта в день, а потом шли в номер. В гостинице ровно в этот момент закрывались все буфеты. А жрать хотелось. Вот. Мы из-под кровати доставали чемоданчик. Там была плитка, за нахождение которой нас могли выгнать из гостиницы. Суп-письмо в конверте. И то, что мы сумели купить днем на рынке. Мы любили ходить на рынок. И всю ночь... Мы гуляли, варили в раковине борщ, значит, выпивали ящик водки, и мы не ложились спать. Ложились мы где-то часов в 7 утра, а сувенирцы шли на класс. В 8 у них был класс, разминочка. И вот это продолжалось из дня в день, месяца. Это была потрясающая жизнь. Я боюсь, что вербально сейчас это передать совершенно невозможно.
6: Не, почему? Я думаю, что люди вот нашего поколения прекрасно себе это все представляют, потому что даже те, кто не гастролировали, просто ездили в командировку, они все равно варили суп в умывальнике. Это
7: ну, да.
6: Абсолютно нормальное дело. Ну, у вас был еще очень сплоченный, как нам казалось, коллектив из зрительного зала.
7: Это так и было, это так и есть до сих пор, слава богу.
6: Ну, у вас еще очень много было всяких... Я, Илюха, больше ты про Израиль, а я все-таки хочу спросить...
8: Я представляю весь интерес Израиля.
6: Да, но вы когда создали, вы действительно создатель, в смысле машины времени, единственный человек, который прошел путь от самого начала до сегодняшнего дня. Потому что поначалу там были совершенно неизвестные сегодня люди для нас.
7: Да, и все равно создание это было коллективным явлением. Это было абсолютно мистическое, религиозное событие. И я, может быть, просто более осмысленно к этому подходил.
6: Это был 67-й год, да?
7: 69-й. 69-й, если уж совсем честно, то 69-й, да.
6: Ну, ты, Илья, ты просто, вот я тебе сейчас скажу, ты даже себе не представляешь, что это было. Вот были Битлы, которых любили все. Ну, те, кто продвинутый, те еще знали Rolling Stones, там еще какие-то, Doors, там, неважно. Ну, потом, когда появилась машина...
8: Не, я это знаю.
6: Родители.
8: Слушай, ну, я помню посиделки, где играли «Поворот». Мне это мелодично нравилось. Я не знал, кто это поет. Мне нравилось темп, мелодия. Мне это очень нравилось. Потом я начал писать музыку, и мне мой преподаватель сказал: слушай, у тебя ритмы очень похожи на машину, послушай их. Я начал слушать и влюбился. И купил себе диск, помню, поехал на лето в Минск, поехал там в такой рынок Жданович, там купил целый диск, несколько песен, и я уже заучил тогда наизусть, слушал. Слушай, ну вот я помню очень такой трогательный пост, который написал Эйнат после концерта, вот того самого концерта в Кесарии. Ты помнишь этот пост?
9: Концерт из бара.
8: Где ты написала про бытовую жизнь, про то, как... Увидев это все в масштабе Кесарии, вдруг ты поняла...
9: Я писала, значит, я сделала сравнение, да. Мне кажется, с Римом, что, если я правильно помню, всегда в Кесарии меня это очень трогает, потому что когда строился кесарийский театр, соответственно, тогда никто не мог даже предположить, что спустя 2000 лет евреи все еще будут здесь, будут играть на его сцене, римлян не будет, а у нас будет своя страна. Вот это в кесарийских концертах трогает меня всегда до невозможности. А когда это концерт машины, и Андрей, это, конечно, вдвойне в десятерне, на самом деле, пробирает до мурашек, ты будешь смеяться, вы будете смеяться, но на этот концерт я прилетела из Бутана. У меня почему-то все, что связано с Андреем, чревато всегда какими-то чудовищными логистическими пертурбациями. И буквально с самолета я пришла на этот концерт, и это было незабываемо абсолютно. Да, я поняла, что это просто нельзя пропустить. Я просто не могу себе позволить не приехать на него.
7: Вообще, я тоже это место обожаю. Вот странно, вроде бы у него должна быть тяжелая такая наследственная энергетика, там гладиаторы и всякое прочее. Нет, там очень-очень-очень драйвово. Мне очень нравится.
8: Нет, там классная атмосфера, причем это такое, ну, место не просто классная площадка, вот всем, сейчас говорю всем, кто не живет в Израиле, у нас много таких зрителей, амфитеатр древний, который превращается в современную абсолютно рок-площадку, это культовое место в Израиле, то есть это нарицательное уже слово какое-то, собрать Кесарию, это значит иметь успех, вот как-то так. Я помню свою личную историю, мы с вами уже познакомились вот на съемках фильма, и я на концерт, когда пришел, увидел впервые Пугачева. Он у меня с детства, что-то был пунктик, это детская мечта увидеть Пугачева. Вот никогда я ее не встречал. Все время нас как-то судьба разводила. Я не знал, как познакомиться. Я в Израиле, она там. Место молодого юмориста рядом тоже занято. Шансов никаких. Короче говоря, вдруг я вижу, она приходит на концерт. И, значит, я начинаю ерзать на месте, как выйти, ну, может, фотографию. Я вообще не фотографируюсь так просто. А тут хочется. Это какой-то пунктик с детства. И Элла, объясню тем, кто не знает, продюсер нашего подкаста, вообще у меня концерта, начинает списываться и договариваться. Говорит: Илюша, в общем, тебя впустят в гримерку, там наверняка будет Алла Борисовна, ты с ней там познакомишься. И я захожу и вижу, Алла Борисовна стоит рядом с Андреем. И они разговаривают о высоком, они обсуждали плов. Я в этом вообще ничего не понимаю. Я мог только добавить слово рис. Я просто никаких вводных, я не мог в эту беседу никак ввязаться. И она начинает уходить. И тогда Элла просто берет Андрея за руку, говорит: Андрей Васильевич, это мечта Ильи, вы обязаны познакомиться с Пугачевым. Он говорит: Аллочка, погоди, пожалуйста, я тебя хочу познакомить с нашим режиссером.
7: Я так сказал.
8: Да, и она развернулась. и подходят...
7: Какой у меня полет.
8: Подходят ко мне, и не сказав ни слова, просто целуют щеку. Вы режиссер этого прекрасного концерта, а я понимаю, что нет.
7: Но уже поздно отказываться.
8: Я говорю, нет, я режиссер документального фильма, который мы снимаем. А, вы режиссер кино? И во вторую щеку. Тут я вошел в кураж, я говорю, на самом деле, Алла Борисовна, я стендап-комик. Вы юморист? И третий раз меня так
7: отпускали.
8: Я трижды целованный Пугачевой. Это моя мечта. Мечта сбылась. Вот это случилось на этом концерте.
7: Слава Богу.
8: Вы это даже не помните, а для меня, понимаете, это больше, чем даже на пачке сигарет.
6: Вот тебе кейсария, понимаешь, у каждого своя. Понимаешь, у каждого своя. Но, кстати говоря, я все в свое, туда, назад, потому что это все, что я...
8: У нас такая машина времени.
7: Пока мы не уехали далеко, я хочу тебе сказать, как у меня отбилось всякое. У меня, собственно, и раньше никакой особой охоты к автографам не было. Но в давние времена начала перестройки приехал Крис Кристоферсон в Москву, пришел ко мне в гости. И мы с ним выпили, хотя он не пил к этому моменту уже, он сказал, с тобой вот. И он мне привез в подарок редкую очень свою пластинку, которая была сделана, но не вышла в продажу, потому что почему-то там продюсеры переругались, но диск. И я его попросил расписаться. Он на меня странно посмотрел, расписался, конечно, он сказал, ну вообще у нас как-то между коллегами... Ну, не принято это вот. И я это для себя вот у меня осталось в голове.
8: Можно я пока далеко не ушли. У нас здесь на подкасте был замечательный шахматист Борис Гельфанд, вице-чемпион мира. Он был обладателем Кубка мира, и он крутейший гроссмейстер. А младший Идан, который предприимчивый, он занимается шахматами. И я попросил Бориса расписаться ему у него там книжечка с его ходами, там он изучает автографы. Он расписался, так красиво написал пожелания удачи и так далее. Я это подарил Идану, когда он вернулся со школы, у нас уже съемка закончилась. Говорит, Идан, у нас был тут второй шахматист мира, и вот он тебе оставил пожелание и автограф. Он поблагодарил, ушел в комнату, следующий день ко мне приходит и говорит, папа, сколько стоит автограф чемпиона мира по шахматам? Я говорю, я не знаю, автограф. У него... Он...
7: Это сын своего народа.
8: Зачем нужны автографы?
7: Ну, конечно. Но вовремя продать.
8: Да,
6: я хотел спросить, Андрей. После, практически сразу, после того, как «Машина времени» образовалась, вы начали активно сниматься в кино. Два фильма было. Причем в одном вы снялись просто в главной роли.
7: «Начни сначала» он назывался.
6: «Начни сначала». А первый «Душа».
7: Верно.
6: Да?
7: Да.
6: Потому что его снимала, мы сейчас закольцуем, его снимал первый муж Аллы Пугачёвой.
7: Саша Стефанович, да.
6: Ты понял?
7: Ну, не первый, правда, но предпоследний.
6: Ну, да. Предпоследний, например.
7: Да. Тут проблема-то была в том, что когда Стефанович предложил это был 81-й год он предложил, должна была сниматься Алла в главной роли. Я подумал, ёлки-палки, вот это будет кино. «Машина» вместе с Аллой. Причем я пишу песню. Это же вообще будет чума какая-то просто. Но они разругались. В первый день съемок Алла ушла со скандалом. Стефанович, он очень практичный человек. Он сказал, ну надо же продолжать. Кто у нас вторая по популярности там? Мы ему сказали Ротару. Ну звоните Ротару. Я говорю, Саш, она очень хорошая. Но она не из этого жанра. Ай, Макай, нормально. Это все. Ну и в общем вышел то, что вышло.
6: Нормальный фильм вполне.
7: Нормальный фильм, это обидно звучит. Да.
6: Ну, да. Я в том смысле, что ты, вот он не понимает. Даже все фильмы, которые выходили, смотрели все.
7: Тем не менее, не совсем. У них тоже была своя ротация и своя иерархия. Так вот, по количеству просмотров, это был второй фильм после «Москва слезам не верит».
6: Так что же он не прав?
7: Он собрал, наверное, из-за Боярского и «Ротару», кстати, и «Машины времени», которые вообще впервые появилась на экране, и до последнего момента не верили. Стефанович в чем был гений? Он был гений в пробивании сомнительных с точки зрения советской власти идей. Как он это делал? Это ушло вместе с ним в могилу. Например, когда уже был снят фильм «Начни сначала», и тут до директора Мосфильма, до Сталя, там, дошло, что Макаревич в главной роли, он на полном серьезе собрал худсовет и спрашивал, а можно ли с помощью технических средств удалить как-то голову Макаревича и вставить голову любого другого молодого артиста?
8: Ну, тогда искусственный интеллект предугадал.
7: Ну, мягко объяснили, что нет. А тогда же другая система отчетности. Потрачены большие деньги, плановое кино. И он понимает, что это его голова полетит, грубо говоря. Ну и выпустили, сделали 132 поправки. Фильм стал короткий-короткий. Ну, вышел.
8: Можно я в Израиль вернусь?
6: Да, давай, вернись.
8: Есть очень интересная и важная глава от нашего знакомства. Это когда началась у нас война. Я обратился, написал, помню, Инат, можно ли воспользоваться вашим единым ресурсом, чтобы рассказать израильтянам, что нужно соблюдать правила командования тыла. Это было, ну, я надеялся, что будет ответ, но я даже не надеялся, что будет настолько быстрый. Конечно, и это произошло, и
9: я
8: это,
9: очень
8: это было очень круто.
9: Я очень люблю такие приключения, особенно лежать на асфальте с младенцем.
8: Ой, это ролик, который в результате не вышел, потому что Айтанчик плакал, и это можно было...
9: Вел себя как в реальности.
8: Там была задумка снять ролик, где Андрей и Нат едут в машине, и звучит сирена, и с ними маленький ребенок, и что нужно делать в таком случае, потому что был запрос объяснить. Но Айтанчику нельзя было объяснить, что это съемка, и надо себя вести тихо.
7: Улыбаться, делать так.
8: А когда ребенок в истерике лежит, я не мог...
9: Ты имитировал полностью реальную ситуацию, ты же знаешь, что в реальности это так бы и было.
8: Армия посчитала, что это можно пускать только как пропаганду, что израильские дети тоже страдают.
7: Трагедия.
8: Поэтому мы сняли еще одну версию, которая как раз тогда вышла. Там еще был такой случай, совсем дикий, потому что когда мы снимали там пару дублей, и Андрей и Нат лежали с плачущим ребенком на полу, а я с телефона все это дело снимал, а тут стоит открытая машина, из которой они только что вышли. Подъехала реально машина в вашей деревушке. Там тишина, не так много движения. И мужик встал, говорит, у него же еще флешбеки, он же... Да. Что тут происходит? Почему они лежат? Я говорю, все нормально, мы заснимаем для армии ролик. Говорит, это очень странно выглядит. Я говорю, ты даже не представляешь, что тут лежит. Но, тем не менее, это был очень просматриваемый ролик. И у нас же была потом комиссия, которая, значит, собирала данные, насколько эффективно работает там армия и так далее. И русскоязычный отдел командования тыла тогда обходил по количеству просмотров и охвата ивритоязычный отдел, который основной является.
9: Приз выдали?
8: Приз никакой не дали, но это было очень приятно, что была такая мобилизация. И вот с вашей стороны я согласился. Анатолий Белый принял участие. Очень много людей, которые действительно помогли, потому что это помогло до каждого буквально донести эту информацию.
9: Да, давай больше не будем. Так, чтобы, знаешь, не было повода снимать еще что-то аналогичное.
7: Нет, после этого наливают обычно.
9: Илья, но так как он будет, обращайся.
6: Я думаю, что Илья хочет в первую очередь сказать, что, смотрите, сегодня очень много приехало из России людей в Израиль. По разным причинам, по разным обстоятельствам связаны. Но что радует вот нас, например, живущих здесь там больше 30 лет, там 35 лет, что Андрей абсолютно свой. Вот это вот самое главное. Это тудараба. Леха тудараба.
8: Вы не видели, как Инат и Андрей в Мамад бегают? А я видел. У меня теперь есть.
6: Я себе представляю.
8: Дрона.
6: Я себе представляю.
8: Было и такое. Я считаю, что это акселератор превращения в израильтянина. Все, что вот все эти ужасные события.
9: Она вот воина
6: начинает. Да-да, говори.
8: Инат с Андреем организовали концерты, сбор денег, да, на бронежилетов.
9: Мы очень много собрали, кстати, около 120 тысяч шекелей мы тогда передали.
8: Это только во втором...
7: Тысяч.
9: 120 тысяч шекелей.
8: Я во втором только концерте понял, что это на самом деле все хорошо, но это дикость, почему у нашей армии нет столько бронежилетов, потому что мы же не армия Швейцарии, которая абсолютно не готова была к войне. Вот так далее. Но тем не менее, это все вот какие-то такие вот моменты, которые, мне кажется, объясняют много вообще про Израиль. И как, и как и зачем тут жить.
6: Про людей. Я думаю, что мы смотрим с этой стороны, что сделали Ринат и Андрей. Вот это очень важно.
9: Все сделали, не только мы. Сделали. Нет знакомого, который бы не сделал.
6: Более того, самое поразительное было, это много раз транслировали по израильскому телевидению, когда бандиты израильские. Помните, это когда бандиты сигареты привозили? Вот такие вот, с татуировками.
9: Могли бы их тяжелее, что?
6: Нет, так они не то. Я думаю, что они не только.
8: А я думаю, что они свои бронежилеты жертвовали.
6: Вот это, конечно, было совершенно уникально. Но то, что здесь все это перевязано и завязано, это, я помню, приехала у меня группа из Америки, и моя задача была в какой-то момент прийти к ним, сказать, зайти в автобус, неважно в каком городе, сказать, вот, спасибо, что вы приехали, рад вас очень видеть, до свидания. И вот это вот моя задача была. Там был свой экскурсовод, водитель, все. Я как-то захожу, и там такая группа, у них хорошее настроение, они говорят, ну, проедьте с нами немножко, там, помню, мы по Аленбе едем в Тель-Авив, и там такая пара сидит важная, такая на первом сиденье, и он меня спрашивает, я вот смотрю, у вас здесь мальчики ходят с автоматами, у вас все мужчин призывают в армию? Я говорю, да, у нас мужчин призывают, он мне говорит, Софа, у них призывают мужчин в армию, едем дальше, проходит 100 метров, он говорит, о, а вон девушки тоже призывают в армию. Я говорю, ну да, у нас и девушки призывают,

0: это все равно такое есть, чувствуется.
1: Андрей, а как с ивритом? Я слежу за, в принципе, за тенденцией.
2: Очень медленно, к сожалению, и это...
1: Я знаю, что вам задают вопрос, я слежу, но просто ответ должен меняться.
2: Ответ меняется по той причине, что слишком медленно происходят перемены.
3: Нью-Йорк слушает
4: радио. Дэвид Зон радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
9: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Новости на
4: Дэвид Зон Радио.
3: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральная резервная система не исключает нового повышения процентной ставки в сентябре, если инфляция не продолжит снижаться. Однако окончательное решение будет зависеть от свежих данных о ценах и рынке труда. В Нью-Йорке зарегистрирован первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. Зараженные комары обнаружены во всех 5 бора. Положительный результат дали уже более 1000 исследованных групп насекомых. Вирус не передается от человека к человеку. В Бронксе приостановлена многомиллионная реконструкция продуктового рынка «Ханс Пойнт». Кооператив и город не смогли договориться об условиях аренды. Проект должен был создать современный электрический распределительный центр и уменьшить загрязнение воздуха. На создание центра было выделено более 400 миллионов долларов.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Но для того, чтобы в голове оставались слова, нужно их использовать, ну, хотя бы один раз в день. Мне не с кем разговаривать.
11: Мне с кем разговаривать.
1: Эйнат, Макара.
0: А ребенок? Эйтан. Он же говорит
2: даже
0: на иврите.
2: Эйтан в детском саду говорит на иврите. Но дома он говорит по-русски.
11: Да, у нас дома строгое с ним правило. Только русский.
0: Слушай, ну, я вам скажу вместе с этим, извини. Нет. Я вам хочу сказать, что поете же на иврите вы немного, но поете. Мне из Австралии прислали, просто люди были на концерте.
1: Атикву.
0: На вашем концерте прислали Атикву. И мне это было очень приятно. Я знал, что...

0: эти антиквы, даже в каком-то концерте мы были, вы пели. Но это было так приятно. Вот они из всего вашего сольного концерта выбрали это.
1: Я тебе хочу сказать, что когда в далекой другой стране, ты в конце... Я не везде это делаю, но вдруг вот по настроению. Ты ее поешь, и вдруг видишь, что зал встает... Это тоже очень приятно.
2: Сразу знаешь, сколько евреев пришло. Посчитать со
1: своей. Злая циничная Эйнат.
3: Ну, сейчас время такое, когда это особенно трогательно.
2: Просто в продолжение Ильи, он меня поправляет иногда. Я стараюсь блюсти чистоту речи, не вставлять, естественно, ивритские слова в русский. Но иногда все равно проскакивает. Могу ему там сказать, он там, не знаю, покакал, условно говоря. Я говорю, Коля, кого? А он мне говорит, мама, правильно говорить, молодец. Так что...
0: Молодец. Кстати говоря, это очень правильно. Я уже несколько раз это говорил. Потому что люди, которые вставляют в русский язык ивритские слова, как правило... Правила очень плохо говорят на иврите, как правило.
2: И по-русски тоже.
0: И по-русски тоже. Но я тебе хочу сказать про Андрея одну вещь, которую я думаю, что ты не знаешь, и которую видно все, думаю, через экран, что мы любим очень Андрея, но ты полюбишь еще больше. Ты знаешь, что у Андрея корни есть из Белоруссии? Ты знал это? Честно? Честно,
3: знал? Знал, но честно нет.
1: И заплакал.
3: Не знал.
1: У меня из Западной Белоруссии корни. Это, собственно, когда-то Польша была. А мамины корни из-под Витебска.
0: Ты понимаешь, это же многое объясняет. Ну, для тебя так точно.
1: Почему не осталось... Я раскопал папины документы там до 17 века. Там в одной церкви, собственно, записывались, в одном хуторе, все родившиеся. Угу. Книжка сохранилась. А от мамы ничего не сохранилось, потому что когда немцы шли, там сожгли все документы просто.
3: Я думаю, что это не только для меня сейчас открытие.
0: Ну, слушай, а то, что...
2: Ну, еврейские документы иногда и предпочитали сжигать.
1: Ну, я про это и говорю.
0: Да, конечно, конечно, в этом же и дело. Но ты вообще... Андрей из удивительной семьи, он же из профессорской семьи с двух сторон, и мама, и папа. Поэтому, да.
1: Слушайте, у меня не день рождения,
2: Не собеседование,
0: просто хочу, чтобы, если есть люди, которые этого не знают, думаю, что они есть, чтобы они это знали, потому что это же очень многое правда объясняет, и то, какие стихи вы пишете, и то, какие картины вы пишете, это же очень многое объясняет. На самом деле.
1: Дело здесь не столько в звании родителей, а в человеческих качествах.
0: Это, да, но... При всех, при делах, но заслужить...
3: Кажется, что вы вогнали Андрея в краску.
0: Ну и хорошо. Но это все равно и образование. Ты знаешь, что такое Московский архитектурный государственный институт? По-моему, так он назывался, да?
1: Мархи.
0: Московский архитектурный институт.
1: Просто, да.
0: Ты что?
1: Хоть и МАЗ бывший практически.
0: Это очень серьезная история. Поэтому иногда
3: вот я с Андреем постепенно знакомился. Знаете, я вот познакомился сначала с его сыном Иваном. Мы какое-то время я работал там, что-то писал в СТС давным-давно. Он там готовил какой-то проект, и мы там пересекались, сидели, работали. Потом мы познакомились с Эйнат. У нас было интервью замечательное про Эфиопию.
2: Но это было еще задолго до моего знакомства с Андреем.
3: Я помню, что я гордился. Я гордился, что я тоже очень много знаю про Эфиопию, потому что я жил много лет в Афуле.
1: И не надо в Эфиопию ездить.
3: Да, да.
2: Это было лет 15 назад, мне кажется.
3: Да, то есть мы как-то постепенно. Ну, видите, я не...
0: Вы приехали, я прошу прощения.
2: 2003, мне кажется.
1: А я вам придумал дальнейший план работы на ближайшие месяцы.
0: Так.
1: Вот когда мы в следующий раз соберемся, а это будет на следующем панкасте,
0: да.
1: Мы перед съемкой решаем, кого сегодня хвалим. Например, сегодня хвалим я.
0: Интересно.
1: И очень интересно. Жизнь длинная, яркая, насыщенная. Столько всего похвалить есть, честное слово.
0: Нет, на самом деле, я то, что похвалить, это понятно. И большинство тех, кто вас знает и смотрит, конечно, с радостью вас похвалит. Но я просто хочу сказать, чтобы знали. Потому что, например, я помню, много лет назад вы показывали какую-то свою выставку работ, и кто-то так удивленно сказал: «Ну, ничего себе, так вы неплохо там рисуете, имея высшее образование». Понимаешь, то есть он же дипломированный, Андрей, художник, дипломированный.
3: Вот, что нужно было сказать, почему 900, а не 300.
1: А,
3: потому нужно что было диплом достать. Ты что хотел? Я учился за 300.
0: Очень принято, я над этим очень долго смеялся, пока это не перешло. Потом я увидел во всех странах, когда ты заходишь, например, в кабинет к любому врачу, и у него там висят эти вот дипломы и грамоты на стене, ну, да? Да, это очень принято. Когда мы лечились там в 80-е годы...
1: Там висели правила поведения.
0: Правила поведения.
1: Выплюнь вату, например.
0: И план эвакуации в случае пожара, вот все, что было.
1: А я скажу еще, лет 20 назад, 25, я иду по улице города Москвы. Идет мама с маленькой девочкой. И девочка кричит: «Мама, мама, повар!» Она говорит: «Леночка, он не повар, он известный певец». «А он разве поет?»
0: Ну, кстати говоря, это была чудесная передача, между прочим. Классно, и одна из первых таких. Ну, мы приехали в Израиль, здесь каждый день есть подобные передачи, подобные, ну, связанные с кулинарией. Тогда это было еще...
3: Это потрясающая передача, и она была не только рецептами интересна,
1: кстати,
3: не была очень атмосфера,
1: кстати,
3: я полагаю, что это.
1: Интернет.
3: Вы же тоже делали совместно с МАК.
2: Мы я делали видел, с МАК, да. Более того, мы делали даже с МАК для 9 канала.
0: А, да?
2: О, да, целых 12, по-моему,
1: 12 программ, да. Да. На больше у них денег не хватило. А, интернет наполнен очередной туфтой относительно того, что я уже начал практически возрождать программу «СМАК» в России. Так вот, нет, это вранье. Никакой программы «СМАК» в России не будет.
2: Ну, хорошо было бы возродить в Израиле, на самом деле.
1: Это другой разговор, я бы с удовольствием, кстати.
3: Слушайте, но вот можно я эту тему коснусь? А, не слишком глубоко, чтобы она не была слишком грустная, но все-таки до комичных ситуаций доходит вот это отслеживание вас в интернете со стороны какой-то желтой прессы оттуда, каких-то ботов, там ферм и так далее. И наряду с тем, что можно, конечно, все воспринимать как что-то абсолютно негативное, там действительно есть...
2: Бывают приятные вещи.
3: Для
2: 70 квартир.
3: Да.
0: 70 квартир?
2: Да,
3: вот
2: это
3: расскажите, что у вас по данным есть и так далее.
1: Мне очень жалко всегда бывает... электричество, человеческих каких-то усилий и вообще пустого выхлопа в пространство. Вот я это очень не люблю, честно. Но сделать с этим ничего не могу. Меня только поражает то, что 3 года, как я уехал, ну, успокойтесь уже, ребята, вам больше писать не о чем, у вас проблем нет других, что ли, ну, 3 года, каждый день.
2: Самое обидное, а меня-то за что? Вот мне же прилетает...
1: Они еще было
0: связываться.
2: Знакомство обо мне писали только хорошее. Там лучший гид в Эфиопии, Африка, арабист, то есть лекции, фотограф National Geographic. Стоило мне выйти замуж, первые запросы в Гугле, какие-то совершенно фантасмагорические. Да, и все, где...
0: Ну, я, Илюша сказал когда-то очень правильную вещь, он сказал про свою бабушку, я к себе это тоже отношу, что с годами... Ты вдруг приходит такой момент, когда ты понимаешь, что ты не хочешь слушать то, что тебе неинтересно, и начинаешь говорить правду. Практически всю правду говоришь. Я со временем перестал смотреть фильмы. Вот я могу начать смотреть фильм, проходит 10-15 минут, мне не нравится, я тут же выключаю. Думаю, зачем это надо? То же самое с тем, что вы говорите. Если я вижу там 2 строчки, что и сразу понятно, что это какая-то туфта. Все, я поэтому понятия не имею, о чем вы сейчас рассказываете. Просто вообще представления не имею.
1: Слава богу, что есть такой человек.
0: Нас несколько человек.
1: Хорошо бы несколько, да.
3: Слушай, мы обычно мы не призываем вот так вот впрямую оставлять комментарии у нас в подкасте. Но так как мы выходим на YouTube, и так как есть вероятность, что налетят. то всех настоящих людей просим оставить хороший комментарий. Ну, любой. Он будет хороший, мы это знаем просто.
2: Ну, еще можно попросить оставить комментарий, что самое безумное вы прочли об Андрее Макаревиче и Нат Клайн.
0: Вот умница!
2: Это статья трафик сделать.
0: Вот это умница!
1: Это и придется все это дерьмище перечитывать, понимаешь? А это колебание вредных слоев.
2: Слушай, ты знаешь, что мне присылают же еще огромное количество ссылок, и Нат, а ты видела, вот что о вас написали, и шлют мне их пачками каждый день в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук.
0: Это еще не видела. Это, наверное, подруги. Это, наверное, близкие.
2: Нет, как раз те, которые я не знакома. Близкие подруги, то есть она бы перестала быть близкой подругой после этого.
1: А еще, сейчас я тоже как практичный еврей израильский поступлю, значит. Если ваш чудесный подкаст вдруг выйдет до 12 марта, то 12, 13 и 14 в Израиле у нас 3 концерта дуэта с Лаймой. А, должно быть неожиданно. Во всяком случае, мне самому так кажется. А, будем оттачивать, начиная с завтрашнего дня, наше совместное мастерство. Если выйдет после 14, значит, концерты уже прошли.
3: Ну, мы постараемся, чтобы...
0: Мы постараемся, чтобы было так, потому что, ну, а вас, мы говорим, мы решили сегодня вас прославлять, но Лайма Вайкули потрясающий просто певица.
1: Она чудесная.
0: И очень достойный человек. Очень.
3: Она может быть, сделаем такой проект шоу комплиментов?
0: Давай.
3: Это герой, и мы просто...
1: Не так много воспоминаний, которые вот, ну, как будто как вчера это, да? И нас, по-моему, в 81-м году... А после концерта в Риге повезли как награду в единственный ночной клуб Юра Сперла. Значит, зима, снег, ночь, ночной клуб в Советском Союзе. И там, конечно, забито, но нам оставлены места. Там иностранцы сидят. Мы входим. Негромко, но при этом потрясающе ребята играют, фирменно, не так, как мы. У нас главное было громче. А, Лайма с маленьким балетом. Лайма хороша невероятно. А, девки у нее танцуют. Какие-то удивительные костюмы, удивительная пластика. И мы пить забывая сидим вот с открытыми ртами час. И потом я иду за кулисы и говорю... Там, здрасте, знакомимся. Скажите, а кто костюмы делал? Она говорит, я сама. А его шил кто? Я шила. А хореография чья? Она говорит, я все ставила. Я думаю, что же это за человек-то такой, понимаешь? Self-made такой, да? И как-то мы вот подружились, при том, что не часто общались, в общем, на протяжении десятилетий. Но я с тех пор ее уважаю безмерно совершенно. И она работает, она прекрасно работает сегодня.
0: Конечно. Вот ты не даешь давать говорить, короче, я был на...
3: Я открываю портал опять.
0: Открываю. Потому что она действительно, она совершенно какая-то была, вот правильно вы вначале сказали, совершенно не советская и совершенно из какого-то другого мира была. И всегда так было. И как она в самом начале, когда это все началось, первая просто грудью вперед пошла с этими своими словами. Ну, потрясающе вообще.
3: Хайфа, Натания, Тель-Авив. Да? Я
1: точно
3: правильно помню?
1: Да.
0: Хайфа, Натания, Тель-Авив. А мы напишем?
3: Напишем, да, у нас на экране там все.
1: Ну,
0: для тех, у кого с арифметикой не очень, смотрят, почитают. Так, ну, давай что-то нас
1: да.
0: Вот так тоже.
1: А то что?
2: Хвалите меня уже, наконец. Да.
3: Мне очень нравится, как Инат рассказывает. Тебе нужно профессионально этим заниматься.
2: Мне нужно деньги достать, да?
0: Ну, мама когда сделала.
1: Я вам очень просто скажу, господа. Я не единожды был женат.
0: Так.
1: И не дважды, более того.
0: Так.
1: И после третьего неудачного раза я решил, ну, если тебе по одному и тому же месту, по голове, 3 раза Господь стукнул, может, хватит? В общем, это знак. И я ни в коей мере не собирался продолжать эту порочную традицию. И тут вот мы встречаемся в стране Эфиопия.
2: Ну, вот это так или иначе.
1: И все по новой. С той только разницей, что не жалею до сих пор.
2: Вот я хотел задать наводящий, уточняющий вопрос.
3: Мы все замерли.
1: Не успела.
2: Подождите, ну не так же, не в прямом же эфире.
0: Послушай, это... Я думаю, что это центральная часть нашего подкаста, центральный момент. Это большое дело. Это как у евреев. Можно пить и воду, не обязательно вино. Давайте за это.
3: Но она его превращает.
0: За вас,
2: сейчас.
0: За вас.
2: Да, да. Что тебе рассказать?
0: Спроси, не стесняйся.
3: Да, вот смотри. Не, ну просто, как на иврите есть такое понятие, как гилуй наот, да, то есть, когда ты рассказываешь весь контекст, чтобы не было недосказанности. Мы же как бы общались за кадром и не раз, и кое-что я уже спросил и так далее. Но вот все-таки, то, что я не спрашивал, про любимое место в Израиле. Я сейчас не говорю только про географическое нахождение этого места. Может быть, это место и время суток, время года. Вот какая-нибудь от тебя рекомендация. Где тебе хорошо?
2: Где мне хорошо? Есть у меня рекомендация. Место это находится в Иудейской пустыне. На краю ущелья Кедрон. Напротив византийского монастыря Лавры Саввы Освященного. И есть, если спуститься от этого обрыва немного вниз, там есть пещера, которая открытая пещера, которую Андрей обещает туда свозить уже лет 20, но я надеюсь как-нибудь доехать.
1: Вот сейчас ты рассказал об этом всем.
2: Ты
1: и завтра туда проложат туристический маршрут. Конец твоей пещере.
2: И надо сказать, что в этой пещере я совершенно обожаю. Ну, из-за войны и ковида, вообще после маленький ребенок, последние годы как-то немного все переменилось. Но в целом, да, это, наверное, было любимое есть место силы, где я обожаю встречать закаты и, главным образом, рассветы. Потому что у нее открытая стенка, ее нет. Под тобой шумит ручей Кедрон, у тебя совершенно сумасшедшей красоты рассвет над византийской постройкой, ни звука, ничего вокруг нет, и вот ты один на один с пустыней, невероятное ощущение, да, вот это, наверное, моя любимая.
1: Вот я тебе хочу сказать, на Фейсбуке я подписан на две группы, значит, это грибы в Израиле и рыбалка в Израиле. Там... Я не думаю, что это правило неписанное, но все его соблюдают.
2: Никто показывают не рассказывает, где.
1: Места никогда. Рыбу, да, сколько весит, на что клевало, какая была погода. А дальше ты можешь по фотографии догадаться. Наверное, это Кинерет. Все-таки. Там, или гриб. По грибам вообще не угадаешь.
2: Ну, видишь, это у меня все-таки профессиональное. Будучи гидом, мне важно показать, привести.
0: Я хочу
2: вот
0: сказать,
2: я думаю, Ян очень меня
0: обалденно,
2: понимает в этом смысле.
0: Конечно. Во-первых, я получил просто колоссальное удовольствие. Мы всем задаем этот вопрос. И вот это первый раз. У нас, наверное, сегодня 25-й подкаст, который мы снимали.
3: Где мы не были.
0: Вот такое обалденное объяснение. Просто со всех сторон. Именно профессиональное. Спасибо большое, правда. Андрей, а у вас?
1: Я не думаю, что она уже сформировалась и окостенела, какое-то любимое место. Внезапно, вот будете смеяться, я обожаю какие-то старые улочки Натании. Обожаю. Старые улочки Тель-Авива, где кипит невероятная жизнь, где в маленьких магазинчиках есть все. Вот ты нигде это не мог найти, а вот здесь продаются иголки с нитками.
2: Затычка в раковину.
1: Затычка в раковину, да, вот эти штуки. Где все друг с другом здороваются. Где очень мощная энергетика, вот как на рынке такая какая-то, теплая. Я там обожаю просто гулять. И жену раздражает, когда меня все узнают там. А я, ну, я здороваюсь со всеми.
2: Меня не раздражает, что тебя узнают.
1: Одна семья,
2: меня раздражает вот это Андрюха. Фоткаться.
1: Андрюха раздражает всех.
0: Это же не ему.
2: А главное, знаете, чаще всего происходит, что я Андрею рассказываю. Я Андрею рассказываю что-то очень важное.
1: Ну, просто говорит, здравствуйте, ну, здорово, ну, хорошо.
2: Нет, здравствуйте, мне.
1: Да, и вот такие места я страшно люблю. Приехал один режиссер киношный, которого я люблю страшно, значит, мы с ним гуляли. Он говорит, я вот этот Восток провинциальный, на меня очень тяжело действует. Я говорю, ну да, на некоторых действует тяжело. А на меня действует восхитительно, например. Не знаю почему.
2: Потому что ты человек Востока. Тебе говорят.
1: Да, мы белорусы.
3: Мы люди Востока.
1: Да.
0: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, может, это какая-то память генетическая.
2: Я уверена в том, что она...
0: Ты знаешь, у меня всегда, вот когда я еще жил в Одессе, ну, там, понятно, такого в те годы не было, но когда я видел фотографии, кто-то присылал из Израиля, там, конец 80-х, и я видел верующего еврея с пейсами, да, там... в кипе, или в шляпе, или в штрайме, который где-то просто идет или стоит. Вот мне как-то так тепло было, вот, вот примерно такое чувство, о котором говорит Андрей. Понимаешь, непонятно почему, где, я же их нигде никогда до этого не видел.
2: Мистика.
0: Но что-то вот такое есть, и это нормально, это очень классно. У вас просто разные совершенно полярные любимые места.
3: А надо... пустыня Донатания.
1: Суть
0: одна.
3: Я, кстати, обожаю тоже пустыню.
2: Да.
3: Не знаю, там много секретных мест, но сам факт, вот оказаться в этой пустыне, это спокойствие вдруг какое-то обретается.
2: Ну, вы знаете, наверное, моя любовь к Израилю, она все-таки окончательно вот зафиксировалась, когда я начала ходить много походов в наших пустынях. В
1: Негеве, вот до этой пещеры сколько дней пешком идти, ты мне скажи? Или туда можно подъехать как-то?
2: Можно подъехать, на моей машине можно. А и пешком часа за два можно дойти три. Ну, если быстро. Да. 16 километров.
1: Это не 16, два.
0: Это не два.
2: Есть кицурей дерех.
0: Да.
2: Я туристов вожу длинными тропами.
3: Мы, когда этот фильм снимали, мы зашли на минное поле. Помните, когда нам открыли минное поле? Причем одни ворота открыли, а вторые сказали объезжать там по колдобинам.
1: В этом пространстве огромном.
3: Да, потому что первые ворота принадлежали там поселению, ну, совету поселения, и там открыли. А вторые ворота под контролем армии, и армия потеряла ключи. А чтобы...
1: Как водится, да.
3: А армия может все что угодно сделать, но заказать новый замок за гражданские деньги, это большая процедура.
0: Нет такцива.
3: Нет, ну тяжело их провернуть, и поэтому нам сказали... Они разминировали часть дороги слева от ворот, сделали съезд, но замок поменять, чтобы открыть их, не смогли сделать.
1: Это гениально. Это гениально.
0: Ну, это абсолютно наша
3: история. Это было очень красивое место. Это было на границе с Иорданией. Туда допуск только по предварительному какому-то договору.
1: Там вышка, откуда стрелять должны, по идее, там, на горизонте.
0: Если что, да.
2: Нет, это было место в поляне Иордана.
3: Во время съемок это место больше всего понравилось. Мне там было очень хорошо. Хоть было ответственно за съемку, но я там чувствовал себя расслабленно очень. Мне в пустыне...
1: Место красивое, невероятно.
0: Ребята, я хочу вам пожелать... Во-первых, я хочу вам сказать. Илюха будет, может, ругаться, хотя навряд ли. Вы классные, необыкновенно. И с вами... Подожди. И с вами мы действительно провели замечательное время. Ну вот просто... классно, свободно и так по-доброму, мне кажется. И я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, чтобы все у вас получалось, чтобы вы обязательно посетили те места, которые нам советует Андрей.
2: А я готова сходить в Старую Натанию, важно.
0: Старую Натанию.
1: Да, я туда не водил. Это очень трогательно. Лет 20 назад... Я бы сидел и краснел сейчас. А сейчас сижу, ничего, нормально.
0: Я же говорил, годами оно приходит. Спасибо вам.
2: Спасибо большое. Масса удовольствия. На плов.
3: На плов.
1: На плов.
3: На плов.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Oceanfront views, great amenities.
13: Planning our next vacation?
12: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
13: Find anything good?
12: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
13: That has great rehab, right?
12: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
13: Perfect.
14: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Davidson Radio.
17: Davidson Radio, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Ева Каплан. Ева Каплан. Толковище.
4: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася был, но вышел, потому что решил похлебать из моего стакана. Ну, если не реагировать, то он просто будет сидеть на голове. Хотя, в принципе, для какой-то части аудитории это важнее, чем вербальная составляющая, как я не по-суржиковски излагаю свои мысли. Начну с того, что со мной случилась неприятность. Я не знаю, с кем из вас может это произойти, но если произойдет, просто имейте это в виду. Неожиданно я стал покрываться сыпью. На сифилис не похоже, но началось с того, что у меня вообще идеально гладкая кожа везде, а на коленках уж совсем гладкая. Любая женщина позавидует. И вдруг я ощущаю, что у меня какие-то бугорки такие появились. Ну, думаю, наверное, просто занимался там растяжкой и встал на ковер и отпечаталось. Не проходит. Потом потихонечку в течение 2 дней появились такие же бугорки. И, короче, все тело, ну, не сильно, но так, ну, в общем, покрылось сыпью. И чувствуется, что температура тела слегка приподнялась. То есть, очевидно, работает иммунная система, которая борется с чем-то. Показал жене, она ахнула, но не испугалась. И дальше я подключил 2 искусственных интеллекта. Кстати, очень интересное наблюдение. У меня 2 компьютера, один из них это IBM, а второй это Apple. И если ты задашь один и тот же вопрос обоим, то есть... в одном чат GPT, в другом Microsoft Copilot, ну, скажем, как быстрее всего попасть из Токио в северные японские Альпы и какой там снять ряокан, то ответ получишь одинаковый, абсолютно, точный. Но если размышления искусственного интеллекта основаны на собранных им образцах твоего поведения, то ответы совершенно разные. Это завораживающе. То есть, вот скажем, я в основном работаю с IBM. У меня игровой компьютер, а их у Apple, может, они есть, но с PC не сравнить. И там, конечно, информации про меня море. Поэтому, если, скажем, я задаю вопрос, который связан с моим образом жизни и кругом моих интересов IBM, то получаю совершенно другие ответы, совершенно другие рекомендации, в отличие от Apple. И, кстати, когда мне нужно что-то купить, я обязательно пробую оба компьютера. И, как правило, цены, которые предлагает мне Targeted Advertising через Apple, ниже, чем те, что через PC, о чем я рассказывал, кстати, на днях. То есть есть такие моменты, когда вы можете сэкономить, просто не торгуясь, а сделав заказ на свой товар и вставив тот адрес, по которому вам надо получить через гаджет, в котором не собраны образцы твоего поведения. Ну, не знаю, может быть, у тебя там 3-месячный ребенок, а ты ему уже купил телефон, и он еще не умеет выходить на Amazon. Ну, короче, посмотрел, что это такое со мной, и выяснил, что, оказывается, существует синдром шизанутого атлета, который на жаре занимается спортом. Ну, у меня просто нет выхода, потому что мне нужны партнеры в моих игровых видах спорта, и самый интересный для меня, он может только в час дня. Это хуже времени вообще нет. Вот, и один из вариантов, что фактически я тем самым нарушил кровоснабжение в каких-то микрокапиллярах кожи, что привело, так сказать, к реакции кожи. Это один вариант. Второй вариант – это когда я собирал грибы, меня чего-нибудь там обожгла какая-нибудь poison ivy. Ну, короче, решил справиться с собственными силами, с собственной иммунной системой, но на всякий случай просто, почему вам об этом рассказываю, что если вдруг среди вас есть люди, которые занимаются спортом на улице в такую погоду, как сейчас, то вы можете пойти по моим пятам. Теперь с новостями срочного порядка. Минувшей ночью украинские беспилотники вновь массированно атаковали российские регионы. Перечислять это полпередачи занять. По заявлению Министерства обороны России, средства ПВО сбили 726 дронов. Причем в сторону московского региона летело 250. Россия выпустила по Киеву не менее 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», 8 «Искандеров-М», несколько баллистических ракет X-23, а также около 8 калибров, так они пишут, около. 7,5, значит. Погибли 13 человек, больше половины из них в Соломенском районе украинской столицы, где удар пришелся по 9-этажному жилому дому. Американская армия постепенно расформирует свой батальон штурмовых дронов спустя несколько месяцев после его формирования в рамках подхода к возвращению к основам, предписанному исполняющим обязанности начальника штаба службы. Президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты нацелятся на Иран и его союзников самой разрушительной экономической операцией, когда-либо предпринятой против любой страны. У Трампа все самое. Назвав это мероприятие, как он сказал, Economical D-Day. D-Day, интересно, у нас есть кто-то, кто может набрать номер телефона студии и ответить на вопрос, а что такое D-Day? Телефон студии 718-303-9090. Соединенные Штаты, вероятно, понизят тарифы на канадскую сталь, алюминий и автомобили в рамках торговой системы, разрабатываемой Вашингтоном и Оттавой. Это значит, что шурупы не подорожают. Принц Харри планирует вернуться в Великобританию с семьей спустя 6 лет после того, как он и его жена Меган, герцогиня Сассекская, оставили королевские обязанности и переехали на западное побережье Соединенных Штатов. FTC, это Федеральная торговая комиссия, предупредила розничных продавцов, чтобы они не использовали личные данные потребителей, включая использование смартфонов для оценки терпимости человека к более высоким ценам. У нас есть один звонок, и я мог бы на колши поставить, кто ответит на этот вопрос, из тех, кто может радиоактивизироваться. И сейчас мы услышим голос человека, который слушает толковище с первого дня, и он точно знает, что такое D-Day.
5: Прошу вас, пожалуйста. Доброе.
4: Яшенька, привет.
5: В Америке только одно понятие D-Day. Это открытие второго фронта во Второй мировой войне. Высадка Нормандии.
4: 100%. Спасибо, дорогой. Я знал, что на твою поддержку можно всегда рассчитывать. Хотя у нас есть еще один человек, но он, видимо, хотел ответить то же самое. Теперь по поводу бизнесов в целом, так сказать, с мировой отрыжкой. Доходность государственных облигаций резко упала после того, как Министерство финансов заявило, что как минимум удвоит размер своей программы выкупа долгосрочных долгов. Акции подросли, причем все ровно по ранжиру, и S&P 500, и Dow, и NASDAQ на 0,2%. В прошлом месяце больше чиновников Федеральной резервной системы выступали уже за повышение процентных ставок, не понижение, как мечталось в 1947-му, а повышение, тем самым поддержав троих, которые первыми официально выразили несогласие, а теперь и прочие дали понять, что поддержат повышение, если инфляция не улучшится. Ну, в том смысле, что она не станет меньше, естественно. Интересно, что сделает с этой организацией наш президент, который, если она ему не нравится, любая организация, он ее упраздняет, как известно, как Environmental Protection Agency, к примеру. Amazon расширяет свою службу доставки дронов с помощью дронов, планируя увеличить ее с нынешнего до масштаба примерно 500 городов и поселков к концу года. OpenAI пообещал не сохранять данные бизнесов, использующих его модели искусственного интеллекта, одновременно повышая безопасность своих продуктов и отбирая, естественно, часть клиентов у конкурента. А это... Нет, ну этот вопрос я не буду задавать. Кто это? Это мы сами с Васей. Это антропик конкурент. Counterfugel планирует предоставить инвестиционным фондам доступ к рынкам прогнозов Калши, выступая при этом посредником для этих клиентов. Таргет вновь повысил прогноз на финансовый год, поскольку этот ритейлер привлекает все больше клиентов. SAK Hynix планирует выкупить и аннулировать более 28 миллиардов своих акций в течение следующих трех месяцев, ускоряя программу доходности для акционеров. Я, кстати, не уверен, что я правильно произношу. Описы HYNIX, может быть, Hynix, а скорее, наверное, Zynix. И последнее по бизнесам и финансам. Бурная торговая и листинговая активность в Гонконге позволила оператору биржи города заработать еще один рекордный квартал. Чистая прибыль в Гонконге за квартал составила 21%. Это вообще что-то немыслимое. Акции Moderna более чем удвоились после публикации успешных результатов экспериментальной вакцины против рака на основе МРНК. Компания и ее партнер Merck сообщили, что вакцина успешно предотвратила возвращение или распространение рака в исследовании пациентов с меланомой высокого риска. Положительные результаты резко подняли цену акций Moderna и повлияли на акции фармацевтической индустрии, поскольку инвесторы увидели потенциал новых будущих блокбастеров. Помните, были сеть таких магазинов Blockbusters и канули в лету, сейчас следа не осталось. Это второй крупный прорыв в онкологии за последние месяцы. Я дальше чуть побольше об этом расскажу. Очень рекомендую послушать тем, кому не нравится, скажем, что-то в их коже. Внешний долг Соединенных Штатов, сейчас покажу вам граф, превысил 40 триллионов долларов. Это новый рубеж в борьбе страны за контроль над своими финансами. Помните, как одним из пунктов платформы нашего президента было покончить с внешним долгом, что он его весь аннулирует, а при нем он вырос где-то больше, чем на 7 триллионов. Общий государственный долг страны официально достиг 40,47 триллиона, о чем сообщает Министерство финансов. Этот порог несет на самом деле символический вес, сам по себе не является экономически значимым. В последние дни рост долгосрочных государственных заимствований и внезапный разворот вчера, после того, как Министерство финансов объявило о планах выкупить еще больше долгосрочных долгов, подчеркнули ставки того, что экономисты в целом считают неустойчивой фискальной траектории. А вот рост нашего внешнего долга очень устойчивый и почти по прямой. Северная Корея дала холодный ответ на предложение президента Трампа, которое было передано Ким Чен Ину. Решение Трампа досрочно завершить совместные военные учения Вашингтона и Сеула не имеет никакого значения для Пхеньяна, поскольку ничего принципиально не изменилось, заявила младшая сестра диктатора Ким Йо Чжон. Она у вас на экране. Она отрицала, что Трамп и ее брат недавно общались, но добавила, что отношения между северокорейским лидером и Трампом остаются отличными. То есть, очевидно, там идет, так сказать, танец туда-сюда. Я спросил вчера у моего партнера по пинг-понгу, корейского пастора, какие шансы, что мы можем договориться, потому что известно, что Трамп полагает, что если он попросит Кима, то тот откажется от ядерной программы. Это единственный инструмент, который может напугать весь окружающий мир, в том числе Южную Корею. И неожиданно мой пастор сказал, что он почти уверен, что они договорятся. Я спросил, в обмен на что? Ну, он говорит, на бабки. Ну, кстати, мой пастор выяснил, что он в молодости совсем. Он не такой старый вообще. 50 с небольшим. Он служил во Владивостоке, по-моему, какое-то время в армии. Не знаю, как это у них получалось. Он из Южной Кореи. Вот, он считает, что договорятся, потому что Ким пойдет на то, чтобы принять американское бабло и прочее. То есть экономическое сотрудничество. Израильская армия заявила, что начинает уголовное расследование по двум нападениям своих солдат на палестинцев во время войны в Газе. Это объявление последовало за многолетним обзором израильской армии боевых инцидентов с гибелью гражданских лиц в Газе, который вызвал критику как со стороны правозащитных организаций, так и иностранных правительств по поводу израильской тактики там. Критику вызвал ООН, обзор. Военные прокуроры проведут уголовное расследование по одному нападению, в результате которого погибла девочка, она у вас на экране, по имени Хинд Раджаб, и по другому, в результате которого погибли 15 медицинских спасателей. А порядка 1500 норок сбежали с фермы «Каскад» в Тернере, это штат Орегон, после того, как в заборе кто-то вырезал дырку. Это похоже, что экстремистская группа по защите прав животных, которая связала себя с этим заговором по освобождению норок, не ставших шубами, когда управляющий фермой, его жена, дети и другие сотрудники мирно спали. Интересно, как страховка таких ферм относится к подобным акциям. И последняя из срочных: группа продуктовых магазинов, принадлежащих иммигрантам, которые угрожали подать в суд на Нью-Йорк из-за плана мэра Зорана Мамдани открыть государственные супермаркеты, готова начать судебные меры уже на этой неделе. Коалиция состоит из 50 торгово-промышленных палат, представляющих этнически разнообразные предприятия, предприняла последнюю попытку вчера избежать судебных разбирательств, послав письмо в мэрию. И на этом все. Если у вас по поводу услышанного появились ассоциации, значит, вы реально живете в этом мире. И вы можете поделиться ими вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или в тексте via chat на русском «Голосе Америки» на YouTube. А мы послушаем пока рекламодателей.
3: Новости,
1: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: У нас есть один звонок, прошу вас, пожалуйста.
11: Сева, здравствуй.
4: Здравствуй.
11: У меня уже целый год тело тоже покрылось такой сыплю, как ты говоришь. И я обращался к трем дерматологам, и они мне ничем не могут помочь. Сейчас у меня это тело стало чесаться. И я не знаю, от чего.
4: Это тело. Ну, лучше не чесать, по-моему. Я так не совсем врач с лицензией, но лучше, наверное, не чесать. А что, к врачу не пойдешь?
11: Ну, я был у трех дерматологов. Они мне помочь не могут. Они сами не знают, что это такое. Я слышал, что у тебя есть очень хороший дерматолог. Может,
4: очень
11: он
4: хороший,
11: что-то знает?
4: Это она, но к ней не попасть, исключено. Она совсем, ну, перегружена клиентурой. Нереально. Я к ней попал, знаешь, каким образом? Только потому, что она обожает пинг-понг, и я вызвался ее тренировать. Раз в неделю я езжу к ней домой и тренирую. Иначе к ней не попасть. Так что сочувствую, друг. Но знаешь что, я от имени тебя и от себя спрошу ее, что с нами происходит. И вслух озвучу завтра ее ответ. Это я тебе обещаю. Не пропусти. Ладно?
11: Ну, здоровья, да, тебе. У меня стало чесаться так, что я не выдерживаю.
4: Ох, сочувствую. Короче, завтра дам полный ответ, профессиональный. Правда? Тут может быть вариант, что она скажет, приезжайте там. А теперь, что было вчера на бирже? Доходность государственных облигаций снизилась после того, как Министерство финансов заявило о скорейшем выкупе этих облигаций. Доходность 30-летних снизилась на 0,09% до 5,19%. Это самое крупное снижение за один день с октября. Доходность 10-летних казначейских снизилась до 4,65%. А ранее, вчера же, Министерство финансов сообщило, что операции по выкупу долгов на 10, 20 и 30 лет будут увеличены как минимум до 4 миллиардов долларов за операцию, начиная с нынешнего максимума в 2 миллиарда долларов. И этот шаг произошел после того, как доходность 30-летних казначейских достигла самого высокого уровня за 19 лет. Ранее на этой неделе на фоне тревог инвесторов по поводу фискальных дефицитов, крупных заимствований искусственного интеллекта и инфляции. То есть это однозначно работающие качели. Если плохо дело с технологиями, хорошо с инфляцией, в том смысле, что ее много, то тогда подрастают 30-летние казначейские облигации. То есть, не знаю, тут как... дейтрейдинг, можно ли торговать? Скорее, с облигациями, наверное, нет. Надо поинтересоваться. Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы проливают свет на углубляющийся разрыв между странами, которые устанавливают ставки в вопросах борьбы с инфляцией. Согласно протоколу, многие чиновники заявили, что повышение ставок может потребоваться, если инфляция не снизится. То есть идет нажим. Поэтому я и повторяю по чуть-чуть все, что с этим связано. И OpenAI запускает... Это уже немножко другая история. Но, в принципе, с биржей все покончено. А вот где у меня эта картинка? Вот она, да. Значит, OpenAI запускает чат-GPT для подростков. Причем это версия для ее флагманского чат-бота для пользователей от 13 до 17 лет от роду, который включает ряд мер предосторожности, включая ограничения на содержание и темы, такие как суицид и секс, а также поддержку в учебе, которая направляет студентов, но не дает простые ответы. Искусственный интеллект также заблокирован запретом выражать личные чувства по отношению к пользователям от 13 до 17, остальным можно, чтобы снизить вероятность развития отношений с чат-ботом. Шаги OpenAI происходят на фоне того, что компания отбивается от нескольких судебных исков, утверждающих, что чат-GPT подвергает детей опасности. Интересно, как справиться с этим делом подростки, потому что трудно найти человека в этой стране, который учился в школе, и кто не сделал бы себе фейк-ID, будучи еще не 18-летним, чтобы покупать пивко самостоятельно. С этим делом все. Теперь следующая история. Я два дня собирался про это рассказать, а сегодня уже отступать просто некуда. Вчера Арина Соболенко проиграла Cincinnati Open. Не помню, я не видел этот матч, знаю только, что та, которая с ней играла, она, по-моему, она далеко, она 35-я где-то по категории, а Соболенко первая по категории. И вот многих родителей увлекает эта мысль сделать из своего ребенка чемпиона, и таким образом он к 30 годам, когда он закончит свою карьеру, ну, в зависимости от вида спорта, он может уже уехать в Париж и начать там изучать изящные искусства. То есть совершенно бесплодное дело в плане заработка, если ты становишься торговцем, да еще и успешным, да еще и жуликоватым. Хотя торговец не может быть жуликоват, он просто комбинатор. Ну и не у всех все это получается. Год или два назад я делал интервью с одним из лучших российских теннисистов Андреем Рублевым на US Open. И я его спросил, а сколько примерно теннисистов могут не думать о деньгах? Ну, у них есть на что путешествовать, есть на что содержать команду поддержки, куда входят не только тренеры, но и психолог, там,

Медиа. Его зовут Джейсон Стейси. Теннисистка, которая стоит пока номером один в женском теннисе по рейтингу, и остальная часть ее команды только недавно смогли начать тратить деньги свободно, учитывая, что у них высокие расходы. Для справки, кстати, в последний год карьеры Сирены, когда она еще не ушла заниматься детьми, ее тренер получил зарплату за год 2 миллиона долларов. А в интервью вот этот тренер Соболенки, Стейси, сказал, что он его главный тренер, ее, вернее, главный тренер по теннису, Антон Дубров, делили гостиничные номера, то есть вдвоем спали в одной комнате, искали дешевые авиабилеты, то есть летали economy class, даже когда Соболенко, которой сейчас уже 28 лет, стала стабильно одной из 10 сильнейших, что произошло в начале 20-х годов. «Она оплачивала все наши перелеты, — сказал Стейси, — еду, гостиницы плюс наши зарплаты. Это большие деньги, а спонсорских контрактов тогда не было. Доход был исключительно от того, что она выигрывала на турнирах, и это было непредсказуемо». А Стейси присоединился к команде Соболенки в 2018 году, до того, как она вошла в топ-10. Дубров пришел в 2020 году. Кстати, несколько раз я слышал, как на турнирах, и те, кто смотрит, не могли это не слышать, как Соболенко в гневе от того, что ей подсказывает Дубров, она кричала ему: «Пошел нахуй! Это на весь стадион!» Причем ругаться матом на спортивных соревнованиях — это чревато штрафом, но ее почему-то не оштрафовали. Так же, как почему-то не оштрафовали вчера, по-моему, или позавчера Медведева, который... недовольный решением судьи по поводу того, куда приземлился мяч, сбил медленно и, так сказать, in your face, сбил ногами два электронных регистратора, это, по-моему, называется Eagle Eye, который смотрит, попал ли мяч в линию, и на один еще и наступил в полной тишине стадиона. И я не слышал, чтобы его оштрафовали. Ну, а Стейси, теперь возвращаясь к нему, он присоединился к команде Соболенко в 2018 году, до того, как она вошла в топ-10, а Дубров пришел в 20-м. И оба тренера согласились получать относительно невысокую базовую зарплату, но с процентом от призовых. А вообще стандартной структуры оплаты для теннисных тренеров не существует. Я, в принципе, могу спросить своего тренера Аркадия Дельмана, а может ли он спросить Макса Мирного, это его ученика, сколько тот получает, а Макс входит в группу тренеров Соболенко. Но это знание, которое мне никак не пригодится. Вообще Соболенко заработала порядка 2 миллионов долларов в 2018 году, но большая часть ее тогдашних доходов уходила на расходы, связанные с теннисом. То есть переезды, куча этих самых турниров, гостиницы, еда, самолеты, ну и тренеры. А напомню, что ранее в этом году финалистка открытого чемпионата Франции, French Open, Майя Хвалинска, поделилась тем, что ей нечем было оплачивать номер в гостинице на турнире, а потому что она дошла до финала, на что никак не рассчитывала, и вообще она не очень богатый человек. А в финале она могла бы получить миллион долларов, и, то есть ей просто не дали еще этот миллион, оплатить ей уже было нечем. Это как вот, скажем, если вы не делаете правильный траст, и вы заработали большие деньги, то когда вы уходите из жизни, если вы это делаете до того, как ваши наследники вступили в права, то у вас налогообложение на наследство может достичь 45%. Причем для того, чтобы наследники получили эти 45%, получили свое наследство, они должны сначала выложить эти 45%, а где они их возьмут? Причем ни один банк не даст им в долг, учитывая, что наследство можно использовать как закладную, то есть как collateral. Да, так поскольку за последние годы Соболенко стала одной из самых доминирующих теннисисток и с октября 2024 года удерживает первую строчку в мировом рейтинге, она зарабатывала...

0: достижения 8 200 000 только призовых на турнирах каждый год с 23-го. Она на турнире в этом Цинциннати дала интервью небольшое и сказала, ну, то, что мы все знаем или можем догадываться, что когда ты стоишь высоко, то есть как царь горы, тебя хотят оттуда сбить, на тебя постоянно нацелены, все хотят тебя обыграть. Успех на корте, естественно, привел к спонсорским дополнительным контрактам. Причем, что интересно, сейчас появились, это недавняя тенденция, у спортсменов появились спонсоры, которые не связаны с теннисом. Вот, скажем, у Соболенко это Emirates, это Gucci, Stella Artois, последнее вообще пиво. И появились они в последний год. То есть это означает, что мирового уровня бренды ищут любое место, где можно показаться. Некоторые сделки напрямую принесли пользу этому тренеру Стейси, который больше всех рассказал о ситуации. В июне 25 года Соболенко была объявлена глобальным послом и акционером бренда пищевых добавок IM8. Эта сделка также принесла пользу Стейси, которого часто можно увидеть в шмате от этого бренда во время матчей. Кстати, обратите внимание, как иногда до смешного, скажем, Синера, там команды из тренеров человек 6, и они абсолютно как из инкубатора в одном и том же наряде сидят. Это спонсорские. Стейси сказал, что камеры все время на мне, хотя я менее интересен, чем Арина. Я не главный тренер, я не игрок. Но есть компании, которым интересны определенные сцены. И это совсем интересно. То есть речь не только в том, чтобы показать какую-то статичную картинку с брендом. А если есть сцена, которая обращает на себя внимание, тогда будет совсем другой результат от брендирования. И Стейси сказал, что он понимает, что успех спортсмена ограничен. Множество всяких факторов случайности, ну, считая в том числе и, скажем, травму кисти, которая вывела, ну, того же Карасика, убрала с корта, ну, на полгода. Вообще он и в US Open играть не будет. И все это может разрушить карьеру мгновенно. Ну, и мест работы, кстати, для тренеров наверху совсем мало. Это все по этой части, так что нужно быть очень осторожным по части профессионализма в спорте. Теперь, если по этому поводу есть кто-то, кто хочет что-то сказать в чате, скорее всего, там одни пенсионеры, это нереально, и спорт их не интересует. Да, так что, но телефон студии, он доступен, даже я всей аудитории не ведаю, 718-303-9090. А теперь звонков нет, а следующая история, она, я бы сказал, смешная. Она действительно смешная, потому что ничем трагическим не кончилась. Я бы мог дать вам послушать 3-4 voicemails, которые я получил от своих знакомых, ставших жертвами скэма, когда им пишут, что проголосуй за мою племянницу, она там на конкурсе певцов. Я об этом рассказывал раза 2-3. И из-за того, что я настолько всем вам свой, что вы не можете украсить себя в соцсетях перепостированием моей информации, из-за этого вы не приносите пользу своему сообществу. То есть ваши близкие все наступают на одни и те же грабли, потому что у Сева Каплана подписчиков меньше 5000 человек на этом канале. И, кстати, это очень много. Это невероятно много. Эти 5000 за 5 лет – это гораздо больше, чем 200 тысяч за полгода, как, скажем, наверное, подписалось, я думаю, на Стаса Кучера, когда он ушел с Дэвидсон Радио и сказал, что через 3 месяца мне нужно, чтобы у меня было 100 тысяч человек. У меня через 5 лет нету 5000. Тут разница есть. Я воспитываю солистов, Кучер воспитывает стадо. И то, и другое вещи весьма достойные. Так вот, позавчера сидим и завтракаем с женой. В это время У нас не работают никакие компьютеры, никакие телевизоры. Разговариваем, смотрим друг другу в глаза. И вдруг она хватает телефон и одной рукой отхлебывая кофе, начинает другой рукой на телефоне чего-то текстовать. Ну, я не смею, то есть мне бы за это досталось очень сильно. Но я не смею играть в жену в данном случае. Потом я смотрю, что то есть там интенсивность текстования возрастает. И, наконец, я смею спросить свою дорогую супругу, а в чем, собственно, дело? Она говорит, Катька утопила свой телефон, и она сейчас в магазине звонит. Я с ней переписываюсь, она в панике, потому что она не сделала бэкап. Я говорю, а ну-ка подайте сюда телефон, мадам. Она отдает мне телефон. Да, и первое, что я вижу, мам, привет, я из магазина, я утопила свой телефон, и поэтому текстую тебе с телефона продавца. Но колора ID никакого нет, кроме номера. А номер, что интересно, вот это, кстати, новая специфика скама с применением в этих колл-центров. В этом номер телефона — это наш нью-джерсийский area code, такой же, как у нас с женой. И первые три цифры такие же, как у нас с женой. То есть это однозначно означает, что каким-то образом часть данных, возможно, наших семьи были украдены и сгруппированы. Я даже допускаю, что украдено было что-то у меня, потому что я в поисках новостей и проверок, и перепроверок иногда попадаю туда, где не срабатывает порог защиты у Microsoft Defender. Вот, но все остальное время, там 8 с чем-то, магазины никакие не работают. Наша дочь очень грамотная, у нее бэкап обязательно должен существовать. У нее рабочий компьютер, который требует бэкапа на телефоне, и плюс, ну кто из нас, из людей, которым 20 с чем-то, не имеет бэкап в iCloud? Это совершенно исключено. Но паническое состояние очень опытного психолога, обратите внимание, привело к тому, что если бы меня не было дома, то, возможно, моя жена проделала бы какую-то нежелательную операцию. В общем, я ей тут же говорю: дорогая, ты не успела ничего им дать, кроме своего внимания, поэтому не волнуйся, у тебя ничего не скоммуниздили. Я ликвидировал этот переговор. И теперь расскажу вам элементарные вещи по поводу этого скама. Значит, он даже получил название «Hi, mom, I lost my phone». Вот фото, которое у вас на экране, кто захочет, вы можете увеличить его. Это фото телефона моей жены, на котором вот это, весь этот переговорчик. Так вот, это называется impersonation scam. Это когда звонящий жулик представляется кем-то из близких. Это, скорее всего, что ребенок. Причем до смешного, я посмотрел статистику, иногда обращаются к отцу, что вот, мол, пап, это я там вот в магазине и так далее, а отец отвечает: моему ребенку только один год. Да, и всегда просят, чтобы отреагировали на новый номер. И если вы реагируете на новый номер, но в тексте, потому что скажут, что это телефон только для текстов, чтобы вы не увидели. Вообще, мы в двух шагах от того, чтобы дипфейк создал движущееся лицо вашего реального ребенка. И дальше просят, чтобы послать деньги, подарочные карточки или что-то еще. То есть надо заплатить, чтобы в магазине что-то сделали. Значит, изначальный месседж входной, повторяю, это СМС. Кстати, WhatsApp очень в этом замешан. И просят типа «Hi, mom, I lost my phone. Please text me at this number». Или «Hi, mom, I dropped my phone in the sink and it's unresponsive now». Между прочим, в новостях, когда появляется история о том, как реально в уличном туалете кто-то уронил в контейнеры. Вчера было это, когда тетка в поезде уронила, то это подкрепляет уверенность большого количества людей, что телефоны падают в нежелательное место. И что тогда делать? А вот эта просьба позвонить, ответить, отреагировать по новый номер, это соединяет вас с жуликом, который, может быть, не обязательно уже звучит, если вы все-таки будете звонить, бывают такие варианты, что поднимет человек трубку и скажет, что да, ваша дочь вот здесь, она там разговаривает с моим менеджером в данном случае. А дальше происходит эскалация. И как только вы отреагировали, то есть вы заглотили наживку, вас могут попросить заплатить какие-то деньги, чтобы оплатить счет, или просто, чтобы ваш ребенок купил новый телефон, потому что ему очень надо. Но если вы хотите выяснить насчет verification codes, это несколько сложно, я про это даже рассказывать не буду, потому что на слух это те, кто не поймет, не поймет, а остальные сами могут справиться. А здесь, почему это срабатывает? Почему это сработало с моей женой? Из-за чего я решил про это рассказать, будучи уверенным, что моя целевая аудитория должна уже быть в курсе по поводу всего этого. Emotional urgency. Это очень важно. Эмоционально, когда человек приподнят в тексте, то нормальные родители считают себя обязанными адекватно отреагировать. То есть доказать, что ты родитель, для этого надо помочь. А детали, которые вызывают доверие. Телефоны теряются, телефоны роняются, в том числе в воду. И как себя защитить? Ну, в первую очередь надо you have to verify first. То есть вы должны на реальный номер своего ребенка послать текст с вопросом. Я когда позвонил нашей дочери и спросил, что у тебя с телефоном, она сказала, у меня все в порядке. Причем это было при том, как глаза моей жены напротив все расширялись. Это раз. Два, никогда никаких денег не посылайте. Даже если это окажется не скам, не посылайте, вы успеете это. А есть еще такая штука очень простая. Family code word. Вы пишете своему якобы ребенку, сказав, что... Значит, какое это словечко? Почему это словечко в телефоне лучше не запоминать никому из членов семьи? Ну, может быть, там, я не знаю, там у вас есть прозвище для своего ребенка. Вы называете его там котик, предположим. И ни в коем случае номеров телефона в своем ответном месседже не давайте, это элементарно. И желательно, конечно, заблокировать номер и сообщить своему провайдеру о том, чтобы тот известил соответствующие власти. Вот, собственно, все. Я бы мог сделать интервью, скажем, с Ромой Купером. Это один из наших парней, который приехал сюда в 12 лет и сразу начал заниматься еще в школе аферами с кредитными карточками. Очень талантливый жулик. А потом он все же присел, причем на 16 лет. И когда он вышел, он вернулся в Одессу, откуда он родом, и через 4 месяца, как он сказал мне по телефону, он поднял 10 миллионов долларов. То есть он создал эти колл-центры. Но грамотные люди могут сами использовать современные AI, чтобы выяснить, как все это работает, и даже повторить эту схему. Ну так, теоретически. С этой темой все. Я надеюсь, что она кому-то пригодится, хотя надежды юноши питают. Но я, в принципе, не девушка. Сейчас у нас будет перерыв на рекламу, после которого, если кто есть по поводу услышанного, задавайте вопросы, делитесь мыслями. 718-303-90-90.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Радио шоу Севакопанка.
6: За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: У нас есть один звонок. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, всем привет, это Карл опять.
0: Привет, Карл. Нет, сегодня первый раз. Это опять это было бы, если бы ты уже два.
9: Да, ну мы с тобой, да, мы с тобой уже договорились, что я это в пределах рамок, чтобы там твоих других слушателей не раздражать, то есть не звонить второй раз и стараться все быстро делать. Хотел просто тебе и твоим слушателям напомнить, что вот, по крайней мере, на моем телефоне в этом году все больше и больше появляется другого скама, когда тебе приходит имейл или тебе приходит текст, но чаще всего имейл. Якобы ресит, который тебя просят проверить на твою покупку. И естественно, что там есть приложение, там есть аттачмент, который, как только ты, не дай бог, ты на него нажмешь, то, как говорится, в твоем телефоне появится что-то, чего тебе не нужно. И потом очень сложно будет от этого избавиться. За нами и так все следят, начиная с правительства и кончая нашими провайдерами. Но когда еще и жулики к этому прибавляются, это да, это улет. И тоже совет людям, которые, скажем так, в возрасте, если вы видите какой-то незнакомый area-код, звонок, который входит к вам, пока он звонит, откройте, я не знаю, там, ну, любой search engine, который есть, вот быстренько вбейте эти три цифры, моментально у вас выйдет строчка такой-то, такой-то, такой-то area code. И посмотрите. Потому что если он не из Америки, то у вас может быть большая проблема, если вы просто возьмете звонок.
0: А, да, есть, кстати, проблемы, которые меряются сотнями долларов. Я вот один раз по делу позвонил. У меня был секретный разговор, и человек пропал, который мне звонил. И я знал, кто это, я знал, что нам нужно договорить. Я набрал его номер телефона обратно, и мы полчаса поговорили. После этого я получил счет на $465. Почему? Потому что это был спутниковый телефон, который обслуживается... Ну, там $15 за минуту берут. Мы полчаса поговорили,
9: и плюс счет... Да. Это 15 сейчас, да, 30 лет, вернее, 20 лет назад это было 8-10. А сейчас это, да, сейчас это запросто, 15 за 20, да.
0: Да, точно. У них, кстати, ретрансляторы стоят на, у таких телефонных систем, стоят на судах военных в разных точках, в разных морях. И поэтому, ну, дорогое обслуживание, ничего не сделаешь.
9: Да, да.
0: Да, Карл, спасибо.
9: Ладно. Так что враг не дремлет.
0: Не дремлет, точно. Спасибо. Сейчас, давай. А сейчас звонят, по-моему, но они пизданутые, эти двое. Он и она. Это наши местные. Я обещал, что если они начнут вонять в эфире, то я их телефон скажу вслух. Потому что я их номер телефона уже знаю вслух. И попрошу всех, если это так действительно, как только вы услышите их номер телефона, начать звонить им. Причем с теми же самыми текстами, которые мы сейчас услышим в эфире. Прошу вас, пожалуйста.
10: Пердун старый, пошел ты нахуй еще раз тебе.
0: Значит, послушай меня. Я сейчас называю твой номер телефона в эфире и посмотрим, как ты себя будешь вести. А после этого, через неделю, если ты еще раз позвонишь в эфир, то я сообщаю в полицию о том, что ты радиохулиган, и тебя лишат статуса пребывания здесь. Значит, твой телефон, зазноба моя, 718-927-97-37. Правда? Я не ошибся? 927-97-37. 97-37. Спасибо. Значит, так, это реальный телефон. Я даже могу его... В принципе, те, кто хочет позабавиться и не запомните со слуха, я вам предлагаю посмотреть запись сегодняшнего шоу «Русский голос Америки» на YouTube на 52-й минуте. И посмотрим, что может сделать сообщество по отношению к нашим местным тупым радиохулиганам, потому что, скажем, пурашисты, которые звонят из-за большой лужи с той стороны, они пользуются маскировочными телефонами, их номер телефона нет, нечего сообщать, он каждый раз новый. Так, теперь с нами будете... Да, в принципе, нет. Я сначала еще про новую вакцину от рака обещал, то есть серьезные подробности. Вот это вот персонализированная МРНК, рибонуклеиновая кислота, то есть в основе вакцина, помогает предотвратить возвращение и распространение рака кожи, о чем сообщили фармацевтические компании Moderna и Merck. И этот результат стал первым положительным испытанием на поздних стадиях терапии рака. Подход, который ученые разрабатывали десятки лет. Исследователи сделали секвенцию опухолей у пациентов с меланомой, а это самая смертоносная форма рака кожи. Затем они кодировали генетические инструкции этих мутаций в молекулярные мессенджеры, которые называются МРНК, и использовали их для производства индивидуальных вакцин. И это процесс, который занял порядка 6 недель. И вот эти вакцины обучают иммунную систему индивидуума, сраженного меланомой, распознавать и атаковать раковые клетки. И производители лекарств пока не опубликовали полные данные поздних стадий испытаний, но более ранние опубликовали. Они показывают, что сочетание вакцины с иммунотерапией почти вдвое снижает риск рецидива или смерти после 5 лет. Как у вас случилось меланома, в сравнении с только иммунотерапией. И похожие вакцины тестируются для лечения рака молочной железы, легких, почек и других видов рака. А МРНК была открыта в 1960-х годах, но первая вакцина МРНК вышла на рынок только во время пандемии ковида под 19 номером. Это социально-психологически просто интересный момент, потому что ковид напугал нас всех, и фармацевтическая индустрия зашустрила в плане исследований. Ну, и, то есть, это как война. Война стимулирует рост экономики. Так, с этой частью все. Наш телефон для тех, у кого есть желание поиграть ведущего, то есть есть свои темы, вы можете набрать его сейчас. Это 718-303-90-90. И послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Да, доброе утро. Слушай,
0: доброе утро.
7: То, что ты сейчас рассказал про этого своего знакомого, который 16 лет отсидел из Одессы. Недавно поступила информация, что сейчас они зарабатывают 1 миллиард долларов в месяц. Значит, это они уже не в Одессе, они уже перешли в другие города. Но они
0: да не, но эти, они во всем мире, эти люди. Те, которые организуют такие колл-центры, они во всем мире.
7: 37 странах они работают, используют переводчиков. И я сам попал лапы, когда это был ковид, я 2 недели не работал. И на стак-маркете зачем? Они меня кинули, взяли небольшие деньги, но я заработал 25 тысяч за полтора месяца. Ну и они скинули все это, сказали, что вот поставь туда, поставь сюда. Я не хотел, потому что нефть, например, падала. Нефть падала до 20, до 10 долларов за баррел. А они мне говорят, что нет, надо будет это самое поднимать. И, в общем, я сделал наоборот и все потерял. В общем, это на самом деле так оно есть. Значит, в месяц, если они миллиард зарабатывают, то в год стоит 12 миллиардов. Это большой спор, это очень большая компания. И они просто они своих людей... Если ты хочешь уйти, например, там супервайзер или кто-то там менеджер, они просто их избивают и убивают, и снимают это на видео, чтобы другим неповадно было. Можете представить?
0: Да, конечно, очень даже легко запугивать людей. Но ты вот не боишься про это сказать? Почему?
7: Ну, я не боюсь, потому что я попал, я тебе говорю, что была информация, я думал, что где-то там кидня какой-то. Но когда ты сейчас сказал, может, тот самый и развел эту компанию, знаешь, который сидел.
0: Ой, нет, Рома Купер, он человек, вещь в себе. Нет, он самостоятельно, он ни с кем не сливается. У него в какой-то момент в Одессе, практически через 2 года, как он вернулся из Америки, у него было 50 телохранителей. Я тебе советую посмотреть, кстати, интервью с ним на одном из моих каналов на YouTube. А можно просто в YouTube поискать, набери Рома Купер, и ты про него много интересного узнаешь. Хорошо, okay. Спасибо. Это очень просто. Набираются молодые люди, которые обучаются тому, чтобы... Ну, они должны быть презентабельны в телефонных разговорах. И дальше нужно только искать наивных. Наивных ищет программа, которая использует данные, покупаемые в Dark Web, то есть там, в подземелье. И сидят люди в колл-центре, ну, как скажем... В старые добрые времена рекламный отдел на радио, там может сидеть 50 человек. Но это не мы, конечно. У нас 1, максимум 2. А я такие видел центры. Человек 50 за компьютером, у каждого свой компьютер. Очень приятные, хорошо выглядящие люди. Занимаются мультитаскинг. Ну, в общем, это уже специфическая информация, она большой аудитории ни к чему. А у нас с Васей подошло время завтракать, и всем... Желаем приятного аппетита и хорошего дня.

0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, я начинаю, как всегда, с бейсбольных полян. Вчера был разгар чемпионата, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг в разгаре. Нас интересуют, естественно, результаты в восточных группах Американской и Национальной лиги. Янкис, это восток Американской лиги, играли вчера в Балтиморе и победили со счетом 5-3. Тампа Бэй, которая лидирует в этой группе, играла в Торонто, победила, а Бостон Ред Сакс, ведущие гонку за Янкис, они на третьем месте, потерпели вчера дома поражение от Аризоны. Они проиграли в 10-м ининге со счетом 7-6. На востоке Национальной лиги лидеры группы Атланта Брейвс играли в Миннесоте, и близнецы выиграли у гостей из Атланты со счетом 6-4. Филадельфия победила Майами, моя команда. Нью-Йорк Мэтс, хотя без, скажем, шансов на участие в Кубке, тем не менее, играет в последних матчах хорошо. Вчера играли на своей поляне с святыми отцами из Сан-Диего и победили со счетом 4-2. Итак, таблицы. На востоке Американской лиги у Тампы 76 побед, у Янки 71, у Бостона 68. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует 74 победы, у Филадельфии 70, у Метрополитенс 58 побед. В женской НБА регулярный чемпионат. Вчера в Сан-Франциско хозяева Golden State играли с командой Миннесота Линкс. Golden State занимает второе место в турнирной таблице Миннесота.